жила вся наша русская старина. Мы проходили мимо иконы и не видели ее. Она казалась нам темным пятном среди богатого золотого оклада. Лишь в качестве таковой мы ее знали. И вдруг полная переоценка ценностей. Золотая или серебряная риза, закрывавшая икону, оказалась весьма поздним изобретением конца XVI века. Она прежде всего произведение того благочестивого безвкусия, которое свидетельствует об утрате религиозного и художественного смысла. В сущности, мы имеем здесь как бы бессознательное иконоборчество, ибо заковывать икону в ризу значит отрицать ее живопись, смотреть на ее письмо и краски как на что-то безразличное, как в эстетическом, так и в особенности в религиозном отношении. И чем богаче оклад, чем он роскошнее, тем ярче он иллюстрирует ту бездну житейского непонимания, которая построила эту непроницаемую золотую перегородку между нами и иконой. Что сказали бы мы, если бы увидали закованную в золото и сверкающую самоцветными камнями Мадонну Боттичелли или Рафаэля? А между тем над великими произведениями древнерусской иконописи совершались преступления не менее этого. Уже недалеко то время, когда это станет весьма нам понятным. Теперь на наших глазах разрушается все то, что до сих пор считалось иконою. Темные пятна счищаются, и в самой золотой броне, несмотря на отчаянное сопротивление отечественного невежества, кое-где пробита брешь. Красота иконы уже открылась взору. Но, однако, и тут мы чаще всего остаемся на полдороги. Икона остается у нас сплошь да рядом предметом того поверхностного эстетического любования, которое не проникает в ее духовный смысл. А между тем, в ее линиях и красках мы имеем красоту по преимуществу смысловую. Они прекрасны лишь как прозрачное выражение того духовного содержания, которое в них воплощается. Кто видит лишь внешнюю оболочку этого содержания, тот недалеко ушел от почитателей золоченых рис и темных пятен. Ибо в конце концов роскошь этих рис обязана своим происхождением другой разновидности того же поверхностного эстетизма. Открытие иконы все еще остается незавершенным. На наших глазах оно, можно сказать, только зачинается, когда мы расшифруем непонятные доселе и все еще темные для нас язык этих символических начертаний и образов. Нам придется заново писать не только историю русского искусства, но и историю всей древнерусской культуры, ибо доселе взор наш был прикован к ее поверхности. В ней, как и в иконе, мы созерцали ее ризу, но всего меньше понимали ее живую душу. И вот теперь открытие иконы дает нам возможность глубоко заглянуть в душу русского народа, послушать его исповедь, выразившуюся в дивных произведениях искусства. В этих произведениях выявилось все жизнепонимание, все мирочувствие русского человека с XII по XVII век. Из них мы узнаем, как он мыслил и что он любил, как судила его совесть, и как она разрешала ту глубокую жизненную драму, которую он переживал. Когда мы проникнем в тайну этих художественных и мистических созерцаний, открытие иконы озарит своим светом не только прошлое, но и настоящее русской жизни, более того, ее будущее. Ибо в этих созерцаниях выразилась не какая-либо переходящая стадия в развитии русской жизни, а ее неприходящий смысл. Пусть этот смысл был временно скрыт от нас, даже утрачен, он вновь нам открывается. А открыть его значит понять, какие богатства, какие еще неявленные современному миру возможности таятся в русской душе. Мы оставим в стороне всякие произвольные гадания об этих возможностях и постараемся узнать их в их иконописных отражениях. Не один только потусторонний мир божественной славы нашел себе изображение в древнерусской иконописи. В ней мы находим живое, действенное соприкосновение двух миров –

прислонившаяся к храму, стремящаяся к нему, чающая от него заступления и помощи. Вокруг него она возводит свое временное мирское строение. Это прежде всего Русь земледельческая. Во храме мы находим живой отклик на ее моления, надежды. Среди святых она имеет своих особых покровителей и молитвенников. Кому неизвестно непосредственно близкое отношение к земледелию святого громовержца, пророка Илии, Георгия Победоносца, коего самое греческое имя говорит о земледелии, и особо чтимых угодников Флора и Лавра, протестантское высокомерие, огульно обвиняющее нас в язычестве, очевидно, прежде всего имеет в виду имена святых этого типа, и их, в самом деле, как будто соблазнительное сходство с языческими богами-громовержцами или же покровителями полей и стад. Но ознакомление с лучшими образцами древней новгородской иконописи тотчас изобличает удивительную поверхностность такого сопоставления. Наиболее интересными в иконописных изображениях святых являются именно те черты, которые проводят резкую грань между ними и человекообразными языческими богами. Эти черты отличия заключаются, во-первых, в аскетической неотмирности иконописных ликов, во-вторых, в их подчинении храмовому, архитектурному, соборному целому и, наконец, в-третьих, в том специфическом горении ко кресту, которое составляет яркую особенность всей нашей церковной архитектуры и иконописи. Новгородская иконопись любит изображать его уносящимся в огненной колеснице, в ярком пурпуровом окружении грозового неба. Соприкосновение со здешним земным планом существования ярко подчеркивается, во-первых, русскую дугою его коней, уносящихся прямо в небо, а во-вторых, той простотою и естественностью, с которой он передает из этого грозного неба свой плащ, оставшемуся на земле ученику Елисею. Но отличие от языческого понимания неба сказывается уже тут. Илья не имеет своей воли. Он вместе со своей колесницей и молнией следует вихревому полету ангела, который держит и ведет на поводу его коней. Другое, еще более резкое отличие от богов-громовержцев бросается в глаза в поясном образе Ильи. Здесь поражает в особенности аскетический облик пророка. Все земное от него отсохло. Пурпуровый грозовой фон, которым он окружен, и в особенности мощный внутренний пламень его очей, свидетельствует о том, что он сохранил свою власть над небесными громами. Кажется, вот он встанет, загремит и низведет на землю огонь или небесную влагу, но изможденный лик его свидетельствует, что эта власть — действие не здешней, духовной силы. В нем чувствуется все тот же полет влекущего его и направляющего его ангела. Печать недвижного вечного покоя легла на его черты, и Божья благодать, и Божий гнев ниспосылается им не из пасю стороннего неба, а из бесконечно далекой и бесконечно возвышающей над грозою небесной сферы. Другое явление того же громового облика в нашей иконописи — святой Георгий Победоносец. И ослепительное блистание его вихрь несущегося белого коня, и огневой пурпур его развивающейся мантии, и рассекающий воздух копье, которым он поражает дракона — все это указывает на него как на яркий одухотворенный образ Божьей грозы и сверкающей с неба молнии. Но опять-таки и здесь мы видим аскетического всадника, управляющего одухотворенным конем. Конь этот — явление не стихийной, а сознательной, зрячей силы. Это ясно изображено в духовном выражении его глаз, которые устремлены не вперед, а назад, на всадника, словно они ждут от него какого-то откровения. Кроме того, и здесь, над грозою и вихрем, иконописец видит благословляющую с неба десницу, которой подчиняются и всадник, и конь.
наконец, ту же победу.

0: над языческим пониманием неба мы находим и в иконах Флора и Лавра. Когда мы видим этих святых среди многоцветного табуна коней, играющих и скачущих, может показаться, что в этой жизнерадостной картине мы имеем посредствующую ступень между иконописным и сказочным стилем. И это в особенности потому, что именно Флор и Лавр, более чем какие-либо другие святые, сохранили народный русский, даже прямо крестьянский облик. Но и они, властвуя над конями, сами, в свою очередь, имеют своего руководящего ангела, изображаемого на иконе. Еще поучительнее поясны их изображения. Там их ясные русские глаза просветляются тем молитвенным горением, которое уносит их в запредельную бесконечную высь и даль. Не остается никакого сомнения в том, что они не самостоятельные носители силы небесной, а только милосердные ходатаи о нуждах земледельца, потерявшего или боящегося потерять свое главное богатство — лошадь. И здесь опять-таки тоже гармоническое сочетание — отрешение от здешнего и моление о здешнем. Тот же недвижный покой, снисходящий к человеческой мольбе о хлебе насущном. Я уже сказал, что другое отличие вышеназванных святых от языческих человека-богов в их подчинении храмовому целому, или что тоже в их архитектурной соборности. Каждый из них имеет свое особое, но всегда подчиненное место в той храмовой иконописной лестнице, которая восходит ко Христу. В православном иконостасе эта иерархическая лестница святых вокруг Христа носит характерное название «чина». В действительности во храме все ангелы и святые причислены к тому или другому чину, и в том числе вышеназванные. Все они одухотворены ярко выраженным стремлением ко Христу. В иконописи это особенно наглядно обнаруживается на примере Ильи Пророка. В иконе преображения он непосредственно предстоит преобразившемуся Христу, склоняясь перед Ним. И что же? В этом предстоянии он утрачивает свое специфическое световое окружение. Его грозовой пурпур блекнет в соседстве с фаворским светом. Здесь все залито блеском солнечных лучей. И самый гром небесный, повергающий ниц апостолов, раздается не из свинцовой тучи, а из лучезарного окружения Спасителя. Весь религиозный смысл фигуры Ильи в нашей иконописи всех веков именно в подчинении ее общему начальнику жизни. И в этом отношении Илья, конечно, не составляет исключения. Как в православной храмовой архитектуре ее смысл выражается в том горении ко кресту, которое столь ярко выражается в золотых церковных главах, так и в иконах. Все в них горит к тому же сверхвременному смыслу человеческого существования, и все на него указывает. Все здесь охвачено стремлением к той запредельной небесной тверди, где умолкает житейское. И в этом стремлении уносится ко кресту вместе с святыми все, что есть лучшего, духовного в бытовой Руси, от царя до нищего. Вот, например, перед нами яркий образ нищеты земной в лице нагого юродивого Василия Блаженного. На замечательной иконе московского письма XVI века мы видим его молящимся на беспросветно-сером фоне московского ноябрьского неба. Его изможденная постом и всяческим самобичеванием фигура, настоящие живые мощи, находится в полной гармонии с этим фоном. В молитве перед ним как бы разверзается окно в другой мир. И что же? Он видит там блистающие золотыми солнечными лучами крылья трех ангелов. Они сидят за накрытым столом, уставленным яствами. То Божья трапеза Святой Троицы, в этом самом образе явившийся Аврааму. И всякий раз, когда перед иконописцем приподнимается завеса, скрывающая от нас горний мир, он видит там тоже солнечное блистание, горящего, искрящегося неба. мы можем наблюдать совершенно то же явление, когда в иконописном изображении соприкасается с небом другой, противоположный конец общественной лестницы. Молится нищий, молится и царь. Окно в другой мир открывается обоим, но не одинаково в обоих случаях его явление. В последнем случае с царем задача иконописца неизмеримо труднее и сложнее, ибо здесь краса небес выступает уже не на сером будничном фоне, она вступает в спор с земным великолепием и блеском царского одеяния. Есть икона Ярославского письма XVII века, где мы находим замечательное решение этой задачи. То князь Михаил Ярославский в предстоянии облачному спасу. Роскошный узор царственной парчи выписан с поразительной яркостью и вместе с тем с какой-то умышленной тщательностью, которая подчеркивает мелочность мишурного земного великолепия. Это вполне правильное, реальное изображение царского облачения. И что же? Это массивное царское золото в иконе побеждено и посрамлено простыми и благородными воздушными линиями облачного спаса с немногими золотыми блестками. Всякая просящая и ищущая душа находит в небесах именно то, чего ей недостает, и чем она спасается. Нищий юродивый, страдалец и постник, видит там нездешнюю роскошь божественной трапезы. А царь, возносясь молитвой к небесам, освобождается там от тяжести земного богатства и в предстоянии облачному спасу обретает легкость духа, парящего над облаками. Так отражается в нашей древней иконописи жизненное соприкосновение с небесами мирской России, земледельческой, нищей и царской.
1: Статью Евгения Трубецкого «Два мира в древнерусской иконописи» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, поднимитесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю восьмую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
1: Сегодняшнее чтение Священного Писания ставит проблему, которая будет сопровождать всю последующую историю христианства и станет особенно актуальной в наше время. Проблему церковных раздоров и расколов, разделений и вражды, их преодоления. Апостол Павел видит основную причину этой проблемы, обращаясь с призывом к христианам Коринфа, в своеобразном культе личности и просит коринфян следовать только за Христом, безо всякого культа кого бы то ни было, в том числе и его самого, пишущего им эти строки. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было бы между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». В чем основанию апостола Павла делать такой сильный призыв? Споры, о которых ему сообщили, вызванные отдельными христианскими проповедниками Павлом, Аполлосом, Кифой, то есть Симоном Петром. Вот что споры. «А я Христов», отвечает это не согласный с ними, но противопоставляющий даже Христа, и Павлу, и Аполлосу, и Петру. Все это для апостола Павла неприемлемо. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Как можно уравнивать и Павла, и Аполлоса, и Петра, и кого бы то ни было другого со Христом, единственным и неповторимым? Откуда такой культ личности всех этих Павлов, Петров, Аполлосов и других? Конечно, можно сказать, что тот, кто в спорах отвечал, что он не Павлов, не Аполлосов, не Петров, а Христов, что такой человек и из Христа создает себе культ, тоже культ личности. Для апостола Павла и это неприемлемо. Христос абсолютно уникален. Он выше всего и всех. Он выше какого бы то ни было культа человеческого. Он Сын Божий, который пришел на землю и распялся за нас всех. И ни в каком культе он не нуждается. Достаточно перечитать все послания апостола Павла, остановившись на тех местах, в которых апостол Павел пишет о Христе, изучить его христологию, чтобы увидеть его отношение ко Христу по сравнению со всеми остальными людьми, великими и малыми, и апостолами, и простыми смертными, и вообще кем угодно. Правда, находились писатели, которые самого апостола Павла впоследствии упрекали, что он создал культ Христа, и этим оказался изменником своей древней веры, иудаизма. Находились историки, утверждавшие, что культ Христа подобен культу Зевса, и что Христа даже никогда и не было исторически, что Христос – миф, созданный вот именно такими писателями, как автор послания апостола Павла. Были библейские критики, развенчивавшие, как они выражались, Христа как культ, как мифологическое обожествление, и делали его обычным человеком, хотя и великим, не отрицая его историчность. Но были и другие, как Альберт Швейцер, который, наоборот, сделал вывод, что исторического Христа можно понять только, если увидеть его в перспективе новозаветной эсхатологии, то есть учения о конце веков и об ином мире, о Царстве Небесном, основном учении евангельского Иисуса. Мы сейчас не будем подробно разбирать все эти часто противоречивые взгляды. Мы упомянули все это, чтобы яснее и выпуклее было то подлинное, что говорил апостол Павел о Христе, и на чем именно был основан его ответ спорщикам в Коринфе. Язык апостола Павла именно не культовый. Под культом, разумеется, умственная надстройка воображения, часто коллективного и постепенного, изображающая ту или иную личность преувеличенно и нереально. Именно в этом можно упрекнуть всех тех, кого упоминает апостол Павел в послании к Коринфянам, и к кому он обращает свой призыв. Парадоксально и смиренно Павел и самого себя включает в число объектов культового преувеличения со стороны этих коринфян. Следует различать понятие «культ» в смысле психологической надстройки и «почитание» в смысле реального преклонения перед реальными качествами человека. Первое – отрицательное и нереальное. Второе – положительное и реальное. У Павла в отношении Иисуса не было ни того, ни другого. Скорее наоборот. По всем имеющимся у нас данным, Павел никогда не встречался с Иисусом до его воскресения и вознесения. Возможно, видел его издалека и очень много слышал. В годы особенно активного служения Иисуса в Израиле Павел, тогда его имя было Савл по-еврейски, был юношей и жил, по-видимому, в Тарсе, далеко, где он и родился. Потом он был учеником в фарисейской школе Гамалиила. Он полностью разделял ненависть фарисеев к Иисусу и считал его изменником веры отцов, жестоко преследуя его учеников и последователей. На такой почве никакой культ создаться не мог. Перемена, происшедшая в Савле в отношении Иисуса, психологически необъяснима без какого-то внешнего события, потрясшего Савла и резко до противоположности изменившего это его отношение. Вот как описывает книга «Деяний апостолов» это событие. Стефан, христианский диакон, будучи исполнен Духа Святого, взглянул на небо и увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, фарисеи и первосвященники, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, приими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав это, скончался. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли люди благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. И, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне сделать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Так Савл, гонитель христиан, стал Павлом, Христовым апостолом. Такая перемена психологически необъяснима без этого явления. Такая перемена – не постепенное культовое преувеличение собственной фантазии, а мгновенное перерождение под действием явления свыше. И это явление свыше стало основой проповеди апостола Павла на всю его жизнь. Убедившись на опыте, что Иисус был действительно Христом, Мессией, что Стефан, видевший его в раскрывшихся небесах Царство Божие, действительно видел его, Павел поверил в это со всей горячностью своей пылкой души и осознал в Иисусе Сына Божия. С психологической точки зрения Савл, по-видимому, остро переживал жуткое убийство Стефана, в котором он принимал участие как свидетель, стерегший одежды других свидетелей, что было в обычае того времени для юридического оправдания перед законом, хотя это и не признавалось римскими оккупантами страны. Савл видел вдохновенное, преобразившееся лицо Стефана, о котором книга «Деяний» пишет. Все сидящие в Синедрионе во время суда над Стефаном, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Савл слышал его предсмертные слова, и это не могло не поразить его, по существу, чуткую душу. Его это не могло не мучить. Его, по-видимому, терзали сомнения. Но он, будучи с детства убежденным последователем древнего иудаизма, заставлял себя продолжать терзания христиан, ненавидя их именно за то, что они вызывали в нем эти внутренние сомнения. И чем больше сомнения терзали Савла, тем больше Савл терзал в отместку христиан. Таково возможное психологическое объяснение. Но оно недостаточно в объяснении самой наступившей резкой перемены без внешнего толчка. Неверующие пытаются это объяснить, если вообще принимают свидетельство Библии, разразившимся в душе Савла психологическим кризисом, приведшим к галлюцинации и перемене. Но такое объяснение при всей своей наивности никак не подтверждает теорию постепенного культивирования в душе личности Иисуса, а скорее наоборот, такую теорию опровергает. Итак, перед нами человек, далекий от какого бы то ни было культа личности Иисуса, но полностью убежденный на основании личного опыта в подлинном существовании Царства Небесного и пришедшего оттуда на землю Христа, Мессии, Спасителя мира. Он свидетель этой истины, и так и говорит о себе. Свидетельство этого человека ясное и недвусмысленное. Христос послал меня благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих юродство, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Другими словами, христианская проповедь Евангелия не плод человеческого рассуждения и человеческой психологической надстройки, а премудрости Божией, явленной не дедуктивным размышлением ума человеческого и культового развития в человеческой психике, а непосредственным откровением небесной истины и Божьей правды. Слова эти были сказаны апостолом Павлом сразу же после его горячего призыва к расколовшимся коринфянам не следовать слепо отдельным культам личностей Павла, Аполлоса, Петра и даже Христа, ссорясь друг с другом и создавая секты, а одной только божественной премудрости, не человеческому измышлению, а силой Божией, явленной в кресте Христовом и в слове Его Евангелия. Иисус Христос неотделим от Бога. Споры, раздоры, расколы, разделения, секты, вражда, религиозные войны, убийства во славу Божию ad majorem Dei gloriam, чем, увы, так богата христианская история, все это не от Бога. Как в древнем Коринфе Павлов, Аполлосов, Кифов и даже Христов с бесчисленными такими именами вожаков разделенного христианства не Божие царство, а грешное, человеческое, от мира сего. Только так, как свидетельствует нам бывший Савл и как ведет нас преобразившийся Павел, только от человека к Богу. от культа личности по-человечески, отвергнув всякий культ, к божественному откровению, Сыне Божием, неотделимым от Бога и Иисусе Христе. Только так можно преодолеть соблазны христианских разделений, которые губят мир. Сам Христос дает нам пример в сегодняшнем евангельском повествовании. Оно описано у всех четырех евангелистов. Но есть две подробности. Одна у евангелиста Марка в главе 6, стихе 34. Другая у евангелиста Иоанна в главе 6, стихе 13. Рассказ идет о насыщении 5000 человек пятью хлебами. Это произошло непосредственно после убийства Иродом Иоанна Крестителя. И после того, как Иисус, узнав об этом, пошел в пустынное место помолиться, побыть наедине, не быть на глазах у врагов, потому что час его еще не пришел. Евангелист Марк прибавляет, что Иисус и учеников послал отдохнуть в пустынное место. Но народ не дал им покоя. Тысячные толпы пошли и за Иисусом, и за апостолами. И вот, продолжает евангелист Марк, Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. После этой долгой беседы ученики советовали Иисусу отпустить народ в окрестные селения, переночевать там и купить себе пищу. Но Иисус сказал ученикам: «Вы дайте им есть». У них ничего не было. Только, как сообщает евангелист Иоанн, у одного мальчика было 5 хлебцев и 2 рыбки. «Но что это для такого множества народа?» — сказали ученики. Тем не менее Иисус повелел рассадить народ, благословил хлебы, которые мальчик отдал в ответ на его просьбу. И все ели, и все насытились. Духовная пища в долгой беседе, и теперь вот телесная пища чудесным образом соединила все эти тысячи, не имевшие пастыря, в одно единодушное стадо. Благая весть о Царстве Божьем стала реальностью, так как «Царство Божие внутри вас», — сказал им Спаситель. Он стал их пастырем, собрал вокруг себя. Но этого было недостаточно. Отпустить их в окрестные селения — значило нарушить это охватившее всех единодушие, это восторжествовавшее в них чаяние Божьего Царства. Это означало снова разделить их, снова рассеять единое стадо. И вот он дал им небесную пищу, дал им те самые плоды древа жизни, о которых говорят первые и последние страницы Библии. Это были плоды жертвенной любви, беспрекословного послушания и бескорыстной заботы о других. Ведь эти 5 хлебцев и эти 2 рыбки были даны, очевидно, матерью, этому мальчику в качестве его собственного личного завтрака, обеда на дорогу. И он, вероятно, тоже уже был голоден. Но он отдал все, по слову Христову, беспрекословно. Себелюбивая пища мира сего, плоды древа познания добра и зла – уступили в этой душе место небесной пищи древа жизни в гармоническом единстве Царства Божия. И эта небесная пища сделала эти маленькие 5 хлебцев достаточными для насыщения 5000 человек. Вот в чем сущность этого чуда. Небесное стало земным, потому что земное стало небесным. Когда все насытились, когда единое стадо находилось в полноте общения друг с другом, тогда произошло следующее. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сообщает евангелист Иоанн, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должен прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Опять началось человеческое мудрование, человеческий культ личности, человеческое царство вместо Божьего Царства Небесного. Это привело к тому, что пастырь оставил собранное им стадо и ушел. Не для того, не для человеческого культа личности пришел Христос на землю. 50 лет спустя епископ римский Климент писал, как за 30 лет до этого писал Павел, писал послание Коринфянам, писал по тому же поводу. Коринфяне опять разделились, и опять по тому же принципу, по принципу Павлов, Аполлосов, Кифов, Христов. Но сам Христос, когда хотели сделать его царем, ушел от них. Теперь Климент писал Коринфянам, взбунтовавшимся против своего епископа, потому что были не его, а кого-то другого. Климент писал: «Мир и согласие в церкви должны быть отражением того космического порядка, который установил Господь в творении, в теле человека», о чем писал уже в Коринф святой апостол Павел, «потому что церковь – невеста Христова, и в ней должен быть такой же порядок и устройство в любви и мире, как в творении всемогущего, всеблагого Творца. Единый Боже, Ты создал церковь свою, одно тело Христово. Удали от нас расколы и раздоры. Направь наши взоры на Иисуса, чтобы мы не смотрели ни вправо, ни влево, но чтобы мы знали только Христа, жили бы только в Нем. Аминь».
0: Прозвучала проповедь в неделю 8-ю по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.

0: прозвучало византийское песнопение святого Иоанна Кукузела, палеолейный стих на праздник святых архангелов из 134-го псалма «Благословите Господа» в исполнении греко-византийского хора под управлением Ликургоса Ангелополоса.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 12.

Хлопоты о губернаторстве затянулись до самого лета и кончились не совсем так, как мечтал Державин. Его назначили не в Казанскую, а в Волонецкую губернию. Казанская была ему не в пример удобнее, он знал местные нужды и обстоятельства, имел знакомство в городе и в губернии, а главное, под боком были его деревни, которые требовали хозяйского глаза. Но такова была воля императрицы. Волонецкая губерния принадлежала к числу тех, которые только что учреждались. Ее открытие предстояло лишь в декабре. Указ же о назначении Державина состоялся в мае. Поэтому Державин взял отпуск и поехал с женой в Казань. Там его ожидало горе. Фекла Андреевна скончалась за 3 дня до его приезда. Впоследствии он всю жизнь каялся, что так долго откладывал эту поездку. Но что делать? Оплакав мать и побывав в деревне, где им так и не суждено было похозяйничать, Державины возвратились в столицу. Весь домашний скарб, перед тем понапрасну отправленный в Казань, теперь они привезли обратно. Приготовление к переезду в Волонецкую губернию отняли много времени и труда. Надо было расплачиваться с долгами и многим обзаводиться. К тому же Державин, погорячившись, взвалил на себя расход вовсе лишний и непосильный, видя, что на оборудование губернаторского дома и будущих присутственных мест казна дает мало денег, вздумал он чуть не все оборудовать на свой счет и закупил груду мебели. Ради этого влез он в новые долги, да еще заложил Женины серьги. Заветная табакерка, подарок Фелиции, тоже пошла к процентщику. Наконец, все было улажено, вещи и мебель отправлены водою вперед, а в начале октября, откланившись государыне у нее в кабинете, тронулся в путь и Державин. Он ехал целым обозом, везя с собой не только слуг, но и набранных в Петербурге чиновников, в том числе секретаря Грибовского. Узнав об его отъезде, Вяземский произнес пророчество, столь же странное по форме, сколь и по содержанию мрачное. «Скорее черви полезут по моему носу, — сказал он, — нежели Державин долго просидит губернатором». Губернаторство хотя бы Волонецкое имело в себе много привлекательного для Державина. По службе это было несомненное повышение. Деятельность оно сулило живую, разнообразную, наконец открывало доступ к тому, что Державин считал как бы своим призванием, к прямому насаждению законности там, где до ныне законности имели всего менее понятия. Работы предстояло много, но труд никогда его не отпугивал. По сравнению же с Петербургом, где жил он слишком пестро, где волнения сменялись волнениями, глушь Волонецкая рисовалась ему местом отдыха. 11 лет тому назад поскакал он на усмирение Пугачева, и с тех пор не видал ни единого дня покоя, да и раньше покоя было немного. Он мечтал о жизни патриархальной, отданной трудам служебным и поэтическим. Что до глуши, расчет оказался верен. За 80 лет до того, при впадении реки Лососинки в Онежское озеро, был построен Петром Великим артиллерийский завод. Постепенно оброс он домишками, образовалось селение, у которого поначалу даже имени своего не было, так оно и звалось Петровским заводом. Только в 1777 году оно было объявлено уездным городом Петрозаводском. А теперь превращалась в губернский город, новоучрежденный Волонецкой губернии. Населяли его купцы, мещане да разночинцы, а всего жителей обоего полу считалось 3000. Вокруг на огромном пространстве до самого Белого моря дремучие леса да скалы, поросшие соснами, да непроходимые болота и тундры. Зимой здесь почти не бывает дня, летом — ночи. По тундрам текут прозрачные светловодные реки, порой они образуют озера или кипучими водопадами свергаются со скал вниз. Реки обильны рыбою, а леса — зверьем. Летом над тундрою тучами носится мошкара. Зато людей мало. На 136 тысяч квадратных верст всего 206 тысяч жителей — лапланцев, карелов, русских, по большей части раскольников. Это выходит по 1,5 человека на квадратную версту. Селения редки, а уездных городов и всего 4 — Олонец, Вытегра, Каргополь да Повенец. Дорог большей частью нет никаких, по болотам и тундрам летом проезда нет вовсе, ездит только зимой и то гусем.
Несколько зданий в Петрозаводске именовалось каменными. На самом деле были они деревянные, лишь снаружи обложены кирпичом. Все они принадлежали казне. В одном из них Державин и поселился. То было одноэтажное, длинное, плоское, как пирог, строение. С 11 окнами по фасаду, по бокам, несколько отступя в глубину, стояли два флигеля. Все это было обнесено палисадником и выходило на широкую, немощенную улицу, похожую на площадь. Перед домом стоял фонарь, окруженный заборчиком, и две коновизи. Больше никаких монументов в городе не было. В другом подобном же здании жил генерал-губернатор. Нужно принять во внимание, что в ту пору губернии были соединяемы по две и по три в так называемые наместничества. Во главе наместничества стояли наместники или генерал-губернаторы, которым было подчинено соответствующее число правителей наместничества, иначе губернаторов просто. В состав Оланецкого наместничества вошли две губернии, Оланецкая и Архангельская. Одновременно с назначением Державина в Оланецкую губернию некий Ливен был назначен губернатором в Архангельскую, а генерал-губернатором над ними обоими поставлен Тимофей Иванович Тутолмин. Резиденцию свою он имел в Петрозаводске, и к приезду Державина уже находился там. Тутолмин был немного старше Державина, некогда он служил в военной службе, но лет 9 тому назад перешел в

пятилетнего пребывания в Екатеринославле он был назначен оланецким наместником. В северной глуши, среди забытого богом и людьми, частью полудикого населения, привыкшего круглый год питаться рыбкой и ряпушкой да зловонной соленой палью, Туталмин вообразил себя не только представителем императрицы, но как бы и вовсе императором. Он окружил себя почестями едва ли не царскими. При выездах его сопровождали отряды, сформированные им кавалерии. С собой привез он целую свиту из офицеров, которые ослепляли лапланцев великолепием своего убранства. По Петрозаводским улицам засновали их щегольские кареты, хотя в четверть часа можно было пешком пересечь город из конца в конец. По вечерам генерал-губернаторский дом сиял светом и гремел музыкой. Туталмин устраивал балы с придворной церемонией. В главном зале он воздвиг императорский трон. В табельные дни, когда приглашенные к обеду сидели за большими столами, Туталмин обедал отдельно, у подножия трона, хорошо еще не на троне. Державину это все показалось просто дурачеством, но отношения между ним и наместником сложились хорошие. Ежедневно они посещали друг друга с женами. Поскольку встречались не в должности, Державин добродушно сносил почти несносную гордость и превозношение Туталмина. Когда настала пора открывать губернию, Туталмин растянул торжества на целую неделю. Были молебны, проповеди, колокольный звон, пушечная пальба. Наместник устраивал пиршество и произносил речи с высоты трона. Состоялось даже народное угощение на площади. Наконец, 17 декабря, были открыты новые учреждения и произведены выборы из дворян, городских жителей и крестьян в члены губернских и уездных присутствий. Присутственных мест, Оланецкая губерния стала быть. Но первый день губернии стал последним днем мира. Пределы власти не были в точности разграничены между губернатором и наместником. Их служебные отношения не были определены ясно. Ответственность по управлению губернией лежала на губернаторе, который в действиях своих отчитывался перед высшим правительством. Казалось бы, при таком построении власти существование наместника излишне. Меж тем ему верен был общий надзор за административными и выборными учреждениями. Оказывалось даже, что из таких учреждений одни как будто более подчинены наместнику, а другие же губернатору. В конце концов, и те, и другие зависели от каждого в отдельности и от обоих вместе. В самый день открытия губернии Туталмин прислал губернатору новый канцелярский обряд, то есть постановление о производстве дел во всех учреждениях. Обряд настолько затрагивал соотношение учреждений и даже существо дел, что сам собой превращался в книгу законов, изданных наместником и императорской властью неутвержденных. Эту книгу Туталмин составил еще в Екатеринославле. В ней попадались распоряжения дельные, но были и незаконные, а просто нелепые. Например, директору экономии предписывалось подавать годичные ведомости о насаждении лесов. Для Екатеринославской губернии это было хорошо, но в Оланецке леса и без того были непроходимы. Державин, впрочем, не стал особенно разбираться. Большинство туталминских распоряжений клонилось к превращению административной власти в судебную и законодательную. Это был именно тот произвол, который Державин почитал величайшей российской язвой и которого искоренению ставил себе целью. Часу немедленно он кинулся на дом к Туталмину и, что называется, ткнул ему в нос Екатерининский указ 1780 года о том, чтобы никто из генерал-губернаторов не делал от себя, собственно, никаких установлений, но всю власть звания своего ограничивал в охранении наших постановлений. Туталмин затрясся и побледнел. Вероятно, таков же стоял перед ним и Державин. В ту минуту поняли они оба отчаяние своего положения. Державин увидел, что несчастьем его губернаторства будет борьба с самоуправством наместника. А Туталмин уже открыло, что Державин отравит ему все упоение властью. Война началась. Державин вначале одержал две победы. Первую, когда сам Вяземский принужден был элегически написать наместнику. «Чего, любезный друг, в законах нет, того исполнить невозможно». Вторую, когда Туталмин ездил в Петербург жаловаться на Державина Вяземскому и вернулся ни с чем, потому что Державин успел через Безбородку пожаловаться самой государине.

Каждый раз после боя наступала краткая передышка. Во время второй Тутолмин вздумал переменить тактику и оружие. Чиновничье население Петрозаводска было, можно сказать, вполне классическое. Все эти советники, прокуроры, заседатели, экзекуторы, судьи были предками тех, коим суждено было через 50 лет явиться в творениях Гоголя. Державин со своими гражданскими добродетелями был им непонятен, а то и смешон. Видя рознь между Тутолминым и Державиным, они очень скоро перестали его бояться, знали, что чем крепче досадят губернатору, тем вернее найдут защиту и покровительство наместника. Они совсем потеряли к нему уважение, будучи изо дня в день свидетелями придирок, привязок и оскорбительных выходок, которые разрешал себе Тутолмин даже и при купечестве. Дошло до того, что некоторые присутственные места отложились от губернатора и признали над собой единственно власть наместника. Совершилось это не сразу и не открыто, а постепенно, путем мелочного противодействия по каждому отдельному поводу. Державин не мог каждый раз прибегать к защите Сената, в котором, к тому же, сидел Вяземский. Таким образом, учреждения, сохранившие верность Державину, были как бы парализованы. Борьба наместника с губернатором перешла в борьбу между учреждениями, и чиновный Петрозаводск оказался разделен на два лагеря. Впрочем, даже в своем собственном Державин не чувствовал себя вполне господином, ибо Тутолмин путем разных изворотов присвоил себе исключительное право перемещения чиновников и представление их к наградам. Понятно, что после этого сердца склонились к наместнику. Державину оставались верны лишь немногие. Он был окружен врагами, тем более опасными, что они действовали приказными каверзами, увертками, ерехонскими крючками, каких его прямой ум не мог, да и не хотел предвидеть, гнушался ими. Борьба с каждым днем становилась противнее и подлее. На Державина наседали. Каждое слово его, каждое приказание вызывали то грубое противодействие, то уклончивую волокиту, подвох, клевету, сплетню. Одна история не успела кончиться, начиналась другая. Покуда Державин вел бесконечную прю с губернским прокурором Грейцем, одним из бесчисленных подлипал наместника, уже секретарь Сафонов донес о каких-то неблагопристойных поступках советника губернского правления Соколова. Соколов обозлился и перестал ходить в должность. Державин велел его освидетельствовать, потому что он ссылался на болезнь. Штаб-лекарь Рач по научным исследованиям определил у Соколова геморрой и зубную боль. Но советник газетной палаты Шишков в собрании чуть не всего городского общества стал божиться, будто на соколовском теле найдены синяки от побоев, нанесенных Державиным. Сам Соколов, наконец, заявил, что никаким побоям не подвергался, но ему уж никто и не верил. По каждому поводу слухи, суды, пересуды, цепляясь один за другой, перевирались, размножались по городу. Нельзя уже было разобрать, что ложь, что правда. Настало лето, в душные белые ночи Державин томился бессонницей и тяжелыми мыслями. Зато жизнь дневная казалась противным сном наяву. Воздух наполнился болотной мошкарой. Наконец, как водится в страшных снах, из толпы человеческих призраков высунулась косматая морда зверя. Медведь появился. Он появился в верхнем земском суде, сидел в председательских креслах и лапу, обмакнутую в чернила, прикладывал к листу белой бумаги, которую подносил ему секретарь для скрепы. То есть, быть может, лапу и не прикладывал, и секретаря тут не было. Может быть, даже и медведя не было, был маленький медвежонок, но в городе говорили, будто большой медведь, и сам губернатор посадил его в кресло. Разобраться тут нелегко. Но вот что, во всяком случае, достоверно. 10 мая на Фоминой неделе заседатель церковного земского суда, бывший артиллерии поручик Молчин, поутру шел в должность. Присутствие в тот день не было, а председатель суда Тутолмин, двоюродный брат наместника, находился в отпуску. Молчин поэтому шел не спеша. Поравнявшись с губернаторским домом, увидел он в палисаднике, вероятно, знакомого медвежонка, который принадлежал асессору Аверьянову, жившему у губернатора во флигеле. Зверь был ручной, узнал Молчина и пошел за ним. Поручику это показалось забавным. Придя в суд, объявил он чиновникам о прибытии нового члена, Михаила Ивановича Медведева, и впустил медвежонка в комнату.
Шутка успеха не имела, гостя прогнали палкою. Ну, тем бы дело и закончится, но семейство Тутолминых вернулось из отпуска, и молва тотчас известила их о событии. Уверяли, что по приказанию Державина медведь был посажен на председательское место и прикладывал лапу свою к бумагам. Младший Тутолмин, худо грамоте знавший, усмотрел в этом намек. Пасквиль и персональное себе оскорбление, заварилось дело, полетели бумаги от наместника к губернатору и обратно. 8 июля Державин, в конец измученный, писал Безбородке. «От всех нелепых привязок у меня голова вскружилась. Тимофей Иванович дневными своими предложениями в наместническое правление произвел не токмо ко мне от всех отвращения, но, можно сказать, благопристойный бунт. Только и знаю, что делаю отражение, не выходя из пристойности». Но сколько-нибудь в отдохновение еду на будущей неделе осматривать губернию, и елико можно далее в лобские погосты. Изведите из темницы душу мою.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучал романс Петра Ильича Чайковского.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым, и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: У микрофона Людмила Зотова. Сегодня мы вновь приглашаем вас к радиознакомству со старинным городом Устюжна, богатым своей давней историей. На этот раз мы пришли в краеведческий музей, который пока еще находится в здании собора Рождества Богородицы, уже возвращенного Православной Церкви.
2: Меня зовут Петрова Ирина Ивановна. Я научный сотрудник Устюжанского краеведческого музея.
3: Точка отсчета жизнедеятельности на Устюжанской земле считается эпоха мезолита. Это 8-5 тысячелетие до нашей эры, когда люди научились делать первые орудия труда и оружие из кремня. Затем наступает каменный век, эпоха неолит, когда люди научились делать глиняную посуду и украшать ее. Вы видите фрагменты керамики ямочно-гребенчатого орнамента. И ученые-историки предполагают, что люди, вот, украшавшие ямочно гребенчатым керамику, да, ну, глиняную посуду, вот именно таким узором, они как бы послужили основанием финно-угорских племен, которые в древности населяли вот нашу землю. Финно-угорские племена – группа весь. О них мало что известно, но остались такие топонимические памятники, как вот в названиях местности их. Череповесь, Луковесь, весь Ягонск. Ну, и наступает первое тысячелетие до нашей эры, когда древние устюжане, люди, населявшие наши края, они научились выплавлять железо из болотных руд. Вообще до 16 века, да, в России добывали железо именно из болотной руды, которую добывали в озерах и в болотах. И вот эта местность, которая была богата болотной рудой, ее называли еще железным полем. И еще издревле наши Устюжны называли Устюжной Железопольской, то есть стоящей на железном поле. Здесь добывали вот болотную руду в озерах, в болотах и получали из нее железо. Как правило, копачи. Обычно это происходило осенью. Вот после всех работ, стоя по пояс, либо по колено, либо по пояс в воде, они добывали вот эту железную землю. Они ее находили по пленке, по ржавой, которая была на поверхности. Таким образом, они определяли наличие болотной руды. И вот они, стоя по колено, либо по пояс в воде, выкапывали эту железную землю, выбрасывали ее на поверхность, высушивали эту землю, обжигали ее на кострах, просеивали. И вот это вот порошок железа, его слоями складывали вот в этих примитивных каменных доменных печах. Разжигали огонь, и при высокой температуре получалась вот такая железная крица, из которой потом уже наши древние устюжане делали различные оружия и различные сельскохозяйственные орудия труда.
1: Но не только железом славилась земля Устюжная. Воды трех рек – Малоги, Ворожбы и Ижны – не скрывали своих запасов.
3: Малога издревле была богата рыбой всякой. И стерлит тут возилась, и осетр, и осетрины, и вот судаки, естественно. Есть такая легенда о том, что из нашей Устюжны возили рыбу на стол патриарху и московскому царю, живую рыбу, упакованную в так называемых дышащих казях. Брали рыбу и мякоть белого хлеба, ее обмакивали в красном вине и засовывали в рот этой рыбе. Зачем брали чарочку того же вина, заливали в рот рыбе. Затем, значит, ее обкладывали сухой чистой соломой и чистым льняным полотном обматывали. И таким образом упакованная рыба прекрасно доезжала на стол к царю-патриарху. В то время, естественно, на санях все это везли очень долго, в течение недели могли добираться до столицы. Но вот таким образом упакованная рыба, она в прекрасном состоянии довозилась до столиц. Ее освобождали от всех, так скажем, убранств, выпускали воду, она оживала. Насколько мудры были наши предки, правда? Одной из древнейших памятников нашего Устюжанского края является Устюжанское городище 11-12 веков. Вот с этого городища началась наша Устюжна. Она находится на правом берегу реки Малоги в устье реки Ижины. Устижно, Устюжно. Отсюда происходит название нашего города. Вообще официальная дата нашего города – это 1252 год. Она впервые в углической летописи вот упоминается именно как Устюг Железный. В XI веке к нам на нашу землю приходят новгородские славяне, происходит ассимиляция двух народов, то есть мирная, причем без всяких воинских там моментов. Финно-угорские племена поделились со славянами своими знаниями о железоделательном производстве. В свою очередь славяне рассказали о сельском хозяйстве, о земледелии.
2: Устюженские кузнецы делали различные орудия, оружие. И вот как раз представлено вот оружие. Это подметные каракули, так называемый устюженский чеснок, так его прозвали. 4 спаянных вместе гвоздя. И как ни кинешь, остренький конец всегда торчит кверху. Он такой же острый, как и устюженский чеснок, как и чеснок. И даже в 13 веке, по легенде, был остановлен целый монголо-татарский отряд, который надвигался на нашу Устюжну. Монголо-татары на нашу землю не ступали, но своих баскаков для сбора здания не присылали. Следующая витрина, она связана со смутным временем. Это 17 век. Это Лжедмитрий I, это Лжедмитрий II, 609 год. Вот, то есть на нашу Устюжну пришли польские войска. Лжедмитрий II, тушинский вор, прислал своих подданных с приказом, чтобы они, устюжане, целовали крест и признали в нем царя, потому что он знал, что есть на русском севере прекрасный город Устюжны. Это был уже оружейный город в то время, это уже центр промышленный, который выполнял заказы государственные. Здесь делались пушки, пищали ядра. Он знал, что есть прекрасный город Устюжна, в котором есть мастера прекрасные, которые делают оружие, и хотел их на свою сторону перетащить. Да не тут-то было. Устюжане прогнали этих подданных и стали готовиться к ответному удару. За 22 дня был построен вот такой крепость Острог в нашей Устюжне. Основную часть города устюжане охватили вот этой крепостью Острогом. В районе Бежецка произошел первый бой с поляками. Обе стороны были истощены, и каждый отошел. Поляки отошли к Бежецку набираться сил, и устюжане вернулись в город. И вот за 22 дня они построили вот такую крепость Острог. 8 раз штурмовали наш город, но так наш город и не взяли. Хотелось бы сказать, что среди устюженских кузнецов были специалисты разных направлений. Ключники, замочники, котельники. Посмотрите, какие у нас ключи вы видите, а какие замки. Такой замок секирный, он имел свой секрет. Сковороды делали сковородники. Были специальные кузнецы-гвоздари, которые делали гвозди. В 1702 году по указу самого Петра I для нужд российской армии и флота открывается Ижинский железоделательный завод, который курировал граф Апраксин из Петербурга. Этот завод просуществовал 12 лет. В 1714 году здесь производили пушки, пищали, ядра, якоря. Арсенал, так скажем, для российской армии и российского флота. Но когда уже истощились залежи болотных руд и открылись к тому же залежи руды на Урале, и многие наши мастера железоделательные целыми семьями отправлялись на Урал. В 19 веке Устюжна становится купеческим городом, и уже здесь на 5 тысяч населения было 250 купцов. Это было очень много, конечно. И Устюжна вошла в состав Новгородской губернии. Отсюда везли пушнину, рыбу, лен, масло, сыры, древесину. Оттуда привозили различные бакалейные и галантерейные товары.
1: Культурная жизнь Устюжны также имеет свою историю, свои имена и свои сюжеты.
2: В 15 километрах от Устюжны находится усадьба Константина Николаевича Батюшкова, чье детство прошло в этой усадьбе. Следующая витрина – Макшиев Иван Александрович. Это городничий. Он участник Отечественной войны 1812 года, был награжден шпагой за проявленную смелость и храбрость в годы вот этой войны. И после отставки он был назначен городничим. И в 1829 году именно с ним произошел тот случай, описанный Николаем Васильевичем Гоголем в комедии «Ревизор». Пушкин познакомился с Гоголем, рассказал ему эту историю, которая произошла в провинциальном городке Устюжна. И Гоголь написал быстренько эту комедию. Доказано исторически, что действительно прототипом Хлестакова был Платон Григорьевич Волков, вологодский помещик, ловелас, картежник, который вот действительно, проездив в Петербург, проиграл все свои деньги, и на пути у него была Устюжна. И остановился здесь, в общем-то, всех обманул, всем наобещал, как в комедии «Ревизор». Потом был таков, стал известен на всю Россию. В конце 19-го, начало 20 века, значит, на территории Устюженского района было более 130 дворянских усадеб. Здесь вот на фотографии изображена Вера Уаровна Сипягина-Лилиенфельд. Это известная русская пианистка. Она приезжала к себе в усадьбу Свистуны, недалеко от Даниловского. Встречалась с последним владельцем Батюшковых, это Федор Дмитриевич Батюшков, и, конечно же, Александр Иванович Куприн. Вот эта троечка, это Бамонт, это культурная. Они, так скажем, они вот вместе встречались, приезжали, и начиналась культурная жизнь в нашем Устюжинском уезде и в городе. Они ставили на сцене дядю Ваню Народного театра, играли. Сам Куприн тоже играл, значит, в постановке, в спектакле в этом. Вера Уаровна играла, концерты устраивала. Вот как раз вот он, Народный дом.
1: Сейчас его нет?
2: Нет, его сейчас нет уже, да.
1: Стоит напомнить, что краеведческий музей разместился в здании бывшего собора. И подробнее об этом Ирина Ивановна Петрова.
2: На начало 20 века, да, в конец 19-го, было 13 церквей. Вот, включая наш собор. Представляете, сколько храмов? Вот для небольшого города он был как свечками усеян этими храмами. Но большинство из них, конечно, они уже не сохранились. Ну, разрушаются, к сожалению. Действующие церкви у нас сейчас две. Это Благовещенская, вот она буквально в прошлом году начала свои действия. И Казанский храм. В нашем соборе прошлого года у нас произошла передача вот этих храмов ведения патриархата. Мы хорошо вместе соседствуем, с церковью взаимодействуем. И сейчас у нас каждый четверг и воскресенье проходят молебны в нашем соборе. Пока не происходят полноценные службы, но вот молебны.
4: А как давно существует музей на территории церкви?
2: Поселился здесь в 1937 году. Вообще этот собор, это вообще памятник 17 века. Хотели разрушить собор полностью до основания. И на этом месте хотели разбить сквер. Начали с колокольни, которой восхищался сам Игорь Горобарь. Разрушили колокольню. Но вот, слава богу, до собора не дошло дело. Благодаря первому директору нашего музея Борису Модестовичу Яковцевскому. Благодаря тому, что музей переселился в памятник 17 века в собор Рождества Богородицы, вот мы на данный момент, мы сейчас здесь находимся и можем лицезреть все, что здесь есть.
1: Перед революцией купеческая Устюжная имела и свою промышленность.
2: Конец 19-го, начало 20 века. Какая промышленность была, какое производство? Фарфоро-фаянсовый завод имени Небаронова. Черепицу производили, вот посуду различную. Но со смертью хозяина этот завод прекратил свое существование. Он недолго существовал. Чугунно-медно-литейный завод имени Курбатова. Здесь производили различные паровые машины. Это был большой завод, мощные, различную технику производили. Александр I в 1823 году посещал нашу Устюжну. Находился в этом храме и был на службе. Он стоял на коленях перед Смоленской иконой Божьей Матери. И вообще, конечно, нашу Устюжну любили очень царские особы, особенно Романовы. Вклады делала Татьяна Михайловна Романова, тетушка Петра I, сестра Софья и вот Александр I.
1: Что ж, пройдем и мы в сам храм, где когда-то молился император.
2: Мы сейчас с вами находимся в четверике нашего собора Рождества Богородицы. Когда мы вот приводим экскурсантов, наших посетителей, да, приезжающих из Москвы, из Петербурга, из Вологды, из других городов, они, конечно, вот сразу, вот как вы сейчас вздохнули, просто вот они без слов, они просто восклицают, потому что действительно красота, мемориальный иконостас 17 века. На этом месте в 16 веке находилась деревянная приходская церковь Рождества Богородицы. Зачем здесь был монастырь? Сначала он был мужским и женским, его называли еще особным, особенным, то есть. Потом он стал мужским, потом женским. Монастырь в 17 веке был упразднен, здесь просто находилась приходская церковь Рождества Богородицы. Сгорела эта церковь, и на этом месте устюжане решили построить храм в камне. Стали собирать деньги. Этот храм был построен на 950 рублей. Это были большие, бешеные просто деньги. 200 рублей собрали сами устюжане, 200 рублей дали предприниматель, кружечный двор, таможня. Этих денег не хватало для построения этого храма. Стали думать, где же найти остальные деньги. И тогда вспомнили, что у них в Москве есть знаменитый земляк, протоиерей Меркурий Гаврилович Хрисанфов, который родился в Устюжне, родители которого были здесь похоронены, и который был протоиереем Благовещенского храма Московского Кремля. Мало того, он еще был духовником малолетнего Петра I самого и его брата Иоанна. Когда обратились с просьбой, Меркурий Гаврилович не только не отказал в деньгах, он дал 550 рублей, он еще привлек к строительству храма самых лучших мастеров того времени, а это были ярославские мастера, и привлек самых лучших иконописцев того времени, это были иконописцы Московской оружейной палаты. Полоска такая есть на старославянском языке, там как раз и написано, что в 1685 году было начато строительство нашего собора, а в 1691 году произошло освящение его. В 18 веке этот храм был украшен вот этой лепниной и вот этими клеймами, которые вы видите. Клейма расписывал бежецкий иконописец Адриан Трофимов. Можно заметить такой нетрадиционный момент в православном храме. Вот здесь вот мы видим деисусный ряд в западной части. Это подарок того же Меркурия Гавриловича Хрисанфова. Видимо, когда там обновляли в Москве иконостас, деисусный ряд был прислан сюда к нам в подарок, и его вот таким образом расположили в западной части. Видите вот эти дырочки на стенах, да? Это так называемые голосники, это микрофоны. Здесь просто замечательная акустика. Голосники – это полые трубы такие из крепко обожженной глины, вставленные в пустоту. Это главный, да, предел Рождества Богородицы в нашем соборе. В той части два предела были построены в XVIII веке. Это предел Иоанна Милостивого и Георгия Победоносца. И с этой стороны два предела – Благовещение Пресвятой Богородицы и предел Зосимы и Савватия, соловецких вот, святых. Здесь службы происходили в разных пределах, и никто не мешал друг другу. Благодаря вот такой удивительной акустике, такому изобретению наших предков. 17 век, мемориальный иконостас, который сотворили иконописцы Московской оружейной палаты во главе с Кириллом Улановым, был такой известный иконописец. Он пятиярусный, классический. Первый ярус называется местным, потому что здесь располагаются особо почитаемые иконы в данной местности. К сожалению, многие иконы реставрируются. Но это место явленной, чудотворной иконы конца 15-го, начала 16 веков Смоленской иконы Божией Матери. Она явленная, чудотворная. Она дважды спасла наш город от всяких бед. Первый раз от чумы она спасла. Такая чума разродилась, что целыми семьями люди гибли, стали покидать этот район, Ижинскую часть города Устюжане, стали перебираться сюда, к собору. Был отслужен молебен, крестный ход был совершен вокруг собора, и чума прекратилась. Это первое чудо, связано с ней. Второе чудо – польско-литовское нашествие, о котором я расскажу вам позже немножко. Я просто скажу о некоторых современных моментах, связанных с этой иконой. Эту явленную чудотворную икону в лихие 90-е ее украли из нашего музея. В 2005 году она была обнаружена в одной из частных коллекций Великобритании. И при патриархе Алексее II она была возвращена на родину, в Россию. Но на историческую родину пока она не вернулась. Она находится, к сожалению, в Москве пока, в храме Христа Спасителя. Все-таки мы надеемся, устюжане ратуют. И нас подстегивает то, что мы сейчас вот вместе с церковью, вместе в одну ногу, так скажем, вместе идем. Возможно, в ближайшие годы эта икона вернется на свою историческую родину. Это место Смоленской иконы Божией Матери. Конец 15-го, начало 16 веков. Явленное, чудотворное. Следующий праздничный ярус, представленный как раз икон, рассказывающий о жизни Христа и Пресвятой Богородицы на земле. Следующий ярус называется пророческий, о приходе Христа на землю. Следующий ярус называется деисусный, то есть молебный. Мы видим, что они как бы повернулись к Христу и как бы в молитве предстоят пред Ним. И пятый ярус называется праотический, про отцы. Ной, Мельхиседек, Авраам, которые закладывали основу народа Божьего и завершает распятие Христа с предстоящими. Этот иконостас, четыре вот этих верхних яруса, они деревянные, а в 19 веке вот нижний ярус заменен бронзовым декором. Икона Борис и Глеб – это одна из древнейших икон Вологодской области, 15 век. Икона Николая Чудотворца, она тоже явленная, чудотворная, она происходит из Никола-Модонского монастыря, который находился в 40 километрах от нашей Устюжной, в селе Модно, на высоком берегу Малоги. С этой иконой связана такая легенда. В 15 веке Никола-Модонский монастырь способствовал его построению московский купец Строганов. Купец Строганов, проплывая, Малога становится широкой рядом с селом Модно, видимо, буря поднялась, шторм, все приготовились уже к гибели. И тогда Строганов обратился с мольбой к Николаю Чудотворцу о спасении. Буря утихла, все были спасены. На следующую ночь ему приснился Николай Чудотворец и велел ему построить храм, обитель на том месте, где он спасся. Он что и сделал? Он пожертвовал многие средства, и был построен Никола-Модонский монастырь. В смутные времена этот монастырь был уничтожен до основания, когда поляки здесь у нас блуждали. Они долго блуждали по русскому северу. После всех этих событий монастырь был восстановлен, но еще испытания ждали монастырь. Он дважды горел, и тогда уже стали возникать сомнения, а стоит ли восстанавливать еще раз на этом месте обитель. Разрешить все эти вопросы помог случай и легенда, которая дошла до нас. В 17 веке жители деревни стояли на высоком берегу Малоги и наблюдали весенний пейзаж такой ледохода. И вдруг они увидели инока во всем черном на льдине, который управлял своим посохом как веслом. Этот инок подплыл к берегу и исчез в кустах. Тогда жители спустились вниз к берегу, прошли в эти кусты, инока они не нашли, но нашли вот эту икону Николая Чудотворца. Это был знак. Надо восстанавливать храм. Они взяли эту икону и всем миром понесли к этому месту с молитвами. Храм был восстановлен. Кстати, большую часть денег пожертвовала графиня московская Бельская. Потом уже советские времена настали. Вот эта антирелигиозная кампания началась. Эта икона находилась до 29 года в приходской церкви, то есть монастырь был разорен. Оставалась только приходская церковь, и вот эта икона находилась там до 29 года. Потом она уже в 40-е годы поступила к нам в запасники Устюжинского краеведческого музея. Вот мы имеем такую святыню в своих запасниках. Интересная тоже икона великомученицы Варвары. Это икона 19 века с мощами. Она была дочерью египетского богатого человека Диаскора. Он был язычником. Она уверовала во Христа и погибла от рук своего отца за эту веру. Вот это тоже явленная чудотворная икона 17 века Казанской Божьей Матери. С ней связана тоже легенда, дошедшая до нас. Был у нас такой в Устюжне юродивый Афанасий Железный Посох, который жил в келейке храма Петра и Павла. Его устюжане очень любили за доброту, за то, что он мог утешить добрым словом, и за его прозорливость, он мог предсказывать. Там, где сейчас Казанский храм, на этом месте в XVI веке был сосновый бор. Афанасий Железный Посох любил прийти в этот бор, погулять, послушать пение птиц, полюбоваться природой. И вот однажды, придя в этот сосновый бор, он прилег под одной сосной. И вдруг сквозь сон он услышал женский голос. И голос шел не справа, не слева, а где-то сверху. Он поднял глаза и увидел икону Древнего Писания Казанской Божьей Матери. И вот он взял эту икону, и устюжане решили построить на этом месте храм в честь Казанской Божьей Матери. У нас здесь был сам Иоанн Кронштадтский. Он был, кстати, здесь дважды. Он останавливался у Поздеевых. Мы пойдем по городу, я вам покажу. Он здесь служил. Представляете, вот какое историческое место. Ну, Иосиф Петровых, тоже русский святой, прославленный заграничной Русской Православной Церковью. Мученик. Он закончил наше Устюженское духовное училище, потом Новгородскую семинарию духовную, а потом уже Академию в Петербурге. Стал митрополитом петроградским. Но он в советские времена очень смело, открыто выступал против вскрытия раков, мощей святых. И за это пострадал. Он был сослан вначале в наш Николо-Муданский монастырь. Модно. Он там службы проводил, хотя ему было запрещено проводить, но ему разрешали. Но потом он был сослан в Казахстан, где был убит. Вот книжка как раз представлена здесь о нем, Иосиф Петровых. Он же устюжанин, но родился в Устюжне, в семье пирожника.
1: Но как тесен мир. Оказалось, что и Кириллу Старухину есть что добавить к рассказу Ирины Петровой.
5: Составитель Михаил Сергеевич Сахаров, внучатый племянник, получается, митрополита. Он и при жизни еще митрополита, перед самой его мученической кончиной, посещал его вместе со своей матерью в Чимкетте. Потом вот его трудами была издана эта книга «Священномученик Иосиф, митрополит Петроградский», издательство «Кифа», Санкт-Петербург. И первое, и второе издание было презентовано здесь, в Устюжне, на родине митрополита. Мой двоюродный дядя, получается, двоюродный брат моего папы, Михаил Сергеевич Сахаров.
1: Мы смотрим на фотографии устюжан, вписавших свою жизнь в историю русского православия уже после революционного времени. И здесь, рядом с чудотворными иконами, нас тоже ожидает маленькое чудо.
2: А вот Серафима Сулимова тоже. Она была настоятельницей Ферапонтова монастыря. Вот она тоже начинала здесь. Она родилась именно в Устюжне, в семье иконописного мастера. Была прихожанкой нашего храма, она стала настоятельницей Ферапонтова монастыря.
4: И она прославлена в лике святых?
2: Да, да. Она, кстати, она была мученическую смерть приняла в то время. Вот, во время этих кампаний убивали нещадно.
4: Подождите, сегодня 16 августа, да?
2: Да, совершенно верно.
4: И здесь написано как раз 13-16 августа.
2: Причислено к лику святых. Посмотрите, какое совпадение. Вообще, да, вот это действительно. Это действительно. Все не случайно абсолютно.
1: Кажется, сейчас уместно поближе познакомиться с нашим опекуном Кириллом Старухиным, который прекрасно организовал для нас возможность знакомства с городом, а заодно узнать и о религиозной жизни города.
5: Я клирик храма Казанского образа Божией Матери и подиакон Кирилл Старухин.
1: Как давно вы живете в Устюжне?
5: На постоянное место жительства мы с семьей перебрались год назад сюда, из Петербурга. А так каждое лето прежде я приезжал в течение всего детства, юности сюда, поскольку корни отсюда, родители и бабушки, дедушки отсюда и со стороны матери, со стороны отца.
1: Как вы считаете, религиозная жизнь в Устюжне на каком уровне находится?
5: Религиозная жизнь Устюжны возрождается, вот так можно сказать, потому что вновь открываются храмы, начинаются работы по восстановлению древних святынь, и, конечно, люди не могут не реагировать на эти события, и молодые люди начинают приходить. Я вот как человек, который ведет катехизаторские беседы при храме Казанского образа Божьей Матери, могу сказать, что очень много людей молодых приходят крестить детей, и крестятся также и люди взрослые. В течение даже этого года уже несколько человек приходили с желанием креститься вот уже в сознательном возрасте. И все люди достаточно молодые, активные. Религиозная жизнь возрождается, и я думаю, что мы стоим вот на пути, можно сказать, и возрождения города через это, в том числе.
1: В вашем казанском храме общинная жизнь какая-то ведется, или люди приходят, отмолились и ушли?
5: Сложно сказать. Наверное, индикатором подобной жизни могут служить паломнические поездки. Мероприятий прихода, кроме воскресной школы для детей, у нас сейчас нет. Вот существуют катехизаторские беседы, существует воскресная школа, и силами прихожан организуется паломничество по святым местам района. Вот у нас 2 крестных хода в этом году состоялось. В пустынь Ефросина-Синоизерского мы шли 20 километров пешком. Пеший крестный ход был из деревни Долоцкой, где подвязался преподобный Ефросин. Приходил он туда на литургию. Каждый день он преодолевал этот путь. И по окрестным деревням еще ходил, окромлял. Вот мы этим путем, вот Ефросина, в этом году ходили. И это уже 7-й был крестный ход такой. И в этом году первый раз состоялся крестный ход в пустынь Филарета Устюженского. Это тоже святой, который здесь подвязался на наших землях. 3 святых известных – Гурий Шалочский, Ефросин Синоизерский и Филарет Устюженский. Они как бы своими пустынями, можно сказать, опоясывают землю нашего района, являются вот такими покровителями нашей земли. И вот мы в Филаретову пустыню в этом году ходили. По болоту мы шли, вот у нас было человек 30-40, и если в пустыне Ефросина Синоизерского нас встречали уже на месте и дальше отвозили автобусом обратно, то из Филаретовой пустыни обратной дороги автомобильной просто нет, оно просто в лесу. Когда, кстати, было польско-литовское нашествие, войска Лжедмитрия II не смогли найти даже эту пустыню, она единственная осталась неразоренной, потому что она затеряна в болотах была, и только местные знали эту дорогу, и они, все обыскав вокруг, так и не нашли. Мы шли 5 километров по настоящему болоту туда и обратно. Сейчас, к сожалению, там не сохранились древние храмовые постройки. В советское время все было уничтожено, но на месте храма в честь Филарета Устюженского воздвигнута часовня.
1: В Петербурге какой храм вы посещали?
5: В Петербурге я являлся в течение 10 лет псаломщиком храма Вознесения Господня в городе Колпино. Также 3 года я трудился в качестве регента в храме Адриана и Натальи Старопанова. Возглавлял также духовно-просветительский центр при храме.
1: Нет ли тоски в Петербурге?
5: Есть теплые, светлые воспоминания и счастье нахождения в Устюжне. Конечно, с радостью мы всегда посещаем Петербург, поскольку там и родители наши, и друзья, с которыми много лет мы общались и продолжаем поддерживать это общение, и трудились в храмах вместе, все. И с удовольствием посещаем храмы, в которых бывали, трудились на протяжении всей, можно сказать, уже церковной жизни.
1: Но будущее свое увидите в Устюжне.
5: Будущее свое и дело своей жизни вот мы видим, да, здесь, в Устюжне, что называется, на ниве восстановления храмов. Вот я и моя семья, да, мы видим наше дело жизни, восстановление как раз храма Рождества Христова в народе Покровская церковь, вот на левом берегу Малоги. Там вообще в руинированном состоянии храм находится. Пока только вот предварительно ведутся расчеты, что там нужно сделать. По предварительным оценкам, более 4,5 миллиона рублей будет стоить только изготовление пакета документов научно-проектной документации. Я здесь руководствуюсь исключительно цитатами, что невозможно у человека, возможно у Бога. Поэтому, если Богу угодно, чтобы эти места вновь засияли славой, все будет. А только на вере и уповании держится все наше служение. Потому что уже давно бы руки бы сложили все, если бы не было веры.
1: Наша экскурсия в Краеведческом музее Устюжны закончилась. Но радиовстреча с Устюжной продолжится в следующей программе цикла «Радиоэкскурсия». С вами была Людмила Зотова.

0: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Продолжаем вечерний канал, и в заключительной части нашей передачи будем общаться с протоиереем Александром Степановым. Здравствуйте, отец Александр.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Символ веры. Отец Александр, что такое символ веры? Ведь несколько же существует символов веры. Это не только тот текст, который мы в храме все вместе поем.
1: Да, конечно. Значит, символы веры стали появляться в первые века христианства, когда в церковь принимали неофитов. Прежде чем принять таинство крещения, они должны были внятно исповедовать свою веру. Люди приходили из язычества, у них были свои представления о прекрасном, о Боге прежде всего. И вот тут очень важно христианам было убедиться, что эти люди адекватно понимают, что такое христианство, какому Богу мы молимся, как мы исповедуем этого, то есть Бога, да? От этого зависит и наша жизнь, наше поведение в жизни. А ведь христианство – это прежде всего наши поступки. Это не отвлеченные какие-то совсем истины, но наши поступки. Они будут зависеть от того, кто Бог, которому мы поклоняемся. Кто Бог, которому мы призваны, ну, как бы подражать, да, как бы явиться его каким-то отображением в этом мире. Вот, поэтому, поскольку проповедь христианская распространялась уже вот в эти первые века в неиудейской среде, ну, поначалу в иудейской, потом это стало выходить все больше и больше за пределы традиционного иудаизма, если там апостолы в основном, конечно, проповедовали в синагогах, то уже ученики апостольские, они уже обращались к самым широким аудиториям, языческим уже. И вот в этой языческой среде было очень важно тоже как-то структурированно объяснять веру, интерпретировать свою веру. Поэтому вот в иудейской среде мы не находим никаких символов веры. Вот. Ну, например, вот из ранних образцов проповедь апостола Петра после Пятидесятницы. Проповедь, ну, можно назвать это проповедью, такая апологетическая речь апостола-первомученика Стефана. Да. Там никаких символов веры нет. О чем они говорят? Они говорят о вере наших отцов. Мы верим так же, как верили наши отцы. О, мы верим в Авраама, мы верим в Моисея, который извел народ из рабства и так далее. То есть они начинают пересказывать историю еврейского народа и действия Бога в этом народе. И вот это, собственно, и было в каком-то смысле символом веры для самих иудеев. Для людей эллинистической культуры, там уже другой подход, более такой как бы системный. Не историю рассказывай, расскажи по пунктам. Кто такой Бог? Вот. Как мы соотносим себя с этим Богом? Как мы входим в общение с этим Богом, например, через таинство крещения, да? Вот. Ну и так далее. То есть на что мы надеемся, на что мы уповаем в результате вступления в церковь, да, к чему церковь нас призывает, на что мы надеемся в конце. Вот как-то так вот структурно надо это было уже для, ну, условно говоря, греков, там, не знаю, римлян, людей эллинистической культуры, да, вот, изложить то, во что мы веруем. И вот тогда, в общем, и стали составлять эти символы веры. Каждая церковь, то есть каждая христианская община могла это сделать самостоятельно и делала это самостоятельно. И до 325 года, до Первого Вселенского Собора, таких символов сложилось очень много. Они были очень разные, были очень краткие, лапидарные, были очень развернутые. Вот. Ну вот наша церковь использует два варианта символа веры. Тот, который мы знаем, ну более или менее церковные люди знают все, и наизусть, конечно, знают, он входит там в молитвенные правила. Вот он воспевается обычно у нас в нашей русской сегодняшней традиции всем народам на божественной литургии. Вот, так что это нам хорошо известный текст. А второй текст, например, он тоже используется в нашей церкви при, правда, редко, при рукоположении епископа. Вот, вот там он говорит символ веры, но он гораздо-гораздо более развернутый. Там много каких-то подробностей, ну, я бы сказал, частностей, да, но тем не менее очень важно. Почему так? Потому что епископ это, так сказать, надзирающий за церковью. И одна из его главных функций – это как раз следить, чтобы вера в его церкви, да, то есть в его епархии, вот, она исповедовалась так, как она исповедовалась апостолами изначально. Чтобы не было каких-то новых фантазий, введенных какими-то людьми и так
0: ведь
1: далее.
0: Символ веры же не застраховывает от фантазий.
1: Нет, фантазии могут быть, но есть с чем сравнить эти фантазии. Если эти фантазии выходят за пределы того, что в символе веры сформулировано, да, а там довольно подробно все сформулировано, если в нашем таком привычном символе веры, Никео-Цареградском, так все достаточно коротко обозначено. Вот, абсолютно точно, но коротко, то вот тот символ веры, он более расширенный. Вот, именно для того, чтобы епископ точнее понимал, что требовать от своих посомых. Вот. Так что таких символов веры, значит, повторяю, было довольно много, но вот в 325 году, когда состоялся Первый Вселенский собор, значит, произошла некоторая такая унификация. И поскольку уже как раз были неправы исповедания, мы знаем, что Первый Вселенский собор был в основном связан, там было много вопросов, не единственный вопрос, конечно, о символе веры и о троичности Бога. Собственно, главный вопрос богословский был, кто такой Иисус Христос. Понятно, что Мессия для христиан было понятно. А вот дальше уже вопрос. А, ну, Мессия, а Мессия – это кто? Это такой человек, наделенный какими-то особыми Богом способностями.

0: церковь против, ну вот, возникшей ереси ария в этот момент, но были и другие варианты представлений о Боге, вот, которые тоже этим исповеданием отстранялись церковью. Вот. Но все-таки символ веры не до конца был сформулирован. То есть он был сформулирован, как на тот момент казалось, до конца,
1: году.
0: В 325 году.
1: Я как раз хотел у вас уточнить. Есть, получается, принятый в 325 году никейский символ веры.
0: Да,
1: есть отдельно
0: верно.
1: Никео-цареградский,
0: да, так вот,
1: который был принят
0: да,
1: после.
0: Совершенно верно.
1: Это разные символы
0: в Константинополе.
1: Веры.
0: Да? Нет, это не то, что это просто некое дополнение следующим да. собором. Того текста, который был принят на Первом соборе. Вот, в 381 году состоялся Второй собор, значит, первый был в Никее, а второй был в Цареграде, то есть в Константинополе непосредственно. Никея – это тоже совсем недалеко от Константинополя, на противоположном берегу, ну, собственно, примерно какой-нибудь Петродворец у нас, скажем так. Вот, там был действительно императорский дворец в Никее, и там проходил Первый собор. А второй был непосредственно в Константинополе. Так вот, на момент Первого Вселенского Собора было достаточно утвердить единосущность Сына по отношению к Отцу, Богу Отцу. То есть, что Он тоже Бог. Бога истина от Бога истина, да, говорим. Вот. А дальше еще был вопрос, возник вопрос о Святом Духе. А какой, так сказать, ранг почитания Святого Духа? Вот. Ну и вообще формулировка троичности божества, вот она была утверждена на Втором Вселенском соборе, Константинопольском. И формулировки, которые церковь приняла, это были формулировки как раз отцов каппадокийцев. Василия Великого, Григория Богослова и Григория Ниссского, младшего брата Василия Великого. Так вот, значит, на Втором Вселенском соборе было принято некоторое дополнение, вот начиная, значит, и в Духа Святого. Вот на этом была точка этого никейского символа веры. А после этой точки пошло животворящего, иже от Отца исходящего, иже с Отцом и Сыном с поклоняемо, то есть поклоняемо наравне с Отцом и Сыном, им же глаголы шопророки. Да? Значит, вот тот самый Дух, чтобы связать Духа, которого мы исповедуем, как тоже Бога, с тем духом, которым говорили пророки, что это именно тот самый дух. Но, кстати говоря, есть интересная особенность вот этого дополнения о Духе Святом, а именно она заключается в том, что он все-таки не назван Богом. Вот мы о Сыне говорим «Бога истина от Бога истина», а здесь мы только говорим, что мы поклоняемся так же, как Отцу и Сыну. Вот. Это такой след ожесточенной полемики, которая была в то время, и она на Втором соборе как раз проявилась, были так называемые пневматомахи, то есть, по-русски говоря, духоборы. Духоборы было движение, которое, то есть было движение в церкви, которое не признавало Дух Святой третьим лицом Пресвятой Троицы, то есть не считало его равным Отцу и Сыну. По божественности своей. И поэтому собор, не желая раскола, а желая как-то сгладить вот эти вещи, вот не включила такого слова, что Духа, Бога, тоже Бога, истинно, вот, от Бога истинно, от Отца исходящего. Вот. Значит, и действительно это оказалось, ну, вот такой правильной тактикой. То есть в церкви далеко не всегда действует закон утверждения каких-то истин духовных, так сказать, через колено всех, кого попало. Вот. В церковь ищет, так вот в древности, по крайней мере, было, каких-то путей, на которых можно достичь компромисса. Если все-таки вот такая формулировка устраивала этих пневматомахов, хорошо, давайте вот на это

0: мы становимся. То есть это результат, в общем, такого богословского компромисса.
1: Mm-hmm.
0: Мы знаем в дальнейшем, что, в общем, этот компромисс был абсолютно оправдан, потому что это движение довольно быстро угасло. И хотя в символе веры мы продолжаем говорить так, но, понятно, все исповедуют Духа Святого третьим лицом Пресвятой Троицы, равного совершенно Отцу и Сыну. Вот, это такой, ну, я бы сказал, хороший урок для будущего времени всего, который, к сожалению, не всегда церковью использовался. Были и другие ереси, которые, возможно, тоже можно было уврачевывать каким-то вот таким более компромиссным путем, но вот иногда шли путем очень жесткого отсечения всякого неправого мнения. То есть мнение действительно было неправым, но вопрос в том, а нельзя ли было, ну, как-нибудь компромиссно попытаться это решить, а потом само по себе оно угасает. Ересь все-таки неправое суждение тем же Духом Святым, оно как-то в церкви постепенно угашается.
2: Отец Александр, в 381 году на Втором Вселенском соборе был принят уже вот этот текст Никео Цареградский, символ веры, и с тех пор этот текст не менялся.
0: Да, в Восточной Церкви действительно он вот как был принят в 381 году, так слово в слово он сохраняется и по сей день в Церкви.
2: В Восточной Церкви.
0: В Восточной Церкви,
2: с чем связано, что не в Восточной Церкви?
0: Да, но это довольно длинная история. Связана она, как ни странно, с арианской ересью. Вот. Дело в том, что арианство, вот, как я сказал, ереси все-таки постепенно умирали в церкви. А вот те, которые отделялись от церкви совсем, ну, те продолжали существовать какими-то такими осколками, иногда очень существенными, численно и так далее. Так вот, дело в том, что символ веры был, конечно, этот и Западом, и Востоком принят изначально в равной степени, и долгое время, собственно, исповедовался точно так же, что Римской церковью, что Константинопольской, что там Александрийской и так далее, да? Всеми пятью вот этими пентархи-патриархатами, чуть позднее уже сложившимися. Вот.
2: Да, у нас звонок.
0: Хорошо,
2: тогда прервемся,
0: может,
2: немножко. И здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, это Александр из Санкт-Петербурга.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, почему в молитве ко Пресвятой Троице мы говорим «Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради»? Что, собственно, имеется в виду под словами «имени Твоего ради»? И обращение это только к Пресвятому Духу Господу или ко Пресвятой Троице? Спасибо.
0: «Приди и вселися в ны, очистенные от всякие скверны, и спаси, блажи душа». Это молитва ко Святому Духу, там этих нет слов. Я думаю, да, это обращение к Троице, но в Троице мы в общем и целом всегда обращаемся прежде всего к Отцу, потому что, ну, это уже мы будем говорить там, может быть, дальше о, так сказать, структуре нашего исповедания Троицы, так вот она такова, что там есть такое понятие, как монархия Отца. Отец есть причина бытия Сына и причина бытия Духа. Но Сын рождается, а Дух исходит. То есть мы не знаем, в чем, собственно, не можем сказать, тайна внутрибожественной жизни, разница в этом, но тем не менее вот сам Христос произносит именно так. И это обозначает, ну, некоторую разницу во взаимоотношениях между Отцом и Сыном и Отцом и Духом. Они по-разному как-то связаны с Отцом. И поскольку причиной бытия Сына и Духа является Отец, то Он тем самым выделен и строится, да, в своем божественном достоинстве они все трое равны. Но вот причинная связь, да, она все-таки существует, и она выделяет отца, которую вот святые отцы называли монархией отца. Вот, поэтому, когда мы молимся Троице, мы все-таки обращаемся прежде всего к отцу. «Имени твоего ради», я думаю, что здесь, может быть, подчеркивается милосердие, милость, да, которая является одним из имен Божьих. Вот, то есть ради твоей милости, ради того, что ты милостив, человеколюбив и так далее, это все некоторые свойства. Там есть такое сочинение неизвестное Дионисия Ареопагита о божественных именах. То есть мы знаем множество имен Бога. Можем там его всеведение, там, ну, всемогущество, может быть, это не совсем точное библейское слово, но в богословии, конечно, используемое широко. Всемогущество, всеведение, милость, благость и так далее, да. Вот, вот эти имена Божии, когда мы говорим «простить грехи наши имени твоего ради», то здесь, скорее всего, подразумевается именно вот имя Бога как всеблагого, милостивого и человеколюбивого. Поэтому мы употребляем вот такой оборот.
2: Еще один звонок. Здравствуйте.
1: Да. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Хочу спросить вот такой момент.
0: Да.
1: Помню где, но явно слышал, что когда Господь наш говорил: «Если вы обижаете меня, это ничего, но Духа Святого непростительно». Вот как это тогда понимать?
0: Угу, спасибо. Ну, это надо понимать в контексте вот этого евангельского места, да, где, собственно, Христа, фарисеи, обвиняли в том, что он совершает свои чудеса силою духа бесовского, да, там, Вельзевула. Вот. Что имеется в виду? Имеется в виду, что хорошо, по-человечески вы можете все, что угодно обо мне говорить, обо мне самом, но вы должны познавать меня в моих действиях. Если мои действия соответствуют тому, что хотел бы Бог видеть, так сказать, в человеческом обществе, вот, то вы уже хулите не просто меня как человека, а вы хулите сами действия Божии, которые в этом мире, ну, производятся, скажем, Духом Святым. Таким образом, если вы хулите меня в моих действиях, я исцелил кого-то, да, я возвратил человеку первозданный его образ, который был Богом дан при творении человеку, да, чтобы Бог не сотворил ни болезни, ни смерти и так далее, да. Или я воскресил там Лазаря. Вот, можете сказать, что это бесовской силой. Да, но если действие мое соответствует тому, что хотел бы Бог, и с этим вряд ли вы будете спорить, да, то, значит, вы хулите Духа Святого, действующего через меня и совершающего эти дела. И вот такая хула, она не простится. То есть человека вы можете как угодно там поносить и ругать, но его действия, если вы поносите, если эти действия благодатные и благи с точки зрения Бога, с точки зрения Священного Писания, которое вы прекрасно знаете, да, вот, то вы поносите уже самого Бога, то есть Дух Святой.
2: Не совсем понял пример, да, с Лазарем. Если некий человек говорит, что Господь зря...
0: Ну, как одно из чудес, да, которое он творит, исцеление, в данном случае воскрешение было. Вот. Ну, если бы говорили, кто-то сказал, что он воскресил, но там не по этому поводу его обвиняли, да, а по поводу там других его исцелений в основном, да, вот, говорили, что он вот эти чудеса исцелений совершает силы, вот. Ну, то же самое кто-то мог бы сказать, что он Лазаря воскресил силою бесовскую. Ну, хорошо, но...
2: То Бог... есть сказать так можно? Нет, ну не в смысле можно, а то есть это не будет хула за дух, на Духа Святого.
0: Конечно, нет, нельзя, потому что это действие, которое было бы благом для Бога.
2: Я просто не очень понимаю разницу между действием и результатом в данном
0: нет,
2: случае.
0: Нет, результат, я провожу разницу между человеком, совершающим то или иное действие, и самим его действием. То есть, если вы просто говорите про человека, что он там
2: да,
0: плохой...
2: Да, это в нашей жизни, что, а вот как, про...
0: Про Христа, да. Вот они просто говорят про Христа, что он плохой. Да, что он нет, но они его хулили именно за те действия, которые он совершал. То есть исцеление, да? Исцеление, воскрешение, неважно. Вот эти действия, они благо с точки зрения Бога.
2: Да.
0: Правда?
2: Да.
0: Значит, если он совершает эти действия, и они кем-то объявляются действиями сатаны, это хула на Бога.
2: Вот теперь понял. Вот, спасибо.
0: Понятно, да? То есть можете ругать меня, но не ругать то, что я делаю. Если вы ругаете то, что я делаю, вы хулите Бога. Вот так можно это сказать.
2: Так, отец Александр, будем...
0: То есть есть такая, если возвращаться уже к такому богословию, перспектива, так сказать, сущностная и перспектива личностная. Вот личность проявляется в действиях, а личность Христа, она как раз божественна. Ну, это уж богословское рассуждение некоторое, да, если мы переведем это на язык богословия. Так вот, сущность его человеческая, в принципе, может хулиться. Ну, то есть это, конечно, тоже будет очень нехорошо, правда, потому что он не сотворил греха, он живет благочестивой жизнью, он любит всех и так далее, да. Вот, но, во всяком случае, сущность человеческую, это не является... Похулить не является, так сказать, смертным грехом. А вот действия, за которые отвечает вот эта, так сказать, личностная перспектива, как человек разворачивает свою жизнь, как он эту сущность являет, да, мы ее проявляем в своих действиях, словах, делах, да. Вот, так вот, личность... Здесь похулить это гораздо страшнее и хуже, чем похулить, так сказать, сущность, которая, конечно, человеческая, вполне во Христе явлена. То есть ругать человека можно, вот, плохо, если мы ругаем его не за дело, но в конечном счете это не смертельный грех. Вот если мы видим дела, которые делает человек, и эти дела, очевидно, божественны, да, благословлены Богом, из Священного Писания мы это должны знать, евреи это знали, то вот тогда мы хулим уже самого Бога и Духа Святого.
2: Отец Александр, как вообще, кто первый придумал?
0: Да, кто придумал? Так вот, я говорил о том, что долгое время исповедование церкви было совершенно одинаковым, и вся церковь понимала, что какие-либо изменения, дополнения в символ веры, скорее дополнения, изменения, это уж совсем было бы странно. Обычно в церкви ничего не изменяют, а только дополняют. Вот это дополнение, оно было бы невозможно без Вселенского собора. То есть, более или менее полнота епископов по всему христианскому миру должна была собраться, чтобы внести какие-то изменения, дополнения. Но надо сказать, что арианская ересь, она умирала медленно. И дольше всего она сохранялась в среде готов. Германское племя, которое приняло христианство в тот момент, когда в церкви как раз арианство очень было популярно, скажем так, широко распространено, и императоры тоже в эту ересь, так сказать, уклонились и ее поддерживали. И можно сказать, что да, большинство, не большинство, здесь трудно нам сегодня сказать, в какие-то моменты, может быть, даже и большинство христиан исповедовало арианство. Это в IV веке все происходило. Но все-таки оно довольно быстро было изжито, энергично, замечательными епископами. Афанасий Великий, тот же Василий, Григорий, и так далее. Вот их Авросий Медиоланский на Западе, Осея Кордовский, такие очень крупные богословы, авторитетные епископы того времени, они боролись с этой ересью. И, в общем, ее победили. А вот ариане, то есть готы приняли христианство, благодаря своему первому епископу, Ульфилла, такой был епископ, который перевел на германский язык Священное Писание и, так сказать, какое-то богослужение, ну, такой своего рода Кирилл Мефодий для германцев, для готов. Вот, он был убежденным арианином, но так получилось, что он сам пришел в церковь в этот период, вот, и... Для готов арианство было как бы, ну, формой национального исповедания. Это как была национальная религия христианства, но в версии вот такой. Значит, готы, как известно, исторически разделились на восточных и западных. Да, значит, там эти вестготы, которые ушли совсем на запад уже до предела Европы, то есть в Испанию, там они оказались. И остготы, которые были здесь рассеяны по территории более или менее Римской империи, ну вот ее итальянской, там части Византии они были. Здесь довольно быстро они ассимилировались и приняли все-таки православное исповедание. А вот в Испании, вот там арианство держалось довольно долго. Там были, конечно же, и православные, и епископы, и священнослужители. Там эта борьба затянулась до 8-го примерно века. И аргумент в полемике, шла полемика очень такая интенсивная, да, что вообще само по себе нормально для церкви. Ариане утверждали, что Христос это не Бог, да, что Христос это творение, ну, высшее творение и так далее. Теперь они говорили, раз Христос говорит, что Дух Святой исходит от Отца, значит, от Сына Он не исходит. А раз Он не исходит от Сына, то Сын уже ниже Отца. То есть они вот эту связь причины бытия Сына и Духа использовали как аргумент против божественности, равно божественности Сына. Да? Поэтому епископы православные, которые с ними полемизировали, они стали применять вот такую формулу, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Вот. Это, конечно, было неверно, но...
2: А применять в каком качестве? То есть это в...
0: Ну, в этой полемике и они стали говорить, что Дух исходит от Отца и Сына.
2: То есть это почему? Уже было внесено вот в этот редактированный
0: это
2: символ веры?
0: Это не было полемизируемо как спор с символом веры. Угу. Это была полемика это была, просто да. с арианами, да? Вот. И они стали говорить, что исходит... Почему они, ну, какое-то основание имели, так сказать? Потому что Христос говорит, «Пошлю вам Духа Святого от Отца Исходящего». Такие слова в Евангелии в точности. То есть, как бы, нам Дух посылается от Отца, но через Сына. Ну, вот они немножко здесь, так сказать, снивелировали эту разницу, что исходит он по своей онтологии, так сказать, от Отца, а только нам лишь посылается от Сына. Ну, в общем, они вот это сгладили и говорили, что нет, Сын равен Отцу, и Дух нам дается от Отца и Сына. То есть вот это «и Сына» они стали в своей полемике добавлять против ариан. Поскольку все понимали, православные во всем мире, что там идет вот эта последняя, так сказать, борьба с арианством, на это более-менее закрывали глаза. Поэтому там для 8 века это было более или менее, так сказать, приемлемо. Ну, как локальное явление, где вот есть очевидное зло арианства, значит, вот в порядке борьбы с арианством, ну, пускай они говорят так. И, в общем, из этого никто не делал проблемы, ни римские папы, ни восточные патриархи. Понимая, с чем это связано.
2: В какой-то момент все-таки произошла радикализация.
0: Да, совершенно верно. А вот дальше уже был момент, ну, я бы сказал, просто политический. Значит, в 8 веке, в конце 8 века, римский папа, не имея какой-то опоры, так сказать, ну, физической перед лицом ну, варваров, которые продолжали, в данное время это были лонгобарды, значит, на севере Италии, они очень сильно давили на папу, а византийский император, на которого папы опирались до этого времени, он уже был достаточно слаб, да. То есть последняя попытка была при императоре Юстиниане, когда, так сказать, там вот Велизарий его полководец, еще там один, отвоевали практически всю Италию. Но на этом империя на данном этапе надорвалась просто на несколько столетий. Там были бесконечные войны с Персией, с Востока, им надо было основные силы тратить там. Поэтому поддержка вот такая вот, просто государственную, чтобы Рим не разрушили, все храмы там не смели, и папу вместе с ними, и христианство не было уничтожено, надо было опереться на какую-то силу. И вот такой силой стал, в конечном счете, франкский вождь, король, вот Карл, который потом стал Карлом Великим, и которого папу за его, так сказать, вот эти большие достижения и заслуги возвел в императоры Западной Римской империи. Да? Так вот, опираясь на франков, значит, папа все-таки выстоял. Да? Карл Великий разгромил, значит, лангобардов, вот, и дал поддержку папе. Но дальше епископы западные, значит, были попытки женить Карла на принцессе византийской. Византия на это не пошла, немножко, так сказать, его отодвинули. Карл обиделся, епископы его, в общем, стали склонять к тому, что надо было бы как-то и вообще самостоятельную здесь устроить жизнь. Все эти восточные, они какие-то не такие, давайте мы как-то сами. И вот здесь на вооружение, то есть они пошли, в общем, по пути раскола. Что Восточная Церковь нас презирает.
2: Причем более или менее осознанно.
0: Более или менее осознанно, да. Причиной была некоторая, все-таки, я бы сказал, заносчивость восточных, которые считали себя культурными, а эти, конечно, считали варварами. Там франские какие-нибудь, Реймса, Кёльна, там вот всех этих немецких городов. Это такие варварские. Ну вот и всегда, когда есть какая-то, ну, гордыня, с одной стороны возникает противодействие, с другой. Поэтому сказать, что это было совсем уж не спровоцировано, вот, до некоторой степени вот таким было спровоцировано. Ну, в сегодняшней, может быть, политической жизни мировой какие-то примеры этому видим. Когда одна сторона с некоторым презрением и свысока смотрит на другую, это вызывает плохую реакцию. Ну вот, и они стали добиваться того, чтобы, например, то есть, ну вот у нас будет теперь символ веры, вот такой с филиоквы. Они взяли за основу вот тот, который звучал там в Испании как локальное явление, понятно, с чем связанное. Вот в результате папа был против, тот, я уж не помню сейчас, какой там папа был по имени в этот момент, вот, он был против и был низложен. Вот, потому что он понимал, что нельзя этого делать, будет раскол. Но вот такая сила была этих северных епископов, которые, значит, поставили нового папу, который там тоже сопротивлялся. Ну, в общем, в конечном счете удалось продавить это, так сказать, вот в западном мире такой символ веры. Ну, а дальше уже все пошло-поехало. Восток не хотел, естественно, этого ничего принимать, это было, наверное, правильно. Вот, но параллельно с этим возникли претензии папы вообще на первенство. Вот. Они тоже как, какие-то робкие поползновения раньше, может быть, были, но вот здесь уже, ну, началась такая политическая чистая история. И новый символ веры западный с филиоквы, то есть и сына, да, филиоквы, сына также. Вот. Он вошел в жизнь Западной Церкви и стал некоторым принципиальным камнем преткновения.
2: Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров», принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
4: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.

0: прозвучал символ веры композитора Петра Ильича Чайковского в исполнении хора Мариинского театра.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», «Вестники свободы». В Москве с 17 по 20 ноября 2003 года прошла богословская конференция Русской Православной Церкви «Православное учение о Церкви». На этой конференции с докладом выступил гость конференции протопресвитер Борис Бобринский. Доклад назывался «Церковь и Евхаристия». С этим докладом я хочу вас познакомить с нашей сегодняшней передачей, но сначала два слова о Борисе Бобринском. Он родился 15 февраля 1925 года в Париже, в аристократической семье, носит титул графа. Окончил Свято-Сергиевский богословский институт в Париже, затем работал инспектором института и профессором догматического богословия. В 1959 году Борис Бобринский был рукоположен в сан священника, является настоятелем франкоязычного прихода в крипте Святой Троицы. С 1993 года отец Борис Бобринский – декан Свято-Сергиевского богословского института. Он автор многочисленных богословских статей в русских и иностранных журналах. Он является также руководителем парижского радио «Голос православия». Это большой друг и партнер нашего радио «Град Петров». Итак, протопресвитер Борис Бобринский, «Церковь и Евхаристия». В современном православном сознании тайна Церкви неотделима от тайны и таинства Евхаристии. «Там, где Евхаристия, там и Церковь», – писал святитель Киприан Карфагенский. Я дерзну утвердить, что когда совершается Евхаристия, выявляется подлинная природа Церкви, ее таинственное и сокровенное бытие. И так можно говорить об евхаристической природе Церкви, или, как принято говорить у нас на Западе, об евхаристической экклезиологии. Так же, как православное богословие не является плодом рассудочного упражнения, а оно лишь выражает словесно и умозрительно глубочайший соборный опыт православной Церкви всех времен, также и сознание евхаристического измерения Церкви и богословие о ней лишь выявляет глубокое сознание Церкви, что Евхаристия есть средоточие всей духовной жизни, сколь верующего христианина, столь и всего церковного тела. Понятие евхаристической экклезиологии было, вероятно, выдвинуто впервые протопресвитером Николаем Афанасьевым, профессором канонического права и церковной истории в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. Уже в 30-х годах в ряде статей, а затем уже после Второй мировой войны в своей докторской диссертации под заглавием «Церковь Святого Духа» отец Николай Афанасьев развивал свою мысль о противоположении двух экклезиологических построений, а именно римо-католического, нашедшего свое конечное выражение и формулировку в так называемой универсальной экклезиологии, восходящей пирамидально в конечном счете ко вселенскому примату римского папы, как викария или наместника Христа, и, с другой стороны, экклезиологии евхаристической, нашедшей свое наилучшее выражение уже в посланиях священномучеников Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского и Иринея Леонского. В совокупности трех сакраментальных начал «Церковь, Евхаристия, Епископ» совершается в истории тайна спасения. Полнота троичной благодати пребывает в Церкви на каждом месте совершения божественной литургии и вообще через посредство совершения святых таинств. Итак, согласно своему евхаристическому измерению, местная церковь возглавляется своим предстоятелем, епископом, окруженным пресвитерами, диаконами и народом Божьим. В своем предстоятельстве епископ является образом Христа и сосредотачивает в себе все харизмы Духа, изливаемые на народ Божий, как носитель царственного и пророческого священства. Но епископ поставляется всегда для определенной местной церкви, и через него, как предстоятеля Евхаристии, выражается связь и единство местной церкви и единой церкви Христовой. Там, где появляется епископ, да будет там собрание, также там, где и Христос Иисус, там кафолическая церковь. В наше время митрополит пергамский Иоанн Зизиулос продолжает воззрение своих предшественников Николая Афанасьева, отца Георгия Флоровского, отца Александра Шмемана и отца Иоанна Мейндорфа, подчеркивая, что Евхаристия не мыслится лишь как одно из таинств Церкви, а как сама Церковь, как таинство, в котором актуализируется тайна всецелого Христа, главы и тела в истории, как общее дело всей Церкви, выявляющей само ее бытие и призвание. Образ Церкви как тела Христова, представленный нам в посланиях апостола Павла, лежит, конечно, в корне экклезиологических воззрений митрополита Иоанна. Он подчеркивает момент глубокого, онтологического единства Христа и Церкви, выражающегося в образе единства тела и главы. В рамках этого образа нельзя даже мыслить о Христе, то есть главе без тела, то есть без Церкви, и обратно о Церкви без главы.
В наше время митрополит Пергамский с предельной ясностью подчеркивает значение этого образа для православного богословия о церкви. Но тайна церкви многогранна, и нельзя ее ни исчерпать, ни ограничить одним лишь библейским образом. Наряду с образом церкви как тела Христова, апостол Павел представляет также церковь в качестве невесты, обращенной к своему небесному жениху. Мы здесь уже находим не органическое единство тела и главы, а брачный союз, единение и обращенность невесты к жениху. Ветхозаветные корни этого образа наглядны, и последняя книга Нового Завета заключается зовом. И дух, и невеста говорят: «Гряди, ей гряди, Господи Иисусе». Именно в Божественной Евхаристии совершается устремленность церкви и всякой христианской души к небесному жениху, к Христу. Сопоставление и сочетание этих двух основных павловых образов церкви, тела и невесты, способствует осмыслению двуединой природы церкви. С одной стороны, церковь, воедино со своим главой Христом, первосвященником вечных благ, находится в непрестанном состоянии ожидания, ходатайства и озарения благодатными дарами Святого Духа по обетованию самого Господа: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». В небесной литургии преосвященник Иисус ходатайствует за нас, предстоит ныне за нас пред лице Божие. Вместе с тем, Дух незыблемо пребывает в церкви по обетованию Господа и устремляет ее внутренним желанием и томлением ко встрече с небесным женихом. Таким образом, церковь непрестанно возрастает, словом созидаемое, совершаемое Духом. Уместно еще иллюстрировать эту таинственную двойственность церкви упоминанием слов отца Георгия Флоровского о том, что церковь всегда находится одновременно в двух состояниях – на пути и уже в отчизне. Будучи на пути, церковь устремлена через свое сакраментальное и молитвенное делание к выявлению царства, града будущего, так как мы не имеем здесь постоянного града. Но, будучи уже в отчизне, таинство церкви и сама церковь, как таинство спасения, являются предвосхищением и начатком благодатного общения Троичного Царства, которое уже внутри нас. Ввиду этой двойственности природы церкви, будучи и на пути, и в отчизне, и в устремленности ко Христу в духе, почивающем в ней, и в непрестанном даровании духа от главы церкви Христа, следует очень бережно и трезво относиться к понятию евхаристической экклезиологии. Необходимо учесть, что таинство Евхаристии неотделимо от всей полноты церковной жизни, таинств, молитвы, благовестия. В настоящее время в наших западных приходах придается большое значение таинству крещения, как таинству вступления в церковь, как таинству царства, по выражению отца Александра Шмемана. Нередко совершается чинопоследование крещения в начале самой божественной литургии при участии всего церковного народа, что подчеркивает соборную церковную природу таинства крещения, слишком часто понимаемого и совершаемого как частное семейное треба. Восприемники не только отвечают за крещаемого, но и представляют всю церковную общину, которая в своей совокупности несет перед Богом ответственность за отречение сатаны и за сочетание Христу крещаемого. Скажу еще, что всякое вхождение через врата церкви носит крещальный характер. Потому и можно говорить о крещальном измерении всей христианской жизни, ибо наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Итак, крещальное измерение христианской жизни предполагает весь путь личного и всецерковного подвига духовной брани и стяжания Святого Духа. Можно было бы еще остановиться на глубоком сродстве всецерковной жизни в таинствах и Евхаристии и личного духовного делания, находящего свою подлинную глубину и силу в умном делании, в призывании имени Иисусова. Укажу лишь, что древнее христологическое призывание «Кирия Элейзон» с арамейским аналогом «Маранафа» есть уже исполнение слов апостола Петра в день Пятидесятницы: «И всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Тем самым это призывание является уже древним апостольским ядром поздней классической формулы Иисусовой молитвы. Крещальные измерения христианской жизни многообразны и богаты. Покаянная практика исходит от крещального таинства, совершаемого в оставлении грехов. Так же, как и крещение, покаяние открывает двери к евхаристическому приобщению. Погружение в крещальную купель, в иорданские воды, освященные призыванием благодати Святого Духа, на всю нашу жизнь совершает нас в смерть Его крестившимися, причастниками Его воскресения. «Елице во Христа креститеся, во Христа облекостеся». Крещальное исповедание троичного символа веры продолжается во всей жизни новопросвещенного и утверждается в соборном троичном исповедании веры в самой литургии.
Крещальное уневещение человеческой души Христу как посвящение в царственное священство отображается и в брачном единении супругов, сочетавшихся во образ единения Христа и Церкви. Также и монашеское пострижение с новым именем и одеянием носит характер обновления крещальных обетов. Если, наконец, вернуться к евхаристической полноте, скажу, что в ней сосредотачивается и находит свое совершение все таинства Церкви – крещение, покаяние, брак, священство. Весь церковный годичный круг праздников, постов, память святых и молитва за усопших, ходатайство за весь мир – все это находит свое свершение и единство в литургии, в которой воспоминается все домостроительство спасения и в которой присутствует вся церковь неба и земли, собранная вокруг Агнца. Закончу этот обзор евхаристической жизни церкви указанием на центральное место воскресного дня в седмичном круге. И это в двух моментах. Во-первых, воскресный день завершает седмицу, которая всецело к нему устремлена, готовясь ко встрече с воскресшим Христом. Но тут воскресный день переходит за пределы седмеричного круга и является предвкушением восьмого дня Царствия Божия, уже грядущего в силе. Воскресная Евхаристия осмысляет этот семидневный путь, выводя нас к царственной встрече и общению с Господом. Но, с другой стороны, воскресный день открывает новую седмицу, пролагает путь в мир. С миром изыдем означает не конец божественной литургии, а продолжение ее на другом измерении, когда напоенные чашей жизни и исполненные благодати Святого Духа в таинстве причащения, как непрекращающейся Пятидесятницы, мы выходим в мир, как благовестники Царства. «Шедше, научите все языцы». Наконец, выходя из храма, совершается встреча с братом, с ближним, в продолжающейся Евхаристии, когда мы узнаем в нем самого Христа. «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». И так можно говорить о литургии, как о непрекращающемся делании, о литургии до литургии и о литургии после литургии. Таким образом, вся наша жизнь, личная, общественная, всецерковная, призвана быть орошаемой тихим веянием или бурным дуновением Святого Духа, просвещаемой светом Христовым, возгораемой огнем Духа, исполняемой любовью очей. Все это можно назвать воцерковлением всей нашей жизни. Это воцерковление жизни есть программа и содержание нашего церковного пути, исходя от крещальной купели и завершаясь в приобщении с евхаристической чашей. Крещение и Евхаристия глубоко неотделимы друг от друга, и можно говорить об единой крещальной литургии. Крещение ведет и завершается Евхаристией, а сама Евхаристия исходит и вечно коренится в крещальных обетах и в троичном погружении. Этим осмысляется и оправдывается определение богомыслия Церкви как экклезиологии крещальной и евхаристической. Это был доклад протопресвитера Бориса Бобринского «Церковь и Евхаристия», прочитанный им на конференции «Православное учение о Церкви», которая состоялась в ноябре 2003 года в Москве. Читал Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня наша книга посвящена апостолу Петру. Ее автор Мартин Хенгель. Уже книги с именем Мартина Хенгеля были в нашем книжном обозрении. Была книга «Иисус и иудаизм». Сегодня книга не такая большая, как «Иисус и иудаизм». И называется она «Недооцененный Петр». Книга вышла в 2024 году. О книге я буду беседовать с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком. В прошлой программе, кстати, мы говорили об апостоле Павле. В повторе этот выпуск в архиве вещания доступен в среду. Время выхода 14:30. Но, наверное, как и вообще в христианской традиции, так и вообще в эфире радио «Град Петров», чаще всего, больше всего речь идет об апостоле Павле. Из всех апостолов и из двух первоверховных апостолов также апостолу Павлу достается внимание в разы больше, чем апостолу Петру. А может быть, даже в десятки раз, а может быть, даже и в сотни раз. Может быть, потому что апостол Павел больше написал, а может быть, потому что оказал наибольшее влияние на христианскую традицию. Но мне пришла такая мысль в голову, что мы, христиане в целом, христиане всех конфессий, скорее верим по апостолу Павлу, а живем по апостолу Петру. Что я имею в виду? Что, конечно, интеллектуальное наполнение нашей веры, исповедание, собственно, да, это апостол Павел. А вот какие-то черты жизненные, ну, может быть, то, что мы следовали за Христом, как апостол Петр, а потом в грозный час повели себя так же, как апостол Петр. То есть это троекратное отречение Петра знаменитое. Очень характерно в христианской истории множество раз присутствовало. И в личной жизни каждого из нас, я думаю, мы тоже это замечаем. И еще одно – это приписываемое традицией внимание Петра к обрядовой стороне и уважение к стремлению людей исполнять обряды. Пылкое отрицание исполнения обрядов апостолом Павлом. Нам не свойственно, а мы скорее говорим, мы исполнили обряды, и мы хорошие. В этом плане мы живем по апостолу Петру, а исповедуем на словах по апостолу Павлу. Можно ли так сказать? Ну и в чем мысль нашего автора Мартина Хенгеля, вложенная уже в название «Недооцененный Петр»? Что значит «недооцененный»?
2: Здесь прежде всего имеется в виду недооцененность его со стороны исследователей, библеистов. Как вы верно сказали, Павел затмевает вообще всех апостолов и апостола Петра в частности. И как богослов, и как автор посланий, которые он точно написал, по сути дела, его проповедь, его личность стала основой раннего христианства, стала причиной такого исключительного успеха христианской миссии по всему Средиземноморью. Конечно, это тоже в значительной степени заслуга апостола Павла. Ну и, конечно, библеисты, учитывая, что они работают с текстами, по большей части именно корпус посланий апостола Павла рассматривали как такое самое раннее свидетельство христианской церкви. То есть мы знаем, что именно послания первые, появившиеся новозаветные тексты, потом позднее появились Евангелия и все остальные, входящие в Новый Завет, материалы. Соответственно, Павел первый и Петр в тени Павла. Наш автор, он, в общем, борется с этой тенденцией, считая, что очень несправедливо современные богословы даже задвигают на задний план Петра. Как пишет в своей книге Мартин Хенгель, Петру приписывают вот то, что вы назвали уважение к традициям или такое стремление распространить нормы закона на языка христиан. В общем, это такая самая знаменитая, наверное, история, которая попадает в поле зрения исследователей, богословов, да и простых читателей. Это, конечно, знаменитый спор, конфликт между Петром и Павлом, между двумя выдающимися апостолами. И, как правило, что исследователи, что простые читатели, они становятся на сторону Павла в этом споре, считая, что Петр себя неправильно повел, что в Антиохии, что, видимо, и позднее, когда спорил с Павлом насчет необходимости исполнения норм закона Моисея христианами из язычников. Это, конечно, касалось пищевых ограничений, это касалось обрезания. В общем, апостол Павел в своих посланиях Галатам, к римлянам, в общем, не скрывает своего раздражения, хотя не называет Петра в числе своих противников. Но, тем не менее, мы понимаем, что Петр и еще Иаков, брат Господень, они составляли оппозицию Павлу с его проповедью, направленную против закона и необходимости, опять же, исполнять закон христианам из язычников.
1: Ну так, а если это не так сильно важно, то что же важно? То есть конфликт между Петром и Павлом точно был. В этом, как я понимаю, библисты согласны. Даже скорее всего, хотя, мне кажется, наш автор говорит, что, скорее всего, все-таки они помирились, но это его предположение, а документальные свидетельства говорят о том, что они не помирились. Вот как поссорились, так и разошлись. Причем поссорились серьезно. Тогда почему недооцененный Петр? Про Павла много сказано. А в чем мысль тогда Петра? И действительно ли, по мысли нашего автора, Петр ошибся?
2: Здесь, наверное, начинается самое интересное, потому что реконструкция, которую предлагает Мартин Хенгель, заключается в том, ну, это вещи, может быть, лежащие на поверхности, что позицию Павла мы знаем из его собственных посланий и из книги «Деяний», которые написал Лука, это второй том его новозаветной дилогии «Евангелие и Деяния». Они тоже про павловские, в общем-то. Эта позиция нам понятна, она нам ясна, и она кажется нам очевидной. Позиция Петра нам известна только со слов других людей, только со слов его, прежде всего, критиков, того же апостола Павла. И здесь возникает вопрос, а как нам понять, какова в действительности была точка зрения Петра? Возможно, его критики, ну, это всегда бывает в ходе полемики, какие-то его мысли, может быть, исказили, или какие-то тезисы поняли совсем не так, как утверждал Петр. Ну, мы представляем, что здесь часто полемика шла не напрямую, а через каких-то посредников, и в этом плане естественно, что какие-то мысли были искажены. И возникает вопрос, откуда мы знаем настоящую позицию Петра? И как мы его вообще можем узнать, учитывая то, что текстов Петра у нас нет? Здесь, конечно, могут возразить наши слушатели, а как же послание апостола Петра? В общем, послания апостола Петра, судя по всему, были написаны уже после смерти самого Петра, да и Павла тоже. И, в общем, это текст раннехристианской традиции, раннехристианской церкви, уже, видимо, следующего поколения христиан после апостолов.
1: По-моему, здесь даже есть такой намек, что Петр

0: ограничивались умением читать.
1: Как я себе представляю, апостол Павел проповедовал на греческом, а Петр на арамейском. То есть возникает вопрос, а говорил ли Петр на греческом? Ну, наверное, все-таки тоже как-то говорил, но совершенно точно не так хорошо, как Павел. И получается, что Петр знал Христа и говорил на языке, на котором говорил Христос, и на котором он говорил с Христом. То есть он Христа не переводил для своих слушателей. А Павел, он и не знал Христа, то есть он уже предание как бы перелагает, еще и на другом языке нес эту проповедь.
0: Да, скорее всего, Петр тоже знал греческий язык, он был широко распространен и в Палестине, и вообще по всему Средиземноморью, поэтому здесь, наверное, не было никаких проблем изъясниться по-гречески, но разве что, конечно, это был такой вот не очень правильный греческий язык.
1: Любой перевод – это проблема, потому что вот у нас сейчас широко обсуждается тема, что-то переведено несовершенно, а мы на этом строим нашу веру и наше богословие. А переведено несовершенно, местами неправильно. Даже есть такие места, где с противоположным смыслом. А есть такие места, где переведено просто про другое. И такого в истории христианства полно. Перевод – это уже проблема. Даже есть такая тема, что разделение церквей на западную и восточную – это проблема языка. По латыни были одни термины богословские, по-гречески другие. Восток говорил на греческом, излагал веру, Запад на латыни. И при переводе случались прямо недопонимания, потому что одно и то же слово можно перевести по-разному. Переводишь, и вдруг получается ересь. И вот такие проблемы возникают из языка. Нет ли здесь тоже такой проблемы между Петром и Павлом?
0: Здесь проблема серьезнее, потому что, опять же, повторим, у одного есть писание, где выражена достаточно очевидная его точка зрения, а у другого нет. И нам неоткуда взять вроде бы каких-то текстов, которые содержали бы в себе аргументацию апостола Петра. То есть почему он так считал правильным, почему он так действовал, почему он так думал, как он свою позицию, какими положениями, какими аргументами подкреплял. Это вопрос, который, в общем, сам себе и читателю задает наш автор, и, в общем, пытается на него ответить, то есть реконструировать позицию Петра, каково же было его богословие. И здесь тоже много неясностей, поскольку мы Петра воспринимаем, опять же, через призму вот этой полемики с Павлом. Мы, конечно, знаем Петра из Евангелий. Это тоже важная опора для исследователя, поскольку предание, ну, скорее всего, в основных чертах, ну, точно донесло до нас образ апостола Петра как человека цельного, как человека вместе с тем достаточно пылкого. В общем, мы знаем мы несколько таких эпизодов из Евангелия. При этом всегда, что рассматривает Хенгель, то есть вроде бы это такая вещь очевидная, но важно подумать и осмыслить, что она значит. Это вот это первенство Петра. Что значит его вот это старшинство и среди апостолов, и что значит вот знаменитое исповедание Петра и все то, что Иисус говорит Петру после того, как он его исповедовал сыном Бога. Вот эта власть вязать и решить, власть ключей и слова об основании, что он будет основанием или камнем. В общем, он получил новое имя. И этот момент тоже рассматривается в книге достаточно подробно. Много этому уделено времени. Тоже вроде бы здесь вещи такие понятные и самоочевидные. Ну да, вот такое прозвище, камень, мол, кремень, скала.
1: Фундамент.
0: Да, но вместе с тем не очень очевидные, потому что, как вы говорили верно насчет переводов, здесь слово «камень» «петра», «петрос» достаточно редко встречается. То есть, как правило, используется для обозначения камней, ну, в общем, булыжников, строительных камней, каких-либо других камней. Другое слово, греческое, вот оно более распространенное, и оно есть в нашем языке, это вот слово «литос». Оно нам известно, например, по литосфере, такие понятия уже современной науки о Земле, ну и литография, там какие-то другие слова с этим словом. То есть это куда более распространенное и встречающееся более чем, наверное, в 90% случаев в Ветхом и Новом Завете, то есть в Септуагинте и в Новом Завете слово, которое обозначает камень. Здесь почему-то было использовано другое слово, при том как прозвище, как новое имя Симона. И вот это интересно, что даже непонятно, если Петрос, что это? То есть Хенгель здесь указывает на других исследователей, которые тоже этим вопросом занимались. И только такая вот пара понятий, слов Петрос, Петра делает понятным, что имеется в виду. То есть Петра – это по-гречески скала.
1: Ну, то есть эти слова рядом стоят для почти

0: рифмовки этого библейского стиха.
1: Да, возникает вопрос, Петр это кто? А вот Петра, понятно сразу. То есть это как Петра. Петр это как Петра. То есть это как скала. Ну или скорее даже обломок скалы,
0: Гора.
1: пишет наш автор. Нет, не гора. То есть гора другое слово. А именно обломок скалы. То есть вот такой, это не булыжник, это не какой-то драгоценный камень. Такие прозвища тоже встречались. Там, например, у Оригена было прозвище адамант, то есть бриллиант, алмаз, то есть прочный. А здесь обломок скалы, то есть что бы это значило? То есть обломок скалы, возможно, такой строительный материал, который как раз полагается в основу чего-то. В общем, это понятно из контекста вот этого фрагмента из Евангелия от Матфея.
0: Фундамент, на котором будем строить.
1: Да, но с другой стороны, фундамент это еще другое слово. То есть возникает вопрос, почему, например, он не назвал его просто фундаментом? Потому что такое слово тоже встречается.
0: Тогда что это значит скорее по Хенгелю?
1: Вот здесь возникает вопрос, то есть приводят разные мнения на этот счет, это очень интересно. Возможно, здесь, то есть здесь Хенгель ничего не изобретает, а в общем следует уже такой проторенной другими исследователями дорожки, где речь идет, конечно, о вот основании. То есть это другой вариант, то есть не совсем тоже понятно, почему он именно выбран, именно такой вариант для обозначения основы, фундамента, то есть то, на чем что-то может быть построено.
0: На чем, а не из чего?
1: Как получится? Фундамент здесь должен быть максимально прочен, на нем можно строить уже, не опасаясь, что построенное развалится.
0: Но библеисты довольно часто в отношении Петра недоумевают, какая же прочность у того, кто трижды потом отречется. Это же диссонанс, но это же очевидно.
1: Да, есть некоторый диссонанс, но, может быть, это как раз и избрано такое имя Иисусом Христом, чтобы, ну, как бы подбодрить Петра, который Симон, чтобы ему было к чему стремиться, чтобы он стал камнем.
0: А это не подбодрило его. Возможно, это стало одной из причин его вот этого отречения, потому что это ему показало, что Христос во всем не прав. Как он мог назвать меня камнем, если вот я сейчас вот так, вот в таком ужасе пребываю, в таком разочаровании, в такой депрессии? Как, значит, он не прав. И, может быть, это подвигло Петра к тому, что он отрекся.
1: Ну, этого мы не знаем. Отрекся, потом покаялся. А насчет камня, ну да, наверное, здесь много можно привести разных гипотез. Почему?
0: Тогда вот к этому эпизоду, который, как я понимаю, и стал причиной того, что Петр считается первоверховным апостолом наряду с Павлом. У Павла реальный вклад, а у Петра вот только то, что Христос ему так сказал. Получается так. Сейчас я спрошу про реальный вклад Петра, но здесь хочу отметить, что вот в этом эпизоде такая получается линия назначения, что называется, Петра. Христос спрашивает. Петр исповедует, а Христос признает, что это не ты сказал, а что это ты только мог так сказать, получив это от Отца. То есть в каком-то смысле Петра вообще Отец назначил, а даже не Христос. Вот. А есть любимый ученик у Христа, это Иоанн, а вот Петр, он как бы избран даже помимо Христа, и как бы Христос вот свидетельствует здесь об этом выборе Отца. Может быть, Христос даже сам по-человечески удивляется, ну как же так? Еще вопрос к исследователю. А в чем тогда вклад Петра в становление церкви и вообще в христианство?
1: Вклад, в принципе, соответствует тому предназначению, которое мы знаем из Евангелия от Матфея, то есть это лидерство, это быть основанием или столпом, то есть здесь еще другое используется такое обозначение, другая метафора, Петр как столб вместе с Иаковом, столпы Иерусалимской церкви. То есть первый вот такой христианской общины в Иерусалиме.
0: Вот опять полное недоумение. Какой столб, какое основание? Если церковь пошла против Петра, за Павлом, следуя их вот этому размежеванию.
1: Ну, во-первых, это произошло не сразу. Во-вторых, как посмотреть? То есть здесь мы, опять же, смотрим на все глазами Павла, не зная или почти не зная позицию Петра. Мало того, так получилось, что Иерусалимское христианство, Иерусалимская церковь, ну, в общем, перестала существовать во время иудейских войн, и Яков был убит, и Петр был казнен, а христиане либо в горниле войны исчезли, либо вынуждены были бежать в другие части Римской империи. То есть колыбель христианства достаточно быстро опустела. И это, конечно, ну, способствовало именно распространению, так сказать, павловской версии. И опять же, мы не знаем аргументов Петра. То есть часто даже Павел их представляет в качестве каких-то, ну, личных счетов. Ну, то есть не счеты Петра к Павлу, а особенности личности Петра, которые привели вот к конфликту по поводу закона Моисея. Вклад заключается, наверное, в живом свидетельстве. Вот лидерство здесь, оно подразумевает свидетельство Петра, и особая роль Петра, она, в общем, как бы ни на что не разменивается. То есть это не богословие, это не какая-то организация, не создание этой как бы сети домашних церквей, как это делал Павел. Это вот что-то, что с одной стороны многое дало, с другой стороны точно сказать и указать на то, что это было конкретно, нельзя. То есть Петр, и это мы узнаем на основе тех текстов, которые до нас дошли. То есть везде указана роль Петра, везде, например, в такой форме его представляет повествователь апостолы и Петр. То есть всегда подчеркнута его какая-то отдельная роль. Какая это роль? Что она из себя представляла? Опять же, мы здесь имеем только достаточно неясные и недетальные описания. Возможно, Петр тоже, как и Павел, это как раз можно понять из деяний, следовал путем миссии. То есть вот это обращение Корнилия, например, римского легионера, римского центуриона, и другие известные из предания черты служения Петра, они говорят о том, что он не был таким вот уж сторонником такого христианства, которое менее всего христианство, поскольку большинство черт, большинство воззрений сохранялось от ветхозаветной еще традиции, то есть это просто второзаконие, но еще исповедание Христа, распятого и воскресшего. Петра иногда представляют таким действительно обскурантом, сторонником такого вот минимально христианского христианства, что неверно. Скорее всего, и Хенгель вот здесь, ну, достаточно разнообразно и убедительно эти все крохи, эти все свидетельства представляет. Петр и его проповедь мало чем отличалась от проповеди Павла. Другое дело, что она скорее вот в иудейской среде или в среде вот боящихся Бога, то есть такая была категория тех, кто следовал закону Моисееву, но без его вот этой обрядовой части, а не среди язычников. И этот мы момент видим и в деяниях, где вроде бы были как бы разделены аудитории, то есть все согласились, что у Павла лучше получается с язычниками, а Петр и Яков будут действовать здесь, в Палестине, или иудейской диаспоре в других частях Средиземноморья. Вот это вроде бы всех устроило, такой как бы подход. То есть не будет Петр обращаться к язычникам и к языко-христианским общинам, а Павел, в общем, не будет свою линию, свою проповедь обращать к пастве Петра. Это еще история про то, у кого что лучше получается. В общем, Петр – человек-скала, не демонстрировал гибкости, но, может быть, это и хорошо. То есть надо иногда проявить некоторую твердость, некоторый традиционализм продемонстрировать для того, чтобы приобрести ту паству, к которой обращался Иисус Христос в своей галилейской проповеди именно к иудеям.
0: Ну, такое предположение, что у Петра была идея, в общем-то, от Христа, им воспринятая лично и непосредственно, что сначала нужно обратить иудеев, избранный народ. Евреи должны все принять Христа. И мне кажется, это была идея фикс Петра, с которой не согласился Павел. Во многом Павел махнул рукой на избранный народ и бросился в проповедь среди язычников.
1: Сам Павел так не считал. Это такая интерпретация его деятельности. Он очень серьезно относился именно к миссии среди иудеев, среди народа Божьего. Для него было важно, чтобы именно народ принял Христа в качестве Мессии, как Спасителя. И много он здесь положил сил для того, чтобы именно в этом направлении действовать. То, что касается Петра, здесь вот действительно такое получается разделение вот этих аудиторий или паств. И когда и тот, и другой как бы действовали в своей родной стихии, они очень гармонично сосуществовали, и их деятельность прибавляла церкви сторонников. Но, конечно, невозможно проповедь, в общем, ограничить и как-то вот предупредить, например, иудеев, что сейчас я буду говорить язычникам, а иудеев тоже выгонять, а язычников выгонять понять, когда иудеи здесь оказываются в большинстве. Это, конечно, и привело вот к этому конфликту.
0: Петр так и делал.
1: Антиохийскому, да.
0: Две разные литургии. Одна литургия для иудеев-христиан, другая для языка христиан.
1: Да, но
0: а
1: это...
0: Павел говорит, да ты что?
1: Да, это не совсем литургия, но действительно такой вот конфликт возник. То есть те, кто следует Моисееву закону, они не могут вообще принимать пищу с язычниками, не говоря уже о том, чтобы разделять вот хлеб и вино, то есть совершать агапу, как это вот было в древнем христианстве. Мало того, там у иудеев-христиан возникал вопрос на эту складчину, то есть все приносили свои продукты на эту трапезу, то есть откуда это вообще мясо, правильно ли оно приготовлено, нет ли там крови, то есть здесь еще не только Моисеев закон, но еще, в общем, еще более ранние заповеди Ноя, что нельзя касаться крови.
0: Ну, то есть, в общем-то, это то же самое Павлово слово, что если я кого-то смущаю, сам-то я ем мясо, но если я кого-то смущаю, пожалуйста, могу и не есть. Но так же поступал и Петр.
1: Так поступал Петр, но не во всех случаях. Вот как раз вот в этом антиохийском конфликте мы видим другое поведение. Нам кажется, что такая ситуация, она, в общем, ну, да, легко эти стороны примирить, но вместе с тем это не так-то просто сделать. То есть вопрос не только ведь в обряде, но и в вещах более серьезных, ведь этот обряд есть прямая заповедь Бога. Причем данная не раз. Данная сначала Ною, потом Моисею. Мало того, мы ведь не видим в этой полемике, например, со стороны того же апостола Павла, аргументацию которого мы знаем лучше, каких-то очевидных ссылок на Иисуса Христа. То есть, а Христос, он вообще...
0: Соблюдал закон или нет?
1: Да, поощрял ли такое поведение? То есть, исцелял в субботу, это мы знаем. Сидел за одним столом с грешниками, это мы знаем.
0: Но он был обрезан, и мы празднуем праздник.
1: Да, но вроде бы не разделял трапезу с язычниками. То есть,
0: не спорил с тем, что это...
1: То есть, с необрезанными и с теми, кто не соблюдает ни законы Ноя, ни законы Моисея. То есть, нигде не сказано, что там Иисус, ну, грубо говоря, ел котлеты.
0: И что он отменил закон.
1: Да, мешал, например, молочное и мясное.
0: Вот Павел, он говорил, я не соблюдаю теперь, и вы все не соблюдаете. А Петр говорил так, ну, теоретически, то есть, скорее всего, Петр не соблюдал, но говорил, что я не соблюдаю, но если вы хотите, то, в принципе, соблюдайте.
1: Ну да, это кажется очень остроумно, но это тоже ничего не решает. Что значит «хотите»? А что Бог хочет? Это как «хотите»?
0: Ну вот это Павел.
1: Да, это,
0: а ж, Петр?
1: Это вообще что значит? А мало ли что мы хотим.
0: А Петр говорил, если вам так удобнее, если вам это дорого.
1: Ну это нам дорого, но ведь здесь тоже не совсем важно, что кому дорого.
0: Так все-таки
1: а важно, какое существует общее для всех правила.
0: Да, но дело в том, что Павел говорил, что закон не важен, поэтому важно, чтобы все не соблюдали. А Петр говорил, если закон не важен, значит, не важно, соблюдаешь ты его или нет, можешь и соблюдать.
1: Да, ну а тогда чем первая позиция отличается от другой? То есть здесь...
0: Отличается.
1: Здесь важно, если есть закон, исполняй.
0: В этом смысле Павел как был фундаменталистом, так и остался, а Петр нет.
1: Павел как фундаменталист. Интересно. То есть обычно иначе его личность трактуют.
0: Ну, видите,
1: его
0: как получается-то.
1: Проповедь. В каком-то смысле, да, может быть, это так и есть. Хенгель, кстати, намекает на такую, ну, точнее, не намекает, пишет немножко о таком варианте. О нем упомянули в самом начале, что не искажает ли вот в полемическом запале, задоре апостол Павел, ну, позицию Петра. То есть он ведь там иногда явно уже начинает иронизировать. И
0: Петром.
1: Да, и он же, конечно, наследник вот такой античной традиции полемики и риторики, которая вся, в общем, строится на некоторых бездоказательных вещах. То есть ритор должен хорошо убеждать. Он не обязан там доказывать или обосновывать свои положения. Речь его должна быть красивой и убедительной. Это как бы философы должны представлять какие-то доказательства, аргументы. А здесь достаточно каких-то иллюстраций, а иногда можно отделаться какой-то такой как бы иронической фигурой речи, как-то посмеяться над своим оппонентом. Это тоже считалось аргументом.
0: И мощнейший вклад, который внес совсем другой апостол, но одно слово Иисуса все равно перевешивает.
1: Ну да, хотя в первом послании Коринфянам основание церкви – это Христос, а Петра он вообще не упоминал.
0: Ну вот, и нам теперь предстоит
1: кто еще, камень?
0: Еще долгий путь, чтобы понять, почему так сказал
1: да.
0: Христос.
1: Да, это к вопросу о камне и о том, как он интерпретировался в разные эпохи. То есть это было давно замечено, что Павел обходит вот эти слова Иисуса о первенстве Петра.
0: Много ли нового в книге Мартина Хенгеля о Петре?
1: Это скорее сводка, причем тоже с элементами полемики, поскольку вот он полемизирует с теми авторами, которые как раз и недооценивают Петра.
0: Некоторые из них тоже были героями нашей программы. Недооцененный Петр, автор Мартин Хенгель, об этой книге сегодня рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Приходите учиться в Институт богословия и философии, сайт института.ibif.ru. Образование дополнительное, по вечерам, 2 раза в неделю, может учиться каждый, абсолютно каждый человек в любом возрасте. Богословие и культурология вам, дорогие слушатели, доступны. Пользуйтесь, пожалуйста. Вообще не воспользоваться – это, в общем, практически грех. И напомню, что в прошлой программе «Книжное обозрение» был выпуск об апостоле Павле. Программа доступна в архиве вещания на сайте. За воскресенье архива нет из-за аварии, а в среду в 14:30, я надеюсь, уже архив на сайт поступил.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. +26 июля, День памяти Василия Никитича Татищева.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире нашего календаря знаменательных дат передача, посвященная 320-летию со дня рождения замечательного русского человека, ученого и практика, энциклопедиста, человека петровской эпохи Василия Никитича Татищева. У микрофона Нина Жирве. Понятно, что любая эпоха крутых переломов в жизни государства выдвигает на общественную арену наиболее значительные личности. Именно в эпоху преобразования Петра появляется целая плеяда замечательных людей, птенцов гнезда Петрова. Они действовали на разных поприщах государственной жизни, но, пожалуй, наиболее выдающимся из всех них был Василий Никитич Татищев. Несмотря на то, что его заслуги в экономическом и духовном развитии России признавали все, отношение современников и потомков к его имени было неоднозначно. Спор вокруг научного наследия и воззрений Татищева, возникшие в научных кругах еще во второй половине XVIII века, продолжаются и по сегодняшний день. Почему же личность Татищева привлекает такое внимание? Вероятно, прежде всего потому, что Татищев – основатель научного изучения отечественной истории, автор многотомной истории российской. И это, конечно, одна из самых значительных его заслуг. Жизненный путь Василия Никитича был трудным. Он изобиловал крутыми поворотами, ставившими его иногда на край гибели. Он находился и в милости, и в опале у власти придержащих. В опале чаще, чем в милости. Будучи младшим современником Петра, родился Татищев в 1686 году, на 14 лет позже Петра Великого, он оставил очень яркий след в жизни России петровской эпохи. Татищев более известен как ученый. Наука не была его профессиональным делом, скорее увлечением, страстью. Без занятий наукой он не мыслил своей жизни. Главной же сферой Татищева была военно-административная. Она продолжалась более 40 лет. Из них 16 приходится на службу в армии в суровые годы Северной войны. В 1720 году он действовал на административном поприще. Участвовал во взятии Нарвы, в Полтавской битве, Прутском походе. В 1712 году был послан за границу для изучения инженерного дела, артиллерии, математики. И там с перерывами находился 2,5 года. Вернувшись в Россию, в 1716 году был переведен в артиллерийский парк в чине поручика, где выполнял разные поручения начальник артиллерии русской армии Брюса. В 1720-22 годах и в 1734-37 ведал металлургической промышленностью на востоке страны. Полтора года находился в Швеции, где изучал экономику и финансы этой страны. В 1727-33 годах был членом, а затем главой монетной конторы. В 1737-39 начальником Оренбургской, а затем Калмыцкой комиссии. В 1741-45 годах астраханским губернатором. В 1745 году Татищев был отстранен от должности астраханского губернатора и сослан в свое имение сельцо Болдино Дмитровского уезда. Там он находился под домашним арестом до самой смерти. Болдинский период жизни Василия Никитича самый плодотворный в научном отношении. Впервые он получил возможность полностью посвятить себя науке, которой ранее занимался урывками, в часы отдыха от государственных дел. Здесь-то ему и удалось в значительной степени завершить свой основной труд «Историю российскую». Татищев проявил себя как талантливый инициативный администратор, мысливший неординарно, а самое главное – масштабно. Присущий ему широкий государственный кругозор сказывался во всем, независимо от того, какой пост он занимал и какие вопросы решал. Главная заслуга Татищева как государственного деятеля состоит, конечно же, в разработке программы экономического развития России и практической деятельности по ее реализации. Эта программа предусматривала приоритетное развитие промышленности и ремесла, внутренней и внешней торговли. Считая их основой богатства, экономического и военного могущества государства, Татищев рассматривал развитие этих отраслей хозяйства не изолированно, а в комплексе с другими. Он придавал большое значение сельскому хозяйству, росту народонаселения, хозяйственному освоению и заселению окраин, исследованию природных богатств, строительству дорог, развитию водных путей, организации почтовой связи, подготовке отечественных кадров-специалистов. Татищев был сторонником и активным проводником петровской политики преобразования России. Но это не исключало его критического отношения к некоторым моментам этой же политики. Он был убежден, что нельзя ограничиваться идеями и планами Петра. Надо развивать их, идти дальше, учитывая те сдвиги, которые произошли в экономике уже в петровскую эпоху. Суть корректив, который он предлагал внести в экономическую политику Петра, сводилась к созданию более благоприятных условий для торгово-промышленной деятельности купечества, ремесленников и крестьян, то есть ликвидации всякого рода ограничений и стеснений, отмена монополий, откупов, подрядов, запрета на вывоз за рубеж некоторых товаров. Он ратовал за организацию государственного кредита и учреждение банков, за улучшение вексельного дела, открытие новых ярмарок и многое другое. Он был сторонником свободного развития промышленности и торговли, но под контролем государства, и создания необходимых правовых гарантий для деятельности промышленников и купечества. Татищев считал, что экономические успехи России возможны лишь при условии широкого привлечения купеческого капитала в промышленное строительство. Он выступал за предоставление государствам различной помощи и льгот всем предпринимателям. Прислушайтесь, в общем-то, очень актуально звучит эта программа и сегодня, в начале 21 века. Большое значение Татищев придавал экономической политике правительства, справедливо полагая, что от того, насколько она соответствует требованиям жизни и времени, во многом зависят успехи хозяйственного развития. Характеризуя основы экономического преуспевания государства, Татищев писал, в кавычки, «Всякого государства сила, честь и слава рождается от богатства и умножения людей. Богатство единственно происходит от рукоделий и торгов порядочных. Торг и рукоделие умножаются от благорассудной в том свободы и вольности, помощью и содержанием в добром порядке от высочайшей власти. И сии три правила, подобно цепи, связаны так, что одна без другой никак совершенно быть не может». Кавычки закрываем. С именем Татищева и крупного инженера-металлурга Генина связан новый этап в развитии горнозаводской промышленности на востоке страны, превращение Урала в крупнейший центр металлургии в России, основание Екатеринбурга и Ягошихинского завода, положившего начало города Перми. По инициативе Татищева в 1723 году был построен Екатеринбургский завод, точнее целый комбинат, который стал крупнейшим предприятием того времени. Здесь производили разных сортов железа, сталь, медь, жесть, проволоку. В 1735 году, во время второго пребывания на Урале, Татищев начал строительство 7 новых железоделательных и медеплавильных заводов, которое завершено было в 1739 году. В экономике России Татищев наряду с промышленностью большую роль отводил торговле, особенно внешней. Как начальнику Оренбургской комиссии, а затем астраханскому губернатору, ему приходилось решать многие вопросы, связанные с русско-восточной торговлей. Торговле с Востоком придавали особое значение в России и по экономическим, и по политическим соображениям. Развитие торговли, как и всей экономики в целом, по мнению Татищева, во многом зависело от стабильного состояния денежного обращения государстве. Денежным хозяйством страны Татищев занимался в 1727-33 годах. Как член, а затем глава монетной конторы, ведавший непосредственно вопросами денежного обращения и монетным делом в стране, он руководил московскими монетными дворами, чеканкой золотых, серебряных и медных денег. Так как бумажные деньги, ассигнации в России появились только в 1769 году. До Михаила Васильевича Ломоносова в России трудно назвать другого человека, которого можно было бы сравнить с Татищевым по энциклопедизму, широкому диапазону творческих интересов и занятий. Подготовка кадров специально для промышленности всегда находилась в центре внимания Татищева. Отдавая должное ученичеству, которое было основным способом владения профессиями, посылки русских людей для учебы за границу, приглашению иностранных специалистов, Татищев считал, что кардинально решить вопрос о подготовке кадров можно только, создавая в России профессиональные училища и школы. Именно Татищевым открыты были школы разных типов на Урале 20-30-е годы XVIII века. Они сыграли очень большую роль в обеспечении уральской горнозаводской промышленности квалифицированными специалистами и административно-управленческим аппаратом. В 30-е годы Татищев выступает с проектом создания в стране широкой сети учебных заведений. Что характерно для этого проекта? Организация трехступенчатой системы образования, все звенья которой были бы связаны между собой. Семинарии, гимназии и университеты. Значительное расширение контингента учащихся. Создание учебных заведений во многих городах, то есть распространение просвещения на всей территории России. Предусматривалась организация двух академий ремесел для подготовки специалистов, необходимых промышленности страны. Этот проект поражает своей масштабностью. Он предвосхитил на несколько десятилетий многие идеи в области образования. В то же время, ясно создавая потребность России в Академии художеств и ремесел, Татищев выступает с инициативой создания такой академии. Планы ученого отчасти были осуществлены лишь в 1755 году, когда открылся Московский университет, и в 1757 году, когда открылась Академия художеств. Говоря о заслугах Татищева в хозяйственном развитии России, надо иметь также в виду, что его проекты и записки оказали влияние на законодательство и экономическую политику правительства второй четверти XVIII века. Можно сказать, что в известной мере Татищев наметил направление экономической политики России, которая стала осуществляться с начала 60-х годов XVIII века. Не случайно Екатерина II так высоко ценила Татищева как государственного деятеля, а в людях она разбиралась весьма неплохо. Помимо первого фундаментального труда по истории России, Татищеву принадлежит замечательное произведение русской общественно-политической и философской мысли XVIII века «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищах». С именем Татищева связан новый этап в изучении географии и картографии. Он составил первый энциклопедический словарь «Российский исторический, географический и политический лексикон». Татищев много сделал для развития экономической и философской мысли, права, ряд вспомогательных исторических дисциплин, таких как хронологии, генеалогии, геральдики. Также для некоторых естественных наук. Отводя большую роль науки в развитии общества и государства, Татищев особенно подчеркивал значение исторических и географических знаний. Татищев открыл для науки такие памятники, как «Русская правда», «Судебник Ивана Грозного», «Книга большого чертежа». Он собрал богатейшие летописные материалы. Ученый впервые высказал мысль, которая остается и поныне справедливой. Успешное исследование истории России невозможно без широко организованного и продуманного издания источников, в том числе и произведений иностранных авторов, содержащих сведения об отечественной истории. Он разработал проект публикации источников и подготовил некоторые из них к печати, сопроводив их примечаниями. В 1740 году он предложил в собрании русских древностей напечатать отдельными выпусками древние законы, духовные грамоты великих князей, некоторые старинные грамоты, материалы о соборах Руси. Над подготовкой к печати собрания законов, свода древних законодательных памятников, в которые вошли «Русская правда», «Судебник» 1550 года и последовавшие за ним указы, ученый работал много лет. Важнейшей задачей Татищев считал перевод и издание сочинений иностранных авторов, содержащих сведения по истории России. При этом он неизменно подчеркивал, что к сочинениям иностранцев о России необходимо подходить критически, поскольку они написаны определенным субъективным образом, содержат грубые ошибки и оскорбительные выпады иногда против русского государства. Добиваясь от президента Академии наук поддержки своих начинаний и подчеркивая важность изучения отечественной истории, Татищев писал в сентябре 1746 года, кавычки, «У нас сие историческое искусство и труд презирают, не только мы сами трудиться не хотят, но другим от незнания или злости препятствуют. Итак, Россия от чужеземных принуждена терпеть клеветы и поношения». Кавычки закрыть. Татищев в течение 30 лет работал над своим обобщающим трудом по русской истории «История российская». Именно этот труд стал делом всей его жизни. Вначале он хотел написать свой труд на современном ему литературном языке. Изложение в нем должно было вестись не по годам, как в летописях, а в порядке событий, то есть так, как в работах современных ему западных историков. Именно с таким намерением Татищева приступил к работе над второй частью своей истории, но следы этой работы не сохранились. Однако вскоре он отказался от первоначального плана. Он опасался, что если будет придерживаться принятого им порядка изложения событий, то фактический материал его истории будет трудно проверить по летописям, тем более, что они не сосредоточены в государственных хранилищах и библиотеках, а имеются у многих частных лиц. Отсутствие же возможности проверки его труда может вообще подорвать к нему доверие. Поэтому ученый решил писать свою историю тем порядком и наречием, каковы в древних находятся, то есть дать погодное изложение событий на древнем языке, как в летописях. Первый вариант своего труда Татищев представил в Академию наук в 1739 году, вскоре после приезда в Петербург. В столице он многим оную рукопись показывал, требуя к тому помощи и рассуждения, дабы мог что пополнить, а невнятное изъяснить. Отклики на историю российскую были различными. Одни упрекали автора в отсутствии эрудиции. Вероятнее всего, это были иностранные ученые, члены Академии наук. Другие упрекали за сложный и трудный язык. Третьи – за подрыв устоев православной религии. Последнее обвинение встревожило ученого. Он отвез рукопись для просмотра новгородскому архиепископу Амвросию и просил его сделать замечания и внести поправки. Все они были учтены Татищевым, что, однако, не избавило его от упреков со стороны консервативных кругов высшего духовенства. В течение нескольких лет ученый продолжал напряженно работать над первой редакцией второй части истории и завершил эту работу в 1746 году. Но рукопись в таком виде его уже не удовлетворяла. Он считал, что она теперь пригодится только для хранения в архиве или академической библиотеке. В том же году Татищев послал рукопись в Академию наук. Историки длительное время не знали о ее существовании. Она даже не вошла в первое издание истории российской и опубликована была лишь в новом академическом издании труда Татищева в 1964 году. Что же побудило ученого переработать свой труд и написать его на современном ему литературном языке, то есть составить новую редакцию? Татищев решил сделать историю российскую доступной для читателя, так как древний язык не всякому может быть вразумителен. Во второй редакции ученый по-прежнему сохранил погодное изложение событий, но, перелагая на современный язык текст, подверг его значительной переделке. Чтобы сделать рассказ более выразительным и ярким, усилить его эмоциональное воздействие на читателя, Татищев, кроме летописи, привлек дополнительные источники – степенную книгу, хронографы, сказания и повести, документальный архивный материал. Принимая решение о составлении новой редакции своего труда, автор исходил из патриотических соображений. Он полагал, что история российская нужна не только русскому читателю, но и всему ученому миру, и что в результате ее издания, кавычки, неприятели наших, басни и сущие лжи, к поношению наших предков вымышленные, обличатся и опровергнутся, кавычки закрыты. Но чтобы историю российскую сделать доступной ученому миру, ее надо было перевести на один из европейских языков. Лишь в этом случае, считал Татищев, она может оказать воздействие на европейскую историографию. А это, разумеется, легче и удобнее сделать, когда она будет написана на современном литературном языке, а не на древнем наречии. Татищеву не удалось полностью осуществить свой замысел. Он успел переработать, то есть составить вторую редакцию, только вторую часть своего труда, охватывающую период с вокнижения Рюрика до монгольского нашествия, то есть 860-1238 года. Третья и четвертая части от монголо-татарского нашествия до Ивана III и от Ивана III до 1577 года не были завершены им и написаны на языке летописи. Что касается первой части, посвященной древнейшему долетописному периоду истории Руси, которая содержит введение историю скифов, сарматов и славян до 860 года, она основана главным образом на иностранных источниках и литературе. И, естественно, написана была изначально на литературном языке XVIII века. В истории российской, в хронологической последовательности, излагались политические события Руси. Труд Татищева лишь по форме напоминает летописи. В действительности же он во многом отличался от них, разных сочинений по истории, появившихся в XVIII веке. Автор поставил перед собой две задачи. Во-первых, выявить, собрать и систематизировать материал и изложить его в соответствии с источником. А во-вторых, объяснить его, установить причинную связь событий, сопоставить русскую историю с западной, византийской и восточной, дать оценку фактам, иначе говоря, дать объяснение историческому процессу, подвергнув критике использованные источники. Вторую задачу, исследовательскую, ученый мог выполнить в примечаниях к тексту, составляющих примерно во второй части около 1/5 объема. Принципиальное значение имеет и предизвещение к труду, в котором Татищев изложил свои теоретические воззрения на русскую науку, свое понимание русской и всемирной истории, методы критического изучения источников. Это было новым словом, отличившим историю российскую от предшествовавших исторических сочинений. Татищев обосновывает значение истории, которая обобщает жизненный опыт людей и важна для практической деятельности во многих областях – государственной, дипломатической, судебной, военной. Без знания истории ни один человек мудр и полезен быть не может. В основе концепции русской истории Татищева лежит история русского самодержавия, общие взгляды на развитие государства и формы правления в России и в других странах были разработаны Татищевым в специальной записке «Произвольное и согласное рассуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении государственным», а также в философском трактате «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищах». Труд Татищева представляет собой первый опыт научного освещения отечественной истории с позиции рационалистической философии. Историю российскую Татищев довел до 1577 года, но сохранились подготовленные материалы к этому труду, посвященные главным образом XVII веку, в том числе правлению Михаила Романова и Федора Алексеевича. Выдающееся значение этого труда, как нового этапа в развитии русской исторической науки, было признано не сразу и далеко не всеми. Отношение к истории российской и ее автору длительное время не было однозначным. Часть историков с недоверием отнеслась к сочинению Татищева и особенно резкой критике. Историю российскую подверг Николай Михайлович Карамзин. Он обвинял автора во многих грехах, главный из которых состоял в том, что историк выдумывал многие события, ссылаясь при этом на якобы вымышленные летописные источники. Впервые труд Татищева был опубликован в 60-80-х годах XVIII века. Новое академическое издание истории российской вышло в свет спустя почти 200 лет, в 1960-х годах. Оно отличается от первого высоким научным уровнем и обстоятельным справочным аппаратом. При подготовке его были использованы все известные рукописи Татищевского труда, которые находятся в архиве Академии наук. Татищева занимали не только прошлое России, но и современная ему эпоха. Особенно его интересовали события Петровского времени, переломные в истории страны, тем более, что он был их свидетелем и активным участником. После смерти Петра ученый, видимо, не раз задумывался над тем, чтобы написать книгу о его правлении. Он много размышлял о деятельности и личности царя, его преобразованиях, сравнивал и сопоставлял их с политикой его преемников. По-видимому, собирал материалы по истории Петровской эпохи. Эти раздумья и отчасти воспоминания, не только собственные, но и некоторых современников, отражены в трудах ученого, его записках и письмах. Глубокие впечатления от личности Петра и бесед с ним на разные темы Татищев сохранил на всю жизнь. Он считал, что всем обязаны великому монарху, кавычки, «все, что имею, чины, честь, имение, и главное над всем – разум, естественно, все по милости его величества имею, ибо если бы он меня в чужие краи не посылал, к делам знатным не употреблял, а милостью не ободрял, то бы я не мог ничего того получить». Кавычки закрыты. Для Татищева, как и многих других сподвижников и современников Петра, характерно преклонение перед личностью царя-реформатора. Петр у него отец Отечества, премудрый в свете государь, бессмертной славы и пользы российской умножитель, монарх, достойный вечного от России благодарения, и многие другие эпитеты относятся к Петру. В 1747 году Татищев предложил Академии наук подготовить и издать все заслуживающие памяти потомков изречения Петра. Он рекомендовал начать эту работу, не откладывая, пока еще живы люди, которые часто общались с царем и помнят многие беседы с ним. В памяти ученого тоже запечатлелись наиболее яркие рассказы о беседах Петра I. Некоторые из них он привел в истории российской и в письмах. Примеры эти стали хрестоматийными и, как правило, приводятся почти во всех работах о Петре. Но Академия тогда на запрос Татищева не ответила. Вопросы экономического, социального, политического развития России рассматривались Татищевым в его записках и представлениях правительству и в письмах. В числе проблем, поставленных им, отметим возникновение самодержавия и его роль в судьбах России, происхождение крепостного права, значение преобразования Петра, экономическая политика его преемников. Татищева с полным основанием можно считать и основоположником не только исторической, но и географической науки в России. Работа ученого в этой области развивалась в нескольких направлениях. В 30-х, первой половине 40-х годов в его ведении находились геодезисты, которые вели работы по государственным съемкам, картографированию, составлению генеральной карты всей России и ландкарт по отдельным губерниям и провинциям. Другим направлением была подготовка ученым анкет с вопросами и рассылка их на места с целью получения нужных материалов для составления описания России, в частности Сибири. Ученый создал несколько трудов по географии Сибири и России. Все они опубликованы в избранных трудах по географии России. В 1736 году он начал работу над общим географическим описанием всей Сибири. Из-за отсутствия необходимых материалов не сумел закончить его и написал только 13 глав и план работы. Ряд крупных трудов по географии был подготовлен Татищевым в 40-е годы. Это «Руссия» или, как ныне зовут, «Россия», «Введение к историческому и географическому описанию Великороссийской империи», о географии вообще и о русской в частности. Вопросам географии уделено большое внимание и в лексиконе Татищева. В трудах ученого четко сформулирован взгляд на предметы географии, как науки вообще и русской в частности, определены ее задачи, подчеркнута связь между географическим описанием и картами, между географией и историей. Таким образом, Татищев закладывает фундамент исторической географии. Большой интерес ученый проявлял не только к политико-экономической и исторической географии, но и к физической, отмечая, что без выяснения физико-географических особенностей невозможно научное географическое описание страны. Татищев во всех своих научных исследованиях подчеркивал огромную роль науки в борьбе с невежеством и суеверием. Он выступал за укрепление связи науки с практикой, за активное участие Академии наук в решении задач экономического и культурного развития России. Именно эти идеи получили дальнейшую разработку и практическую реализацию в деятельности Михаила Васильевича Ломоносова. Историю русской науки и Академии наук в XVIII веке нельзя представить себе без учета трудов Татищева. Научная деятельность его – пример бескорыстного служения науке и просвещению. В своих научных занятиях он не искал ни собственной пользы, ни личной славы, а рассматривал их как выполнение долга перед Отечеством, интересы, честь и слава которого были для него превыше всего. На этом наша сегодняшняя передача о замечательном русском историке и общественном деятеле Василии Николаевиче Татищеве завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улица города. Почему так названа? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
1: Улица Верности. Улица Верности проходит от Гражданского проспекта до улицы Руставели. Свое наименование она получила в мае 1965 года, когда отмечалось 20-летие победы в Великой Отечественной войне, в память о героических защитниках Ленинграда, об их верности Родине. Название обусловлено тем, что часть улицы проходит севернее Пискаревского мемориального кладбища, в непосредственной близости от него. Долгое время, вплоть до 1980-х годов, на начальном участке между Гражданским проспектом и улицей Бутлерова не было проезда для автомашин. Существовал лишь тротуар начальных домов по нечетной стороне, а ближе к противоположной стороне еще находились рельсы уже недействующей железнодорожной ветки, которая вела в сторону военной академии связи имени Семена Михайловича Буденного. Сейчас на этом участке, по четной стороне улицы, построен ЗАГС Калининского района, а рядом заложена аллея счастливой семьи, на которой установлена стела, посвященная счастливой семье. Слово «верность» таким образом приобрело и другое значение, относящееся к семейным узам. Ранее рядом с ЗАГСом появился и спортивный комплекс «Спартак». Однако самый известный спорткомплекс на улице Верности – это Академия футбольного клуба «Зенит». История спортивной школы берет свое начало в 1968 году, когда на базе Центральной детско-юношеской школы городского отдела народного образования была основана детско-юношеская спортивная школа «Смена». Одной из главных причин, а может быть и главной причиной решения об образовании школы, стало неудачное выступление «Зенита» в сезоне 1967 года. Тогда ленинградская команда заняла последнее место в группе А, которую сегодня мы называем премьер-лигой по английскому образцу. От вылета из когорты сильнейших «Зенит» спас юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Спортивное руководство страны посчитала невозможным применить спортивный принцип клубу из города колыбели революции. Группу А ради спасения ленинградцев расширили до 20 команд. Организатором и первым директором «Смены» был Дмитрий Николаевич Бесов. В первые годы у «Смены» не было основной спортивной базы, а кабинет директора школы находился в полуподвальном помещении на углу Лиговского проспекта и улицы Некрасова. Школа в Калининском районе появилась в 1977 году, Это уже был настоящий спортивный комплекс, построенный по проекту ленинградского архитектора Станислава Одновалова. 1 июля 2009 года в связи со сменой владельца «Смена» была переименована в АНО ДОД ДЮСШ «Смена Зенит». Учредителем школы вместо городского комитета по физической культуре и спорту стал футбольный клуб «Зенит». Для воспитанников Академии «Зенита» на улице созданы специализированные школы номер 473, которые находятся на улице Верности, 28. Более 600 воспитанников Академии были выпускниками именно этой школы. Назовем нескольких из них. Это Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Андрей Аршавин. Ну а всю четную сторону улицы Верности между улицами Крашенинникова и Руставели занимают главным образом типовые жилые дома постройки 1960-70-х годов. Улица генерала Лагуткина. На стене дома 10 по улице Чайковского установлена мемориальная доска, текст которой гласит: «В этом доме в 1938-1983 годах жил начальник краснознаменной местной противовоздушной обороны Ленинграда генерал-майор Емельян Сергеевич Лагуткин, один из организаторов обороны города в годы Великой Отечественной войны». В период обороны и блокады Ленинграда в городе была известна шуточная песенка. Шел по улице отряд МПВО. Все девчата, а мужчин ни одного. Ах, что за чудо вижу я? Так это ж армия моя! Действительно, по заданию первого секретаря Ленинградского обкома ВКПБ Андрея Александровича Жданова, Лагуткин организовал отряды МПВО, в которые были мобилизованы 20 тысяч ленинградских девушек. С помощью бойцов армии генерала Лагуткина из окруженного фашистскими захватчиками Ленинграда на Урал вывозилось оборудование и производственное сырье. эвакуировалось на Большую Землю мирное население. Малоизвестный факт. В июне 1942, то есть после первой, самой тяжелой блокадной зимы, генерал Лагуткин издал приказ по своей армии создать среди бойцов МПВО самодеятельный ансамбль. В районных отделениях МПВО проводились смотры, по результатам которых был организован хор. Первое выступление хора состоялось в Большом зале Ленинградской филармонии 2 ноября 1942 года. А мы помним, что еще в августе 42-го, 9 числа, в Большом зале филармонии была исполнена 7-я симфония Шостаковича. После окончания войны бойцы МПВО разминировали пригороды, восстанавливали разрушенные здания в Ленинграде, прокладывали трамвайные пути, поскольку из опытных защитников города подготовили специалистов рабочих и строительных специальностей. Емельян Сергеевич Лагуткин в конце 40-х пострадал от репрессий. Он был объявлен английским шпионом, впоследствии реабилитирован. Он прожил до 1983 года. В 2008 в Петербурге новому проезду присвоили имя легендарного ленинградского генерала. Улица Летчика Пилютова. Улица Летчика Пилютова проходит от улицы Чекистов до проспекта Народного ополчения. Первоначальное ее название, Первая Комсомольская улица, велось с 1930-х годов и было дано в честь Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, сокращенно Комсомол. Параллельная ей Вторая Комсомольская улица существует и сейчас. 16 января 1964 года улице присвоили имя Героя Советского Союза Петра Андреевича Пилютова. Петр Пилютов в 1932-м окончил военную школу авиационных техников. В 1934-м Пилютов участвовал в операции по спасению челюскинцев в качестве бортмеханика известного летчика Молокова. В этой операции Пилютову принадлежало интересное изобретение. Для того, чтобы вывозить из ледового лагеря на двухместном самолете Р-2 не двух, а четырех человек, бортмеханик Пилютов придумал прикрепить под крылья самолета ящики от грузовых парашютов и сажать в них людей. Уже во второй рейс Молоков с Пилютовым спасли сразу четверых челюскинцев. За эту операцию Петр Пилютов получил свой первый из четырех орденов Ленина. За подвиг, совершенный 17 декабря 1941 года, Пилютову было присвоено звание Героя Советского Союза. В этот день он в одиночку сопровождал через Ладожское озеро 9 транспортных самолетов, эвакуировавших из Ленинграда людей и грузы. Во время перелета ему пришлось драться с 6 самолетами противника. Транспортные самолеты, защищаемые Пилютовым, долетели до цели, а в бою с врагами Пилютов сбил 2 Хейнкеля 113. Его тоже подбили. Летчика, получившего 21 рану, спас колхозник, обнаруживший его замерзающим на снегу. Всего за время войны Петр Пилютов сбил 17 самолетов противника, а боевых вылетов совершил 1945. Ну а за время всей летной службы Пилютов поднимался в небо 8788 раз.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров»

0: посольству и военным госпиталям. В этой книге нет описаний военных походов и сражений, но есть человеческие судьбы, забытые или пока неведомые нам петербургские адреса, знакомство с которыми напоминает нам не только о русской воинской славе, но и о том, какой вклад в русскую культуру и науку внесли люди в военной форме. В книге вы найдете многочисленные иллюстрации, редкие фотографии, а также тексты полковых маршей и стихи офицеров-поэтов. Доступный стиль изложения, широкий круг использованной литературы, в том числе публикации старинных, давно забытых журналов, а главное – чувство личной причастности к русской истории, живого сочувствия судьбам давно ушедших людей – все это отличительные черты книг и передач Татьяны Трефиловой, благодаря которым прошлое нашего города становится ближе, понятнее и дороже ее читателям и слушателям. Спрашивайте книгу «Невидимый Петербург-2» в редакции «Радио Град Петров», на православных выставках, в магазине христианской литературы «Слово» и в некоторых церковных лавках нашего города. Справки по телефону 328-29-32.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала первая часть концерта для флейты оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».

0: поговорим о театре.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Поговорим о театре». У микрофона Мария Питько.
2: И Александр Крупинин.
1: Да, сегодня у нас вдвоем с Сашей такая необычная передача «Поговорим о театре» в необычном формате. Мы собрались по поводу того, что 25 июля – день рождения Василия Шукшина. О нем мы говорили уже на наших программах «За двумя зайцами». Но сегодня именно театральная передача, потому что для нас Василий Шукшин не только писатель, но и режиссер, и актер. И вот интересно, мы накануне программы с Сашей тоже обсуждали, почему, вот, несмотря на то, что сам Василий Шукшин не поставил
2: спектакли,
1: да, он не работал режиссером в театре, да, у него такая кинокарьера. Допустим, вот сейчас, в настоящее время, ну и уже довольно-таки давно, его произведения пользуются популярностью именно в театре. Вот это, мне кажется, феномен.
2: Ну, даже не только пьесы «Энергичные люди», но и
1: рассказы
2: ставятся.
1: Рассказы, да? Его, да.
2: Но мне кажется, что это просто Василий Макарыч, он смог найти вот что-то такое очень важное и глубоко раскрыть вот русский характер, вот характер русского человека, который, в общем-то, он же не меняется от того, там, советская власть, не советская власть, досоветская, послесоветская. А человек остается сам собой, и он как бы пытается вот найти себя, найти свое место в этом мире, да, несмотря на все, что его окружает, все его, так сказать, государственные феномены, да, такие, которые давят на него со всех сторон. А он все равно ищет себя, хочет найти свое место, прожить свою жизнь. И вот Шукшин это вот очень хорошо показал. Он же совершенно разных брал персонажей из разных слоев общества. И тем не менее, вот именно, мне кажется, вот он как-то один из немногих, кто вот понял глубоко русский характер вот, в 20 веке.
1: Да, а вот какая-то удивительная искренность от его произведений исходит. Но это еще и потому, что как личность он никогда не умел притворяться. Вот несмотря на то, что он в ГИК закончил, казалось бы, конечно, у него и актерские данные тоже, да, и режиссерские. И вроде бы это самой профессии обусловлено умение быть кем-то еще, но он всегда оставался именно самим собой. И вот это вот отсутствие дистанции, мне кажется, и есть какой-то секрет, ключ к пониманию Шукшина. Но вот сегодня как раз мы хотели представить.
2: Да, в театральной передаче будет правильно поставить, мы хотим поставить рассказ Шукшина «Упорный», который читает тоже выдающийся актер советского театра Михаил Ульянов. Это запись 1982 года. И вот именно характер человека, мне кажется, особенно проявляется в этом рассказе.
1: Да, ну вот небольшое мы вступление сделали, и мы удаляемся.
2: А вы слушаете, уважаемые радиослушатели, насколько это прекрасный автор, писатель и человек.
3: Все началось с того, что Мони Квасов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель невозможен. По тем-то и тем-то причинам, потому хотя бы, что существует трение. Моня, тут, между прочим, надо объяснить, почему Моня. Его звали Митька, Дмитрий, но бабка звала его Митрий, а ласково Мотька, Мотя. А уж дружки переделали в Моню. Так проще, а кроме того, непоседливому Митьке имя это, Моня, как-то больше шло. Выделяло его среди других, подчеркивало как раз его непоседливость и строптивый характер. Прочитал Моня, что вечный двигатель невозможен. Прочитал, что многие-многие пытались все же изобрести такой двигатель. Посмотрел внимательно рисунки тех вечных двигателей, какие в разные времена предлагались, и задумался. Что трение там, законы механики, он все это пропустил. А сразу с головой ушел в изобретение такого вечного двигателя, какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что от всяких трезвых мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое. «Да ладно, будут тут мне!» И теперь он тоже подумал, «Да ну, что значит невозможен? Моне шел 26-й год. Он жил с бабкой, хотя где-то были и родители, мать с отцом, но бабка еще маленького взяла его к себе от родителей. Те вечно расходились, то опять сходились, и вырастила. Моня окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме 1,5 года. Не понравилось, бросил. До армии работал в колхозе, отслужил в армии, приобрел там специально шофера и теперь работал в совхозе шофером. Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдавалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый. Вот уж что у него было, так это было. Если ему влетала в лоб какая-то идея, то ли научиться играть на аккордеоне, то ли, как в прошлом году, отстоять в своем огороде 17 соток, не 15, как положено по закону, а 17, сколько у них с бабкой, почему им и было предложено перенести плетень ближе к дому, то идея эта, какая в него вошла, подчиняла себе всего Моню. Больше он ни о чем не мог думать, как о том, чтобы научиться на аккордеоне или не отдать сельсоветским эти несчастные 2 сотки земли. И своего добивался. Так и тут, с этим двигателем. Моня перестал видеть и понимать все вокруг, весь отдался великой изобретательской задаче. Что бы он ни делал, ехал на машине, ужинал, смотрел телевизор, все мысли о двигателе. Он набросал уже около 10 вариантов двигателя, но сам же и браковал их один за одним. Мысль работала судорожно. Моня вскакивал ночами, чертил какое-нибудь очередное колесо. В своих догадках он все время топтался вокруг колеса. Сразу с колеса начал и продолжал искать новые и новые способы, как заставить колесо постоянно вертеться. И, наконец, способ был найден. Вот он. Берется колесо, например, велосипедное, закрепляется на вертикальной оси. К ободу колеса жестко крепится в наклонном положении под углом в 45 градусов к плоскости колеса желоб, так, чтобы по желобу свободно мог скользить какой-нибудь груз, допустим, килограммовая гирька. Теперь, если к оси, на которой закреплено колесо, жестко же прикрепить, приварить железный стерженек, так, чтобы свободный конец этого стерженька проходил над желобом, где скользит груз, то есть... Если груз, стремясь вниз по желобу, упрется в этот стерженек, то он же будет его толкать. Ну, не толкать, давить на него будет, на стерженек-то. А стерженек соединен с осью, ось закрутится, закрутится и колесо. Таким образом, колесо само себя будет крутить. Моня придумал это ночью. Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик. И даже не испытал особой радости, только удивился. Чего же не столько времени головы-то ломали? Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетника, пахло пылью. Моня мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей родины – России, как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине. Идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг. И в этой ходьбе ничего больше, идет и все. Почудилось Моне некое собственное величие. Вот так вот пройдет человек по земле, без крика, без возгласов, поглядит на все тут и уйдет. А потом хватится, кто был-то? Кто был? Кто был? Моня еще походил по горнице. Если бы он был не в трусах, а в брюках, то уж теперь сунул бы руки в карманы. И так походил бы, хотелось. Но лень было надевать брюки. Не лень, а совестно суетиться. Покой! Могучий покой объял душу Мони. Он лег на кровать, но до утра не заснул. Двигатель свой он больше не трогал, там все ясно. А лежал поверх одеяла, смотрел через окно на звезды. Ветер горячий к утру послаб, было тепло, но не душно. Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный. И та особенная тишина, рассветная, пугливая, невечная, прилегла под окно. И скоро ее вспугнули, эту тишину. Скрипнули недалеко воротца, потом звякнула цепь у колодца, потом с визгом раскрутился колодезный вал. Люди начали вставать. Моня все лежал на кровати и смотрел в окно. Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут прекрасно, просто, бесконечно дорого. Еще полежал Моня с полчаса и тоже поднялся, хоть и рано, но все равно теперь уже не заснуть. Подсел к столу, просмотрел свой чертежик. Странно, что он не волновался и не радовался. Покой все пребывал в душе. Моня закурил, откинулся на спинку стула и стал ковырять спичкой в зубах. Просто так, нарочно, чтобы ничтожным этим действием подчеркнуть огромность того, что случилось ночью и что лежало теперь на столе в виде маленьких рисунков. И Моня испытал удовольствие. На столе лежит чертеж вечного двигателя, а он ковыряется в зубах. Вот так вот, дорогие товарищи. Вольно вам в жарких перинах трудиться на заре с женами. Вольно сопеть и блаженствовать, кургузы. Еще и с довольным видом будут ходить потом днем. Будут делать какие-нибудь маленькие дела, а при этом морщить лоб, как если бы они думали. Оля-ля-ля. Даже и думать умеете? Гляди-ка. Впрочем, что же, выдумали же, например, рукомойник. Ведь это же какую голову надо иметь, чтобы... Ах, люди, люди! Моня усмехнулся и пошел к человеческому изобретению, к рукомойнику, умываться. И все утро потом Моня пробыл в этом насмешливом настроении. Бабка заметила, что он какой-то блаженный с утра. Она была веселая, крепкая старуха. Мотьку своего любила, но никак любви это не показывала. Она сама тоже думала о людях несложно. Живут, добывают кусок хлеба, приходит время, умирают. Важно не оплошать в трудную пору, как-нибудь выкрутиться. Войну, например, она приспособилась так. Заметила в одном колхозном амбаре щель в полу, а через ту щель потихоньку сыплется зерно. А амбар задней стеной выходил на дорогу, но с дороги его заслоняли заросли крапивы и бурьяна. Ночью Квасик пробралась с мешочком через эти заросли и сжалилась вся, но к зерну попала. Амбар был высокий, пол над землей высоко, хватит пролезть человеку. Квасик подчистила зерно, проковыряла ножом щель пошире и с неделю ходила ночами под тот амбар с мешочком и наносила зерна изрядно. И в самый голод великий толкла ночами зерно это в ступки, подмешивала муку сосновой коры и пекла хлебушек. Так обошла свою гибель. Мотька был ей как сын, даже, наверное, дороже, потому что больше теперь никого не было. Была дочь, сыновей двух убила на войне, мать Мотькина. Но она, в конец, запуталась со своим муженьком, закружилась в городе, вообще как-то не вышло толку из бабы. Она сюда и носа не казала, так что есть она, и вроде ее нет. «Че ты сегодня такой?» — спросила бабка, когда сидели завтракали. «Какой?» — спокойно и снисходительно поинтересовался Моня. «Довольный-то. Жмурище, как кот на солнышке. Приснилось, что ли, че?» Моня несколько подумал и сказал заковыристо: «Мне приснилось, что я нашел 10 000 рублей в портфеле». «Путь ты к лешему!» Старуха усмехнулась, помолчала и спросила: «Ну и что бы ты с ямя стал делать?» «Что? А ты что?» «Я тебя спрашиваю». Нет, а вот ты чего бы стала делать? Чего тебе, например, надо? Мне ничего не надо. Может, дом бы перебрать? Лучше уж новый срубить. Чего тут перебирать, гнилье трясти? Бабка вздохнула, долго молчала. Гнилье-то гнилье. А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут. Начинается, невольно сказал Моня. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень осознавал, но одно в ней раздражало Моню. Разговор о предстоящей смерти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью. Нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру. Чего ты опять? Умная старуха поддельно скорбно усмехнулась. А чего ж? Что я два века жить буду? Придет, матушка. Ну и придет, значит, придет. Чего об этом говорить раньше времени? Но говорить старухе об этом хотелось. Жаль только, что Мотька не терпит таких разговоров. Она любила с ним говорить. Она считала, что он умный парень. Удивительно только, что в селе так не думает. Так чего приснилось-то? Да ничего, так я. Утро вон хорошее, я и радый. Ну-ну, и радуйся, пока молодой. Старость придет, не возрадуйся. Ничего, беспечно и громко сказал Моня, закончив трапезу. Мы еще сообразим тут. Скажем еще свое. Фе. И Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инженеру РТС Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек приезжий, толковый, несколько мрачноватый, правда, но зато не трепач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему нравился. Инженер был в ограде, возился с мотоциклом. «Здравствуй», — сказал Моня. «Здравствуй», — не сразу окликнулся инженер и глянул на Моню неодобрительно. Наверное, не понравилось, что с ним на «ты». «Переживешь», — подумал Моня. «Молодой еще». «Зашел сказать свое фе», — продолжал Моня, входя в ограду. Инженер опять посмотрел на него. «Что еще за фе?» «Как ученые думают насчет вечного двигателя?» Сразу начал Моня. Сел на бревно, достал папиросы и смотрел на инженера снизу. «А? Что за вечный двигатель?» «Ну, этот... перпетум мобиле. Нормальный вечный двигатель, который никак не могли придумать». «Ну, и что?» «Как насчет этого думают?» «Да кто думает-то?» Стал раздражаться инженер. «Ученый мир вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?» «Никак не думают. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать?» «Значит, сняли проблему». Инженер снова склонился к мотоциклу. «Сняли». «Не рано?» – не давал уйти от разговора Моня. «Что не рано?» – оглянулся опять инженер. «Сняли-то, проблемы-то». Инженер внимательно посмотрел на Моню. «Что, изобрел вечный двигатель, что ли?» И Моня тоже внимательно посмотрел на инженера и всадил в его дипломированную головушку, как палку в муравейник воткнул. И изобрел. Инженер, не вставая с корточек, попристальнее вгляделся в Моню, откровенно улыбнулся и возвратил Моне палку. Тоже отчетливо, не без ехидства, сказал: «Поздравляю». Моня обеспокоился. Не то, что он усомнился вдруг в своем двигателе, а то обеспокоило, да каких же, оказывается, глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель невозможен. Этак и выдумаешь его, а они будут твердить невозможен. Спорить с людьми – это тяжко, грустно. Вся эта строптивость Мони, все упрямство его, чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием. «А что дальше?» – спросил Моня. «В каком смысле?» «Ну, ты поздравила, а дальше?» «Дальше? Пускай его по инстанции, добивайся. Ты его сделал уже или только придумал?» Придумал? Ну вот. Инженер усмехнулся, качнул головой. Вот и двигай теперь. Пиши, что ли, я не знаю. Моня помолчал, задетый за больное усмешкой инженера. Ну, а что же ты даже не поинтересуешься, что за двигатель? Узнал бы хоть принцип работы. Ты же инженер. Неужели тебе не интересно? Нет, жестко сказал инженер, не интересно. Почему? Инженер оставил мотоцикл, вытер руки тряпкой, бросил тряпку на бревна, полез в карман за сигаретами. Посмотрел на Моню сверху. Парень, ты же говорил, что в техникуме сколько-то учился. 1,5 года. Вот видишь, чего же ты такую бредятину несешь, сидишь? Сам шофер, с техникой знаком. Что, неужели веришь в этот свой двигатель? Ты же даже не узнал принципы его работы. А сразу бредятина, изумился Моня, чувствуя, что все, с этой минуты он уперся. Узнал знакомое подрагивание в груди, противный холодок и подрагивание. И узнавать не хочу. Почему? Потому что это глупость. И ты должен сам понимать, что это глупость. Ну а вдруг не глупость? Проверь, а потом уже приходи с принципом работы. Но если хочешь мой совет, не трать время на проверку. Спасибо за совет, Моня встал. Вообще, за добрые слова. Ну вот, сказал инженер, вроде с сожалением, но непреклонно. И не тронь вас. Скажи еще, что меня в институте учили. Да при чем тут институт? Я же к тебе не со справкой пришел. Ну, а чего уж такая самодеятельность-то тоже, воскликнул инженер. Почти 9 лет учился, и на тебе, вечный двигатель. Что уж, надо же понимать хоть такие-то вещи. Как ты думаешь, если бы вечный двигатель был возможен, неужели бы его до сих пор не изобрели? Да вот так вот все рассуждают, невозможен, и все. И все махнули рукой. Да не махнули рукой, а доказали давно, невозможен. Ладно было бы у человека 4 класса, а то ты же 8,5 лет учился. Ну, как же так? Инженер по-живому рассердился. Именно рассердился. И не скрывал, что сердится. Смотрел на Моню зло и строго. И отчитывал. Что же ты 8,5 лет делал? Смолил и к стенке становил. Тоже зло сказал Моня. И тоже поглядел в глаза инженер. Что ты как на собрание-то выступаешь? Чего красуешься-то? Я тебя никуда выдвигать не собираюсь. Вот видишь, чуть растерялся инженер от встречной напористой злости. Но и своей злости тоже не убавил. Умеешь же говорить. Значит, не такой уж темный. Нехрена тогда и с вечным двигателем носиться. Людей смешить. Инженер бросил сигарету, наступил на нее, крутнулся, вдавив ее в землю, и пошел заводить мотоцикл. Моня двинулся из ограды. Оглушил его этот инженер. И стыдно было, что отчитали, и злость поднялась на инженера нешуточная. Но ужасно, что явилось сомнение в вечном двигателе. Он пошел прямиком домой, к чертежу. Шагал скоро, глядел вниз. Никогда так стыдно не было. Стыдно было еще своей утренней беспечности, безмятежности, довольства. Надо было все же хорошенько все проверить. Черт! И в такой безмятежности поперся к инженеру. Надо было проверить, конечно. Бабки дома не было. И хорошо, сейчас полезла бы с тревогой, с вопросами. Моня сел к столу, придвинул чертеж. Ну и что? Груз вот он, давит на стержень. Давит же он на него, давит. Как же он не давит? А что же он делает? Моня вспомнил, как инженер спросил, что же ты 8,5 лет делал? Нервно ерзнул на стуле, вернул себе опять к двигателю. Ну, груз давит на стержень, стержень от этого давления двинется. Двинется, а другим концом он приварен к оси. Да что за мать-перемать-то? Ну и почему это невозможно? Вот теперь Моня волновался, определенно волновался, прямо нетерпения хватило. Правильно, 8,5 лет учился, совершенно верно. Но вот же, вот. Моня вскочил со стула, походил по горнице. Он не понимал, что они. Ну пусть докажут, что груз не будет давить на стержень, а стержень не подвинется от этого. А почему он не подвинется-то? Вы согласны, подвинется? Тогда и ось. Фу. Моня не знал, что делать. Делать что-то надо было, иначе сердце лопнет от всего этого. Кожа треснет от напряжения. Моня взял чертеж и пошел из дому. Сам пока не знаю куда. Пошел бы к инженеру, если бы тот не уехал. А может, и не уехал. И Моня пошел опять к инженеру. И опять шел скоро. Стыдно уже не было, но такое нетерпение охватило. Впору бегом бежать. Малость Моня и подбежал в переулке, где людей не было. Мотоцикла в ограде не было. Моне стало досадно. И он больше машинально, чем с какой-то целью, зашел в дом инженера. Дома была одна молодая хозяйка. Она недавно встала, ходила в халатике, еще припухшая со сна, непричесанная. «Здравствуйте», — сказал Моня. «А муж уехал?» «Уехал». Моня хотел уйти, но остановился. «А вы же ведь учительница?» — спросила. Хозяйка удивилась. «Да. А что?» «По какому?» «По математике». Моня, не обращая внимания на беспорядок, которого хозяйки стыдятся, не обращая внимания на хозяйку, что она еще не привела себя в порядок, прошел к столу. «Ну-ка, гляньте одну штуку. Я тут поспорил с вашим мужем. Идите-ка сюда». Молодая женщина какое-то время нерешительно постояла, глядя на Моню. Она была очень хорошенькая, пухленькая. «Что?» – спросил Моня. «А в чем дело-то?» – тоже спросила учительница, подходя к столу. «Смотрите», – стал объяснять Моня по чертежу. «Вот это такой желобок из столистой какой-нибудь жести. Так? Он вот так вот наклонно прикреплен к ободу этого колеса. Если мы сюда положим груз, вот здесь сверху, а вот это будет стержень, он прикреплен к оси, груз поехал, двинул стерженек. Он же двинет его, надавит, надавит. Он будет устремляться от этого груза, так же, стерженек-то. А ось что будет делать? Закрутится. А колесо? Колесо-то на оси жестко сидит. Это что же, вечный двигатель, что ли, удивилась учительница? Моня сел на стул, смотрел на учительницу, молчал. «Что это?» – спросила она. «Да вы же сами сказали. Вечный двигатель? Ну?» Учительница удивленно скривила свежие свои губки, долго смотрела на чертеж, тоже пододвинула себе стул и села. «Ага?» – спросил Моня, закуривая. У него опять вздрагивало в груди, но теперь от радости и нетерпения. «Не будет колесо вращаться», — сказала учительница. «Почему?» «Не знаю пока. Это надо рассчитать. Оно не должно вращаться». Моня крепко стукнул себя кулаком по колену. Встал и начал ходить по комнате. «Ну, ребята», — заговорил он, — «я не понимаю. Или вы заучились, или...» «Почему не будет-то?» Моня остановился, глядя в упор на женщину. «Почему?» Женщина тоже смотрела на него, несколько встревоженная. Она, как видно, немножко даже испугалась. «А вам нужно, чтобы он вращался?» – спросила она. Моня пропустил, что она это весьма глупо спросила. Сам спросил все свое. «Почему оно не будет вращаться?» «А как вам муж объяснил?» «Муж? Никак. Муж взялся стыдить меня». И опять Моня кинулся к чертежу. «Вы скажите, почему колесо? Груз давит?»
4: «Давит».
3: «Давит. Стержень от этого давления...» «Знаете что?» – прервала Моня учительница. «Чего мы гадаем тут? Это нам легко объяснит учитель физики. Александр Иванович такой. Не знаете его?»
4: «Знаю.
3: Он же недалеко здесь живет». Моня взял чертеж. Он знал, где живет учитель физики. «Только подождите меня, ладно?» – попросила учительница. «Я с вами пойду. Мне тоже интересно стало». Моня сел на стул. Учительница замешкалась. «Мне одеться нужно».
4: «А, догадался Моня. Ну, конечно, я на крыльце подожду». Моня пошел к выходу, но с порога еще оглянулся, сказал с улыбкой. «Вот дела-то, да?»
3: «Я сейчас», — сказала женщина. Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню.
4: смотрел в чертеж, выслушал. «Вот», — сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом, «видите, как все продумано, а вы говорите». И повернулся к Моне. И потихоньку, тоже возбуждаясь, стал объяснять. «Смотрите сюда. Я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но только внесу маленькие изменения. Я уперу ваш желоб и ваш груз. А к ободу колеса вместо желоба прикреплю тоже стержень, вертикально. Вот». Гетман нарисовал свое колесо, и к ободу его прикрепим стержень. «Вот сюда мы его присобачим». Так, Гетман был очень доволен. «Теперь я к этому вертикальному стержню прикрепляю пружину». Вот, учитель и пружину изобразил. «А другим концом...»
5: «Я уже такой двигатель видел в книге», — остановил Моне учителя. «Так не будет крутиться».
4: «Ага!» — воскликнул счастливый учитель. «А почему?»
5: «Пружина одинаково давит в обои конца».
4: «Это ясно. Взяли ваш вариант. Груз. Груз лежит на шолопе и давит на стержень. Но ведь груз – это та же пружина, с которой вам все ясно. Груз также одинаково давит и на стержень, и на шолоп. Ни на что чуть-чуть меньше, ни на что чуть-чуть больше. Колесо стоит».
5: Это показалось Моне чудовищным.
6: «Да как же!» – вскинулся он. «Вы что? По желобу он только скользит! Желоб можно еще круче поставить, а на стержень падает! И это одинаково?» Моне свирепо посмотрел на учителя.
4: Но того все не оставляла странная радость. «Да!» – тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверное, его так радовала незыблемость законов механики. «Одинаково. Это неравномерность, это кажущаяся неравномерность. Здесь абсолютное равенство».
6: «Да горите вы синим огнем с вашим равенством!» — сказал Моня, сгреб чертеж и пошел вон.
5: Вышел на улицу и быстро опять пошагал домой. Это походило на какой-то заговор.
6: «Это черт знает что! Как сговорились! Ведь ясно же, ну ребенку ясно, колесо не может не вертеться. Нет, оно, видите ли, не должно вертеться. Ну что это?»
5: Моня приколбасил опять домой, написал записку, что он себя неважно чувствует, нашел бабку на огороде, велел ей отнести записку в совхозную контору, не стал больше ничего говорить бабке, а ушел в сарай и начал делать вечный двигатель.
6: И он его сделал. Весь день пластался до темна. Доделывал уже с фонарем. Раззарил велосипед, колесо взял, желоб сделал из старого оцинкованного ведра, стержень не приварил, а скрепил с осью болтами. Все было сделано, как и задумалось.
5: Моня подвесил фонарь повыше, сел на чурбак рядом с колесом, закурил. И без волнения толкнул колесо ногой. Почему-то охота была начать вечное движение непременно ногой. И привалился спиной к стене. И стал снисходительно смотреть, как крутится колесо. Колесо покрутилось, покрутилось и стало. Моня потом его раскручивал уже руками. Подолгу, с изумлением, враждебно смотрел на сверкающий спицами светлый круг колеса. Оно останавливалось. Моня сообразил, что не хватает противовеса. Надо же уравновесить желоб и груз. Уравновесил. Опять, что есть силы, раскручивал колесо. Опять сидел над ним и ждал. Колесо останавливалось. Моня хотел изломать его, но раздумал. Посидел еще немного, встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь. Пришел на реку, сел к воде, выбирал на ощупь возле себя камушки и стрелял ими с ладони в темную воду. От реки не исходил покой. Она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега. Всю ночь чего-то все беспокоилось, бормотала сама с собой и текла, стекла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камушки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вдруг смеялась тихо, шепотом. Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот один он здесь, все над ним надсмеялись и дальше будут смеяться. Хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто в селе еще не изобретал. Этого хватит месяца на два говорить. Пусть, надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет. Пусть посмеются, ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то, Моня, людей. Он думал о них спокойно, с сожалением. Даже подумал, что зря он так много спорит с ними. Что спорить? Надо жить, нести свой крест молча. И себя тоже стало немного жаль. Дождался Мони, что и заря занялась. Он вовсе отрешился от своей неудачи. Умылся в реке, поднялся на взвоз и пошел береговой улице. Просто так опять, без цели. Спать не хотелось. Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей, трех примерно, и смотреть, как они развиваются. И обрести покой. Ходить вот так вот, медленно, тяжело, и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо. Моня очень любил спокойных мужиков. Уже совсем разведнело. Моня не заметил, как пришел к дому инженера. Ненарочно, конечно, пришел, а шел мимо и увидел в ограде инженера. Тот опять возился со своим мотоциклом. «Доброе утро!» — сказал Моня, остановившись у изгороди, и смотрел на инженера мирно и весело. «Здорово!» — откликнулся инженер. «А ведь крутится!» — сказал Моня. «Колесо-то!» Инженер отлип от своего мотоцикла. Некоторое время смотрел на Моню, не то что не верил, скорее так, не верил и не понимал. «Двигатель, что ли?» «Двигатель, колесо-то, крутится? Всю ночь крутилось. И сейчас крутится. Мне надоело смотреть, я пошел малость пройтись». Инженер теперь ничего не понимал. Вид у Мони усталый, честный и нисколько не пристыженный, а даже какой-то просветленный. «Правда, что ли?» «Пойдем, поглядишь сам». Инженер пошел из ограды к Моне. «Ну, это фокус какой-нибудь?» Все же не верил он. «Подстроил там чего-нибудь?» «Какой фокус? В сарае на полу крутится и крутится». «А что колесо-то?» «От велика». Инженер приостановился. «Ну, правильно, там хороший подшипник, оно и крутится». «Да», сказал Моня, «но не всю же ночь». Они опять двинулись. Инженер больше не спрашивал. Моня тоже молчал. Благостное настроение все не оставляло его. Хорошее какое-то настроение, даже самому интересно. «И всю ночь крутится», не удержался, и еще раз спросил инженер перед самым домом Мони. И посмотрел пристально на Моню. Моня преспокойно выдержал его взгляд и вроде сам тоже изумляясь сказал: «Всю ночь, часов с 10 вечера толкнул его, и вот. Сколько уж сейчас?» Инженер не посмотрел на часы, шел с Моней крайне озадаченный, хоть старался не показать этого, щадя свое инженерное звание. Моне даже смешно стало, глядя на него, но он тоже не показал, что смешно. «Приготовились», — сказал он, остановившись перед дверью сарая, посмотрел на инженера и пнул дверь. И посторонился, чтобы тот прошел внутрь и увидел колесо. И сам тоже вошел в сарай. Крайне интересно стало, как инженер обнаружит, что колесо не крутится. Ну, сказал инженер, я думал, ты хоть фокус какой-нибудь тут придумал. Не смешно, парень. Ну, извини, сказал Моня довольный. Пойдем, у меня дома коньячишка есть, сохранился. Выпьем по рюмай. Инженер с интересом посмотрел на Моню, усмехнулся. Пойдем. Пошли в дом. Осторожно, стараясь не шуметь, прошли через прихожую комнату. Прошли уже было, но бабка услышала. «Монька, где был всю ночь?» – спросила она. «Спи, спи», – сказал Моня. «Все в порядке». Они вошли в горницу. «Садись», – пригласил Моня. «Я сейчас организую». «Да ты...» «Ничего не надо организовывать», – сказал инженер шептом. «Брось, что с утра организовывать?» «Ну ладно», – согласился Моня. «Я хотел хоть пирожок какой-нибудь». «Ну ладно». Когда выпили по рюмахе и закурили, инженер опять с интересом поглядел на Моню, сощурил в усмешке умные глаза. Все же не поверил на слово. Сделал. Всю ночь, наверное, трудился. А Моня сидел теперь задумчивый и спокойный, как если бы у него уже было трое детей, и он смотрел, как они развиваются. Весь день вчера угробил. «Дело не в этом», – заговорил Моня, и заговорил без мелкого сожаления и горя, а с глубоким искренним любопытством. «Дело в том, что я все же не понимаю, почему оно не крутится? Оно же должно крутиться». «Не должно», – сказал инженер, – «в том-то все дело». Они посмотрели друг на друга. Инженер улыбнулся. И ясно стало, что вовсе он не злой человек. Улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверное, на него по его молодости и совестливости навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо. Не до этого стало. «Учиться надо, дружок», – посоветовал инженер. «Тогда все будет понятно». «Да при чем тут учиться, учиться?» – недовольно сказал Моня. «Вот нашли одну тему – учиться, учиться. А ученых, дураков не бывает?» Инженер засмеялся и встал. «Бывают, но все же не ученых, их больше. Я не к этому случаю говорю вообще. Но будь здоров. Давай еще по рюмахе». «Нет, и тебе не советую». Инженер вышел из горницы и постарался опять пройти по прихожей неслышно, но бабка уже не спала, смотрела на него с печки. «Шагай вольней!» – сказала она. «Все равно не сплю». «Здравствуй, бабушка!» – поприветствовал ее инженер. «Здорово, мило! Чего вы-то не спите? Глядите-ка, молодые, как старики. Вам спать да спать надо». «А в старости-то что будем делать?» – сказал инженер весело. «В старости тоже не поспишь. Ну, значит, потом когда-нибудь». «Где-нибудь. Разве что там». Моня сидел в горнице и смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным, сходило солнце. Село пробудилось. Хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в табун. Переговаривались люди, уже где-то и покрикивали друг на друга. Все как положено. «Слава Богу, хоть тут-то все ясно», — думал Моня. «Солнце всходит и заходит, всходит и заходит, недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют, кричат, спешат, трудятся, поливают капусту, радости подсчитывают, удачи. Эх, люди! Милые люди, здравствуйте!»

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал ме еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов,

Растныся волею и лежащего во вленности ускорей в поставе, и спаси меня в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси меня. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, иже многою Твоею благостью, и великими щедротами Твоими, дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великое же и неисследованное, славное же и ужасное, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословить и державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподоби.

Пресвятая Дева, услыши глас, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 150-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывки из 11 и 12 глав.
1: Братья, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.
0: Послушайте 74-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 18 главы.
2: В то время приступили к Иисусу ученики и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Кто примет такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мысль о Царстве, которое должен установить Христос, не давала покоя его ученикам. Считая это Царство земным и к тому же доминирующим в мире, как некую Израильскую империю с центром в Иерусалиме, апостолы полагали, что Христос будет царем, кесарем, ну а значит они, его ближайшие ученики, должны стать первыми сановниками этой новой и самой могущественной империи, власть которой уже не закончится никогда. Но логику их мысли можно понять. Сейчас, когда Христос не основал еще своего царства и не объявил себя его царем, он является перед людьми просто как странствующий проповедник и учитель. И они, апостолы, несут все тяготы и лишения того служения, которое Христос на них возложил. Они оставили свои дома, свои семьи, свою работу ради следования за Христом. Они помогают Ему, проповедуют о Его Царстве народу Израиля. А раз сейчас они разделяют трудности, а иногда даже и опасности служения Христова, то значит, когда Он станет Царем, то они должны будут и разделять славу Его Царствования. Ну, чисто человеческие представления о политической власти. Говоря сегодняшним языком, каждый лидер, каждый президент приходит к власти со своей командой, которая помогает ему сначала в борьбе за власть, а затем в управлении государством. Но и внутри этой единой команды часто происходит подковерная борьба. Кто займет в будущем управлении первое место, кто второе, у кого будет больше власти, у кого меньше и так далее. Вот так же мыслили и апостолы. Есть такой эпизод, когда они спрашивают у Спасителя, кто по какую руку от него сядет в его царстве. То есть, кто из них будет главным и обладать большими полномочиями. Вопрос учеников в сегодняшнем Евангелии носит такой же характер. Они спрашивают, кто больше в Царстве Небесном? В ответ Христос говорит, процитирую, «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Ответ Христа дает ясно понять, что царство его не от мира сего, поскольку земными царствами дети не управляют. Земными царствами управляют государственные мужи, люди с жизненным опытом, соответствующим характером и знаниями, а уж никак не наивные дети. Но Христос-то утверждает, что больше в его царстве будет тот, кто уподобится младенцу. В чем же мы, взрослые, а иногда даже старые люди, должны уподобиться детям? Понятно, что речь идет не об умственном и не о физическом сходстве. Господь говорит о нравственной, душевной чистоте детей. Ребенок морально чист. Его жизнь не обременена греховными деяниями, ложью, обманом, завистью, злобой и всем тем отрицательным багажом, который мы с годами накапливаем. И в этом смысле чистота ребенка, его безобидность, открытость, доверчивость являются близкими к миру Бога. Они соответствуют тому царству любви, которое в Евангелии называется Царствие Божие, потому что Бог есть любовь, и Царство Божие – это и есть царство любви и правды. И по Слову Божию в его царство не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. Поэтому призыв Христа быть как дети – это призыв к душевной чистоте. Если хотите, призыв к покаянию, потому что только через покаяние наша душа очищается от греховной скверны. И вот далее Господь делает грозные предупреждения тем, кто соблазняет, как Он говорит, малых сих. Малые сии – это не только младенцы, не только дети, но и взрослые, которые еще не окрепли в вере. И, подобно детям, они с радостью и наивностью смотрят на духовную, на церковную жизнь, с надеждой, что в религиозном мире все безоблачно, что там как бы другие люди, и нет места тем негативным проявлениям, с которыми они сталкиваются в светской жизни. И когда они видят в людях церкви что-либо отрицательное, то свое негативное мнение об этих людях они переносят на всю церковь. И ведь действительно надо обладать определенной духовной устойчивостью и опытом для того, чтобы уметь разделить божественную сущность церкви и несовершенство людей церкви. А для неокрепшего в вере человека, для младенца в вере, церковь обычно отождествляется с людьми, из которых состоит церковь. И грех человека, принадлежащего к церкви, может поколебать веру одного из малых сих и навсегда отвратить его от Бога. Вот как душевная травма, нанесенная ребенку, когда он с чистой душой надеется и доверяет взрослому, ждет от него помощи, а тот его обманывает. Поэтому сегодняшнее Евангелие – это предупреждение и мера ответственности людей-носителей веры. Тех, с кем в сознании многих религиозная вера ассоциируется. Это предупреждение всем нам, пускай, конечно, в очень разной степени, поскольку недостоинство, грех или глупость простой прихожанки воспринимаются посторонними куда менее критично, чем подобные качества священнослужителей. Но, тем не менее, каждый, кто носит крест на груди, должен помнить, что не только спасает, но и обязывает. Обязывает, говоря словами Спасителя, быть солью земли и светом миру. А уж если не можешь светить, то хотя бы не копти. Не способен через свои дела или слова, или облик, или веру привлечь людей ко Христу. Не можешь пробудить в них желание и интерес к духовной жизни, то хотя бы не разочаровывай их. Вот о недопустимости чего говорит Господь. В жизни и так бывает много разочарований. Разочарования в людях, которых любил, которым доверял, которым верил, все эти неприятности оставляют горький осадок в душе. Но все это проходящее, поскольку, разочаровавшись в людях, пускай даже самых близких, человек всегда может возложить печаль свою на Господа, и Господь поможет. И часто спасение людей совершает тогда, когда они через скорби приходят к Нему. А вот если поколебалась вера в Бога, тогда на кого возложишь печаль свою? Не на кого. И печаль либо перерастает в безысходности отчаяния, что обычно заканчивается добровольным уходом из жизни, либо человек пытается заглушить свою боль алкоголем, наркотиками, каким-нибудь беспробудным разгулом, что, в общем, тоже можно приравнять к самоубийству. Так или иначе, без поддержки Господа человек может не вынести выпавших на его долю испытаний и попадает во власть темной силы. Поэтому и говорит Господь, что горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Имеется в виду религиозный соблазн, который ведет за собой откат от веры и часто отказ от Бога. Христос приводит даже такие жестокие сравнения. «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет себя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. А если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Оторванные руки и ноги — это, конечно, образы, и не надо их воспринимать буквально. Господь к увечью никого не призывает, но Он дает нам это сравнение и показывает, что если мы являемся для кого-то соблазном в вере, то при этом мы так калечим наш внутренний, невидимый духовный мир, что если бы можно было сопоставить видимое и невидимое, то он оказывается гораздо уродливее, чем нежели все возможные видимые физические увечья. И последнее. Христос говорит, что ангелы их, то есть ангелы-хранители детей, всегда видят лице Отца Моего Небесного. Эта фраза отображает картину при таком большом царском дворе, где лишь только любимые и особо приближенные царедворцы могут попасть непосредственно к царю, войти к нему без доклада, видеть его и говорить с ним. Поэтому сказать, что ангелы-хранители детей всегда видят лицо Бога, значит сказать, что у них есть право прямого доступа к Богу. Этим Христос показывает, какую большую ценность имеют дети в очах Божиих, и как бережно мы должны относиться к ним. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 27 июля, 14 июля по старому стилю, празднуется память апостола от 70 Акилы, ученика апостола Павла, который крестил его вместе с женой Прескилой. Апостол Павел в своем послании к римлянам вспоминал о своих верных учениках. «Приветствуйте Прескилу и Акилу и домашнюю их церковь, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». Святой Акила, поставленный апостолом Павлом и епископом Гераклии, ревностно трудился в евангельской проповеди в Асии, Ахаии и Ираклии, обращал язычников ко Христу, утверждал в вере новообращенных христиан, поставлял пресвитеров. В апостольских трудах ему неустанно помогала святая Прескила. Оба они окончили жизнь мученически. Сегодня вспоминается еще один святой первого века — мученик Иуст, бывший воин. Ему было видение креста Христова, после чего он раздал нищим свое имущество и за исповедание христианской веры был предан сожжению. Также сегодня совершается память мученика Иоанна Мерского, преподобного Елия, монаха, и преподобного Анисима, чудотворца, живших в IV веке. В этот день празднуется память преподобного Стефана Махришского, друга и собеседника преподобного Сергия Радонежского. Он основал две обители во имя Святой Троицы, одну в месте, называемом Махрище, в 35 верстах от Троицы Сергиевой Лавры, и другую на реке Авнеже под Вологдой. Скончался преподобный Стефан в 1406 году. Сегодня вспоминается один из великих афонских подвижников, преподобный Никодим Святогорец, живший в XVIII веке. Автор знаменитой книги «Невидимая брань», редактор «Добротолюбия», творений преподобного Симеона Нового Богослова, переводчик и издатель творений святых отцов, агиограф, автор житий святых, и гимнограф, автор воспеваемых им молитв. Скончался преподобный Никодим Святогорец в 1809 году. В этот день Русская Православная Церковь вспоминает новомучеников и исповедников, в XX веке пострадавших, священномученика Константина Богоявленского, служившего в церкви Архангела Михаила в селе Меркушино Пермской губернии и расстрелянного в 1918 году, и священномученика протоиерея Николая Порецкого, замечательного пастыря с 1888 года по 1928 год, служившего в селе Влахернское под Москвой в церкви Влахернской иконы Божией Матери, где находилась знаменитая чудотворная Влахернская икона. Отец Николай пережил всяческие притеснения от советской власти, смерть детей, смерть жены, отчуждение от него родных и близких в связи с гонениями на церковь, закрытие и разграбление храма, в котором прослужил 40 лет, и, наконец, арест и лагерь, где он и погиб в 1933 году, причем его храм за время его заключения был уничтожен. В 90-е годы, когда Влахернский храм решено было восстановить, благодаря наследию священномученика Николая Порецкого, самоотверженно трудившегося над собиранием и сохранением исторической памяти о храме и о селе, в которых он служил всю жизнь, и о которых написал книгу, не только был воссоздан прежний вид церкви, но и обнаружена в Московском музее Третьяковская галерея, украденная из храма в конце 20-х годов, чудотворная Влахернская икона. Продолжение церковного календаря послушайте чтение жития преподобного Никодима Святогорца. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Никодим Святогорец родился в Греции на одном из Кикладских островов Наксосе, Наксия, в 1749 году от благочестивых родителей Антония и Анастасии Калливорси. В святом крещении его назвали Николаем. Мать преподобного впоследствии стала монахиней, приняв иноческий постриг с именем Агафья. Начальное образование он получил в Наксии от приходского священника, у которого научился любви ко Христу и его святой церкви. В Наксии была основана школа, которая с 1770 года обновлялась. С 1781 года она помещалась в монастыре во имя святого Георгия, где существовала до 1821 года. Возглавлял школу архимандрит Хрисанф. Будучи его учеником, Николай в молодости получил превосходное образование. – В 15-летнем возрасте он был привезен отцом в Смирну и отдан на обучение в городскую греческую школу, названную позже Евангельской. В школе, кроме богословских дисциплин и древнегреческого языка, Николай изучал латинский, итальянский и французский языки. В 1770 году, вследствие гонения на христиан со стороны турок, раздраженных поражением их флота в битве с русскими при Чесме, Николай уехал из Смирны и возвратился в родной Наксос. Митрополит Паранаксийский Анфим Варда принял его и назначил секретарем. 5 лет он находился у митрополита Анфима в Наксосе в духовном общении с афонскими подвижниками и романахами Григорием, Нифоном и монахом Арсением. Они поведали ему о монашеской жизни и подвиге на Святой Горе, научили его умной молитве. Благодаря беседам с этими достойными мужами сердце блаженного воспламенилось любовью к ангельскому житию монахов-святогорцев. Он пришел на святую гору Афон и там, в монастыре Дионисиат, принял постриг с именем Никодим. Вначале инок Никодим нес послушание чтеца и письма водителя. Через 2 года после его поступления в монастырь на Афон прибыл митрополит Коринфский Макарий, который поручил молодому иноку подготовку к изданию рукописи «Добротолюбие», найденном им в 1777 году в Отопецком монастыре. Работа над этой книгой явилась началом многолетних литературных трудов Никодима Святогорца. Вскоре молодой инок перешел в Пантократорский скит, в послушание к старцу Арсению Пелопоннесу, под руководством которого ревностно изучал Священное Писание и творение святых отцов. В 1783 году преподобный Никодим принял схиму и 6 лет пребывал в совершенном безмолвии. Когда на Афон вновь прибыл митрополит Коринфский Макарий, он возложил на преподобного Никодима новое послушание – редактирование творений преподобного Симеона Нового Богослова. Преподобный Никодим оставил подвиг молчальничества и опять занялся литературной работой. С того времени до самой своей кончины он продолжал ревностно трудиться на этом поприще. Литературные труды старца Никодима разнообразны. Им написаны предисловия к добротолюбию и краткие жития подвижников. Из аскетических наставлений подвижника особенно известна книга «Невидимая брань», переведенная на русский язык великим богословом-аскетом, епископом Феофаном Затворником. Замечательный труд подвижника «Учение об исповеди», заканчивающийся проникновенным словом о покаянии. Интересна книга преподобного «Благонравие христиан», изданная в Венеции в 1803 году. Велики заслуги святого и в области издания богослужебных книг. В 1796 году он опубликовал извлечение из афонских рукописных собраний 62 канона Пресвятой Богородицы под названием «Венец Присно Девы». Преподобный Никодим подготовил издание новой редакции Педалиона, греческой кормчей книги, содержащей правила святых апостолов, святых вселенских и поместных соборов и святых отцов. Большое внимание преподобный уделял агиографии. Преподобный Никодим известен и как творец и толкователь священных песнопений. Вся святая жизнь преподобного Никодима Святогорца была отдана высоким подвигам и написанию священных книг. Благодать Святаго Духа, обитавшая в его чистом сердце, обильно исходила из его уст, словно из богатого источника, радуя всех христиан. Единственным попечением его на протяжении всей праведной жизни было служение божественной воле и пользе ближнего. Преподобный Никодим был простым и незлобивым, нестяжателен, кроток, смирен, о чем свидетельствует его высказывание о самом себе. Всякий раз он говорил о себе: «Я урод, я мертвый пес, я ничто, глупец, невежда». Вместо обуви он носил царухи, разновидность крестьянских лаптей. У него не было второй рясы, как и постоянного жилья. Жилищем богоносного учителя была вся гора Святая, от которой он и получил высшее наименование Святогорца. Он обладал замечательной памятью. Священное Писание знал наизусть. Помня даже главы, стихи и страницы, мог и на память цитировать очень много из творений святых отцов. Незадолго до своей кончины преподобный Никодим, утомленный книжными трудами и аскетическими подвигами, перешел на жительство к иеромонахам иконописцев Стефану и Неофиту Скуртеям. Он упросил их заняться изданием своих трудов, чего не мог уже сделать сам из-за болезненного состояния. Здесь у Скуртеев 1 июля 1809 года преподобный Никодим мирно отошел к Господу. Честное тело его было погребено в лавриотской келье Скуртеон в Корее. Ну вот, слово «Корея» ассоциируется с государством Кореи, но это место на фоне ничего общего не имеющее с государством Кореи, это отдельный центральный район горы Афон, где своя администрация, и как бы гора Афон находится в таком в автономном режиме правления. Здесь, в этой келье, с благоговением хранится и в настоящее время честная глава преподобного Никодима, источающая благоухание святости.

0: В исполнении Павла Аксентьевича прозвучало песнопение «Аллилуйя» четвертого гласа сербского распева XIV века.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю восьмую по Пятидесятнице. Возлюбленные братья и сестры, ныне у нас восьмая неделя, то есть восьмое воскресенье после Пятидесятницы или Троицына дня, с которого идет особый счет недель и особенная служба с актуихом или осмогласником святаго Иоанна Дамаскина. В это воскресенье положено читать Евангелие от Матфея о исцелении Иисусом Христом больных в пустыне Вифсаитской и о насыщении 5000 народа, не считая женщин и детей, 5 хлебами ячменными и 2 рыбами. Бездну чудес, бездну благодеяний людям совершил Господь Иисус Христос в одни земной жизни своей. То Он чудесно исцелял разных больных, горячечных, расслабленных, прокаженных, лунатиков, то глухих, слепых, хромых, скорченных, сухих, то бесноватых освобождал от злых демонов, то питал голодных чудесным умножением хлебов и рыб, то воскрешал мертвых. Кратко сказать, Господь совершил столько благотворных знамений или чудес, что, как говорит святый евангелист Иоанн Богослов, если бы поодиночке рассказывать о них, то всему миру не вместить было бы пишемых книг. Эти чудеса, властным словом совершенные, до очевидности являли в нем Бога всемогущего, всеблагаго и премудрого, Творца твари, явившегося в мир во плоти. И только завистливые и злобные книжники и фарисеи, старейшины и первосвященники не хотели по упорству веровать в Него, как во всемогущего Бога Творца, Промыслителя и Спасителя. Мы с вами знаем Его и веруем в Него, потому что и родились от христианских родителей, и отродились в христианской купели крещения и воспитаны в правилах и постановлениях христианской веры. Питаемся и оживотворяемся хлебом небесным, который есть плоть Христа Бога и кровью Его от ребра Его истекшую. Будем благодарны нашему Спасителю за эти неоцененные дары и крепиться в вере, уповании и любви к Нему и в любви взаимной. Господь Иисус Христос тот же и ныне, который некогда жил и ходил по земле и творил бесчисленные чудеса, только теперь не ходит, видимо, по земле, как тогда, но в славе божественной воссидит на престоле божества, управляя всем миром и наполняя собою все. И теперь Он врачует всякие болезни, всесильную благодатью Своею по молитве веры, особенно в таинстве елеоосвящения, или порядком естественным через врачебные средства, или без них одной целительную силою природы. И ныне Он питает всякую тварь в изобилии, произращая всякие плоды земные. И ныне Он произращает и умножает хлеб на полях и в житницах, хотя по грехам нашим и разным непорядкам и неустройствам нашим в жизни, иногда и теперь в особенности, удерживает щедроты свои и не произращает в достаточном изобилии семена хлебные людям и траву скотам. Исправимся и будем непрестанно помнить и любить своего Творца и Промыслителя, врача душевного и телесного и питателя всякой твари, исполняя заповеди Его. От искудения хлебных семян стал дорог хлеб, и для многих бедных людей стала теперь крайне трудна жизнь, а во многих местах люди терпят и настоящий голод. Будем стараться носить тяготы друг друга по силе своей и подавать хлеб алчущим. Ибо за оскудение любви в людях и за умножение жестокосердия и других грехов Господь делает скудость плодов. Будем усердно молить Его о изобилии плодов земных, а сами попечемся о том, чтобы изобиловать всякими делами добрыми, искренней любовью друг к другу, искренним ко всякому человеку доброжелательством, простотою и чистотою нравов, кротостью и смирением, незлобием, снисхождением и терпением друг к другу, воздержанием, искренним благочестием и сердечным участием в богослужении, трудолюбием, прямодушием, честностью и верностью в торговле и во всех словах и делах, как подобает христианам, призванным для правды и истины. Когда жизнь наша будет обиловать и украшаться христианскими добродетелями, тогда и земля будет изобиловать всякими плодами в пищу и наслаждение наше. В противном же случае, если мы не исправимся и грехи наши умножатся, то произведения земли еще больше оскудеют и дороговизна умножится. Так говорил некогда Господь евреям, коих беззакония и неправды Он обличал через пророка Амоса. «За грехи ваши я дал вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Обратите сердце ваше на время, от сего дня и назад. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер хлеба, и оказывалось только 10, говорит Господь через другого пророка. Так и ныне Господь уменьшает плоды полей за грехи наши. В наше время делается то же, только прибавить надо еще, что расхищение чужого добра, корысть да карты завладели сердцем горожан. Но время кончить слово. Чем же заключим его? Теми словами, которые сказал Господь некоторым из иудеев, вкушавшим чудесно умноженные хлебы и рыбы. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Сей, то есть хлеб, сшедший с небес. И вот он, прибавлю здесь, на святом престоле священнодействуется ежедневно. Уготовим же себя к принятию этого небесного животворящего хлеба. И примите, и едите, и пите все от этой чаши, ибо сия есть кровь Нового Завета, за вы и за многие изливаемое во оставление грехов. Аминь.
0: Слово в неделю восьмую по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Имя Лермонтова мы знаем с детства. Кажется, мы знаем о нем все. Но это только кажется. Его образ наполнен противоречиями и загадками. 27 июля исполняется 185 лет со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова. В 9:45 вы услышите чтение стихов Лермонтова в исполнении Марины Михайловой. В 14:30 в рубрике «Календарь памятных дат» о жизни, творчестве и трагической гибели русского поэта вам расскажет филолог Галина Никул. Ежедневно в 21:30 в рубрике «10 минут с классикой» стихи Лермонтова для вас читает Чеслав Симонович.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
1: Александр Крупинин.
0: Итак, сегодняшняя программа у нас будет опять в новом формате, что означает, что начнем мы ее с вопроса викторины, и затем уже поговорим о герое нашей календарной рубрики, вот, потому что вот сместились у нас акценты, поэтому немножко...
1: Ну, уже все привыкли, уже даже это...
0: Радиослушатели,
1: знают,
0: да,
1: как,
0: настраивают.
1: Так,
0: да. Да. Ну и затем программа будет «Поговорим о театре». Вот, я не знаю, насколько это постоянно или временно, у нас так две программы существуют, но пока что это так, вот на этот сезон это так. И в программу «Поговорим о театре» ко мне придут сегодня режиссеры и актриса театра «Балтийский дом», чтобы поговорить о премьерах, театральных премьерах прошедшего сезона, да, накануне уже, можно сказать, нового. Но, не знаю, вот в нашей сегодняшней программе «За двумя зайцами» будет ли у нас помимо викторины и календарной рубрики еще какая-нибудь рубрика? Это зависит от Саши.
1: Ну, посмотрим. Но я не знаю, но фигура, о которой мы хотим поговорить, настолько грандиозная.
0: Что, возможно, и ни одну передачу даже.
1: Нет, ну, может быть, я стараюсь, надеюсь, что уместимся. Хотя, кто знает. Вот. Но думаю, что вряд ли еще удастся нам о чем-то другом поговорить.
0: Ладно. Хорошо.
1: Ну, посмотрим, как пойдет.
0: Ну, вот у меня вторую программу подряд «Кулинарное слово». Мы будем его угадывать
1: вот
0: сегодня.
1: Это у нас считается заодно и кулинарная рубрика.
0: Начнем тогда эту рубрику. Но напомни, пожалуйста, условия викторины.
1: Ну, условия очень простые. Как только будете знать правильный ответ на вопрос, звоните по телефону 328-29-32, представляйтесь по имени-отчеству и говорите правильный ответ. Если ответ будет действительно правильный, то в течение наступающей недели можно будет приехать на радио «Град Петров» и получить в подарок любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. Итак, мы сегодня угадываем нечто съедобное. Слово означает «нечто съедобное». Это слово пришло к нам из иностранного языка. Не буду сейчас говорить какие-то дополнительные подсказки, языки не будем называть, но скажу, что... Это само блюдо это даже не блюдо, но нечто съедобное, да, поменяло свое назначение. То есть сначала вообще, и даже вкус, сначала это была в средние века, когда зародилась, появилась это была такая суровая пища для моряков и военных. Специально ее запекали, причем не один раз, а два раза, чтобы удалить влагу. И получался такой сухарь, очень сухой продукт. И он мог годами храниться в трюмах кораблей, не портиться. Это было очень важно. Вот. И вот так это какой-то момент, продолжительное время существовало. Затем в XIX веке произошла метаморфоза, и вот такой жесткий, можно сказать, морской паёк стал лакомством. И сейчас у нас ассоциируется именно, с лакомством, да, я бы так сказала. Говоря об этимологии, я не случайно сказала, что запекали два раза, вот дважды печёный переводится, ну, то есть лежит в основе этимологии этого слова. Саша, в прошлый раз ты назвал правильный ответ. Пожалуйста,
1: молчи.
0: Осторожнее, да, но предполагаю про себя. Ты просто говори, угадал ты или нет.
1: Нет, пока ничего, что-то мне в голову не приходит.
0: Очень простое, там всего три ингредиента. То есть это
1: сладкое?
0: Еще... Ну, лакомство, да,
1: сладкое,
0: очевидно.
1: Сладкое.
0: Да, да. Сладкое, может быть, относительно нейтральное, но вообще-то сладкое, да, там сахар добавляется туда, один из ингредиентов.
1: Это десерт,
0: может быть, самостоятельным, кстати, а может входить, может быть, основой.
1: У нас уже есть звонок, слушай.
2: Я думаю, галеты.
1: Галеты.
0: Нет, не галеты. Но галеты, это вы скорее думаете про еду Марс, да, вот то, что на суднах употребляли моряков, но сейчас это уже не пища моряков, и поменялся рецепт.
1: Не сухое, да.
0: Оно не сухое, да. Оно не такое сухое. Просто вот изначально, да, этим называли что-то там дважды запеченный такой сухарь, а потом кондитеры рецепт переделали, и это стало совсем не сухим. И сейчас это мы воспринимаем как некое лакомство, но это может быть основой для лакомства. можно употребляется в двух значениях это слово и само. То есть есть такое лакомство, а есть
1: другое лакомство, основой которого служит эта вещь.
0: Да, да, да.
1: А этимология дважды запеченный.
0: Дважды запеченный, да. Я сказала, что три ингредиента всего лишь. Один – это сахар.
1: Второй – мука. Третий – вода.
0: Ну, почти так. Ну, нет. Но вода-то, ну, я думаю...
1: Не считается за ингредиент.
0: Не считается за ингредиент. Поэтому уже почти вот ты вот все назвал. Только осталось назвать слово. Не называй его, пожалуйста, Саша, предупреждаю. Да.
1: Не, ну я просто думаю, это значит, должно быть слово из нескольких слогов состоящее. Потому что нет, дважды запечённое...
0: Ну, мы так не воспринимаем. Оно же иностранное, оно вошло к нам. Это достаточно короткое слово уже. Ну да, если так вот вдуматься, да, мы вот поймем, когда язык я назову, мы поймем, что оно из двух частей состоит. Но просто уже мы так не воспринимаем. Да, интересно, конечно. Что же это такое? Ну, нет, ну, на самом деле, три основных ингредиента сейчас уже и там дополнительные тоже туда используют, естественно. Ну, просто трех достаточно, чтобы получилось. Вот. И, кстати, и всякие интересные исторические факты об этом существуют, что вот даже в какой-то момент врачи считали это очень полезным. Ну, вот я не знаю, на каком основании, даже рекомендовали, особенно там аристократам, употреблять это обязательно с какими-то там напитками. Ну, действительно, вот считали полезным как бы лекарством. Еще это было, кстати, еще до того, как вот на современные рецепты, рецепт изменился на современный, то есть это, я сказала, в 19 веке произошло, а врачи апеллировали к этому в 18 веке.
1: Когда врачи были сухарем.
0: Когда сухарем, да, и употребляли там, советовали употреблять в прикуску с вином, например.
1: Слушаем вас.
2: Можно ответить? По-моему, речь идет, скорее всего, вот я помню, итальянское печенье, бискотти. То есть, возможно, это бисквит?
0: Да, совершенно верно.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, хорошо.
0: Совершенно верно, да, действительно, бискотти. Да, бисквит.
1: Никогда бы не подумал.
0: Вот, так что морской сухарь, можно сказать, стал таким вот пышным чем-то, да, взбиваем мы вот эти вот белки, да, что, Саша, как кулинар ты.
1: Секрет бисквит. Ну, я, кстати, не кондитер.
0: Не кондитер? Не, кондитер. Не делаешь такое?
1: Нет, нет.
0: Вот, но, тем не менее, мы прекрасно знаем, что это.
1: Яйца, наверное, яйца, сода там, да, добавляется, без, чтобы поднималось это. Сода,
0: ну,
1: сода,
0: сейчас
1: сода,
0: уже,
1: сода,
0: да, сода, наверное, сода, да, взбивать еще надо очень умеющие. Да-да-да, но иногда сливочное масло там. Изначально не добавляли сливочное масло,
1: сливочное
0: потом...
1: Сливочное масло, наверное, бисквит-то не надо. Ну, вот я думаю, что не надо.
0: В разновидностях еще употреблять, да? Но изначально нет этого, конечно. Вот, так что действительно бисквит удивительную пережил метаморфозу. А мы тогда, раз угадали ответ на вопрос, двигаемся дальше по нашей программе и переходим к календарной рубрике.

6 июля 1962 года, день памяти Уильяма Фолкнера. О нем мы однажды говорили на нашей программе, это было очень давно, но это гигантская величина, да, и я

0: знанию этого необычного, удивительного мира. Уильям Фолкнер. Ну, родился он, чуть-чуть напомню его биографию, 25 сентября 1897 года. Это в штате Миссисипи, да, это городок такой Нью-Олбани был. И затем уже через пару лет буквально, это 1902 год, семья переезжает в Оксфорд. И вот этот город, он становится таким на всю жизнь, наверное, да, для Фолкнера.
1: Это не тот Оксфорд, который, как, чтобы наши слушатели не подумали, который в Англии, да, где университет Оксфорд.
0: Нет, это, конечно...
1: Это маленький городок в штате Миссисипи, да?
0: Да, он всю жизнь проживает в штате Миссисипи.
1: Заштатный городок.
0: Да. Что важно в его детстве, вообще говоря, о его биографии, важно его прошлое, потому что прошлое его семьи, да, вот эти корни, они как бы с самого начала, вот с его детства ему, как это сказать-то, ну, он понимал, да, что вот эти корни, они даже важнее, чем настоящее. Важно помнить, что дед его и прадед были героями гражданской войны, вот, и...
1: Причём воевали на стороне южан.
0: Да, прадед был самым главным для него человеком, полковник Уильям Кларк Фолкнер. Просто, ну, действительно, он очень ценил и даже вспоминал, вот его есть воспоминания, он говорил о том, что мне казалось, что этот прадед, он до сих пор в нашем доме, настолько вот эта фигура для него была важна. Он был легендой и семьи, и вообще юга, да, потому что он командовал полком, он построил железную дорогу, он в то время очень был популярный роман, он написал роман «Белая роза Мемфиса», и он погиб на дуэли.
1: Прадед.
0: Да, да, угу. Да. Полковник вот этот вот. Так что на улице города прямо его политический партнер застрелил его. Вот тоже такая была громкая очень история. И вот на этих рассказах маленький Уильям Фолкнер рос. То есть вот этот образ великого прадеда как тень над ним висел. И, конечно, в семье тоже ожидали, что и Уильям станет выдающимся человеком. Но сама вот атмосфера в семье маленького Уильяма, она была чуть-чуть еще помимо вот этих рассказов про прадеда, отличалась тем, что вот, отец его, Мюррей Фолкнер, был такой прагматичный, достаточно приземленный человек. Он работал управляющим на железной дороге, завхозом в университете, вот, и тоже оказал на него такое вот противоположное, да, влияние. Мама очень важна. Мод Батлер была такой... очень образованная, она очень хорошо рисовала, то есть прививала и к живописи любовь Уильяму, и к чтению, конечно. И вот она его познакомила с авторами, которые тоже на всю жизнь прочно войдут в его творчество, в его образ мысли. Это Диккенс, ну, классическая литература, братья Гримм, да, ну, потом он уже будет сам читать, и другие авторы станут для него важны. Вот. И еще очень важный человек в детстве Уильяма – это няня его была. Да? Мы знаем про няню, он посвятил ей роман, один из своих романов потом, вот, которая няня такая, ну, как бы мы сказали, афроамериканка, да, была, она до самой старости прожила в семье Фолкнеров и рассказывала всякие и сказки, и предания о временах вот, гражданской войны. То есть это вот тоже очень важно. И что касается начальных лет его обучения в школе, он был таким, как бы мы сказали, классическим аутсайдером, да, то есть не проявлял интереса к учебе, но при этом он учился на отлично, вот, очень мало общался со сверстниками. Потом, кстати, вот эта замкнутость, она, мне кажется, в его характер прочно вливается, он такой и в обществе был замкнутый человек, и в школе еще он тоже сидел на задней парте и читал книги, которые он из дома приносил. Вот. Но в итоге так и не окончил среднюю школу, в последних классах он бросил ее и просто вот он как бы вливается в ту среду, в которой он жил. Он ходит с охотничьим ружьем по местности и слушает рассказы разных людей. Там, да, вот он так наполняется вот этим вот миром юга, который он будет описывать.

0: когда он вырастет. Ну, а, собственно, когда он уже становится писателем, да, проявляет какой-то интерес к литературе, что он за основу берет, да, почему вот эти... Во-первых, он впитывал вот эти вот миры, да, рассказы о гражданской войне, но впитывал под определенным углом, потому что мы знаем, что у Фолкнера особое в его творчестве отношение ко времени, потому что, ну вот, как будто бы этого времени не существует. Все прошлое, настоящее, будущее, оно... И, с одной стороны, может сливаться, а с другой стороны, неожиданным образом перемешиваться. Да? Вот что это за философия такая, Саша?
1: Да. Ну, это, я думаю, что это влияние на Фолкнера. Тогда был очень моден философ Анри Бергсон.
0: Да, абсолютно, да? Абсолютно, да.
1: И вот его отношение к тому, что сознание, оно не представляет собой просто некую, как бы, ну, как бы вот... один за другим идущие как бы события, а все, что есть, это все как бы вот вместе, оно перемешивается, и все, в общем-то, в сознании человека, у каждого человека оно совершенно разное. И вот когда герой его романа «Шум и ярость», Квентин, он последний день своей жизни, он же начинает с того, что он у будильника ломает стрелки.
0: Да, это тоже характерная такая вот прям черта символическая. Это правда. Да, то есть Бергсон, вообще он открыл то, что вот это вот сознание человеческое, оно непрерывно, да, что мы не какие-то поступательно там вот настоящее там прошлое, настоящее будущее, а вот все это непрерывно, и поэтому и за счет этого это никогда... никакой момент не повторяется. И вот это вот преобразил в своем творчестве Фолкнер. Но вот еще на него очень большое влияние оказал Достоевский. Он очень много читал романов, то есть, ну, всего Достоевского практически он прочитал. И поэтому вот такая вот общая философия ему близка тоже была. Мы чувствуем.
1: Он же был очень религиозный человек, Фолкнер.
0: Да, да, да, да.
1: И как бы вот его многие романы, они прямо проникнуты такой вот религиозной символикой.
0: Да. При этом еще это человек, который, ну, я не знаю, как вот охарактеризовать его, это, наверное, такой выдумщик, можно ли сказать, что... То есть вот он, с одной стороны, создает там вот эту свою художественную реальность, а с другой стороны, он ее и вплетает и в свою жизнь. Да, например, еще когда он жил, ну, в любом случае, когда он молод был и еще не писал романы, да, он такой вот создавал образ аристократа. Ну, и потом это тоже, мне кажется, за ним закрепилось, да, вот все время он носил такие изысканные какие-то костюмы, ходил с такой тростью, да, еще демонстративно так хромал, и местные жители, а местные жители кто были? Это торговцы, это были такие простые люди, фермеры, торговцы, вот, они его называли графом Фолкнером.
1: Ну, на самом-то деле, ведь как бы вот то, что он пишет, да, о тех семьях, которые он пишет, описывает в своих романах, да, у него же как бы он берет как бы выдуманный такой округ Екнопотофа,
0: да, да, да, да, да,
1: и там вот события происходят, у него часто одни и те же люди, они действуют в разных романах, то есть несколько семей, и это аристократ, то есть это аристократия юга, это плантаторы бывшие, это рабовладельцы, это аристократия, вот именно, и совершенно у них совершенно другой как бы взгляд на жизнь. Он сравнивает, допустим, северян, да, которые приходят туда, в Южные Штаты, да, в результате победы в гражданской войне, которые там со своим духом наживы, мелочности, дельцы, там какие-то бизнесмены, и вот эти аристократы, для которых деньги – это вообще не главное, для которых важна вот честь, достоинство, там, вот такие вот какие-то аристократические понятия, которые сталкиваются вот в этом мире с капитализмом, скажем так. И в результате, конечно, все это погибает, деградирует, постепенно уничтожается. И вот все его романы, они об этом, по сути дела,
0: Да. И очень важно, что при этом и он сам, вот как вот этот вот образ аристократа, он сам получается часть своих этих книг. Да. И то, вот интересно очень, как он переосмыслял пространство и время в своих книгах. Например, вот когда он писал, мы уже сказали про время, да, что там все это у него нелинейно очень. Вот роман «Притча» у него был, да, и известно, что сюжет его в какой-то момент стал очень сложным, просто настолько сложным, что хронология очень сильно запуталась, и ему перестало хватать листов бумаги, там, чтобы все разложить. И он тогда взял карандаши, подошел к белой стене рабочей комнаты и прямо на этой стене стал писать. Вот тоже, как бы, да, уже... То есть время, оно и в пространство внедрилось, и вот эту комнату преобразилось. Он всю стену расписал схемами, датами, именами персонажей, стрелочками. И вот говорят, что эта стена до сих пор еще в доме музея его хранится, да, как памятник тому, что человеческий мозг пытается уложить внутри себя, вот, по сути дела, целую вселенную. Целую вселенную, да. Так вот, да, он и сам говорил, что времени не существует, есть только сейчас, и прошлое не мертво, оно даже и не прошло. Да. Вот. И поэтому, не знаю, как в твоем восприятии, Саша, но я думаю, что все-таки неподготовленному человеку, наверное, как тебе кажется, вот если рекомендовать,
1: ну,
0: сложно
1: дело в том, что человек как бы привык, неподготовленный, скажем так, человек, он привык воспринимать как бы события, идущие друг за другом в результате некой причинно-следственной связи одних событий в результате других. И он, когда открывает книгу, он ждет, что ему вот там все это будет представлено. А там вдруг оказывается, что он даже не может в некоторых случаях понять, там, допустим, в романе «Сарторис», да, у него там Боярд Сарторис, несколько героев на протяжении огромного времени, там один во времена гражданской войны, другой там, в 20 веке, носят одинаковое имя. И там, что делает Боярд Сарторис, в общем-то, человек просто так перестает понимать, это тот или Боярд Сарторис, или этот Боярд Сарторис. Ну, как бы смысл в том, что на самом-то деле это все равно, что тот Боярд Сарторис, что этот Боярд Сарторис. Но человек это хочет как бы прочитать некую историю, да, сюжет, в котором там все развивается линейно.
0: Ну, да, причинно-следственно.
1: Конечно, в этом смысле неподготовленному человеку это читать трудно и, может быть, и не нужно. Но это литература для людей, которые ищут некого... Ну, вот большего чего-то, чем просто получить удовольствие от интересного рассказа.
0: Да, то есть здесь еще такая ассоциативная какая-то связь. Да,
1: если ты это читаешь, то ты как бы в этот мир входишь. Он же как вот он пишет Фолкнер? Он тебе не пишет. Он как бы, понимаешь, он не думает о тебе, как о читателе, что вот надо тебе объяснить, кто этот, кто тот, там, какие у них... Он совершенно никакого внимания не обращает. Он пишет... Он-то сам-то знает, что это вот про того, это про этого, это про того. И он, исходя из этого, пишет. А тебе это, в общем-то, изначально-то неизвестно, да? То есть какой-то вдруг человек появляется в его книге, да? Кто это, откуда он там, что это такое? Еще какой-то появляется. Они там вступают в какие-то отношения. И, в общем-то, никто им не объясняет, кто это такие, что это такое, да? И... Человеку, конечно, это непонятно, но если тебе удастся в этот мир как бы вот войти, то есть как бы вот проникнуть в него, вот, я не знаю, войти в какое-то состояние медитации такой специфической, и вот туда входишь ты, когда ты читаешь эту книгу, тебе уже не выйти оттуда, ты уже... То, что тебя окружает, тебе уже просто становится неинтересно, да?
0: Да.
1: Ты уже в том мире живешь.
0: И уже понимаешь его каким-то внутренним,
1: и
0: да,
1: понимаешь,
0: зрением.
1: И даже если ты не понимаешь, то, в общем-то, тебе это и не важно. И если Фолкнер это написал так, то это действительно, значит, это не важно.
0: Да.
1: А важно совершенно другое. Вот то, что ты понял, то и важно.
0: Да.
1: Одна женщина, говорит, Фолкнеру сказала, что... Вот я, говорит, тоже про роман «Шум и ярость». Я, говорит, прочитала ваш роман 4 раза, ничего не поняла. Что делать?
0: Ну, как же она читала?
1: А он говорит, прочитайте пятый.
0: Да, ну видишь, получается, раз смогла прочитать четыре раза, это
1: ну,
0: же как...
1: Ну, ничего не поняла. Хотя нет, ну нельзя там ничего не понять, там все-таки что-то можно понять. Ну, не все, конечно. Но все никогда не поймешь. Даже прочитаешь пять раз, все равно все не поймешь.
0: Да, да, да.
1: У меня до сих пор остались, как я читал этот роман, не знаю, сколько раз в своей жизни, но все равно у меня остались какие-то там загадки, которые так у меня и остались.
0: И вот интересно, как он еще стилистически преподносит этот мир. И он, например, мне кажется, вот здесь вот можно же, наверное, говорить о связях каких-то между ним и Джойсом, да, ну, в плане схожести, особенно построения
1: художественного метода, да.
0: И построения даже предложений. Вот у него есть, например, у Фолкнера повесть «Медведь», так там вот одно предложение на три страницы, например. Да? То есть оно не прерывается на три страницы. Это все одно, кстати, вот похоже.
1: Да, на... кстати говоря, был в Европе, Фолкнер ездил, как считалось тогда обязательным для аристократов Юга побывать в Европе. У него были рекомендательные письма ко всем выдающимся деятелям европейской культуры, в частности, к Джойсу. И он пришел где-то в ресторане, увидел в окно ресторана, как сидит Джойс.
0: Да.
1: И так и не решился к нему подойти. Ну, кто такой? Джойс — это фигура, а я простой деревенский парень. Там, типа, так и не встретился.
0: Величины, у которых очень
1: много
0: общего.
1: А могли бы о чем-то поговорить, конечно, если бы встретили.
0: Ну вот мы так рассуждаем о методе, да, и о стиле произведений Фолкнера, еще пока не услышали ничего.
1: Нет, я еще одну вещь хочу сказать.
0: Скажи.
1: Что я тут недавно читал, что вот современная в Америке Фолкнер, в общем-то, совершенно не популярен и не моден сейчас. Причина этого, во-первых, в том, что он пишет все-таки на языке Южных Штатов, да, то есть специфический язык Южных Штатов, жаргон, как бы, он пишет на нем. И для северянина, а кто читает такую литературу сейчас в Америке? Там же не читают в штате Миссисипи это. Читают интеллектуалы там Новой Англии, читают интеллектуалы в Нью-Йорке живущие, да, то есть такие как бы. И для них очень тяжело воспринимается именно язык Фолкнера, который совершенно очень сильно отличается от того языка, на котором разговаривают современные американцы в Северных Штатах. И, во-вторых, вот эта расовая проблема имеет очень большое значение, потому что одна из главных тем Фолкнера – это взаимоотношения белых и черных, да, расовая проблема в сегрегированном обществе, поиски собственной идентичности человеком. Да. Вот роман, например, «Свет в августе», одна из его главных тем – это поиск идентичности человека. Мы еще, я хочу прочитать отрывок из этого романа, может быть, и не успеем уже сегодня.
0: Прочитать?
1: Да. Но вот там главный герой, Джо Крисмас, он как бы пятилетним ребенком его подбрасывают, вообще его подбрасывают, даже не пятилетним, подбрасывают его в приют, и он не знает своих родителей. И у него почему-то возникает чувство, что у него есть там негритянская кровь. Ну вот с точки зрения вот человека, допустим, меня, да, или тебя, ну вот так было бы. Ну и есть негритянская кровь, да и какая разница, в общем-то. Он выглядит абсолютно как белый. Ну есть. А для него это вот проблема какая-то от поиска собственной идентичности, да. Он постоянно об этом говорит, все люди об этом знают, а уже начинают к нему относиться по-другому, да, как относиться к нему как к чернокожему, да, хотя он белый, и он не может найти собственной идентичности. И в этом как бы вот его... И вот эта вот проблематика, знаешь, для что для современного американского интеллектуала отношение белых и черных? Значит, черные рабы, белые рабовладельцы, белые обижают черных, эксплуатируют их, черные хорошие, белые плохие. По сути дела. Теперь у нас равенство, все одинаковы, все хорошо. А Фолкнер понимает, что это все может быть так, действительно, что эксплуатируют, что рабы, все. Но на самом деле это не все, вся эта проблема не сводится вот чисто к таким вот односторонним оценкам. Там вот эти плохие, эти хорошие, эти там рабы, эти рабовладельцы. Давайте будем все равны. На самом деле есть проблемы, которые сидят не в социальных вопросах, а в духовных вопросах, понимаешь? И вот это для современного левого интеллектуала в Америке это как бы, ну, вот такой какой-то вот мешает его такой простой, ясной картине мира. Вот эта вот тема этого, хотя, конечно, не был Фолкнер расистом там или что-то такое, нельзя его в этом никак упрекнуть, наоборот, он с большим симпатией относился к черным.
0: Конечно, но мы не случайно уделили столько времени его детству,
1: но
0: да,
1: и все няне. Равно, вот... Но все равно вот это вот, вот то, что он это все усложняет, понимаешь, это вот все. А вот в российском читательском мире Фолкнер это, ну, я, наверное, одна из самых популярных фигур. Сейчас не знаю, правда, но вот в наше время, 80-е, например, годы, 70-е, 80-е, Фолкнер это был вообще как бы главный писатель для нас. Во-первых, потому что перевод. То есть там потому что южный стиль, да, южная речь, а для американцев... Какая нам перевела Райт Ковалёва, Рита Райт Ковалёва, понимаешь, она перевела так, что вообще это читается великолепно, да, то есть блестящий перевод. И а что это южный, там северный, мы этого никак понять не можем, и для нас это идет хорошо. Расовая проблема, она тоже для нас...
0: Но она другая, да, у нас...
1: Она у нас не так, как бы... Да. То есть, она уже сейчас и в Америке по-другому, и в те времена по-другому была, а сейчас она тоже... Но независимо от этого, все равно как бы вот проблематика вот места человека в обществе, поиска его идентичности той же самой, понимаешь, это тоже для любой эпохи, для любого человека это все равно очень важно, да. Может быть, это не касается расового проблемы, а касается там проблемы какой-то другой. Но все равно человек должен понять, кто он такой, для чего он пришел в этот мир, да. На примере вот этого мы видим, что и мы тоже оказываемся в такой же ситуации, когда мы должны определиться, кто мы вообще, кто мы в этом мире, да.
0: Абсолютно. Ну вот, хотелось бы, чтобы ты все-таки прочитал кусочек, или ты думаешь...
1: Я просто боюсь, что у меня там он довольно длинный. А если его прочитать, не целиком, то будет непонятен конец. То есть будет непонятно, к чему все это.
0: Да, ну тогда...
1: То есть я могу какой-то фрагмент? Ну просто я могу фрагмент прочитать, как бы вот, чтобы, если кто-то не читал Фолкнера, чтобы он представлял себе, как он пишет. Ну в этом смысле.
0: Да,
1: но нет... Ну давай, ну давай.
0: Но осталось, да, у нас 10 минут.
1: 10 минут попробуем.
0: Давай попробуем.
1: Это из романа «Свет в августе» как раз рассказывается, это воспоминание героя, который был 5-летним ребенком в приюте, подброшен в приюте. Вот в этом приюте он жил, и это вот как он возвращается воспоминаниями вот в эти события. Память верит раньше, чем вспоминает знания. Верит дольше, чем помнит. Дольше, чем знание, даже спрашивает. Знает, помнит, верит. Коридор в кирпичном, длинном, островерхом, холодном, гулком здании, покрытом копотью не только своих дымоходов, стоящим на клочке убитой, засыпанной шлаком земли, стиснутым дымными заводскими трущобами, опоясанным трехметровой проволочно-стальной оградой, как каторжная тюрьма или зверинец, где сироты, в одинаковых синих робах, с дискантных детским чириканьем, случайными неровными порывами пролетают в воспоминаниях. Но в знании хранятся постоянно, как унылые стены, унылые окна, по которым сажа из приближавшихся с каждым годом дымоходов сбегала в дождь черными слезами. В тихом пустом коридоре, в тихий послеполуденный час он был как тень. Маленький даже для 5-летнего, серьезный и тихий как тень. Окажись в коридоре свидетель, он не смог бы определить, где и в какой миг исчез мальчик, за какой дверью, в какой комнате. Но в этот час никого больше в коридоре не было, он это знал. Он занимался этим уже почти год с того дня, когда случайно наткнулся на зубную пасту диет сестры. Очутившись в комнате, он подошел босиком, бесшумно, прямо к умывальнику и взял тюбик. Глядя, как розовый, прохладный и гладкий червяк, извиваясь, выползает на его пергаментный палец, он услышал шаги в коридоре, затем голоса за дверью. Возможно, он узнал голос диет сестры. Так или иначе, он не ждал, пройдут они мимо двери или нет. С тюбиком в руке, ступая босыми ногами, бесшумно, как тень, он пересек комнату и шмыгнул за занавеску, которой был отгорожен один угол. Там он сел на корточки среди легких туфель и развешанной мягкой женской одежды. Он услышал, как диет-сестра и ее спутник вошли в комнату. До сих пор диет-сестра не значила для него ничего, кроме постоянного приложения к еде, пищи, столовой, церемонии еды за длинными деревянными столами. Фигура, появлявшаяся время от времени в поле зрения, но не задевавшая чувств, разве только как приятное напоминание и сама по себе приятная для глаз. Молодая, пухленькая, гладкая, бело-розовая, вызывавшая мысль о столовой, вызывавшая во рту воспоминания о чем-то липко-сладком, съедобном и тоже розовом, тайном. В тот день, когда он впервые вошел к ней и сразу обнаружил в комнате пасту, еще ничего о пасте не зная, он словно предвидел, что диет-сестра должна обладать чем-то в этом роде, и что он это найдет. Голос ее спутника тоже был ему знаком. Это был молодой врач из окружной больницы, ассистент приходского врача, личность тоже примелькавшаяся в приюте и тоже еще не враг. За занавеской он был в безопасности. Когда они уйдут, он положит пасту на место и улизнет. И вот он сидел на корточках за занавеской и слышал, не вслушиваясь, возбужденный женский шепот. «Нет, нет, не здесь, не сейчас, нас увидят. Кто-нибудь, не надо, Чарли, прошу тебя». Слов мужчины он вообще не мог разобрать. Голос тоже был приглушен. Он звучал безжалостно, как до сих пор звучали голоса всех остальных мужчин, ибо мальчик был еще слишком мал, чтобы сбежать из мира женщин на краткий срок, пока не сбежит обратно, чтобы остаться в нем до смертного часа. Он услышал другие знакомые звуки, шарканье ног, поворот ключа в двери. «Нет, Чарли, Чарли, прошу тебя, Чарли!» — шептала женщина. Он услышал другие звуки. Шорохи, шелест, не голоса. Он не слушал, он просто ждал, думал без особого интереса и внимания, и что странно, в такой час ложиться спать. Снова из-за тонкой занавески донесся слабеющий женский шепот: «Я боюсь, скорей, скорей». Он сидел на корточках среди мягких женщин, пахнущих одежд и туфель. Он видел ощупью только смятый некогда круглый тюбик. Не глазами, вкусом созерцал прохладного, невидимого червячка, который выползал ему на палец и механически следовал в рот, сладко и остро расплываясь по языку. Обыкновенно он выдавливал пальцы на один глоток, а потом клал тюбик на место и выходил из комнаты. Даже в 5 лет он знал, что больше нельзя. Возможно, животный инстинкт предупреждал его, что если съесть больше, станет худо. Может быть, человеческий рассудок предупреждал, что если выдавить больше, заметит она. Сегодня он впервые взял больше. Пока он прятался и выжидал, получилось намного больше. На ощупь он видел исхудавший тюбик. Он вспотел. Потом оказалось, что он потеет уже довольно давно, что уже довольно давно он только и делает, что потеет. Теперь он совсем ничего не слышал. Он не услышал бы, наверное, и выстрелов за занавеской. Он словно погрузился в себя, в наблюдение за тем, как потеет, за тем, как расползается во рту еще один червячок пасты, противный желудку. И правда, он не хотел проглатываться. Неподвижный, сосредоточенный мальчик, казалось, склонился над собой, как химик над колбой, и ждал. Долго ждать ему не пришлось. Проглоченная паста восстала внутри, стремясь обратно на воздух, где прохладней. И сладкой она уже не была. В загроможденной, розово-женским пахнущей темноте, за занавеской он сидел с розовой пеной на губах и, прислушиваясь к своим внутренностям, обреченно, с удивлением ждал того, что должно было с ним случиться. И случилось. Окончательно сдавшись, он покорно сказал про себя: «Ну все». Когда занавеска отлетела в сторону, он не поднял головы. Когда руки грубо выдернули его из блевотины, он не сопротивлялся. Безвольно, с разинутым ртом, он повис на руках, уставив остекленелый идиотический взгляд не на гладкое, уже не бело-розовое, а окруженное всколокоченными волосами лицо той, чьи гладкие руки когда-то наводили на мысли о лакомстве. «У, гаденыш!» — шипел тонкий злобный голос. «У, гаденыш! Шпионить за мной! Негритянский!» ублюдок. Ну, там дальше, дальше, дальше, ладно.
0: Да, сложно выйти из мира теперь Фолкнера. Ну, мне кажется, я не знаю, сможем ли мы в следующий раз еще продолжить разговор или сегодня остановимся, но, конечно, вот этот вот его слово, этот слог, его хочется слушать и читать.
1: Ну, читать-то мы можем сколько угодно.
0: Да. Вообще, к слову, вот осталось у нас еще время немножечко, да, про судьбу Фолкнера. В принципе, он же, ну, да, с одной стороны, он, я сказала, что всю жизнь жил в своем штате, да, но все-таки такая большая вылазка-то у него в Голливуд.
1: Ну, Нобелевский лауреат.
0: Во-первых, Нобелевский лауреат, во-первых, да, а во-вторых, работа в Голливуде.
1: Ну, это по молодости он работал в Голливуде, сценарии писал, потому что им нужно было зарабатывать. Он говорил, что надо писать эти сценарии, он как раз женился тогда, да? Надо писать эти сценарии, чтобы иметь возможность в свободное время писать то, что хочется.
0: Это правда. Ну и вообще сначала довольно парадоксально складывалась его карьера, потому что его, мне кажется, вот уже был какой-то момент, когда и критики его хвалили, но романы его не покупали, то есть ему нужно было зарабатывать на жизнь, да, и вот он в такое вот, собственно, тоже такое рабство, да, голливудское попал, и поехал писать сценарии для кино и работал с Warner Brothers, да, вспоминали его как такого очень странного работника в истории киноиндустрии, да. Он вообще не очень любил современную вот эту вот культуру.
1: Ну, говорят, что обычно сценарист считалось хорошо, если пишет 5 страниц в день, а Фолкнеру удавалось до 35 страниц в день написать. То есть он был очень продуктивен и дисциплинирован, и выдавал всегда вовремя все тексты. И, в общем, его там ценили.
0: Да, и вот ты говоришь, да, что там чувствуется другой стиль его писания, но в плане сценариев, например, вообще он был гениальным диалогистом.
1: И... Ну, диалоги у него гениальные, и в его романах, конечно, да.
0: Да, то есть вот это редкое такое умение. Но там же, вот, работая в Голливуде, он отличался разными странностями, да, известно, как он там не в силах работать в душном офисе, спросил, можно ли я поработаю из дома, поеду домой. Домой. Ну, естественно, ему разрешили, не думая, что он уедет в Миссисипи. То есть такой вот он был человек парадоксов. Но да, присудили ему Нобелевскую премию. Это правда в 50-м году, да, из Стокгольма раздался звонок, но вот на этот раз он из дома даже не стал выбираться. Он сказал, я не поеду, я слишком стар, у меня много работы на ферме, ехать слишком далеко, и нет у меня приличного фрака. То есть вот отказался он ехать, но все-таки...
1: Ну, от премии не отказался.
0: Не-не-не, его уговорили, то есть он изначально не хотел ехать, но это был нонсенс, потому что, ну как? То есть даже президенту США Гарри Труману пришлось оказывать дипломатическое давление, да, что объяснял он это вопрос вообще всей страны, и да,
1: Фолкнер все-таки поехал.
0: Сдался, да, нашли фрак. Ему идеальный фрак, сшили. Так что, да. Но даже есть описание его речи. Он вышел на трибуну и, как вспоминают, тихим, едва слышным из-за южного акцента голосом произнес речь. Вот сказал он слова, которые, в общем-то, важны для его творчества. «Я отказываюсь принять конец человека. Писатель должен писать о вещах, не имеющих срока давности, о любви, чести, жалости, гордости, сострадании и жертвенности. Обязанность писателя — помогать человеку выстоять, напоминая ему об этом».
1: Ну что ж, на этом, наверное, нам имеет смысл закончить с тобой.
0: Да, возможно, мы вернемся к этой фигуре, не знаю.
1: Ну, может быть, не следующий раз,
0: а как-нибудь другой раз. Не хочется заканчивать этот разговор, да. На время я прощаюсь с радиослушателями, жду моих гостей.
1: А я тоже прощаюсь.
0: А Саша пока, да, до следующего воскресенья прощается.
2: «27 июля исполняется 185 лет со дня смерти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.
3: Антология русской поэзии. Стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова читает Марина Михайлова. Ветка Палестины. Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была. У вод ли чистых Иордана востока луч тебя ласкал, ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал. Молитву ль тихую читали, иль пели песни старины, когда листы твои сплетали, Салима, бедные сыны. И пальма та, жива ль поныне, все так же ль манит в летний зной она прохожего в пустыне широколиственной главой? Или в разлуке безотрадной она увяла, как и ты, и дольний прах ложится жадно на пожелтевшие листы? Поведай, набожной рукою, кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою? Хранишь ты след горючих слез? Иль Божьей рати лучший воин, он был с безоблачным челом, как ты, всегда небес достоин перед людьми и божеством. Заботой тайную хранима, перед иконой золотой стоишь ты, ветвь Иерусалима, святыни верный часовой. Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест — символ святой. Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганный душистой, румяным вечером иль в утро час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Молитва. Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную? Ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную. Не смейся над моей пророческой тоскою. Я знал, удар судьбы меня не обойдет. Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет. Я говорил тебе, ни счастья, ни славы мне в мире не найти. Настанет час кровавый, и я паду. И хитрая вражда с улыбкой очернит мой недоцветший гений, и я погибну без следа моих надежд, моих мучений. Но я без страха жду довременный конец. давно пора мне мир увидеть новый. Пускай толпа растопчет мой венец, венец певца, венец терновый, пускай. Я им не дорожил. В полдневный жар в долине Дагестана свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины, уступы скал теснились кругом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня, но спал я мертвым сном. И снился мне, сияющий огнями, вечерний пир в родимой стороне. Меж юных жен, увенчанных цветами, шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не вступая, сидела там задумчиво одна. И в грустный сон душа ее молодая, Бог знает чем, была погружена, и снилась ей долина Дагестана. Знакомый труп лежал в долине той, в его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей.
4: Антология русской поэзии. Стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова читает Марина Михайлова.
3: Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты. Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит? Судьбы ли решение? Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет. Вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания. Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером росистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом подговор пьяных мужичков. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она. И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход, одна и грустна на утесе горючем, прекрасная пальма растет. Утес. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне. Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел.

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучала мазурка до минор Михаила Ивановича Глинки.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Поговорим о театре.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Поговорим о театре». У микрофона Мария Питько.
2: И Александр Крупинин.
1: Да, сегодня у нас вдвоем с Сашей такая необычная передача «Поговорим о театре» в необычном формате. Мы собрались по поводу того, что 25 июля – день рождения Василия Шукшина. О нем мы говорили уже на наших программах «За двумя зайцами». Но сегодня именно театральная передача, потому что для нас Василий Шукшин не только писатель, но и режиссер, и актер. И вот интересно, мы накануне программы с Сашей тоже обсуждали, почему, вот, несмотря на то, что сам Василий Шукшин не поставил
2: спектакли,
1: да, он не работал режиссером в театре, да, у него такая кинокарьера. Допустим, вот сейчас, в настоящее время, ну и уже довольно-таки давно, его произведения пользуются популярностью именно в театре. Вот это, мне кажется, феномен.
2: Ну, даже не только пьесы «Энергичные люди», но и рассказы ставятся.
1: Рассказы, да? Его, да.
2: Но мне кажется, что это просто Василий Макарыч, он смог найти вот что-то такое очень важное и глубоко раскрыть, вот русский характер, вот характер русского человека, который, в общем-то, он же не меняется от того, там, советская власть, не советская власть, досоветская, послесоветская, а человек остается сам собой, и он как бы пытается вот найти себя, найти свое место в этом мире, да, несмотря на все, что его окружает, все его, так сказать, государственные феномены, да, такие, которые давят на него со всех сторон, а он все равно ищет себя, хочет найти свое место, прожить свою жизнь. И вот Шукшин это вот очень хорошо показал. Он же совершенно разных брал персонажей из разных слоев общества. И тем не менее, вот именно, мне кажется, вот он как-то один из немногих, кто вот понял глубоко русский характер вот, в 20 веке.
1: Да, а вот какая-то удивительная искренность от его произведения исходит, но это еще и потому, что как личность он никогда не умел притворяться. Вот несмотря на то, что он в ГИК закончил, казалось бы, конечно, у него и актерские данные тоже, да, и режиссерские, и вроде бы это самой профессией обусловлено, умение быть кем-то еще, но он всегда оставался именно самим собой. И вот это вот отсутствие дистанции, мне кажется, и есть какой-то секрет, ключ к пониманию Шукшина. Но вот сегодня как раз мы хотели представить
2: вниманию. Да, в театральной передаче будет правильно поставить, мы хотим поставить рассказ Шукшина «Упорный», который читает тоже выдающийся актер советского театра Михаил Ульянов. Это запись 1982 года. И вот именно характер человека, мне кажется, особенно проявляется в этом рассказе.
1: Да, ну вот небольшое мы вступление сделали, и мы удаляемся.
2: А вы слушаете, уважаемые радиослушатели, насколько это прекрасный автор, писатель и человек.
3: Все началось с того, что Мони Квасов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель невозможен. По тем-то и тем-то причинам, потому хотя бы, что существует трение. Моня, тут, между прочим, надо объяснить, почему Моня. Его звали Митька, Дмитрий, но бабка звала его Митрий, а ласково Мотька, Мотя. А уж дружки переделали в Моню. Так проще. А кроме того, непоседливому Митьке имя это, Моня, как-то больше шло. Выделяло его среди других, подчеркивало как раз его непоседливость и строптивый характер. Прочитал Моня, что вечный двигатель невозможен. Прочитал, что многие-многие пытались все же изобрести такой двигатель. Посмотрел внимательно рисунки тех вечных двигателей, какие в разные времена предлагались, и задумался, что трение там, законы механики, он все это пропустил. А сразу с головой ушел в изобретение такого вечного двигателя, какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что от всяких трезвых мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое. «Да ладно, будут тут мне». И теперь он тоже подумал, да ну, что значит невозможен? Моне шел 26-й год. Он жил с бабкой, хотя где-то были и родители, мать с отцом, но бабка еще маленького взяла его к себе от родителей. Те вечно расходились, то опять сходились, и вырастила. Моня окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме 1,5 года. Не понравилось, бросил. До армии работал в колхозе, отслужил в армии, приобрел там специального шофера и теперь работал в совхозе шофером. Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдавалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый. Вот уж что у него было, так это было. Если ему влетала в лоб какая-то идея, то ли научиться играть на аккордеоне, то ли, как в прошлом году, отстоять в своем огороде 17 соток, не 15, как положено по закону, а 17, сколько у них с бабкой, почему им и было предложено перенести плетень ближе к дому, то идея эта, какая в него вошла, подчиняла себе всего Моню. Больше он ни о чем не мог думать, как о том, чтобы научиться на аккордеоне или не отдать сельсоветским эти несчастные 2 сотки земли. И своего добивался. Так и тут, с этим двигателем. Моня перестал видеть и понимать все вокруг, весь отдался великой изобретательской задаче. Что бы он ни делал, ехал на машине, ужинал, смотрел телевизор, все мысли о двигателе. Он набросал уже около 10 вариантов двигателя, но сам же и браковал их один за одним. Мысль работала судорожно. Моня вскакивал ночами, чертил какое-нибудь очередное колесо. В своих догадках он все время топтался вокруг колеса. Сразу с колеса начал и продолжал искать новые и новые способы, как заставить колесо постоянно вертеться. И, наконец, способ был найден. Вот он. Берется колесо, например, велосипедное, закрепляется на вертикальной оси. К ободу колеса жестко крепится в наклонном положении под углом в 45 градусов к плоскости колеса желоб, так, чтобы по желобу свободно мог скользить какой-нибудь груз, допустим, килограммовая гирька. Теперь, если к оси, на которой закреплено колесо, жестко же прикрепить, приварить железный стерженек, так, чтобы свободный конец этого стерженька проходил над желобом, где скользит груз, то есть, если груз, стремясь вниз по желобу, упрется в этот стерженек, то он же будет его толкать. Ну, не толкать, давить на него будет, на стерженек-то, а стерженек соединен с осью, ось закрутится, закрутится и колесо. Таким образом, колесо само себя будет крутить. Моня придумал это ночью. Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик. И даже не испытал особой радости, только удивился. Чего же не столько времени головы-то ломали? Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетника, пахло пылью. Моня мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей родины, России, как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине. Идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг. И в этой ходьбе ничего больше, идет и все. Почудилось Моне некое собственное величие. Вот так вот пройдет человек по земле, без крика, без возгласов, поглядит на все тут и уйдет. А потом хватится, кто был-то? Кто был? Кто был? Моня еще походил по горнице. Если бы он был не в трусах, а в брюках, то уж теперь сунул бы руки в карманы. И так походил бы, хотелось. Но лень было надевать брюки. Не лень, а совестно суетиться. Покой, могучий покой объял душу Мони. Он лег на кровать,

0: Потом с визгом раскрутился колодезный вал. Люди начали вставать. Моня все лежал на кровати и смотрел в окно. Ничего вроде не изменилось. Но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми! Как, оказывается, не замечаешь, что все тут прекрасно, просто, бесконечно дорого. Еще полежал Моня с полчаса и тоже поднялся. Хоть и рано, но все равно теперь уже не заснуть. Подсел к столу, просмотрел свой чертежик. Странно, что он не волновался и не радовался. Покой все пребывал в душе. Моня закурил, откинулся на спинку стула и стал ковырять спичкой в зубах. Просто так, нарочно, чтобы ничтожным этим действием подчеркнуть огромность того, что случилось ночью и что лежало теперь на столе в виде маленьких рисунков. И Моня испытал удовольствие. На столе лежит чертеж вечного двигателя, а он ковыряется в зубах. Вот так вот, дорогие товарищи. Вольно вам в жарких перинах трудиться на заре с женами. Вольно сопеть и блаженствовать, кургузые. Еще и с довольным видом будут ходить потом днем. Будут делать какие-нибудь маленькие дела, при этом морщить лоб, как если бы они думали. О-ля-ля-ля. Даже и думать умеете? Гляди-ка. Впрочем, что же, вы думали же, например, рукомойник? Ведь это же какую голову надо иметь, чтобы... Ах, люди, люди... Моня усмехнулся и пошел к человеческому изобретению, к рукомойнику, умываться. И все утро потом Моня пробыл в этом насмешливом настроении. Бабка заметила, что он какой-то блаженный с утра. Она была веселая, крепкая старуха. Мотьку своего любила, но никак любви это не показывала. Она сама тоже думала о людях несложно. Живут, добывают кусок хлеба, приходит время, умирают. Важно не оплошать в трудную пору, как-нибудь выкрутиться. Войну, например, она приспособилась так. Заметила в одном колхозном амбаре щель в полу, а через ту щель потихоньку сыплется зерно. А амбар задней стеной выходил на дорогу, но с дороги его заслоняли заросли крапивы и бурьяна. Ночью квасиха пробралась с мешочком через эти заросли и сжалилась вся, но к зерну попала. Амбар был высокий, пол над землей высоко, хватит пролезть человеку. Квасиха подчистила зерно, проковыряла ножом щель пошире и с неделю ходила ночами под тот амбар с мешочком и наносила зерна изрядно. И в самый голод великий толкла ночами зерно это в ступки, подмешивала муку сосновой коры и пекла хлебушек. Так обошла свою гибель. Мотька был ей как сын, даже, наверное, дороже. Потому что больше теперь никого не было. Была дочь, сыновей двух убила на войне, мать Мотькина. Но она, в конец, запуталась со своим муженьком, закружилась в городе, вообще как-то не вышла толку из бабы. Она сюда и носа не казала, так что есть она, и вроде ее нет. «Че это ты сегодня такой?» — спросила бабка, когда сидели завтракали. «Какой?» — спокойно и снисходительно поинтересовался Моня. «Довольный-то? Жмурище, как кот на солнышке. Приснилось, что ли, чё?» Моня несколько подумал и сказал заковыристо: «Мне приснилось, что я нашел 10 000 рублей в портфеле». «Путь ты к лешему!» Старуха усмехнулась, помолчала и спросила: «Ну и что бы ты с ямя стал делать?» «Что? А ты что?» «Я тебя спрашиваю». «Нет, а вот ты чего бы стала делать? Чего тебе, например, надо?»
1: «Мне ничего не надо. Может, дом бы перебрать?
0: Лучше уж новый срубить. Чего тут перебирать, гнилье трясти?»
1: Бабка вздохнула, долго молчала. «Гнилье-то гнилье. А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут».
0: «Начинается!» — невольно сказал Моня. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень осознавал, но одно в ней раздражало Моню.
1: Разговор о предстоящем.

0: и смерти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью. Нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру. Чего ты опять? Умная старуха поддельно скорбно усмехнулась. А чего ж, что я два века жить буду? Придет, матушка. Ну и придет, значит, придет. Чего об этом говорить раньше времени? Но говорить старухе об этом хотелось. Жаль только, что Мотька не терпит таких разговоров. Она любила с ним говорить. Она считала, что он умный парень. Удивительно только, что в селе так не думает. Так чего приснилось-то?
1: Да ничего, так я. Утро вон хорошее, я и радый.
0: Ну-ну, и радуйся, пока молодой. Старость придет, не возрадуйся.
1: Ничего, беспечно и громко сказал Моня, закончив трапезу. Мы еще сообразим тут, скажем еще свое фе.
2: И Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инженеру РТС Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек приезжий, толковый, несколько мрачноватый, правда, но зато не трепач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему нравился. Инженер был в ограде, возился с мотоциклом. «Здравствуй», — сказал Моня.
3: «Здравствуй», — не сразу окликнулся инженер и глянул на Моню неодобрительно. Наверное, не понравилось, что с ним на «ты».
1: «Переживешь», — подумал Моня, — «молодой еще». «Зашел сказать свое фе», — продолжал Моня, входя в ограду.
3: Инженер опять посмотрел на него. «Что еще за фе?»
1: «Как ученые думают насчет вечного двигателя?» Сразу начал Моня. Сел на бревно, достал папиросы и смотрел на инженера снизу. «А?
3: Что за вечный двигатель?»
1: «Ну, этот, перпетум мобиле. Нормальный вечный двигатель, который никак не могли придумать».
3: «Ну, и что?»
1: «Как насчет этого думают?»
3: «Да кто думает-то?» – стал раздражаться инженер.
1: «Ученый мир вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?»
3: «Никак не думаю. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать?»
1: «Значит, сняли проблему».
3: Инженер снова склонился к мотоциклу. «Сняли».
1: «Не рано?»
3: – не давал уйти от разговора Моня.
1: «Что не рано?» – оглянулся опять инженер. «Сняли-то проблемы-то».
3: Инженер внимательно посмотрел на Моню.
1: «Что, изобрел вечный двигатель, что ли?»
3: И Моня тоже внимательно посмотрел на инженера и всадил в его дипломированную головушку, как палку в муравейник воткнул. «Изобрел!» Инженер, не вставая с корточек, попристальнее вгляделся в Моню, откровенно улыбнулся и возвратил Моне палку. Тоже отчетливо, не без ехидства, сказал: «Поздравляю». Моня обеспокоился. Не то, что он усомнился вдруг в своем двигателе, а то обеспокоило, до каких же, оказывается, глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель невозможен. Этак и выдумаешь его, а они будут твердить «невозможен». Спорить с людьми – это тяжко, грустно.
0: Вся эта строптивость Мони, все упрямство его, чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием.
1: «А что дальше?» – спросил Моня.
3: «В каком смысле?»
1: «Ну, ты поздравила, а дальше?»
3: «Дальше? Пускай его по инстанции, добивайся. Ты его сделал уже или только придумал?»
1: «Придумал». «Ну вот».
3: Инженер усмехнулся, качнул головой.
1: «Вот и двигай теперь. Пиши, что ли, я не знаю».
3: Моня помолчал, задетый за больное усмешкой инженера.
1: «Ну а что же ты даже не поинтересуешься, что за двигатель? Узнал бы хоть принцип работы. Ты же инженер. Неужели тебе не интересно?»
3: «Нет», жестко сказал инженер, «не интересно».
1: «Почему?»
3: Инженер оставил мотоцикл, вытер руки тряпкой, бросил тряпку на бревна, полез в карман за сигаретами. посмотрел на Моню сверху. Парень, ты же говорил, что в техникуме сколько-то учился. 1,5 года? Вот видишь, чего же ты такую бредятину несешь, сидишь? Сам шофер, с техникой знаком. Что, неужели веришь в этот свой двигатель?
0: Ты же даже не узнал принципа его работы. А сразу бредятина изумился Моня, чувствуя, что все, с этой минуты он уперся. Узнал знакомое подрагивание в груди, противный холодок и подрагивание. И узнавать не хочу.
1: Почему?
0: Потому что это глупость. И ты должен сам понимать, что это глупость. Ну а вдруг не глупость? Проверь, а потом уже приходи с принципом работы. Но если хочешь мой совет, не трать время на проверку.
1: Спасибо за совет. Моня встал. Вообще, за добрые слова.
3: Ну вот, сказал инженер, вроде с сожалением, но непреклонно. И не тронь вас. Скажи еще, что меня в институте учили.
0: Да при чем тут институт? Я же к тебе не со справкой пришел.
3: Ну а чего уж такая самодеятельность-то тоже, воскликнул инженер. Почти 9 лет учился, и на тебе, вечный двигатель.
0: Что уж, надо же понимать хоть такие-то вещи. Как ты думаешь, если бы вечный двигатель был возможен, неужели бы его до сих пор не изобрели?
1: Да вот так вот все рассуждают, невозможен, и все. И все махнули рукой.
3: Да не махнули рукой, а доказали давно, невозможен.
0: Ладно было бы у человека 4 класса, а то... Ты же 8,5 лет учился. Ну, как же так?
3: Инженер по-живому рассердился. Именно рассердился. И не скрывал, что сердится. Смотрел на Моню зло и строго. И отчитывал.
0: Что же ты 8,5 лет делал?
1: Смолил и к стенке становил.
3: Тоже зло сказал Моня. И тоже поглядел в глаза инженер.
1: Что ты как на собрание-то выступаешь? Чего красуешься-то? Я тебя никуда выдвигать не собираюсь.
3: Вот видишь, чуть растерялся инженер от встречной напористой злости, но и своей злости тоже не убавил. Умеешь же говорить, значит, не такой уж темный. Нехрена тогда и с вечным двигателем носиться, людей смешить. Инженер бросил сигарету, наступил на нее, крутнулся, вдавив ее в землю, и пошел заводить мотоцикл. Моня двинулся из ограды. Оглушил его этот инженер. И стыдно было, что отчитали, и злость поднялась на инженера нешуточная. Но ужасно, что явилось сомнение в вечном двигателе. Он пошел прямиком домой, к чертежу. Шагал скоро, глядел вниз. Никогда так стыдно не было. Стыдно было еще своей утренней беспечности, безмятежности, довольства. Надо было все же хорошенько все проверить. Черт! И в такой безмятежности поперся к инженеру. Надо было проверить, конечно. Бабки дома не было. И хорошо, сейчас полезла бы с тревогой, с вопросами. Моня сел к столу, придвинул чертеж. Ну и что? Груз вот он, давит на стержень. Давит же он на него, давит. Как же он не давит? А что же он делает? Моня вспомнил, как инженер спросил, что же ты 8,5 лет делал? Нервно ерзнул на стуле, вернул себе опять двигатель. Ну, груз давит на стержень, стержень от этого давления двинется. Двинется, а другим концом он приварен к оси.
0: Да что за мать-перемать-то? Ну и почему это невозможно?
3: Вот теперь Моня волновался, определенно волновался, прямо нетерпения хватил.
1: Правильно, 8,5 лет учился, совершенно верно. Но вот же, вот...
3: Моня вскочил со стула, походил по горнице.
0: Он не понимал, что они. Ну, пусть докажут, что груз не будет давить на стержень, а стержень не подвинется от этого. А почему он не подвинется-то? Вы согласны, подвинется? Тогда и ось. Фу.
3: Моня не знал, что делать. Делать что-то надо было, иначе сердце лопнет от всего этого. Кожа треснет от напряжения. Моня взял чертеж и пошел из дому. Сам пока не знаю куда. Пошел бы к инженеру, если бы тот не уехал. А может, и не уехал. И Моня пошел опять к инженеру. И опять шел скоро. Стыдно уже не было, но такое нетерпение охватило. Впору бегом бежать. Малость Моня и подбежал в переулке, где людей не было. Мотоцикла в ограде не было. Моне стало досадно. И он больше машинально, чем с какой-то целью, зашел в дом инженера. Дома была одна молодая хозяйка. Она недавно встала, ходила в халатике, еще припухшая со сна, непричесанная. «Здравствуйте», — сказал Моня. «А муж уехал?»
2: «Уехал».
3: Моня хотел уйти, но остановился. «А вы же ведь учительница?» — спросила.
2: Хозяйка удивилась.
3: «Да.
2: А что?»
3: «По какому?»
2: «По математике».
3: Моня, не обращая внимания на беспорядок, которого хозяйки стыдятся, не обращая внимания на хозяйку, что она еще не привела себя в порядок, прошел к столу. «Ну-ка, гляньте одну штуку. Я тут поспорил с вашим мужем. Идите-ка сюда».
2: Молодая женщина какое-то время нерешительно постояла, глядя на Моню. Она была очень хорошенькая, пухленькая.
3: «Что?» – спросил Моня.
2: «А в чем дело-то?» – тоже спросила учительница, подходя к столу.
3: «Смотрите», – стал объяснять Моня по чертежу. «Вот это такой желобок из столистой какой-нибудь жести. Так? Он вот так вот наклонно прикреплен к ободу этого колеса. Если мы сюда положим груз, вот здесь сверху, а вот это будет стержень, он прикреплен к оси, груз поехал, двинул стерженек. Он же двинет его.
2: Надавит.
3: Надавит. Он будет устремляться от этого груза так же, стерженек-то. А ось что будет делать? Закрутится. А колесо? Колесо-то на оси жестко сидит.
2: «Это что же, вечный двигатель, что ли?» – удивилась учительница.
3: Моня сел на стул, смотрел на учительницу, молчал.
2: «Что это?» – спросила она.
3: «Да вы же сами сказали».
2: «Вечный двигатель?»
3: «Ну?»
2: Учительница удивленно скривила свежие свои губки, долго смотрел на чертеж. Тоже пододвинула себе стул и села.
3: «Ага?» – спросил Моня, закуривая. У него опять вздрагивало в груди, но теперь от радости и нетерпения.
2: «Не будет колесо вращаться», – сказала учительница.
3: «Почему?»
2: «Не знаю пока. Это надо рассчитать. Оно не должно вращаться».
3: Моня крепко стукнулся кулаком по колену. Встал и начал ходить по комнате. «Ну, ребята», — заговорил он, — «я не понимаю. Или вы заучились, или...» «Почему не будет-то?» Моня остановился, глядя в упор на женщину. «Почему?»
2: Женщина тоже смотрела на него, несколько встревоженная. Она, как видно, немножко даже испугалась. «А вам нужно, чтобы он вращался?» — спросила она.
3: Моня пропустил, что она это весьма глупо спросила. Сам спросил все свое. «Почему оно не будет вращаться?»
2: «А как вам муж объяснил?»
3: «Муж? Никак. Муж взялся стыдить меня». И опять Моня кинулся к чертежу. «Вы скажите, почему колесо груз давит?»
2: «Давит».
3: «Давит. Стержень от этого давления...»
2: «Знаете что?» – прервала Моня учительница. «Чего мы гадаем тут? Это нам легко объяснит учитель физики. Александр Иванович такой. Не знаете его?»
3: «Знаю.
2: Он же недалеко здесь живет».
3: Моня взял чертеж. Он знал, где живет учитель физики.
2: «Только подождите меня, ладно?» – попросила учительница. «Я с вами пойду. Мне тоже интересно стало».
3: Моня сел на стул. Учительница замешкалась.
2: «Мне одеться нужно».
3: «А, догадался Моня. Ну, конечно, я на крыльце подожду». Моня пошел к выходу, но с порога еще оглянулся, сказал с улыбкой. «Вот дела-то, да?»
2: «Я сейчас», — сказала женщина. Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню. Смотрел в чертеж, выслушал.
3: «Вот», — сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом, «видите, как все продумано. А вы говорите». И повернулся к Моне. И потихоньку, тоже возбуждаясь, стал объяснять. «Смотрите сюда. Я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но только внесу маленькие изменения. Я уперу ваш желоб и ваш груз, а к ободу колеса вместо желоба прикреплю тоже стержень вертикально». Вот Гекман нарисовал свое колесо и к ободу его прикрепил стержень. «Вот сюда мы его присобачим. Так? Гекман был очень доволен. Теперь я к этому вертикальному стержню прикрепляю пружину. Вот, учитель и пружину изобразил. А другим концом...
0: Я уже такой двигатель видел в книге, остановил Моня учителя. Так не будет крутиться.
3: Ага, воскликнул счастливый учитель. А почему?
0: Пружина одинаково давит в обои конца.
3: Это ясно. Вся ли ваш вариант? Груз. Груз лежит на шолопе и давит на стержень. Но ведь груз это та же пружина, с которой вам все ясно. Груз также одинаково давит и на стержень, и на шолоп. Ни на что чуть-чуть меньше, ни на что чуть-чуть больше. Колесо стоит.
0: Это показалось Моне чудовищным.
1: Да как же, вскинулся он. Вы что? По жёлобу он только скользит. Жёлоб можно еще круче поставить, а на стержень падает. И это одинаково?
3: Моня свирепо посмотрел на учителя. Но того все не оставляла странная радость. Да, тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверное, его так радовала незыблемость законов механики. Одинаково. Это неравномерность, это кажущаяся неравномерность. Здесь абсолютное равенство.
1: «Да горите вы синим огнем с вашим равенством!» – сказал Моня. Сгреб чертеж и пошел вон.
3: Вышел на улицу и быстро опять пошагал домой. Это походило на какой-то заговор.
1: Это черт знает что. Как сговорились? Ведь ясно же, ну ребенку ясно, колесо не может не вертеться. Нет, оно, видите ли, не должно вертеться. Ну что это?
3: Моня приколбасил опять домой, написал записку, что он себя неважно чувствует, нашел бабку на огороде, велел ей отнести записку в совхозную контору, не стал больше ничего говорить бабке, а ушел в сарай и начал делать вечный двигатель.
1: И он его сделал. Весь день пластался до темна. Доделывал уже с фонарем. Раззарил велосипед, колесо взял, жёлоб сделал из старого оцинкованного ведра, стержень не приварил, а скрепил с осью болтами. Все было сделано, как и задумалось.
3: Моня подвесил фонарь повыше, сел на чурбак рядом с колесом, закурил. И без волнения толкнул колесо ногой. Почему-то охота была начать вечное движение непременно ногой. И привалился спиной к стене. И стал снисходительно смотреть, как крутится колесо. Колесо покрутилось, покрутилось и стало. Моня потом его раскручивал уже руками. Подолгу, с изумлением, враждебно смотрел на сверкающий спицами светлый круг колеса. Оно останавливалось. Моня сообразил, что не хватает противовеса. Надо же уравновесить жёлоб и груз. Уравновесил. Опять, что есть силы, раскручивал колесо. Опять сидел над ним и ждал. Колесо останавливалось. Моня хотел изломать его, но раздумал. Посидел еще немного, встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь. Пришел на реку, сел к воде, выбирал на ощупь возле себя камушки и стрелял ими с ладони в темную воду. От реки не исходил покой. Она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега. Всю ночь чего-то все беспокоилось, бормотала сама с собой и текла, текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камушки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вдруг смеялась тихо, шепотом. Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот один он здесь, все над ним надсмеялись и дальше будут смеяться. Хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто в селе еще не изобретал,
1: Этого хватит месяца на два говорить. Пусть. Надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет. Пусть посмеются. Ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то. Моня людей. Он думал о них спокойно, с сожалением. Даже подумал, что зря он так много спорит с ними. Что спорить? Надо жить, нести свой крест молча. И себя тоже стало немного жаль. Дождался Мони, что и заря занялась. Он вовсе отрешился от своей неудачи. Умылся в реке, поднялся на взвоз и пошел береговой улице. Просто так опять, без цели. Спать не хотелось. Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей, трех примерно, и смотреть, как они развиваются, и обрести покой. Ходить вот так вот, медленно, тяжело, и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо. Моня очень любил спокойных мужиков. Уже совсем разведнело. Моня не заметил, как пришел к дому инженера. Ненарочно, конечно, пришел, а шел мимо и увидел в ограде инженера. Тот опять возился со своим мотоциклом. «Доброе утро», — сказал Моня, остановившись у изгороди, и смотрел на инженера мирно и весело. «Здорово», — откликнулся инженер. «А ведь крутится, — сказал Моня, — колесо-то!» Инженер отлип от своего мотоцикла. Некоторое время смотрел на Моню, не то что не верил, скорее так, не верил и не понимал. «Двигатель, что ли?» «Двигатель, колесо-то, крутится? Всю ночь крутилось. И сейчас крутится. Мне надоело смотреть, я пошел малость пройтись». Инженер теперь ничего не понимал. Вид у Мони усталый и честный, и нисколько не пристыженный, а даже какой-то просветленный. «Правда, что ли?» «Пойдем, поглядишь сам». Инженер пошел из ограды к Мони. «Ну, это фокус какой-нибудь?» Все же не верил он. «Подстроил там чего-нибудь?» «Какой фокус? В сарае на полу крутится и крутится. А чего колесо-то?» «От велика!» Инженер приостановился. «Ну, правильно, там хороший подшипник, оно и крутится». «Да?» — сказал Моня. «Но не всю же ночь». Они опять двинулись. Инженер больше не спрашивал. Моня тоже молчал. Благостное настроение все не оставляло его. Хорошее какое-то настроение, даже самому интересно. «И всю ночь крутится, не удержался, и еще раз спросил инженер перед самым домом Мони и посмотрел пристально на Моню. Моня преспокойно выдержал его взгляд и вроде сам тоже изумляясь сказал: «Всю ночь, часов с 10 вечера толкнул его, и вот, сколько уж сейчас?» Инженер не посмотрел на часы, шел с Моней крайне озадаченный, хоть старался не показать этого, щадя свое инженерное звание. Моне даже смешно стало, глядя на него, но он тоже не показал, что смешно. «Приготовились», — сказал он, остановившись перед дверью сарая, посмотрел на инженера и пнул дверь. И посторонился, чтобы тот прошел внутрь и увидел колесо. И сам тоже вошел в сарай. Крайне интересно стало, как инженер обнаружит, что колесо не крутится. «Ну, — сказал инженер, — я думал, ты хоть фокус какой-нибудь тут придумал. Не смешно, парень». «Ну, извини, — сказал Моня довольный. — Пойдем, у меня дома коньячишка есть, сохранился. Выпьем по рюмахе». Инженер с интересом посмотрел на Моню, усмехнулся. «Пойдем». Пошли в дом. Осторожно, стараясь не шуметь, прошли через прихожую комнату. Прошли уже было, но бабка услышала. «Монька, где был всю ночь?» — спросила она. «Спи, спи», — сказал Моня. «Все в порядке».
2: Они вошли в горницу. «Садись», — пригласил Моня. «Я сейчас организую». «Да ты... ничего не надо организовывать», — сказал инженер шептом. «Брось, чего с утра организовывать?» «Ну ладно», — согласился Моня. «Я хотел хоть пирожок какой-нибудь, ну ладно». Когда выпили по рюмахе и закурили, инженер опять с интересом поглядел на Моню, сощурил в усмешке умные глаза. «Все же не поверил на слово. Сделал. Всю ночь, наверное, трудился». А Моня сидел теперь задумчивый и спокойный, как если бы у него уже было трое детей, и он смотрел, как они развиваются. Весь день вчера угробил. «Дело не в этом», — заговорил Моня, и заговорил без мелкого сожаления и горя, а с глубоким искренним любопытством. «Дело в том, что я все же не понимаю, почему оно не крутится? Оно же должно крутиться». «Не должно», — сказал инженер, — «в том-то все дело». Они посмотрели друг на друга. Инженер улыбнулся, и ясно стало, что вовсе он не злой человек. Улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверное, на него по его молодости и совестливости навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо. Не до этого стало. «Учиться надо, дружок», — посоветовал инженер. «Тогда все будет понятно». «Да при чем тут учиться, учиться?» – недовольно сказал Моня. «Вот нашли одну тему – учиться, учиться. А ученых, дураков не бывает?» Инженер засмеялся и встал. «Бывают, но все же не ученых, их больше. Я не к этому случаю говорю вообще. Но будь здоров. Давай еще по рюмахе». «Нет, и тебе не советую». Инженер вышел из горницы и постарался опять пройти по прихожей неслышно, но бабка уже не спала, смотрела на него с печки. «Шагай вольней», — сказала она, — «все равно не сплю». «Здравствуй, бабушка», — поприветствовал ее инженер. «Здорово, мило. Чего вы-то не спите? Глядите-ка, молодые, как старики. Вам спать да спать надо». «А в старости-то что будем делать?» — сказал инженер весело. «В старости тоже не поспишь. Ну, значит, потом когда-нибудь». «Где-нибудь. Разве что там». Моня сидел в горнице и смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным, сходило солнце. Село пробудилось. Хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в табун. Переговаривались люди, уже где-то и покрикивали друг на друга. Все как положено. «Слава Богу, хоть тут-то все ясно», — думал Моня. «Солнце всходит и заходит, всходит и заходит, недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют, кричат, спешат, трудятся, поливают капусту, радости подсчитывают, удачи. Эх, люди! Милые люди, здравствуйте!»

0: Маленький концерт.
1: Я имел счастье слышать в исполнении Метнера его собственное сочинение. Особую радость доставляло непрекращавшееся ощущение, что играет не только чудесный пианист, но великий музыкант, прекрасный композитор. Что мысль и слух всецело руководят пальцами, его феноменальной виртуозностью. Что пианизм этот одухотворенный. Так писал об исполнительском искусстве Николая Карловича Метнера выдающийся пианист Генрих Нейгаус. Метнер создал себе неувидаемую славу не только исполнением своих сочинений, но также Бетховена и Шумана, продолжает Нейгаус. Трудно представить себе более пластичную игру. Пластичную не только в чисто пианистическом смысле, но и в смысле выявления музыкальной, композиторской мысли. Того, что называют музыкальным содержанием. Конец цитаты. Именно фортепиано посвятил свою творческую жизнь и исполнительскую, и композиторскую Николай Карлович Метнер. Сегодня у нас есть счастливая возможность послушать сочинение Метнера в авторском исполнении. Наши постоянные слушатели, наверное, помнят почти сказочную историю, о которой мы рассказывали в одном из маленьких концертов. Историю об индийском махарадже, восхищенном музыкой Метнера и сделавшем композитору поистине роскошный подарок. Щедрость индийского князя позволила осуществить запись всех основных произведений Николая Карловича Метнера, в том числе и тех пьес, которые прозвучат сегодня в нашем маленьком концерте. Мы услышим сегодня две пьесы из цикла «Забытые мотивы. Опус 39». Всего Метнер написал три цикла фортепианных пьес под таким названием, которые, конечно, не случайны. Дело в том, что в процессе композиторской работы Метнер создавал огромное число тем, мелодий, которые не мог сразу же применить в данном сочинении. Темы записывались и откладывались в специальный чемодан для того, чтобы в будущем можно было к ним вернуться. Эту свою черту Метнер в шутку называл «перманентной чреватостью темами». И неоднократно сетовал, что все его изданные опусы составляют лишь малую часть того богатства, которое скопилось в музыкальном чемодане. К этим сокровищам Метнер и обратился, работая над циклами забытых мотивов. Такая особенная история создания определила общий элегический характер этих пьес музыкальных воспоминаний. Музыка эта, по словам еще одного выдающегося пианиста, прекрасного интерпретатора метнеровских сочинений Святослава Рихтера, русская интеллигентская ностальгия по прошлому. Все немного старомодно, но не в плохом смысле, а в самом обаятельном.

В нашем маленьком концерте звучит музыка Николая Карловича Метнера в исполнении автора. Обратимся вновь к размышлениям Генриха Нейгауза, точно определившего главные черты творческого склада Метнера. Несомненно, Метнер считал важнейшим элементом музыки мелодию, и как композитор, и как пианист он посвящал ей главное свое внимание. Шуберт, Глинка, Чайковский стояли перед его духовным взором, как непревзойденные создатели самого прекрасного, что может родиться в искусстве звука – мелодии. Загадочная таинственная простота, естественность, красота и доходчивость шубертовских мелодий – вот что, как мне кажется, представлялось Метнеру наивысшим, наиценнейшим сокровищем музыкального гения. Стремление к созданию простых, естественных мелодий, то есть сокрытых где-то глубоко в самой природе музыки, иногда приводило Метнера к сочинениям, которые можно было бы упрекнуть в некоторой простоватости, если бы не великолепная виртуозная отделка, мастерство в обработке главного материала. Одним словом, безупречное совершенство фактуры. Конец цитаты. Особым вниманием Метнера к мелодии, наиценнейшему сокровищу, по словам Нейгауза, можно объяснить и любовь композитора к жанру канцоны. Ведь в буквальном переводе с итальянского «канцона» значит «песня». Приверженность Метнера традиционным музыкальным жанрам, песне и танцу, отмечает и Александр Гальденвейзер. Творчеству Метнера, пишет он, при его глубокой серьезности и даже некоторой суровости свойственна в то же время непосредственная наивность, живой юмор танца и песенная напевность. Звучит фортепианная канцона «Матината», то есть «Утренняя песнь», и в цикле для фортепиано «Забытые мотивы» опус 39. Сегодня мы услышим эту пьесу в исполнении автора Николая Карловича Метнера.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали две пьесы «Примавера», «Весна» и «Канцона матината», «Утренняя песнь» из цикла для фортепиано «Забытые мотивы», опус 39 Николая Карловича Метнера в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. В православном просветительском центре при храме Феодоровской иконы Божией Матери под эгидой епархиального журнала «Вода живая» действуют кинолектории, регулярно проходят лекции, конференции, круглые столы. В рамках этих мероприятий архимандрит Иоаннуарий Ивлеев провел цикл бесед по евангельской этике. Сегодня я предлагаю вашему вниманию первую часть этого цикла, в которой речь идет о покаянии.
3: Всем известно слово «покаяние», потому что существует в церкви таинство покаяния, сопровождаемое исповедью. Все мы знаем, как она происходит, но я должен вас предупредить, что евангельский смысл этого слова «покаяние» не имеет непосредственного отношения к тому, что мы называем таинство покаяния, происходящее в наших храмах. Конечно, генетически, так сказать, наше покаяние восходит к евангельскому понятию покаяния. Но все-таки вещи это совершенно разные. Церковное покаяние, таинство покаяния относится к той области богословия, которая называется учение о таинствах, сакраментология или литургика. А сегодня мы будем с вами говорить на библейскую тему, о покаянии в Священном Писании. С самых первых шагов своего общественного служения Господь Иисус Христос произносит следующие слова. Вот открываем самое короткое Евангелие от Марка. Какие первые слова, которые там произносит Иисус Христос? Вот уже в первой главе, в 14 стихе, после того, как кратенько описано явление Иоанна Крестителя, после того, как Иисус Христос приходит на Иордан креститься, слышен небесный голос, возвещающий его спасительную миссию Сына Божия. После этого Иисус Христос отправляется в пустыню, где претерпевает искушение и не поддается им. И далее, после того, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. И говоря, и тут вот приводятся его первые слова, условно первые слова, как они в Евангелии от Марка, во всяком случае. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Ну вот если мы разберем эти слова Иисуса Христа более тщательно, опираясь не только на наш синодальный русский перевод, но на оригинальный текст на древнем греческом языке. Ведь мы же пользуемся уже переводами. Ну, кто же из нас знает древнегреческий язык? Очень мало людей, правда? Так вот, Евангелие от Марка написано, как и другие Евангелия, на греческом языке. И вот если мы посмотрим, что же там, то мы увидим следующее. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие». Не совсем так стоит в подлиннике. Исполнилось не просто время, а исполнился назначенный Богом срок. Там стоит совсем другое слово, не время, а такое слово, которое обозначает назначенный Богом срок. То есть пришел срок. И приблизилось Царствие Божие. Это в нашем переводе. Но если мы смотрим на греческий текст, то мы находим там глагол «приблизился» в таком времени стоит, которое обозначает, что царство уже здесь. Оно не просто приблизилось вот где-то за стенкой этого дома, да, вот там вот, ну, где-то близненько, но еще не здесь, да, как у нас можно понимать. Нет, царство Божие уже здесь, вот оно. То есть там, где Иисус Христос, там уже вокруг него Царство Божие. В этом очень большой смысл. То есть наступил конец этого времени. Пришел срок, и Царство Божие уже там, где Иисус Христос. Что значит Царство Божие? Царство не в смысле географическом, как царство российское, царство там французское, какое-нибудь, я не знаю, царство византийское, а царствие Божие в смысле власть Божия, его господство через Иисуса Христа как Сына Божия. Итак, исполнится срок, и здесь уже царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. В какое Евангелие? В Евангелие от Марка? Или в Евангелии от Матфея, но это вот, опять же, наш перевод. В русском языке не существует артикль, определенный артикль, неопределенный артикль. Это и в английском, и в французском, и в немецком, то же самое и в греческом языке. Так вот, там стоит артикль определенный. Не просто веруете в Евангелие, какое Евангелие, неопределенно какое-то там Евангелие, а стоит совершенно прямо в это Евангелие. В какое это Евангелие? Да, оно только что было произнесено, то, что Царство Божие уже здесь. Итак, исполнился срок, Царство Божие пришло со мною, с Иисусом Христом. Покайтесь и веруйте в это Евангелие, то есть в благую весть о Царстве Божьем. Вот всего два слова «Царство Божие» приблизилось, то есть уже здесь. Это и есть Евангелие. Но Иисус Христос требует покаяния, прежде всего, и веры. И для современников Иисуса Христа, которые собирались вокруг Него, эти слова о том, что Царство Божие приблизилось, оно уже здесь, звучали очень многозначительно и означали очень многое. Дело в том, что в этих словах для каждого верующего иудея того времени, а люди же были иудеи, во всяком случае, ну, грамотные в основном, верующие, мы знаем, что в Римской империи даже язычники всегда считали, что иудеи – это такие очень верующие люди, да, но они веруют странно, как-то в единого какого-то бога там непонятного, но это верующие люди, в отличие от нас, язычников, которые там могут верить, могут нет, никого это не интересует особо. Так вот, люди были верующие, грамотные и знали Священное Писание. Ну, каждый иудейский юноша, мальчик, посещал, как правило, школу синагогальную, где изучались псалмы, пророчества, молитвы. Люди умели и читать, и писать. И все они помнили старое пророчество пророка Исаии, который пишет: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение и говорящего Сиону: воцарился Бог твой, Господь возвращается в Сион, торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой и искупил Иерусалим». Ну вот эти слова Исаии помнил каждый, и помнит до сих пор каждый благочестивый иудей. О чем они говорят? Это было в VI веке до Рождества Христова, очень-очень давно. И Иерусалим, и Иудея, Израильское царство, были захвачены Навуходоносором, вавилонским царем. Иерусалим разрушен, храм разрушен. Развалины храма здесь упоминаются. И иудеи уведены в вавилонский плен. Но у них постоянно была надежда на то, что Бог выведет их из плена. И царство будет не вавилонское, а царство Божие. Воцарится сам Бог на Сионе. Вот они ожидали этого царства. И Исаия пророчествует об этом и говорит: «Как прекрасны ноги благовестника, благовествующего мир». Подумайте, как переводится слово на русский язык, слово «евангелие»? Благая весть, благовестие. Вот само слово «благовестие», «благая весть» в Ветхом Завете, хотя он большой Ветхий Завет, не встречается ни одного раза, только вот у нас в Новом Завете. Но зато встречаются слова «благовестник» и «благовествовать». то есть вот существительное и соответствующий глагол. И именно здесь у пророка Исаии, вот, как прекрасен благовестник, ну тут говорится ноги благовестника, который благовествует мир и говорит: «Пришло царствие, воцарился Бог твой». И вот Иисус приходит и говорит: «Наконец исполнилось это пророчество, пришло царство». И все удивлялись, где же оно, искали его. Об этом вся деятельность, вся проповедь Иисуса Христа о пришествии царства. И вот со времени Исаии в иудейском народе никогда не угасало страстное желание, чтобы когда-нибудь это произошло. Бог – царь, его царство стало реальностью. И вот Иисус говорит: «Бог – царь, царство уже здесь, где я, там царство». Это было для окружающих ошеломляющим. Нам сейчас даже трудно себе представить, какое возбуждение могло вызывать это. Ведь иудеи того времени, все вы прекрасно помните, находились под властью Римской империи. И общество было неспокойно. Одни постоянно молились об избавлении от этих нечистых язычников. Потому что с точки зрения иудеев ими должен править только Господь Бог, но не какие-то язычники. Одни молились, другие вспоминали пророчества и внутренне желали, чтобы это Царствие Божие скорее-скорее пришло.

после завтрака, перед обедом, после обеда. И если что-нибудь плохое скажет, сразу лезли в бассейн, чтобы омываться. Ведь крещение означает омовение. Да? То есть они себя блюли в чистоте, потому что ожидали с минуты на минуту пришествия царства, которое придет, и Бог разрушит этот грешный Иерусалим, покарает не только язычников, о них-то и речи нет, покарает всех этих иудеев, грязных, нечистых, оскверненных, прежде всего этих священников в храме, разрушит этот храм, который оскверненный. А вот они, праведники в монастырях, вот они-то воссияют, как светилы, и будут, значит, вот чистенькими, а все остальные грязненькие. Вот такое было движение. И, наконец, было движение зелотов, то есть террористов, которые считали, что нечего дожидаться, когда там Царство Божие придет. Надо помочь, надо самим чего-то делать, надо истребить самим кинжалом, там, мечом этих вот язычников и их приспешников. И занимались террором. Ну, как сейчас мы видим, тоже в мире много терроризма, также было и особенно развито в те годы в Палестине. Общество было очень неспокойное. И вот здесь раздается голос. Царство уже здесь. Но совсем не такое, какого ожидали все вот эти люди. И те, которые молились, и те, которые бежали в пустынные монастыри, и те, которые хватались за кинжалы. Совсем не такое. Но об этом все Евангелие. Прежде чем пришел Иисус Христос, как вы помните, приходит его предтеча, Иоанн, Иоанн Креститель, так его называли уже в глубокой древности, уже иудеи его называли Креститель, а христиане стали называть предтеча, то есть тот, который предшествует Спасителю. И вот проповедь Иоанна Крестителя возвещала израильскому народу скорое пришествие Царствия Божия, которое придет как беспощадный суд, страшный суд. Вспомним, что говорил Иоанн. Иоанн, приходившему креститься от него, народу говорил: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойные плоды покаяния! И не думайте говорить о себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Итак, царство придет в огне, пламени, в суде, в страшном суде». И он называл народ, окружающий его, прелюбодейным, неверным, грешным. Та проповедь Царствия Божия, которую мы находим у Иисуса Христа, она как бы перевернута на 180 градусов, полная противоположность. Он вовсе не сулит народу огонь, гнев, суд, ужас, страх. Нет, он провозглашает, что Царство Божие приходит в любви Божией к людям, в единении, в мире, в заботе, но главное, выше всего, любовь. Он, конечно, согласен с тем, что этот народ и грешный, и прелюбодейный, и говорит об этом, как и Иоанн Креститель. Но если Иоанн говорил, что грешники все будут уничтожены до одного и единого, если не покаются и не крестятся от него, готовя себя к пришествию суда, то Иисус говорит о том, что он пришел к грешникам. Не к праведникам, а к грешникам пришел. Праведники-то и не нуждаются в этом. Совершенно другое все, абсолютно другое. Равно как и понятие покаяния у Иоанна и у Иисуса Христа разные. Вы помните, значит, Иоанн пришел для совершения крещения покаяния. И Иисус говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось царство». Так вот, что такое покаяние там и что такое покаяние здесь? Ну вот немножечко поговорим о смысле самого слова покаяние, а потом о том, как оно реализуется в Евангелии. У евангелиста Матфея чаще встречается выражение «царство небесное». Ну вы должны понимать, что «царство небесное» и «царство Божие» – это одно и то же. Почему же евангелист Матфей заменяет выражение «Царствие Божие» на выражение «Царство Небесное». А вот почему. Ну, это, так сказать, в скобках я мимоходом. Дело в том, что у иудеев, у людей, воспитанных в иудейской традиции благочестивой, каким

0: был евангелист Матфей, у них не было принято не только называть имя Божие. Помните, есть такая заповедь, великая заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего суе или напрасно». Но это в нашем переводе. Если вы смотрите в подлинник, в еврейскую Библию, то там стоит другое. «Не произноси имени», так что написано это имя Господа, «Бога твоего, чтобы не унизить его», буквально «в ничто», «в ничтожество». То есть это полный запрет. У нас это не полный запрет, да, как бы в нашем переводе. Ну, напрасно. Может быть, ты не напрасно произносишь, а напрасно не надо. А в подлиннике полный запрет на произнесение имени Божия. Но это особая тема. Итак, имя Божие нельзя было произносить. Только один раз в году, только в храме, только в святая святых, в день Йом-Кипур, в день очищения. А так больше никогда. Иудеи не произносили имени Божьего. Более того, они даже избегали произносить слово «Бог». Хотя это не имя Божие, а просто обозначение «Бог». Они даже его избегали и заменяли какими-нибудь, ну, парафразами. Скажем, вместо слова «Бог» говорили «небеса» или «власть». Или что-нибудь еще, какие-то другие слова. Вот так же и здесь. «Царство Божие», а говорили «царство небес». Так вот, понятие покаяния и «царство Божие» или «небесное», они очень характерны, если мы смотрим только на книги Нового Завета, они характерны для синоптических Евангелий. Какие Евангелия мы называем синоптическими? Это первые три Евангелия нашего канона – Матфей, Марк и Лука. Отдельно совершенно стоит Евангелие от Иоанна. Оно не похоже на эти три. Эти три Евангелия можно рассматривать параллельно друг другу, сопоставлять их. Они очень похожи по содержанию и по форме изложения даже. Поэтому их можно рассматривать вместе, составлять такой синопсис – то есть совместное рассмотрение. А Евангелие от Иоанна не называется синоптическим, оно стоит отдельно. Так вот, понятие покаяния и Царства Божия характерны только для синоптических Евангелий. Ну, например, слово «царствие» встречается в Евангелии от Матфея 57 раз. В Евангелии, в маленьком Евангелии от Марка, который в два раза меньше Матфея, 20 раз. В довольно большом Евангелии от Луки 46 раз, а в Евангелии от Иоанна только 5 раз, то есть в 10 раз меньше. А слово «покаяние» у Матфея встречается 7 раз, у Марка 3 раза, 14 раз Луки, у Иоанна вообще ни одного раза, он просто не знает даже такого слова. Вот это особенности Евангелий, которые обычно для нас проходят мимо нашего сознания, когда мы читаем, но для богослова это всегда очень важно, потому что каждый из евангелистов обладал своими особенностями, говорил своим языком, имел свои собственные цели и излагал какие-то особые черты христианского богословия. Ну вот, что такое покаяние вот в этих синоптических Евангелиях? Ну, это перевод с греческого слова. Это слово пишется по-гречески так – «метаноя», «метаноя». Ну, может быть, вы знаете такое из медицины, из психиатрии слово «параноя». Слышали, да? А здесь «метаноя», то есть корень тот же самый, но. Но и я. Ну, я – это окончание. А вот приставки разные. Там пара, мета, могут быть и другие приставки. То есть это имеет отношение к уму. Но я – ум. Метаноя означает изменение ума. Это если буквально переводить. Вот Лев Платонович Корсавин – это очень крупный русский богослов и философ, и историк средних веков, который погиб в сталинских лагерях уже в 50-е годы, он в свое время в одном из своих трудов перевел это слово «метаноя» как «умоперемена». Это буквальный перевод. Перемена ума. Кстати, если уж мы говорим об этой «метаноя» или в новом произношении «метания», может быть, вы слышали из монашеского такого лексикона слово «метание». Он совершил или она совершила столько-то метаний. Имеется в виду таких коленопреклоненных жестов, когда человек касается лбом земли при произнесении очередной молитвы, там, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», и кланяется, и второй раз кланяется, и третий раз. Вот эти вот поклонения называются в старом монашеском языке метания, там, совершить 20 метаний, 40 метаний, 100 метаний и так далее. Ну, это, конечно, связано с понятием покаяния, да, своеобразным образом. Итак, умоперемена или изменение ума. При этом мы должны учесть, что под умом понимается не интеллект. В библейской антропологии, то есть в библейском учении о человеке, слово «ум» обозначает не интеллектуальные способности человека, а его, скорее, нравственные суждения и побуждения, помышления нравственные и суждения нравственные. При этом любопытно, что в антропологии библейской, как и в других антропологиях античного мира, какие-то человеческие свойства связывались, ну, метафорически, может быть, связывались с какими-то частями тела. Ну, как мы сейчас связываем, скажем, ум с мозгом, с головой, да? Наши любовные или злобные чувства с сердцем. Ну, разные органы как бы вместилище тех или иных человеческих свойств. Так было и в Библии. Так вот, ум никогда не связывался с головой в Библии, связывался с сердцем. Вот когда Библия говорит «сердце», имеется в виду именно нравственное суждение, то есть то, что они называли ум. Помните, благие либо злые помышления сердца. Сердцем человек мыслит, не головой, а сердцем, так в Библии во всяком случае. А любовь где сидела в Библии? Не в сердце. Когда упоминается любовь, то всегда упоминается чрево, чрево, утроба. Или в нашем переводе в славянском иногда «внутренняя». Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, а буквально все, весь живот мой, имя святое его, люди любили и благословляли именно чревом. Ну, такая условность. Так вот, ум означает не интеллект, а нравственное сознание. И когда говорится об умоперемене, то есть что у нас переводится «покаяние», то имеется в виду перемена нравственного сознания человека, его всех устремлений, желаний, нравственных суждений. Кстати, русское слово «покаяние», какова его этимология? Откуда это? «Покаяние». Это чисто славянское слово. Ну, «по» – это приставочка, конечно, здесь корень «кая». Древнеславянское «каяти», вот этот глагол, «каять кого-то», «каять», это значит кого-то ругать, ругать, осуждать, каять. Окаянный, да, то есть тот, который осужден. Каятися – это значит ругать самого себя, осуждать самого себя. Понятно, да? Отсюда покаяние, то есть это состояние самоосуждения, раскаяние, да, еще говорится. Иногда полезно смотреть на этимологию. Есть же ведь этимологические словари хорошие. Самый лучший этимологический словарь русского языка, конечно, это Фасмер. Вот немец, который написал самый лучший, он есть в переводе. Но слово «покаяние», как я уже говорил, у Иоанна Крестителя и у Иисуса Христа обозначают разные вещи. Иоанн Креститель весь еще находился в Ветхом Завете. Точнее говоря, он же ведь ушел в пустыню. Это вот пустыня между Ветхим и Новым, ну, условно говоря. Новое приблизилось, еще не пришло. Ветхое уже отжило, но еще не ушло. И вот Иоанн находится как бы в промежутке. Но он, разумеется, использует в своей проповеди выражения и понятия из Ветхого Завета. Ну вот смотрите, Царство Божие у него приходит в огне, в дыму, в суде, в наказании, в убийствах. А у Иисуса по-другому. Также и покаяние. Он использует такое слово, ну, в еврейской Библии, естественно, оно встречается многократно. Слово «покаяние» по-еврейски означает «поворот» или «обращение», «обращение» или «переворот назад». Ну, у нас же есть такое слово «обращение». Он обратился, да? То есть перевернулся. Обратиться к Христу – это значит отвратиться от чего-то прежнего и повернуться ко Христу, да? Это переворот, обращение. Обращение куда? Да назад. Вот были же времена. Авраам с его великой верой. Было царство Давида, великое царство. Были великие пророки, вера. Моисей с его дарованием закона. Да, были люди в наше время. А сейчас-то что, вот грешники одни сидят. Надо вернуться туда, туда. Это и означало повернуться, то есть вернуться назад к вере отцов, к познанию Бога, которого все теперь забыли, веру оставили. Так у Иоанна, и он требует покаяния, то есть раскаяния в грехах, отречения от них, омовения себя в струях Иордана, то есть крещения. Кстати, очень любопытно, ведь смотрите, крещение, конечно, было известно каждому иудею в то время, ничего необычного в этом слове не было и в самом ритуале. Но вот мы говорили с вами, что вот эти сектанты подвергали себя ежедневно крещением, омовением, потому что они очищали себя. Ведь слово «крещение» само по себе, «баптисма», что оно означает? Буквально «погружение», буквально по-гречески, «погружение». Ну вот, например, берется какая-то ткань, ее надо окрасить, ну, белая ткань. Она погружается в красящий раствор, это называлось баптисма, погружение, как технический термин. Вынимается она уже другого цвета. Но человек, конечно, погружается не в красящий раствор, а в чистую воду, чтобы смылась грязь, и он вышел чистым для новой жизни. Но слово то же самое употребляется. Так вот, крещение знали все. Знали и единократное крещение. Исповедую единокрещение. А кто подвергался единократному крещению? Язычники. Вот если язычник обращался к единому Богу, то есть переходил в иудейство, он должен был подвергнуть себя, ну, некоторым обрядам. Ну, обязательно, конечно, обрезание и обязательное крещение. Он должен был смыть с себя языческую жизнь и выйти чистым иудеем для Бога. Вот это было единократное крещение. И вдруг появляется Иоанн Креститель, который говорит: «А вы, порождение ехиднины, что вы думаете, что вы дети Авраама? Да вы такие же язычники, как и все прочие, еще хуже. Потому что язычники хоть Бога не знают, а вы-то и о Боге знаете, а ведете себя точно так же, вы еще хуже их, и вам еще надо стать настоящими верующими иудеями, вернуться к вере ваших отцов». И он предлагает иудеям креститься. Никогда еще такого не было. Как? Нам креститься? Мы что, язычники, что ли? Вот это было непонятно, это было революционно совершенно. Нам сейчас это трудно себе представить, потому что для нас эти имена все старые, привычные уже, так вот они крутятся у нас в голове, там Иоанн, крещение, то, другое. Ну, пойдите немножечко в психологию народа того времени, вы почувствуете, что это невозможно. И тем не менее за Иоанном идут, потому что его весть, его проповедь настолько устрашающая, настолько мощная, пророческая, что за ним идут люди и крестятся. И каются, вот они исповедуют свои грехи. До нас дошли некоторые тексты из древности, которые свидетельствуют о том, как происходило это исповедание массовое. Вот собирается там 100 человек, и вот они исповедуют перед Иоанном свои грехи. Как это происходило? Ну, что такое исповедь сейчас, мы знаем. Это когда к священнику возле аналоя подходит поочередно там человек, и что-то такое бормочет о своих каких-то мелких грешках, вот, это, отпускает прощаете ему грехи. Ну, а если слишком много народу, то и не успеть ничего, тогда вот толпа стоит, прихожан, а священник зачитывает какие-то грехи, а всегда вот каюсь, да. А потом уже один за другим подходит, ему шлеп, и отпустит. Ну, такая вот формалистика уже пошла. Ну, конечно, многое зависит от сердечного состояния самого человека, да. В общем и в целом это немножко похоже на то, что происходило тогда, в глубокой древности. Потому что вот стояла толпа людей, и Иоанн, ну, представить себе, скажем, Иоанн своим там грозным голосом говорит: «Повторяйте за мной, согрешили мы и отцы наши, тем-то, и вот все повторяют, тем-то. А потом все вот крестились, как у нас подходит к священнику, им отпускают, накладывая епитрахиль грехи. Вот мы себе примерно представляем, как это было. И вот покаяние, которому призывал Иоанн, это было ветхозаветное покаяние, то есть возврат к вере отцов. Но ничего подобного Иисус Христос не предлагает людям, когда Он говорит «покайтесь». Он говорит «покайтесь» не для того, чтобы вернуться во времена Авраама и Моисея. Упаси Бог, зачем это надо? Он ведет вперед. «Покайтесь, ибо Царствие Божие уже здесь». Он ведет вперед. Если Иоанн вел назад, для него покаяние – это было обращение назад, повернуться головой назад и бежать туда – то у Иисуса Христа наоборот, это снятие пелены с глаз и устремленность вперед. Совершенно разные направления движения, разные представления о покаянии. Не назад, а вперед. А как вперед? Что это значит? Что должно измениться в поведении человека, в его сознании, в его уме, метаноя, умоперемена? Вот об этом-то и вся проповедь и все действия Иисуса Христа. Потому что в Евангелиях, в синоптических Евангелиях, во всяком случае, есть две основные темы. Это Царствие Божие, ну, собственно, это одна тема, Царствие Божие в лице Иисуса Христа, и как в это Царствие войти через покаяние. Что означает покаяться в проповеди Иисуса Христа? Прежде всего, и, пожалуй, это самое главное, это не следовать за Моисеем куда-то туда. У иудеев существовало такое выражение: если ты хочешь быть спасенным, если ты хочешь быть праведным, а Бог спасает только праведников, а грешников Он наказывает, если ты хочешь быть праведным, то иди к Моисею, учись у него закон, скрижали закона, вот исполняй закон, и все. И тебя Бог вознаградит за это, если ты будешь исполнять закон, заповеди. Тебя Бог вознаградит, потому что праведным называется тот человек, который исполняет заповеди закона. И вот приходит Иисус Христос, который говорит что-то новое, что странно звучит для окружающих. Он говорит, Матфея 11 глава, 28 стих, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Если иудеи говорили «идите к Моисею», а Иисус говорит «да не к Моисею, идите ко мне, не назад, а сюда, а я поведу вас вперед». А что это означает? Это означает следование Иисусу Христу. Помните, в самом же начале Евангелия, ну, того же кратенького Евангелия от Марка, когда Иисус вот произнес свои первые слова о том, что приблизилось царство, и следующие же стихи, 16 стих 1 главы, «Проходя близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. А дальше речь идет и о сыновьях Зеведея, Иакове и Иоанне. Они тоже тотчас оставили свою лодку и последовали за ним. Он им тоже сказал: «Следуйте за мною». Ну, это в нашем переводе «идите за мною». Там в подлиннике немножко не так. Там стоит очень яркий глагол, редко употребляемый в Библии почти ни разу, кроме вот этих случаев, который обозначает военный приказ. Вот, ну, представьте себе такую ситуацию, когда, ну, сидят солдаты, скажем, в окопе, вдруг поднимается их командир из окопа и в таком энтузиазме или в полубезумии кричит там «За мной!» и все там бегут за ним, да? Вот это вот «За мной!» «За мной!» Приказ, который не терпит никакого сопротивления. «За мной!» Вот здесь используется. У нас это «Идите за мной!» «Ну, идите за мной!» Ну, это как-то очень нейтрально звучит, да? А там именно вот «За мной! Вперед!» Ну, конечно, мы не знаем точно, как это было в реальности, но ведь Евангелие – это же не просто повторение, фотографическое повторение реальности, а это же богословская книга, где излагается суть того, что было. Не фотография того, что было, а суть того, что было. А суть в чем? Что Иисус призывает в Царствие Божие своим настоятельным, не терпящим никакого промедления призывом. Призывом он призывает, вы призваны, идите за мной, то есть следуйте за мной. Следование Иисусу Христу, его путем, следование его поведению, его мыслям, его желаниям, его стремлениям. И вот покаяние – это значит не поворот назад, а идти за Иисусом Христом, взять на себя вот этот крест и следовать за Иисусом. А что это означает для каждого конкретного человека или вот для тех людей простых, которые шли за Иисусом, которые окружали его и стремились в Царствие? В Царствие Божие на самом деле стремится каждый. Ну, под Царствием Божьим, я еще раз повторяю, имеется в виду спасительное состояние власти Божией. Не власти земной, не власти земных законов. А есть еще, кроме законов государственных, еще какие-то заповеди Божии. Кому из нас нравится во всем подчиняться законам природы? Ну, скажем, вот по законам природы ты родился кривоногим. Нравится тебе это или не нравится? Наверное, не нравится. Но это закон. Вот закон обозначает всегда насилие над человеческой волей. Хочешь, не хочешь, подчиняйся. Какой бы ни был закон, любой закон. А человек тем и отличается от коровы. Тем, что он имеет в себе образ Божий. То есть стремление к свободе. Сознательное стремление к свободе. Которое, как правило, не реализуется, но оно всегда в человеке есть. Он сознает это, что ему хочется освободиться от этого, от этого, от этого. Вот жить так, чтобы было вот как хочу, не так, как мне повелевают кто-нибудь там, царь там, или законы природы, а вот как хочу. И вот это стремление, это и есть стремление к тому, чтобы образ Божий, а образ Божий – это образ свободы в человеке, потому что ведь мы же не носим в себе образ камня или образ космоса или образ коровы, мы носим образ Бога. А чем отличается образ Бога от всего остального? Чем отличается Бог от всего остального, от твари? Да тем, что тварь есть тварь, а Бог есть Бог. Тварь вся зависима, а Бог абсолютно свободен. Все остальное зависимо. Оно где-то имело начало, будет иметь конец. Оно подчиняется каким-то законам природы. Все подчиняется. Ну, все абсолютно подчиняется, то есть не свободно. И только Бог, Творец, свободен. Он никому не подчиняется. Над ним никаких законов нет. И в человеке есть вот это отражение, стремление к этой свободе, которое у нас в Библии называется образ Божий. Но человек ведь стремится не просто к тому, чтобы быть тусклым отражением свободы, но он хочет истинной свободы, реализации своей свободы, воплощения ее. То есть образ Божий стремится стать подобием Божьим. Человек стремится к богоподобию. Этот пример богоподобия мы находим пока только в Иисусе Христе воскресшем, конечно, который уже свободен, он уже не умирает, он уже может быть здесь, может быть там, может быть в тебе, может быть во мне. Он свободен, как Бог. а люди пока нет. Но стремятся к этому. Поэтому вот в Царствие Божие, то есть в состояние богоподобия, стремится, конечно, каждый человек. Христианин или мусульманин, или иудей, или самый последний язычник. У всех это есть, только у одних сознательно, у других бессознательно. Этим и отличается человек. Так вот, Иисус Христос призывает в это царствие, но как, будучи в этом мире, хотя бы немножко, хотя бы хоть как-то соответствовать вхождению в это царство? Вот Иоанн говорил, что покайтесь, вернитесь к вере отцов, и тогда вы избежите суда. А Иисус говорит, что следуйте за мной, и тогда вы почувствуете в себе Царство Божие, пусть вначале крошечное, как горчичное зернышко. Но ведь Царство ведь Божие сейчас незаметно. Ну где оно? Вот за этой стенкой или за той стенкой? Мы же не видим. Оно у нас внутри. И оно может быть еще как горчичное зернышко маленькое, но ведь оно уже постепенно вырастает. И мы чувствуем, как мы сами в жизни поднимаемся с укреплением нашей веры. Мы поднимаемся, и в нас это Царство Божие пускает корни. Нам уже невозможно от него отказаться. Ведь тот, кто обрел это царствие, пусть оно маленькое, пусть оно похоже на маленькую закваску, но оно вскипит все тесто. Зернышко горчичное вырастет в большое дерево. И урожай царства будет большим, хотя вначале посеяно много, но часть склюют птицы, часть засохнет. Но то, что останется, оно вырастет. Помните все эти образы Иисуса Христа в его притчах о Царстве Божьем? Это всегда что-то маленькое, что становится огромным. Только не надо отчаиваться, что оно маленькое. Так вот, Царство Божие, конечно, испытывает в себе человека, и когда он ощущает в себе его, то он подобен тому купцу, который нашел драгоценную жемчужину, настолько прекрасную, что за нее можно отдать абсолютно все. И кто же поменяет эту жемчужину, которую обрел человек в своем сердце и в своем уме, на любые блага, тленные блага этого мира? Да никогда! Ну, иногда, конечно, случаются такие ситуации, мы знаем такие примеры, когда человек отворачивается от Христа, уходит из христианства там в какую-то другую религию, скажем, в ислам. Но это значит просто, что у человека даже зерно горчичное не пустило свои корни, только и всего. Это исключение.
1: Вы слушали первую часть беседы по евангельской этике архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Продолжение в нашем эфире.
2: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Двадцать 7 июля исполняется 185 лет со дня смерти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

0: маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем маленьком концерте мы послушаем музыку Арама Хачатуряна, замечательного композитора, который подарил так много не только своей родной армянской музыкальной культуре, но и внес свой значительный вклад в мировую музыкальную сокровищницу. В 1941 году, к столетию со дня смерти Лермонтова, Московский театр имени Вахтангова ставил его драму «Маскарад». В драме, написанной в 1835 году, сразу после окончания юнкерского училища, Лермонтов создал трагический образ Арбенина, а также яркую картину светской жизни Петербурга. В знаменитой лермонтовской драме особую роль играет сама стихия петербургского бала, ставшего для поэта символом бессмысленной жизненной круговерти, в которой человек так легко может совершить роковую ошибку. Вспомним слова главного героя. «Жизнь как бал. Кружишься весело, кругом все светло, ясно. Вернулся лишь домой, наряд измятый снял, и все забыл, и только что устал». Музыка к лермонтовской драме была заказана Араму Хачатуряну, который к тому времени успел проявить себя как яркий театральный композитор, прекрасно чувствующий сцену. «Моя страсть к театру такова, что если бы музыка в свое время не заполнила мои думы, я, наверное, стал бы актером», — говорил Хачатурян. Музыка к драме создавалась быстро и увлеченно. Спектакль состоялся 21 июня 1941 года, в канун начала Великой Отечественной войны. Это и определило его участь. Очень быстро спектакль сошел со сцены. А музыка Хачатуряна осталась жить на симфонической эстраде в виде сюиты, в которую вошли 5 номеров — вальс, ноктюрн, мазурка, романс и галоп. Сейчас мы послушаем мазурку. Без этого блистательного танца, конечно, не мог обойтись ни один петербургский бал, в том числе и в лермонтовской драме. Послушайте, как прихотливо сочетаются в этой музыке опрометчивый мотив мазурки, если использовать остроумную характеристику Гоголя, и яркий колорит и темперамент восточной музыки, благодаря чему мы и узнаем с первых же тактов неповторимый музыкальный язык Арама Ильича Хачатуряна.

прозвучала мазурка из музыки Арама Хачатуряна к драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад». Продолжаем наш маленький концерт. Я никогда не перестану удивляться чуду, которое является собой драма «Маскарад», написанная Лермонтовым, когда ему был 21 год, рассказывал Хачатурян. К работе над музыкой к этой драме я отнесся очень серьезно. Было тому несколько причин. Во-первых, я любил театр имени Вахтангова, заказавший мне эту музыку. Во-вторых, я знал, что много лет назад к постановке «Маскарада», которую осуществил в Петербурге Всеволод Мейерхольд, музыку писал Александр Константинович Глазунов. Когда этот спектакль был восстановлен, и я увидел его, то был удивлен. В музыке Глазунова не оказалось вальса. По указанию Глазунова Мейерхольд использовал знаменитый вальс-фантазию Глинки. Но ведь именно вальс, как мне представляется, был задан самим Лермонтовым. Мне глубоко запали в душу слова Лермонтова, вложенные им в уста Нины, когда, вернувшись с сорокового бала, она вспоминает. Как новый вальс хорош. В каком-то упоении кружилось и быстрей, и чудное стремление меня и мысль мою невольно мчало вдаль. И сердце сжалося. Не то чтобы печаль, не то чтобы радость. Признаться, именно вальс доставил мне больше всего хлопот при сочинении музыки к «Маскараду», продолжает свои воспоминания Арам Хачатурян. Я бесконечно повторял лермонтовские слова и не мог найти темы, которая была бы, по моему представлению, и новой, и хорошей, иными словами, достойной. Я буквально потерял покой, едва ли не бредил вальсом. В то время я позировал для портрета художницы Евгении Пастернак, и вот в один из сеансов я неожиданно услышал тему, ставшую второй темой будущего моего вальса. Могу ли я объяснить, как она родилась во мне? Вряд ли. Знаменитый лермонтовский вальс Хачатуряна стал не только главным музыкальным образом спектакля «Маскарад», не только своеобразным символом отечественной музыки для театра, но и по праву вошел в золотую коллекцию любимых всеми вальсов, вдохновленных образами русской литературы.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали мазурка и вальс из музыки Арама Ильича Хачатуряна к драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад» в исполнении симфонического оркестра «Филармония оркестра» под управлением Арама Хачатуряна. Запись была сделана в Лондоне в 1954 году. В передаче была использована статья музыковеда Людмилы Михеевой. Маленький концерт для вас подготовили Иван Теплов и Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: В исполнении Владимира Терова прозвучала пьеса «Собор» Августина Бариуса Монгаре. В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: В программе «Душеполезные чтения» звучат для вас страницы святоотеческой и современной духовной литературы. Святые отцы, подвижники благочестия, духовные писатели XIX и XX веков раскрывают нам сокровища подлинной духовной жизни, передают свой бесценный опыт, помогают обрести точные ориентиры в церковной жизни. Слушайте «Душеполезные чтения» на радио «Град Петров» ежедневно в 13 часов.
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Каждому человеку изначально дарован талант, но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
1: Каждый последний понедельник месяца в 17:10 слушайте в нашем эфире программу «Архивная история». Это цикл из бесед с сотрудниками Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, научная деятельность которых в разной степени причастна к коллекции русского историка Николая Петровича Лихачева. Слушайте в 17:10.
2: Согласно Священному Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги «Бытие» в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст – эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. Каждый понедельник в 19:15 в эфир выходят беседы с флористом Натальей Полтавченко на тему «О чем нам говорят библейские растения». Повторение по вторникам в 11:00. Ведет передачи Людмила Зотова.
1: Медиоланский эдикт 313 года – событие исключительного значения в истории. Этот документ – принятый по инициативе Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 150-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывки из 11 и 12 глав.
1: Братья, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.
0: Послушайте 74-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 18 главы.
2: В то время приступили к Иисусу ученики и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам,

0: от тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мысль о Царстве, которое должен установить Христос, не давала покоя его ученикам. Считая это царство земным и к тому же доминирующим в мире, как некую Израильскую империю с центром в Иерусалиме, апостолы полагали, что Христос будет царем, кесарем, ну а значит они, его ближайшие ученики, должны стать первыми сановниками этой новой и самой могущественной империи, власть которой уже не закончится никогда. Но логику их мысли можно понять. Сейчас, когда Христос не основал еще своего царства и не объявил себя его царем, он является перед людьми просто как странствующий проповедник и учитель. И они, апостолы, несут все тяготы и лишения того служения, которое Христос на них возложил. Они оставили свои дома, свои семьи, свою работу ради следования за Христом. Они помогают ему, проповедуют о его царстве народу Израиля. А раз сейчас они разделяют трудности, а иногда даже и опасности служения Христова, то значит, когда он станет царем, то они должны будут и разделять славу его царствования. Ну, чисто человеческие представления о политической власти. Говоря сегодняшним языком, каждый лидер, каждый президент приходит к власти со своей командой, которая помогает ему сначала в борьбе за власть, а затем в управлении государством. Но и внутри этой единой команды часто происходит подковерная борьба. Кто займет в будущем управлении первое место, кто второе, у кого будет больше власти, у кого меньше и так далее. Вот так же мыслили и апостолы. Есть такой эпизод, когда они спрашивают у Спасителя, кто по какую руку от него сядет в его царстве. То есть, кто из них будет главным и обладать большими полномочиями. Вопрос учеников в сегодняшнем Евангелии носит такой же характер. Они спрашивают, кто больше в Царстве Небесном? В ответ Христос говорит, процитирую, «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Ответ Христа дает ясно понять, что царство его не от мира сего, поскольку земными царствами дети не управляют. Земными царствами управляют государственные мужи, люди с жизненным опытом, соответствующим характером и знаниями, а уж никак не наивные дети. Но Христос-то утверждает, что больше в его царстве будет тот, кто уподобится младенцу. В чем же мы, взрослые, а иногда даже старые люди, должны уподобиться детям. Понятно, что речь идет не об умственном и не о физическом сходстве. Господь говорит о нравственной, душевной чистоте детей. Ребенок морально чист. Его жизнь не обременена греховными деяниями, ложью, обманом, завистью, злобой и всем тем отрицательным багажом, который мы с годами накапливаем. И в этом смысле чистота ребенка – его безобидность. Открытость, доверчивость являются близкими к миру Бога. Они соответствуют тому царству любви, которое в Евангелии называется Царствие Божие, потому что Бог есть любовь, и Царство Божие – это и есть царство любви и правды. И по Слову Божию в его царство не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. Поэтому призыв Христа быть как дети – это призыв к душевной чистоте. Если хотите, призыв к покаянию, потому что только через покаяние наша душа очищается от греховной скверны. И вот далее Господь делает грозные предупреждения тем, кто соблазняет, как Он говорит, малых сих. Малые сии – это не только младенцы, не только дети, но и взрослые, которые еще не окрепли в вере. И, подобно детям,

0: Они с радостью и наивностью смотрят на духовную, на церковную жизнь, с надеждой, что в религиозном мире все безоблачно, что там как бы другие люди, и нет места тем негативным проявлениям, с которыми они сталкиваются в светской жизни. И когда они видят в людях церкви что-либо отрицательное, то свое негативное мнение об этих людях они переносят на всю церковь. И ведь действительно надо обладать определенной духовной устойчивостью и опытом для того, чтобы уметь разделить божественную сущность церкви и несовершенство людей церкви. А для неокрепшего в вере человека, для младенца в вере, церковь обычно отождествляется с людьми, из которых состоит церковь. И грех человека, принадлежащего к церкви, может поколебать веру одного из малых сих и навсегда отвратить его от Бога. Вот как душевная травма, нанесенная ребенку, когда он с чистой душой надеется и доверяет взрослому, ждет от него помощи, а тот его обманывает. Поэтому сегодняшнее Евангелие – это предупреждение и мера ответственности людей-носителей веры. Тех, с кем в сознании многих религиозная вера ассоциируется. Это предупреждение всем нам, пускай, конечно, в очень разной степени, поскольку недостоинство, грех или глупость простой прихожанки воспринимаются посторонними куда менее критично, чем подобные качества священнослужителей. Но, тем не менее, каждый, кто носит крест на груди, должен помнить, что не только спасает, но и обязывает. Обязывает, говоря словами Спасителя, быть солью земли и светом миру. А уж если не можешь светить, то хотя бы не копти. Не способен через свои дела или слова, или облик, или веру привлечь людей ко Христу. Не можешь пробудить в них желание и интерес к духовной жизни, то хотя бы не разочаровывай их. Вот о недопустимости чего говорит Господь. В жизни и так бывает много разочарований. Разочарования в людях, которых любил, которым доверял, которым верил, все эти неприятности оставляют горький осадок в душе. Но все это проходящее, поскольку, разочаровавшись в людях, пускай даже самых близких, человек всегда может возложить печаль свою на Господа, и Господь поможет. И часто спасение людей совершает тогда, когда они через скорби приходят к Нему. А вот если поколебалась вера в Бога, тогда на кого возложишь печаль свою? Не на кого. И печаль либо перерастает в безысходность и отчаяние, что обычно заканчивается добровольным уходом из жизни, либо человек пытается заглушить свою боль алкоголем, наркотиками, каким-нибудь беспробудным разгулом, что, в общем, тоже можно приравнять к самоубийству. Так или иначе, без поддержки Господа человек может не вынести выпавших на его долю испытаний и попадает во власть темной силы. Поэтому и говорит Господь, что горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Имеется в виду религиозный соблазн, который ведет за собой откат от веры и часто отказ от Бога. Христос приводит даже такие жестокие сравнения. «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет себя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. А если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Оторванные руки и ноги – это, конечно, образы, и не надо их воспринимать буквально. Господь к увечью никого не призывает, но Он дает нам это сравнение – и показывает, что если мы являемся для кого-то соблазном в вере, то при этом мы так калечим наш внутренний, невидимый духовный мир, что если бы можно было сопоставить видимое и невидимое, то он оказывается гораздо уродливее, чем нежели все возможные видимые физические увечья. И последнее. Христос говорит, что ангелы их, то есть ангелы-хранители детей, всегда видят лице Отца Моего Небесного. Эта фраза отображает увидеть картину при таком большом царском дворе, где лишь только любимые и особо приближенные царедворцы могут попасть непосредственно к царю, войти к нему без доклада, видеть его и говорить с ним. Поэтому сказать, что ангелы-хранители детей всегда видят лицо Бога, значит сказать, что у них есть право прямого доступа к Богу. Этим Христос показывает, какую большую ценность имеют дети в очах Божиих, и как бережно мы должны относиться к ним. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 27 июля, 14 июля по старому стилю, празднуется память апостола от 70 Акилы, ученика апостола Павла, который крестил его вместе с женой Прескилой. Апостол Павел в своем послании к римлянам вспоминал о своих верных учениках. «Приветствуйте Прескилу и Акилу, и домашнюю их церковь, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». Святой Акила, поставленный апостолом Павлом и епископом Гераклии, ревностно трудился в евангельской проповеди в Асии, Ахаии и Ираклии, обращал язычников ко Христу, утверждал в вере новообращенных христиан, поставлял пресвитеров. В апостольских трудах ему неустанно помогала святая Прескила. Оба они окончили жизнь мученически. Сегодня вспоминается еще один святой первого века, мученик Иуст, бывший воин. Ему было видение креста Христова, после чего он раздал нищим свое имущество и за исповедание христианской веры был предан сожжению. Также сегодня совершается память мученика Иоанна Мерского, преподобного Еллия, монаха и преподобного Анисима Чудотворца, живших в IV веке. В этот день празднуется память преподобного Стефана Махришского, друга и собеседника преподобного Сергия Радонежского. Он основал две обители во имя Святой Троицы. Одну в месте, называемом Махрище, в 35 верстах от Троицы Сергиевой Лавры, и другую на реке Авнеже под Вологдой. Скончался преподобный Стефан в 1406 году. Сегодня вспоминается один из великих афонских подвижников, преподобный Никодим Святогорец, живший в XVIII веке. Автор знаменитой книги «Невидимая брань». Редактор «Добротолюбия», творений преподобного Симеона Нового Богослова, переводчик и издатель творений святых отцов, агиограф, автор житий святых, и гимнограф, автор воспеваемых им молитв. Скончался преподобный Никодим Святогорец в 1809 году. В этот день Русская Православная Церковь вспоминает новомучеников и исповедников, в 20 веке пострадавших, священномученика Константина Богоявленского, служившего в церкви Архангела Михаила в селе Меркушино Пермской губернии и расстрелянного в 1918 году, и священномученика протоиерея Николая Порецкого, замечательного пастыря с 1888 года по 1928 год, служившего в селе Влахернское под Москвой в церкви Влахернской иконы Божией Матери, где находилась знаменитая чудотворная Влахернская икона. Отец Николай пережил всяческие притеснения от советской власти, смерть детей, смерть жены, отчуждение от него родных и близких в связи с гонениями на церковь, закрытие и разграбление храма, в котором прослужил 40 лет, и, наконец, арест и лагерь, где он и погиб в 1933 году, причем его храм за время его заключения был уничтожен. В 90-е годы, когда Влахернский храм решено было восстановить, благодаря наследию священномученика Николая Порецкого, самоотверженно трудившегося над собиранием и сохранением исторической памяти о храме и о селе, в которых он служил всю жизнь, и о которых написал книгу, не только был воссоздан прежний вид церкви, но и обнаружена в Московском музее Третьяковская галерея, украденная из храма в конце 20-х годов, чудотворная Влахернская икона. Продолжение церковного календаря послушайте чтение жития преподобного Никодима Святогорца. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Преподобный Никодим Святогорец родился в Греции на одном из Кикладских островов Наксосе, Наксия, в 1749 году от благочестивых родителей Антония и Анастасии Калливорси. В святом крещении его назвали Николаем. Мать преподобного впоследствии стала монахиней, приняв иноческий постриг с именем Агафья. Начальное образование он получил в Наксии от приходского священника, у которого научился любви ко Христу и его святой церкви. В Наксии была основана школа, которая с 1770 года обновлялась. С 1781 года она помещалась в монастыре во имя святого Георгия, где существовала до 1821 года. Возглавлял школу архимандрит Хрисанф. Будучи его учеником, Николай в молодости получил превосходное образование. В 15-летнем возрасте он был привезен отцом в Смирну и отдан на обучение в городскую греческую школу, названную позже Евангельской. В школе, кроме богословских дисциплин и древнегреческого языка, Николай изучал латинский, итальянский и французский языки. В 1770 году, вследствие гонения на христиан со стороны турок, раздраженных поражением их флота в битве с русскими при Чесме, Николай уехал из Смирны и возвратился в родной Наксос. Митрополит Паранаксийский Анфим Варда принял его и назначил секретарем. 5 лет он находился у митрополита Анфима в Наксосе в духовном общении с афонскими подвижниками, иеромонахами Григорием, Нифоном и монахом Арсением. Они поведали ему о монашеской жизни и подвиге на Святой Горе, научили его умной молитве. Благодаря беседам с этими достойными мужами, сердце блаженного воспламенилось любовью к ангельскому житию монахов-святогорцев. Он пришел на святую гору Афон и там, в монастыре Дионисиат, принял постриг с именем Никодим. Вначале инок Никодим нес послушание чтеца и письма водителя. Через 2 года после его поступления в монастырь на Афон прибыл митрополит Коринфский Макарий, который поручил молодому иноку подготовку к изданию рукописи «Добротолюбие», найденном им в 1777 году в Отопецком монастыре. Работа над этой книгой явилась началом многолетних литературных трудов Никодима Святогорца. Вскоре молодой инок перешел в Пантократорский скит, в послушание к старцу Арсению Пелопоннесу, под руководством которого ревностно изучал Священное Писание и творение святых отцов. В 1783 году преподобный Никодим принял схиму и 6 лет пребывал в совершенном безмолвии. Когда на Афон вновь прибыл митрополит Коринфский Макарий, он возложил на преподобного Никодима новое послушание – редактирование творений преподобного Симеона Нового Богослова. Преподобный Никодим оставил подвиг молчальничества и опять занялся литературной работой. С того времени до самой своей кончины он продолжал ревностно трудиться на этом поприще. Литературные труды старца Никодима разнообразны. Им написаны предисловие к добротолюбию и краткие жития подвижников. Из аскетических наставлений подвижника особенно известна книга «Невидимая брань», переведенная на русский язык великим богословом-аскетом, епископом Феофаном Затворником. Замечательный труд подвижника «Учение об исповеди», заканчивающийся проникновенным словом о покаянии. Интересна книга преподобного «Благонравие христиан», изданная в Венеции в 1803 году. Велики заслуги святого и в области издания богослужебных книг. В 1796 году он опубликовал извлечение из Афонских рукописных собраний 62 канона Пресвятой Богородицы под названием «Венец Присно Девы». Преподобный Никодим подготовил издание новой редакции Педалиона, греческой кормчей книги, содержащей правила святых апостолов, святых вселенских и поместных соборов и святых отцов. Большое внимание преподобный уделял агиографии. Преподобный Никодим известен и как творец и толкователь священных песнопений. Вся святая жизнь преподобного Никодима Святогорца была отдана высоким подвигам и написанию священных книг. Благодать Святаго Духа, обитавшая в его чистом сердце, обильно исходила из его уст, словно из богатого источника, радуя всех христиан. Единственным попечением его на протяжении всей праведной жизни было служение божественной воле и пользе ближнего. Преподобный Никодим был простым и незлобивым, нестяжателен, кроток, смирен, о чем свидетельствует его высказывание о самом себе. Всякий раз он говорил о себе: «Я урод, я мертвый пес, я ничто, глупец, невежда». Вместо обуви он носил царухи, разновидность крестьянских лаптей. У него не было второй рясы, как и постоянного жилья. Жилищем богоносного учителя была вся гора святая, от которой он и получил высшее наименование Святогорца. Он обладал замечательной памятью. Священное Писание знал наизусть. Помня даже главы, стихи и страницы, мог и на память цитировать очень много из творений святых отцов. Незадолго до своей кончины преподобный Никодим, утомленный книжными трудами и аскетическими подвигами, перешел на жительство к иеромонахам иконописцев Стефану и Неофиту Скуртеям. Он упросил их заняться изданием своих трудов, чего не мог уже сделать сам из-за болезненного состояния. Здесь, у Скуртеев, 1 июля 1809 года преподобный Никодим мирно отошел к Господу. Честное тело его было погребено в лавриотской келье Скуртеон в Корее. Ну вот, слово «Корея» ассоциируется с государством Кореи, но это место на Афоне, ничего общего не имеющее с государством Кореи, это отдельный центральный район горы Афон, где своя администрация, и как бы гора Афон находится в таком в автономном режиме правления. Здесь, в этой келье, с благоговением хранится и в настоящее время честная глава преподобного Никодима, источающая благоухание святости.

В исполнении Павла Аксентьевича прозвучал фрагмент 134-го псалма, мелодии XIV века Ксенонса Каранинса и Христофора Доместика.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Этим летом в библиотеке книжной графики проводилась выставка петербургского ленинградского живописца и графика Виктории Яковлевны Мисуловиной. Так сложилось, что в период работы этой экспозиции Вера Олеговна Андраханова, заведующая библиотекой, побывав на 95-летнем юбилее Александра Георгиевича Траугота, пригласила художника познакомиться с работами Виктории Яковлевны, его ровесницы. И вот на выставке «Душа осталась не одна» состоялась уникальная встреча художников, которых объединяет время и место рождения, трагедия войны и блокады, учеба в средней художественной школе при Академии художеств и попытка поступления на скульптурное отделение, да целая жизнь в любимом городе, а главное – люди. О многом вспоминали Виктория Яковлевна Мисуловина и Александр Георгиевич Траугот.
2: Мы с вами, знаете, где встречались? Мы вместе сдавали экзамены на скульптурный факультет. Было дело, правда? Мы вместе с братом сдавали на скульптурный. И я там же сдавала на скульптурный факультет. И нас всех не приняли. Помните?
3: Конечно, я помню.
2: Вот. И я помню, когда я сказала, вот, дали бы отворот-поворот. А вы сказали, не расстраивайтесь, вы же живописец. Да. И я подумала, какой живописец, я еще этого не знала тогда. Да. Как привелось встретиться, подумайте, через сколько лет? Лет 70. Вы не помните, в каком году мы поступали? 55-й, наверное, 56-й.
3: Не позже 55, не позже. Когда мы поступали на скульптурный Крестовскому, помните, приезжал кинохроник, руководителем был Крестовский Игорь Всеволодович, помните его?
2: Да, я помню, да.
3: Очень скучный человек, очень бездарный. Для Академии художеств тех времен это было типично. Про меня и моего друга. Он сказал, если их передать, они испортят мне весь курс.
2: Я помню, что у меня этюд получился с натуры очень приличный. Но он был, знаете, более живой. А надо же было, чтобы что-то залезено было.
3: Это уже было как Крестовка.
2: Да.
3: Крестовскому как-то на художественном совете сказали, это рука немножко длинная. Он сказал, все измерено.
2: Но все-таки, я думаю, что вы тоже довольны, что вы не стали скульптором?
3: Нет, я...
2: Или вы немножко лепите, лепили в течение жизни?
3: Просто по материальным причинам невозможно это, потому что я делаю много.
2: Ну да.
3: И если у тебя 100 рисунков, это скромная папочка, если 100 скульптур, ты должен бежать из дома. Скульптуру я вынужден был оставить. И вообще... Судьба решает лучше, чем сам человек может
2: придумать. Конечно.
3: Все удачно.
2: Как быть должно, пусть то случится. Вот. Ой, если б заново родиться, когда земля преобразится. Земля-то наша не важнее все-таки.
3: Художники живут не на земле.
2: Ну, наверное. Ведь вы знаете, из США вот я бы учились, ведь никого нет. Никого из нашего курса, никого нет. Хаус-то вы помните?
3: Конечно.
2: Инга Ликас, да. А насчет Иры Бройда, она умерла 2-3 года назад только, в Америке.
3: Да.
2: А мы были как-то в Юках вместе. Вот Инга, Ира, я, знаменитый Глазунов.
3: Кто?
2: Глазунов. У меня есть фотография. Мы сидим все вместе. Андрецов был, по-моему, директором.
3: Да, да.
2: Андрецов был.
3: Николай.
2: А в Юках было неплохо.
3: Помните, Калинкин был?
2: Калинкин был.
3: У меня был друг, который умирал. Пришел священник без этого. И он, увидев, что мы художники, он сказал, мой дедушка был художник, Калинкин.
2: Да. А вы помните Соколова?
3: Да.
2: Соколова Василия Васильевича. Он мне сказал так, я вас не понял, я всех понял в классе, а вас нет. А я думаю, что у вас единственная надежда у вас на замужество. Вот так сказал преподаватель по искусству. Это был такой Василий Васильевич Соколов.
3: очень нахальный, бездарный. Мы тогда называли таких художников картинщики. Они писали картины. Помню его картину.
2: А под Ковырине вы помните?
3: Конечно.
2: Вот он был душа человека. А как у вас были с ним какие-то отношения?
3: Отвратительные были отношения. Я его очень не любил. Вообще, я ненавидел всех преподавателей.
2: Ах, вообще?
3: Они платили мне тем же. Они платили мне тоже ненависть. Это как ненависть, как любовь. Это стихия. Ей можно
2: ну, тоже... У вас, понимаете, у вас был свой преподаватель хороший, у вас папа был.
3: И мама.
2: Да, и это было самое важное.
3: Да, конечно.
2: Да, и потом мы работали вместе с братом. И да. Все это было семейное. Вот, все. И ничего другого не надо было.
3: Да. Действительно, в Сахиша не было драк. Некоторые из наших товарищей исключались из Сахиша. Это был постоянный процесс. Меня самого много раз исключали. Да. Но когда они приходили в простую школу, они приходили к нам рассказывать, ну и тупые же там. Вот это интересно, со способности изображения, способности рисовать, писать красками. Это способность мысли. На самом деле дети, которые рисуют, они гораздо более восприимчивы к развитию, потому что, чтобы нарисовать что-то, это не просто смотрю, рисую, это обязательно нужно что-то осмыслить. Что-то понять в окружающем мире. Поэтому это были более развитые дети. Все, все.
2: Просто, наверное, не вписывалось все то, что вы получали дома. Это противоречило тому, что учили там.
3: Не только мне говорили преподаватель, что ты хочешь рисовать как мастер, а нужно рисовать как ученик. А я был довольно нахальный. И отвечал, не бывает так, чтобы сначала котенок, потом тигренок, потом лев. Лев сразу. Вот я так считал. И до сих пор.
2: А у вас с Подковыриным были какие-то личные такие отношения? Он преподавал у вас?
3: Были отношения. Он был где-то рядом всегда. Он вообще человек самолюбивый был. И, может быть, моя манера говорить тоже его обижало.
2: Может быть, он много пережил. Было время блокады, у него погибла семья, дети погибли во время войны. Он всегда говорил, зачем вы все будете художниками? Художников не надо, идите в профхозы.
3: Да, вы рассказали так про Подковырина, что я раскаиваюсь.
2: Он был вообще душевный человек. Он меня мог доводить до слез, тоже было дело. Да. Вот я помню, был случай, когда я выскочила в коридор после его разговора с ним. И я расплакалась и вышла в коридор. Тогда через некоторое время он вышел и сказал, ладно, иди, я тебя больше доводить не буду.
3: Вообще отношения с преподавателем искусства – это немножко особое. Особое, потому что художник-преподаватель, он тоже видит...
2: Я помню, он поехал как-то в Москву, была выставка Кончаловского.
3: Да.
2: Он приехал такой восторженный, как-то ему очень понравилось и все. Разные настроения, разные все.
3: Я помню эту выставку, я был. Эта выставка была, по-моему, в 48-м, 49-м, я не помню, в каком году. Но вот в этом период. И Кончаловский там выставил дерево. Сосна какая-то натуральная величина, а вообще мазня очень. В Петербург к Кончаловскому относились всегда плохо. Считали это распоясывающе. Без уважения Петербург не принимал такого. Как будто это все от души, но очень поверхностно. В Петербурге более серьезно, в Ленинграде.
2: Наша школа все лучше была московская, я не поняла смысла.
3: В Москве все более свободно, как манеры московские. Вы знаете, у меня была шуба роскошная, и когда я ходил в Ленинграде, все было хорошо. Но когда я был в Москве, меня щупали, как говорили, сколько отдал.
2: Культура здесь было побольше. Мне очень помогла литографская мастерская при Союзе. Там были очень хорошие художники. Там был Ведерников, Ермолаев. Ведерникова вы знаете немножко?
3: Да? Это мой друг был. Да. Да.
2: Ведерников, я часто его вспоминаю. Он был замечательный человек.
3: Да. Он был очень хороший человек. Мне было 14-15 лет. Они были друзья с моим отцом. Ведерников мне говорил, почему ты хочешь быть художником? Стань инженером или врачом. В свободное время будешь рисовать свободно. А я вот никому не нужен. Я жгу свои работы про себя.
2: Это Ведерников какой?
3: Да. Это было такое время.
2: Да, он преподавал в Лиси.
3: Да, вот он, да. Его сдержали, и он все время боялся, что выгонит.
2: Он же живописец был, а он перешел на графику. Он был действительно душа человека.
3: Да, у него было много жертв среди его друзей. Mm. Среди его друзей было много несчастных судей.
2: Да.
3: Среди художников. У него были работы этих художников. Вот от него я узнал многое. Нет, репрессирован. И покончил с собой один Купцов, его товарищ. Вообще были много драм. В семье презиралось, ну не только в семье, презиралось общественное, вот государственное положение. Вот я рассказываю случай, которому я был свидетель в Союзе художников. Был такой скульптор Томский, Николай Васильевич Томский. Он сначала был парикмахером, потом он лепил Кирова. И вообще очень симпатичный человек, я его знал. И он имел, не знаю, 4-5 сталинских премий. Это рекорд. Вот он идет по Союзу, а там большие стоят вольтеровские кресла. Куда они делись, откуда они взялись, это понятно. Это все-таки общество поощрения художников. А откуда они делись, ни одного нет, уже давным-давно. Да, так вот в огромном вольтеровском кресле сидит маленький скульптор Могилевский. Томский идет и как вежливый человек протягивает руку, а тот говорит, это мне, смотря на его руку, презрение к витальному успеху, презрение, хотя он был очень славный человек, вот это презрение к официальной линии, так же, как Бродский, например, про Евтушенко, который ему помогал вообще, как мог. Ему Бродский говорил, разве он поэт? Я думаю, это вообще очень жестко и жестоко. Ну, потому что искусство вообще довольно сурово. Когда Аполлон состязался с Марсием, Марсий был такой тоже поэт, и Аполлон выиграл, что он приказал снять кожу с Марса. Ну, это символизирует, что искусство очень жесткое.
2: У меня есть фотография, где Войцеховский стоит рядом с Глазуновым,
3: да.
2: И мы все сидим внизу.
3: Да, да.
2: А где он? Где он? Сейчас
3: умер.
2: Давно. Он умер, да? Давно?
3: Давно.
2: Говорили, что он ходил лепить лошадей.
3: Да, да.
2: Все рисовали там, а он ходил лепить лошадей.
3: Да. К сожалению, ничего не сохранилось. Самый близкий. Он умер.
2: А он вообще стал скульптором или кем он был? Или просто не нашел себя? Как?
3: Нет, нашел.
2: Нашел?
3: Да. Он говорил, сейчас я художник, который пережил свои работы. Все сгорело. Все, что он делал.
2: Сгорело?
3: Да.
2: Ой, это же мастерской пожар был.
3: Да, был пожар. Но он был философ, богослов. А это был вообще самый великий человек, которого я встречал.
2: Ой-ой-ой. Спасибо вам большое, что вы пришли. Буквально, вот ни одного человека, вот нет с кем бы вспомнить вот все, что было. А было.
1: Счастливое оно было?
2: Всякое было, как всегда. Все перемешано на этом свете.
1: А вы что скажете?
3: У Чучева есть такое стихотворение. Блажен, кто посетил сей мир в двуминутные роковые. И вот это ощущение роковых минут в России, по-моему, не проходит. Поэтому мы не лишены блаженства.
1: Каково это увидеть человека из своего далекого прошлого?
3: Очень просто. Прошлого нет. Все только настоящее. А то, чего нет, того нет. Вы знаете, у немцев есть такая легенда Зигфрид. Он был воин, он был герой, он все забыл, что было. И это описывается как милость богов. Значит, все было не настоящее, раз он забыл. И вот здесь настоящая жизнь.
1: В этих картинах.
3: Да, да. И это замечательно. Такая нежность души и такая оригинальность.
1: Что бы вы пожелали друг другу сегодня?
2: Оставаться бодрым и иметь возможность до последнего времени работать.
3: Вот это самое главное. Работать – это высшее наслаждение, это какое есть.
1: И у вас пальцы сегодня в краске. Вы сегодня работали,
3: конечно.
1: Да?
3: Конечно. Я каждый день.
2: Работаем тебе. Удается.
3: Да. Так и вы.
2: Да. Это и помогает жить. Когда работаешь, чувствуешь себя человеком.
3: Чувствуешь себя творцом. Это совсем особенно. Ты создаешь то, чего не было. И это замечательное ощущение. Что такое творчество? Это рождение и это счастье.
2: Если бы не это, так жить как-то было бы уже неинтересно. Начинаю работать, и все становится на место.
3: Время для художника не уходит. И я думаю, что так должно быть. Время стоит на месте, никуда не идет. Мы уходим, но время остается с нами.
2: Ну, конечно, конечно. Я за эти дни, вдруг я случайно напала на книжку «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Маэма. Я ее одолела, я ее всю прочла. Там 670 страниц.
1: Что читаете вы сегодня, Александр Георгиевич? Что у вас? Какая книга?
3: Для меня это литература. Важна поэзия. Поэзия у меня в голове. Я могу, мне не нужны книги, чтобы прочесть Тютчева, Пушкина, Шекспира. У меня все здесь. Я хорошо запоминаю стихи. Это моя особенность. Иногда она меня наказывает.
1: Почему?
3: Потому что я запоминаю плохие стихи. Я ничего не могу с этим поделать.
2: Вот да. Это моя мама, моя бабушка. Это фотография до моего рождения еще была сделана.
1: Бабушка погибла во время блокады.
2: Бабушка во время блокады умерла одна.
3: Моя бабушка тоже. И у меня тоже дедушка и бабушка погибли.
2: Все погибли.
3: Да. Причем интересно, что смерть от голода – это не такая смерть, как от болезни. Болезни – это демоны. А голод я видел у молодых девушек двух. Они остались от большой семьи, и они сожгли всю мебель в нашем доме. Они жили, и они лежали в пустой комнате, все сгорело. И они были такие веселые, и они умерли от голода. Я увидел так же, как смерть моей бабушки и дедушки. Тоже это была очень легкая смерть. Это не было тяжелой. Дедушка задумчиво говорил, не понимаю этого процесса. Был путеет. Вообще, когда Моцарт умирал, он говорил, жизнь была так прекрасна. И вот, смотря ваши вещи, я вспоминаю его слова. Жизнь прекрасна.
2: Спасибо.
1: Дорогие радиослушатели, это были фрагменты встречи петербургских художников Виктории Яковлевны Мисуловиной и Александра Георгиевича Траугота в библиотеке книжной графики. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире радио «Град Петров».
0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Два мира в древнерусской иконописи.

Во святом горении России вся тайна древних иконописных красок. Иконописец умеет красками отделить два плана существования – потусторонний и здешний. Эти краски весьма различны. То это пурпур небесной грозы, то это ослепительный солнечный свет или блистание лучезарного светоносного облика. Но как бы ни были многообразны эти краски, кладущие грань между двумя мирами, это всегда небесные краски, в двояком, то есть в простом и вместе символическом значении этого слова. То краски здешнего видимого неба, получившие условное символическое значение знамений неба потустороннего. Великие художники нашей древней иконописи, так же, как родоначальники этой символики, иконописцы греческие, были без сомнения тонкими и глубокими наблюдателями неба в обоих значениях этого слова. Одно из них, небо здешнее, открывалось их телесным очам, другое — потустороннее. Они созерцали очами умными. Оно жило в их внутреннем религиозном переживании, и их художественное творчество связывало то и другое. Потустороннее небо для них окрашивалось многоцветной радугой посюсторонних здешних тонов, и в этом окрашивании не было ничего случайного, произвольного. Каждый цветовой оттенок имеет в своем месте особое смысловое оправдание и значение. Если этот смысл нам не всегда виден и ясен, это обусловливается единственно тем, что мы его утратили. Мы потеряли ключ к пониманию этого единственного в мире искусства. Смысловая гамма иконописных красок необозрима, как и передаваемая ею природная гамма небесных цветов. Прежде всего, иконописец знает великое многообразие оттенков голубого. И темно-синий цвет звездной ночи, и ярко-дневное сияние голубой тверди, и множество бледнеющих к закату тонов светло-голубых, бирюзовых и даже зеленоватых. Нам, жителям Севера, очень часто приходится наблюдать эти зеленоватые тона после захода солнца. Но голубым представляется лишь тот общий фон неба, на котором развертывается бесконечное разнообразие небесных красок, и ночное звездное блистание, и пурпур зари, и пурпур ночной грозы, и пурпуровое зарево пожара, и многоцветная радуга, и, наконец, яркое золото полуденного, достигшего зенита солнца. В древнерусской живописи мы находим все эти цвета в их символическом, потустороннем применении. Ими всеми иконописец пользуется для отделения неба запредельного от нашего, посюстороннего, здешнего плана существования. В этом ключ к пониманию неизреченной красоты иконописной символики красок. Ее руководящая нить заключается, по-видимому, в следующем. Иконописная мистика, прежде всего, солнечная мистика в высшем духовном значении этого слова. Как бы ни были прекрасны другие небесные цвета, все-таки золото полуденного солнца из цветов цвет и из чудес чудо. Все прочие краски находятся по отношению к нему в некотором подчинении, как бы образуют вокруг него чин. Перед ним исчезает синева ночная, блекнет мерцание звезд и зарево ночного пожара. Самый пурпур зари — только предвестник солнечного восхода, и, наконец, цвета радуги, ибо всякому цвету и свету на небе и в поднебесье источник солнца. Такова в нашей иконописи иерархия красок вокруг солнца незаходимого. Нет того цвета радуги, который не находил бы себе места в изображении потусторонней божественной славы. Но изо всех цветов один только золотой, солнечный, обозначает центр божественной жизни, а все прочие — ее окружение. Один Бог, сияющий паче солнца, есть источник царственного света. Прочие цвета, его окружающие, выражают собою природу той прославленной твари небесной и земной, которая образует собою его живой, нерукотворенный храм.
словно иконописец каким-то мистическим чутьем предугадывает открытую веками позже тайну солнечного спектра. Будто все цвета радуги ощущаются им как многоцветные преломления единого солнечного луча божественной жизни. Этот божественный цвет в нашей иконописи носит специфическое название «ассиста». Весьма замечательный способ его изображения. Ассист никогда не имеет вида сплошного массивного золота. Это как бы эфирная воздушная паутинка тонких золотых лучей, исходящих от божества и блистанием своим озаряющих все окружающее. Когда мы видим в иконе ассист, им всегда предполагается и как бы указывается божество как его источник. Но в озарении Божьего света нередко прославляется ассистом и его окружение, то из окружающего, что уже вошло в божественную жизнь и представляется ей непосредственно близким. Так ассистом покрываются сверкающие ризы Софии, премудрости Божией, и ризы, возносящиеся к небу Богоматери после Успения. Ассистом нередко искрятся ангельские крылья. Он же во многих иконах золотит верхушки райских деревьев. Иногда ассистом покрываются в иконах и луковичные главы церквей. Замечательно, что эти главы в иконописных изображениях покрыты не сплошным золотом, а золотыми блестками и лучами. Благодаря эфирной легкости этих лучей они имеют вид живого, горящего, как будто движущего света. Искрятся ризы прославленного Христа, сверкают огнем облачения и престол Софии премудрости, горят к небесам церковные главы. И именно этим сверканием и горением потусторонняя слава отделяется от всего непрославленного, здешнего. Наш здешний мир только взыскует горнего, подражает пламени, но действительно озаряется им лишь на той предельной высоте, которой достигают вершины церковной жизни. Дрожание эфирного золота сообщает и этим вершинам вид потустороннего блистания. Вообще потусторонние краски употребляются нашей древней иконописью, особенно новгородской, с удивительным художественным тактом. Мы не видим ассиста во всех тех изображениях земной жизни Спасителя, где подчеркивается его человеческое естество, где божество в нем сокрыто под зраком раба. Но ассист тотчас же выступает в его облике, как только иконописец видит его прославленным. Или когда хочет дать почувствовать его грядущее прославление. Ассистом нередко горит Христос-младенец, когда иконописцу нужно подчеркнуть в изображении мысль о предвечном младенце. Ассистом окрашиваются ризы Христа в преображении, воскресении, вознесении. Тем же специфическим блистанием божества горит Христос, выводящий души из ада, и Христос в раю с разбойником. Особенно сильное художественное впечатление достигается употреблением ассиста именно там, где иконописцу нужно противопоставить друг другу два мира, оттолкнуть запредельное от здешнего. Это мы видим, например, в древних иконах Успения Богоматери. При первом взгляде на лучшие из этих икон становится очевидным, что лежащая на одре Богоматерь в темной ризе со всеми близкими ее окружающими телесно пребывает в здешнем плане бытия, который можно осязать и видеть нашими здешними очами. Напротив, Христос, стоящий за одром в светлом одеянии, с душою Богоматери в виде младенца на руках, производит столь же ясное впечатление потустороннего видения. Он весь горит, искрится и отделяется от умышленно тяжелых здешних красок земного плана, эфирной легкостью покрытых ассистом воздушных линий. Прибавим к этому, что на некоторых изображениях видна высоко в небесах Богоматерь, уже прославленная, в том же золотом блистании среди сверкающих ассистом ангелов. В других иконах Успения тот же художественный эффект отделения двух планов бытия иногда достигается другими цветами из той же гаммы небесных красок.
Христос, стоящий позади одра Богоматери, отделяется от нее не только осистом, но и особую окраской небесных сфер его окружающих. Иногда это всего одна сфера, образующая вокруг Христа темно-синий овал, в котором видны херувимы. Все они кажутся нам как бы потонувшими в синеве, за исключением одного пурпурового пламенного херувима на самой вершине овала, над головой Спасителя. Но иногда мы видим в том же овале множество небесных сфер, расположенных друг над другом. Сферы эти отделяются одна от другой множеством оттенков и отливов голубого, причем некоторые из этих сфер окрашиваются невероятными, светлыми, зеленовато-бирюзовыми тонами. Зритель получает от этих тонов прямо ошеломляющее впечатление нездешнего. Я долго мучился над загадкой, где мог художник наблюдать в природе эти краски, пока не увидал их сам, после заката солнца, на фоне северного петроградского неба. Впрочем, все это многообразие голубых, голубоватых и даже зеленоватых тонов, одухотворенных бесплотным естеством ангельских головок с крыльями, представляет собой загадку сравнительно простую и легкую. Гораздо сложнее и, пожалуй, глубже тайна того яркого небесного пурпура, который составляет одну из величайших красот

В древних новгородских иконах Страшного Суда мы видим целую огненную преграду пурпуровых херувимов непосредственно под изображением будущего века, над головами сидящих на престолах апостолов. Все эти иконописные изображения небесного огня сравнительно ясны и прозрачны. Вопрос становится неизмеримо труднее и сложнее, когда мы подходим к мистической тайне пурпура Святой Софии, премудрости Божией. Почему наш иконописец окрашивает ярким пурпуром лик, руки, крылья, а иногда и одеяние предвечной премудрости, сотворившей мир? До сих пор никто не дал на этот вопрос удовлетворительного ответа. Приходится часто слышать, что пурпур Святой Софии есть пламень. Но это объяснение на самом деле ничего не объясняет. Ибо, как мы уже видели, существует великое множество видов, а стало быть, и смыслов потустороннего пламени. От солнечного горения Асиста до зловещего зарева гиены огненной. Спрашивается, о каком специфическом виде пламени идет здесь речь. Что это за огонь, которым пламенеет Святая София? И в чем отличие этого пурпура от других иконописных откровений, окрашенных в тот же цвет? Объяснение может быть найдено только в охарактеризованной выше солнечной мистике красок, символически выражающих тайны неба потустороннего. Знакомство с лучшими новгородскими изображениями Софии не оставляет в этом ни малейшего сомнения. Возьмем ли мы редкую по красоте, шитую шелками икону Святой Софии XV века, или не менее дивную новгородскую Софию, не говоря уже о многих других изображениях пурпуровой Софии меньшего художественного достоинства, мы найдем в них одну общую черту. Мы видим в них Софию, сидящую на престоле, на темно-синем фоне ночного звездного неба. Именно соприкосновение с ночною тьмою делает необычайно прекрасным это явление небесного пурпура. В этом же соприкосновении объяснение символического смысла этой краски. «Вся премудростью сотворил Еси», поется в церковном песнопении. Это значит, что премудрость — именно тот предвечный замысел Божий о творении, коим вся тварь небесная и земная вызывается к бытию из небытия, из мрака ночного. Вот почему София изображается на ночном фоне. Но именно этот ночной фон и делает совершенно необходимым блистание небесного пурпура в Софии. То — пурпур Божьей зари, зачинающийся среди мрака небытия. Это восход вечного солнца над тварью. София — то самое, что предшествует всем дням творения. Не берусь решить, насколько в выборе краски тут участвовало сознательное размышление. Я склонен думать, что пурпур Софии скорее был найден непосредственным озарением творческого инстинкта, каким-то мистическим сверхсознанием иконописца. Но сути дела это не меняет. Влечение к небу и глубокое знание неба в обоих смыслах этого слова подсказало иконописцу, что солнце, восходя из мрака или вообще соприкасаясь с мраком, неизбежно окрашивается в пурпур. К этому он привык, ибо он это повседневно наблюдал и переживал. При этих условиях не все ли равно, сознавал ли он, что пишет зарю? Или же заря в его творчестве была лишь бессознательной реминисценцией? В обоих случаях верно, что София для него окрасилась светом зари. Он видел предвечную зарю и писал то самое, что видел. Сродни известные стихи Соловьева о Софии. «И в пурпуре небесного блистания очами, полными лазурного огня, глядела ты, как первое сияние всемирного и творческого дня». Впрочем, иконописцу не первому явилось при свете солнечного восхода чудесное видение с огненным ликом и пурпуровыми перстами. Кто не знает крылатого стиха Гомера? «Встала из мрака, младая, с перстами пурпурными Эос».
разница между языческим гомеровским.

0: православно-христианским мирочувствием иконописца в том, что последний видит эти пурпурные персты не в здешней, а в предвечной заре и относит их к небу потустороннему. Пурпур остается тем же утренним светом, но изменяется в самом существе своем, одухотворяющее его начало. Есть еще черта в названных иконах, резко подтверждающая солнечный характер явления Софии. Я уже говорил, что вся она покрыта тонкой паутинкой осиста, значит, и самый пурпуровый ее лик является иконописцу среди блистания солнечных лучей. Сопоставим этот лик с ликом прославленного Христа, сидящего на престоле. Не очевидно ли, что было бы кощунственным писать «пурпурового Христа»? Почему же неуместное в отношении к Христу столь уместно и прекрасно по отношению к Софии? От того, что в солярном круге иконописной мистики Христу-царю не подобает какой-либо иной цвет, кроме высшего в царственной иерархии цветов, то ослепительный свет немеркнущего дня. Напротив, Софии, именно ввиду ее подчиненного значения в небесной иерархии, подобает пурпур, предваряющий высшее солнечное откровение. В русской иконописи это не единственный случай, когда пурпур отмечает собой соприкосновение солнечного света со тьмою. Есть замечательные иконы преображения Устюжского письма XVI века, где можно наблюдать аналогичное явление. Обыкновенно преображение пишется на дневном светлом фоне. Между тем в названной иконе оно изображено на ночном фоне звездного неба, причем фаворский свет – будет спящих во мраке апостолов, очевидно, тут имеется в виду 9 глава, стих 32 Евангелия от Луки, где говорится о пробуждении отягченных сном апостолов на Фаворе. И что же? В этом ночном изображении цветовая гамма резко отличается от красок, употребляемых в других дневных иконах преображения. Фаворский свет – в новгородской иконописи всегда изображается в виде звезды, окружающей Спасителя. В самой сердцевине этой звезды Спаситель всегда залит золотом осиста в соответствии с евангельскими словами «И просияло лицо его, как солнце» и так далее. Но края звезды обыкновенно наполняются другими небесными цветами, темно-синим, голубым, зеленоватым и оранжевым. Напротив, в ночной иконе фаворский свет, соприкасаясь с окружающим мраком, переходит не в синеву, а в пурпур. И в этом выражается художественный замысел, замечательно смелый и глубокий. Среди символического ночного мрака, окутавшего Вселенную, молния преображения, пробуждающая апостолов, возвещает зарю Божьего дня и тем полагает конец тяжкому сну греховному. Есть, впрочем, одна замечательная черта, которая отличает эту зарю преображения от явления Софии. В иконах Софии пурпуром окрашен самый ее лик, крылья и руки. Наоборот, в названной иконе ночного преображения мы видим пурпур лишь в звездообразном окружении Христа, притом на самых его окраинах. В явлении Софии премудрости пурпур выражает собою его сущность. Наоборот, в иконе преображения это один из подчиненных цветов небесного фона Христова явления. В заключении этой характеристики остается упомянуть, что от иконописца не остается скрытым и самое прекрасное изо всех световых солнечных явлений явление небесной радуги. Замечательное изображение этой радуги и удивительно глубокое понимание ее мистической сущности можно найти в иконах Богородица Неопалимая Купина, в особенности в замечательной иконе Псковского письма XV века. Здесь как раз изображено преломление единого солнечного луча Божьего в многоцветный спектр ангельских чинов, собравшихся вокруг Богоматери и через нее властвующих над стихиями мира. В этом окружении каждый дух имеет свой особый цвет, но тот единый луч — с которым сочетается Богоматерь, тот огонь, который через нее светит, объединяет в ней всю эту духовную гамму небесного спектра. Им горит в иконе весь многоцветный мир, ангельский и человеческий. И таким образом неопалимая купина выражает собою идеал просветленной и прославленной твари, той твари, которая вмещает в себе огонь божественного слова и в нем горит, но не сгорает.
1: Статью Евгения Трубецкого «Два мира в древнерусской иконописи» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
3: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала вторая часть концерта для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мольгуар.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В программе «Возвращение в Петербург» заканчивается серия передач по воспоминаниям академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Звучали фрагменты аудиоверсии его воспоминаний, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает текст Леонид Мозговой. Сегодня прозвучит предпоследняя 26-я передача, но мы не прекращаем разговор о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве в нашем эфире.
1: До революции Александр Сергеевич Орлов был модным приват-доцентом Московского университета и славился своей красивой внешностью. У меня сохранилась его фотография того времени. Правильные черты лица, внешность благородная и в высшей степени интеллигентная. Женат он был, как говорили, на первой красавице Москвы. Впоследствии я встречал его жену у него в доме, перед самой войной и после. Мария Митрофановна сохранила свою красоту и женственность до глубокой старости, которую она провела уже без него в большом одиночестве. Всю свою жизнь она посвятила только ему, своему мужу и кумиру, и имела мало знакомых. Но в 20-е годы с Орловым произошли события, раздвоившие его натуру. Он лишился своих уже взрослых детей. Два сына умерли, а дочь уехала с мужем за границу, и он потерял ее из виду. Сам он стал безобразен. Он говорил про себя, что его пугаются дети, а одна девочка, будто бы в его присутствии, спросила мать, «Это дяденька или нарочно?» Рассказ этот я, впрочем, слышал и в применении к поэту Апухтину, отличавшемуся чрезвычайной тучностью. Это, по-видимому, бродячий сюжет, в котором сам Орлов питал большое пристрастие. Свою красивую внешность Александр Сергеевич Орлов потерял при следующих обстоятельствах. В 20-е годы, как он мне рассказывал, он каждую неделю ездил преподавать в Тверь. Поезда были переполнены, он приходил на вокзал заранее, чтобы занять сидячее место. Однажды в дороге, в набитом людьми вагоне, против него стояла женщина, державшая на руках сравнительно большую девочку. Орлов осведомился, что с девочкой. Женщина ответила: «Больна». «Ну вот что, тетка, — сказал Александр Сергеевич, — тебе я свое место не уступлю, а девочку свою дай, я ее подержу на руках». Так и ехали. Орлов чувствовал, что девочка вся горит. В Твери, к концу своего пребывания, Александр Сергеевич сам стал чувствовать себя плохо. Сел в поезд, чтобы вернуться в Москву, но в поезде Орлов потерял сознание и очнулся много дней спустя в одной из московских больниц. Над собой он услышал голос врача. Видеть он будет. У него, как оказалось, была черная оспа. Она обезобразила его лицо и особенно нос, который увеличился в размерах и на котором постоянно образовывались страшно обезобразившие его наросты. Дважды ему делали пластическую операцию носа. Один раз в Ленинграде профессор Джанилидзе, другой раз какой-то знаменитый хирург в Париже. Выйдя из парижской больницы, он ни на минуту не остался в Париже, даже для того, чтобы посетить национальную библиотеку. Все иностранное он ненавидел, а Европу неизменно называл Европией. Для него не было худшего ругательства, чем обозвать человека европейцем. Произносил он это слово с глубочайшим презрением. Впрочем, так же точно он не любил Ленинград и все ленинградское. О Ленинграде он говорил какие-то пять углов. Про Анну Ахматову, которую ощущал как типичную представительницу Петербурга, он говорил «Анна Мохнатая», и при этом голосом и жестом показывал излом и изысканность светской дамы, что было, конечно, совершенно неверно. В Ленинград он переехал в 1931 году, только повинуясь старой традиции, когда-то избиравшиеся в Академию наук должны были жить в Петербурге. Различие между академиками и членами-корреспондентами состояло в старое время именно в том, что академики жили в Петербурге, а члены-корреспонденты по другим городам. Оттого они и были корреспондентами. Различие, которое, кстати, имеет место и сейчас в Британской академии. Почему же все-таки, не любя Петербурга и Ленинграда, Александр Сергеевич покинул Москву из-за Москворечья, обожаемого им Василия Осиповича Ключевского? Да потому, что он чрезвычайно ценил свое звание академика и относился к собственному официальному положению с необыкновенным, я бы сказал, артистическим пиететом. Когда его избрали в академике, он не скрывал своей детской радости и гордости. Он пришел в издательство Академии наук, помещавшееся тогда на Таможенном переулке в помещении бывшего Азиатского музея, и говорил всем здоровавшимся с ним: «Можете меня поздравить», и был в отличнейшем настроении. Весь стиль своего поведения он всецело подчинил своему новому, столь льстившему ему званию. За образец он избрал поведение своего свойственника по жене, академика Алексея Николаевича Крылова, языку которого, между прочим, посвятил одну из своих последних статей в вестнике академика СССР. Но у академика Крылова многое было воспитано не только его академическим знанием, но и корабельной палубой, в частности, любовь к крепким выражениям. Не знаю, как обстояло дело с крепкими выражениями Александра Сергеевича в молодости, но в пору своего пребывания в академии он был великий ругатель. Особенно любил он встать на площадке второго этажа Пушкинского дома так, что его было слышно всюду, и по второму, и по первому этажу, и балагурить, давая острые характеристики всем старшим. Младших, молодых и рядовых работников института он никогда не трогал, относясь к ним с подчеркнутым уважением. И это была у него замечательная черта. Он не обижал беззащитных. Любил и детей на улицах, хотя боялся их напугать своей внешностью, но издали подолгу и с грустью наблюдал за их играми. Этой черте Александра Сергеевича Орлова хорошо относиться к молодежи, к младшим по своему служебному положению, обязан и я своим появлением в Пушкинском доме. Расскажу об этом не потому, что оно касается меня, но потому, что здесь с большой характерностью проявился Александр Сергеевич. Я работал в издательстве Академии наук с 1934 года ученым-корректором. Это было старое название должности, на самом деле ученые-корректоры в мое время уже были самыми обычными издательскими корректорами. Когда-то работа издательства Академии наук велась так. Академик приносил своему ученому-корректору в издательство рукопись, часто написанную от руки, и в дальнейшем имел дело только с этим ученым-корректором. Ученый-корректор читал, приводил рукопись в порядок, отдавал в переписку на машинку, считывал, отдавал в академическую типографию, где метром Паша размечал шрифты, а затем автору давались гранки по несколько раз, верстка и прочее, сколько потребуется. Ни вычитчиков, ни редакторов, ни технических редакторов не существовало. Не существовало ни планов, ни РИСО, и сам директор издательства назывался управляющим. Он не имел права перечить академикам и точно выполнял их требования. Само собой, разумеется, корректуры давались в любом числе. В мое время, в 30-е годы, порядок в издательстве Академии наук существовал уже современный. Но кое в чем работа ученого-корректора была связана традицией. Ученый-корректор был и вычитчиком, и вел все корректуры издания, он целиком отвечал за книгу. Поэтому фамилия ученого-корректора всегда красовалась на обороте титула на почетном месте. Довелось и мне вести в 1937 году книгу Александра Сергеевича Орлова, курс его лекций по древнерусской литературе. Не могу сказать, что манера Орлова писать мне нравилась. Мне всегда казалось, что он хочет выразиться не просто, а с некоторой претензией на сложность мысли и на художественную изысканность. В этих своих претензиях Александр Сергеевич иногда был удачлив, а иногда запутался в сложных оборотах. Сразу же при вычетке рукописи у меня возникло множество вопросов к автору и много предложений к исправлению. Все эти свои замечания я перепечатал на машинке, и директор издательства отослал их Александру Сергеевичу, не указав моей фамилии. Александр Сергеевич пришел в издательство разъяренный, подошел к моему столу и, делая вид, что не знает, кто написал рассердившее его замечание по рукописи, громогласно заявил: «Здесь какой-то нахал пишет» и так далее. Помню, что я не стал скрываться и сразу же сказал, что писал эти замечания я, и что он, если хочет, может их не читать. Александр Сергеевич замолчал, внимательно поглядел на меня и почему-то взымел ко мне симпатию. С тех пор, приходя в издательство, он садился в обширном помещении канцелярии и требовал: «Позовите мне этого Лихачева поразговаривать». Разговор почти всегда был односторонний. Он говорил, а я слушал. О чем он говорил, я уже не помню. Помню только, что я не скучал, а положение мое в издательстве, благодаря такой явной симпатии ко мне академика, сильно укрепилось. Когда в 1937 году я уходил из издательства, хорошее отношение ко мне Орлова сильно помогло. Александр Сергеевич пришел в дирекцию, он был заместителем директора Пушкинского дома, в дирекционных делах принимал участие лишь спорадически и в директорском кабинете не сидел, предпочитая ему, как я уже сказал, площадку на лестнице второго этажа, где и вел разговоры со всем институтом. И безапелляционным тоном заявил: «Лихачева надо принять». Сразу появилась ставка, и меня приняли сперва в издательскую группу, не помню, как точно она называлась, а через несколько месяцев и в отдел древнерусской литературы. Находясь в издательской группе Пушкинского дома, я посещал все заседания отдела древнерусской литературы. По корректорской привычке внимательно относиться к тексту рукописей, При обсуждении главы, написанной Скрипелем для десятитомной истории русской литературы, я сделал свои корректорские замечания. Скрипель возмутился и стал говорить на ту тему, что он не намерен выслушивать замечания лиц, ничем себя еще не проявивших в науке, но осмеливающихся его учить. Я молча ушел с заседания и решил на заседание отдела вообще не ходить. Но Александр Сергеевич Орлов не начал очередного заседания без меня. Пошел в помещение издательской группы, комната, в которой находится сейчас редакция журнала «Русская литература», взял меня за руку и привел на заседание. А после заседания отправился в дирекцию и приказал перевести меня в отдел древнерусской литературы. С тех пор я работаю в этом отделе, теперь секторе, уже 57 лет. Так просто и властно, взяв меня за руку, определил Александр Сергеевич мою судьбу. Орлов, как я уже сказал, был натурой артистической. Он не только был академиком, но и играл в академика, искусно создавая свой образ. Не просто даже академика, а русского академика, балагура, шутника, ругателя и добряка одновременно. Он гордился тем, что по матери он был потомком писателя Ложечникова, называя его Ложечниковым. Гордился он и своим учителем, Семеном Осиповичем Долговым. Гордился своей службой в синодальной библиотеке, своим русизмом, это его словцо. Но никогда не был националистом. Всегда любил представителей малых народов Союза СССР в Пушкинском доме и во время войны, очутившись в Казахстане, сразу принялся за казахский язык и написал книгу о казахском эпосе. Несмотря на то, что он не пожелал посмотреть Париж, находясь в нем, он любил для души читать Жюля Верна. В Жюле Верне, я думаю, он любил чувствительную сторону его романов и переводил Мюссе. Глядя на него, на его грозную наружность, и, слушая его благоурство, никак нельзя было сказать, что он любил Фета и мастерски с выражением читал его стихи. В жизни он постоянно играл, приспосабливал свое поведение к своей изуродованной внешности и к своему положению знаменитости. Ее чисто внешняя грубость шла от внутренней застенчивости. В сущности, он был добряком и очень печальным человеком. Он писал мучительно и мало, но знал чрезвычайно много – и о многом рассказывал на заседаниях отдела древней литературы по любому поводу. Жаль, что не сохранилось записи его выступлений. Вела протоколы Варвара Павловна Адрианова Перец, но болезнь мешала ей подробно записывать и тем более поспевать за ходом мысли Орлова. В молодости он много работал в рукописных хранилищах Москвы, и его выступления на заседаниях отдела были в сущности воспоминаниями о рукописях. К занятиям рукописями он постоянно побуждал всех участников заседаний и неоднократно говорил: «Нам надо закрыть отдел, разойтись по рукописным хранилищам». Находчив на слова, Орлов был чрезвычайно. Он умел поставить на место самомнеющего оратора вовремя поданной репликой или неожиданным и всегда остроумным вопросом, который порой был не столько вопросом, сколько насмешкой над оратором, показать легковесность, а иногда невежество выступающего. Его боялись, при нем опасались халтурить, безответственно относиться к сказанному. Его присутствие в науке было чрезвычайно важно и служило надежным заслоном от необоснованных гипотез или того, что он называл пошлостью. Даже тогда, когда после войны, вернувшись из Казахстана, он почти не выходил из квартиры, постоянные его посетители, он был очень гостеприимен и любил, когда его навещали, разносили по Пушкинскому дому его высказывания, его суждения, сказанные им остроты и каламбуры. Слова его были всегда метки, и сотрудники боялись попасться ему на язык. Его находчивость особенно проявилась во время его юбилея. Он отвечал каждому приветствовавшему его коротко, остроумно, с блеском, показывая несбыточность пожеланий и преувеличенность похвал. Был он остро наблюдателен к языку, к стилю, к душевным движениям своих собеседников. В нем сочетались два человека. Один постоянно игравший академика, а другой, чуткий и внимательный, не терпевший неискренности, пошлости и лжи, со своеобразными, но несколько старомодными литературными вкусами. Часто он давал маленькие представления, чтобы не было скучно, чтобы было что рассказать, и вообще потому, что он любил играть. А потом весело рассказывал о своем озорстве. Вот один из его рассказов о себе. Передаю его в общих чертах, так как не помню всех выражений Александра Сергеевича, всегда артистически точных. Шел Александр Сергеевич из своего дома в Пушкинский дом мимо Академии художеств. Кончились какие-то занятия, и студенты гурьбой высыпали из главного подъезда. Увидев проходящую величественную фигуру Орлова в шубе и высокой шапке, студенты замедлили свой шаг, пошли сзади, перешептываясь, кто это идет. Александр Сергеевич спиной чувствовал, что они им интересуются, приостановился и торжественно высморкался на обе стороны по-русски, без платка. «Ну и что же?» — спросил Александр Сергеевич в конце рассказа. «Будет им что потом рассказать», — ответил Александр Сергеевич. Другой раз Александр Сергеевич вышел для прогулки на свою седьмую линию. Перед ларьком собралась небольшая очередь за черносливом. Александр Сергеевич встал за какой-то дамой. Дама обернулась к нему и спросила: «Не знаете, чернослив хороший?» Александр Сергеевич приподнял учтиво шляпу и на старомодный манер ответил: «Отменный. Его попробовал вчера на ночь, и меня знатно пронесло утром». Я спросил: «Зачем вы сказали так?» Александр Сергеевич ответил: «Не люблю таких вот старых барынь». Шоферов, которые его возили, он часто приглашал к себе обедать и любил с ними поговорить. Любил он и общество старика-столяра, который обучал его столярному делу. У Александра Сергеевича в кабинете стоял верстак. Он делал полки, шкатулки и прогулочные палки, любил их полировать. О столярном же деле говорил, что в нем нужна не только сноровка, но и ум. Он мне подробно объяснил, в чем состоит ум столяра, какие задачи нужно столяру решать. В общем, умом в столярном деле он называл то, что я бы скорее назвал сноровкой и добросовестностью в их сочетании. Особенно красочно объяснил мне, как быть с сучками и сучочками, когда делаешь палку для гуляния. Балагур, говорун, шутник в бытовой обстановке, не исключая своих лекций перед студентами, ученых советов или частных разговоров в институте от библиотеки до дирекции, Александр Сергеевич преображался на заседаниях отдела. Здесь он был серьезен, внимателен, а иногда грозен, научный своей требовательностью, своими огромными познаниями, которыми как полками двигал против докладчиков или за них, все равно. После этих сражений докладчикам всегда приходилось дорабатывать свои доклады, даже при самых благоприятных отзывах о них Александра Сергеевича. Мастер он был и в определении почерков. Сняв очки и приблизив рукопись на 2-3 сантиметра к одному глазу, он называл не только время почерка, но иногда указывал и схожие почерка в других рукописях, которые знал досконально. О том, как относились штатные и внештатные участники заседания отдела древнерусской литературы к своему участию в работе отдела, покажет следующий ему разговор с Комаровичем. Последний аккуратно посещал все доклады в отделе. Однажды он не пришел. Я спросил, почему. Комарович ответил мне, что он не успел подготовиться по теме доклада, хотя доклад был вовсе не его. К любым заседаниям присутствующие готовились, возобновляли в памяти и памятник, о котором докладывалось, и литературу вопроса. Александр Сергеевич требовал, чтобы выступали все, присутствующих бывало немного, и выступали основательно. Получить возможность сделать доклад в отделе считалось большой честью, но было делом рискованным. Александр Сергеевич мог спокойно прервать докладчика, заставить его уточнить свою мысль, повторить сказанное. Не помню, чтобы он в отделе острил или особенно отвлекался. Обсуждение докладов в отделе было делом святым. С самого начала отдел стал центром изучения древнерусской литературы, в работе которого на общественных началах принимали участие все ленинградские и московские специалисты. На заседание отдела приходили не только его сотрудники Орлов, Адрианова Перец, Еремин, Скрипель, Покровская и Лихачев, но и все, кого интересовала древняя русская литература, начиная от студентов и кончая академиками. После смерти Орлова, 1946 год, Варвара Павловна Адрианова Перец становится заведующим отделом древнерусской литературы, вскоре переименованным в сектор древнерусской литературы. С этого момента происходит быстрое увеличение числа штатных сотрудников отдела. В сектор были приняты Владимир Иванович Малышев, Лев Александрович Дмитриев, Надежда Феоктистовна Дробленкова, Анастасия Петровна Евгеньева. Приглашая в сектор древнерусской литературы сотрудников, Варвара Павловна, в основном состав сектора сложился при ней, уделяла главное внимание моральному облику будущих его членов. Особенно опасалась она принять карьеристов, справедливо придавая большое значение общей дружеской атмосфере, которая должна царить в научном коллективе. Она также считала, что честность в отношениях между научными работниками – показатель честности в самой научной работе. Воспитанная в дружеской атмосфере Перецкого семинара, Варвара Павловна стремилась установить такие же дружеские отношения со всеми членами сектора. Она приглашала их к себе, пока ей это позволяло здоровье, давала на прочтение и дарила книги из собственной библиотеки, всегда помнила и поздравляла с семейными праздниками каждого. Было очень жаль, что при своих исключительных общительности, доброжелательности и интересе к людям, к общественной жизни, она не могла последние годы выходить из дому и должна была довольствоваться телефоном, почтой и редкими приглашениями к себе. Вспоминая отношения, которые существовало в семинарии Переца к своему учителю, Варвара Павловна придавала особенное значение тому, как относится молодежь к своему руководителю, и никогда не прощала измен своим руководителям, хотя бы и мелких. С выходом в 1954 году на пенсию Варвара Павловна продолжала быть игуменей секторского монастыря, как шутливо, но с уважением называли ее сотрудники сектора. Она уже не могла часто посещать Пушкинский дом, а вскоре совершенно прекратила свои выезды в институт, но интересовалась его жизнью, руководила рядом исследований, редактировала труды, занималась с молодежью и незаметно, но настойчиво оказывала влияние на все дела и работу сектора. Варвара Павловна придавала большое значение способности ученого к обобщениям, но одновременно не любила частюль исследователей, не умеющих делать черновую работу, править рукописи, уметь подводить варианты, устанавливать историю текста и так далее. Поэтому, рекомендуя молодым научным работникам темы для их кандидатских диссертаций, она всегда обращала их внимание на необходимость всесторонне исследовать памятник, начиная с собирания списков и кончая заключительными выводами. Кандидатская работа над памятником должна была, по мысли Варвары Павловны, научить молодого ученого всем видам филологической и литературоведческой работы. «Не всякий исследователь, — говорил Варвара Павловна, — имеет право на широкое обобщение. Это право дается только долгими годами черновой работы над рукописями. Если мы обратим внимание на собственный научный путь Варвары Павловны, то заметим, что к широким обобщениям она обратилась только в пожилые годы. Вначале она занималась только конкретными исследованиями. Она не пренебрегала ни описаниями рукописей, ни библиографиями, ни отчетами о работе семинара Переца. Хотя если посмотреть темы этих конкретных исследований, то мы увидим, что уже в самом выборе их было видно направление ее мысли. В центре ее внимания находились памятники демократической литературы, взаимоотношения литературы и фольклора, народная книга, пословица, загадки, фацеции, пародийная литература, различного рода хождения. К ее выдающимся способностям организатора науки следует отнести ее умение ценить новые в исследованиях, а также умение отделять ценные результаты от мнимых, рассчитанных только на внешний эффект. Как ученый со специфическим складом ума, умением мыслить конкретно, Варвара Павловна хорошо знала цену живой связи наук, посвященных одному объекту – Древней Руси. Поэтому она охотно приглашала на все коллективные труды не только литературоведов-медиевистов, но и историков, искусствоведов, лингвистов, источниковедов. Так, в 13-томной истории русской литературы, в тома, посвященные древнерусской литературе, она пригласила участвовать наиболее замечательных из живших тогда русских историков – Михаила Дмитриевича Преселкова и Бориса Александровича Романова, лучших специалистов по древнерусскому искусству – Дмитрия Власовича Айналова и Николая Николаевича Воронина, крупного источниковеда Боровского. В трудах отдела древнерусской литературы в первых томах, которые собирались и готовились в печати также Варвары Павловны, она печатала исследования специалистов по западным литературам Михаила Петровича Алексеева, по фольклору и истории русского языка Анастасии Петровны Евгеньевой и других. Широкая связь с представителями разных других специальностей стала важной особенностью работы сектора древнерусской литературы. Особенность эта может быть прослежена во всех ее изданиях, которым зачастую привлекались не только отечественные ученые, но и иностранные, по преимуществу из славянских стран. Связь с историками была особенно важной в методологическом отношении. Эта связь позволила поставить изучение древней русской литературы на прочную историческую базу. Так, когда понадобилось перед войной выработать более детальную, чем было до того принято, периодизацию истории древнерусской литературы, историческая периодизация, положенная в основу литературы, сыграла свою существенную положительную роль. Начинать с нее было, во всяком случае, необходимо. И действительно, движение истории, лежащее в основе историко-литературных перемен, хотя и не исчерпывало собой последних, тем не менее являлась тоже основой периодизации. Нельзя не упомянуть и о выступлениях Варвары Павловны в секторе и на заседаниях ученого совета института. Эти выступления не были многословны и красноречивы. Она говорила просто, удивительно ясно по мысли. Ее речи были всегда хорошо построены, логичны и деловиты. Она усвоила старые академические традиции, говорить коротко и для определенного конкретного решения, не стремясь произвести впечатление на аудитории и ни в коем случае не ораторствовать, что считала дурным тоном. Личность Варвары Павловны как ученого отразилась и отражается в работе ее сектора, сектора древнерусской литературы. История ученичества в науке, в ремесле, в художественном мастерстве делится на два больших периода. Первый период, преимущественно средневековый, когда ученик учился, помогая своему учителю в его работе. Второй период в новое время, когда учитель учит своего ученика, помогая ему написать свою квалифицированную работу. Какая из этих двух систем лучше, пусть судят методисты. Я не берусь судить об этом во всех аспектах. Очевидно, что некоторые положительные и отрицательные моменты есть и у той, и у другой системы. Для меня, как для историка культуры, важно, что обе системы были связаны с совершенно различными укладами жизни ученых, их научным бытом. Определяя тот и другой период, следует сказать, что первый период расцвел по преимуществу в цеховой организации мастерства в эпоху феодализма. В России продолжался весь XIX век и дожил до эпохи трех революций. Второй период начался тогда, когда наука не смогла уже развиваться в кустарных условиях и стала предметом государственной организации в самых широких масштабах и решительно утратила свой камерный характер. Каким был быт ученого XIX века? Ученая и учебная работа сосредотачивалась по преимуществу дома, в семейной обстановке у ученого. Ученики переписывали для ученого необходимые ему документы в архивах для Ключевского, для Веселовского и других, выполняли различные поручения и систематически приходили к нему домой. Все вместе собирались на квартиру ученого в назначенные дни, разбирали и читали работы друг друга за чаем. У Срезневского даже знакомые, приходившие в фиксированные дни, делали выпуски для его словаря. Семья учителя выезжала иногда с учениками на прогулки за город. На лодках по Днепру Владимира Николаевича Перетца, в экспедиции для описания рукописей какого-либо рукописного хранилища, библиотеки, архива. Учитель строго следил за бытом ученика. Перец запрещал, например, своим ученикам жениться слишком рано, предполагая, что женитьба помешает ученику в его научных занятиях. С женитьбой ученика Перетца Балухатова была целая трагикомическая эпопея. Балухатый, чтобы жениться, бежал даже от Владимира Николаевича Перетца в Тверь. Ученики жили с руководителем на даче, принимали участие во всех семейных событиях, но попасть в ученики было очень трудно. Я помню, как на первом курсе я искал семинарий Перетца по всем аудиториям, не нашел. А когда узнал, что семинарий собирается на дому, не нашел, кто бы меня туда мог рекомендовать. Варвара Павловна взяла самое лучшее от старой системы и все лучшее от новой. Вернее, она приняла новую систему аспирантуры с ее планами, сроками, отчетами, экзаменами, но вложила в эту программу свою человечность, заботливость, глубоко личное отношение к ученикам и требовала от аспирантов верности, преданности, науки, честности. Она следила за тем, что может быть названо вкусом в работе аспиранта и даже в его одежде, за его общественными убеждениями, его отношением к изучаемому им предмету. Она была не только руководителем аспиранта, но в широком смысле и его воспитателем. Однажды, узнав, что ее аспирант пишет работу на заезженную, истрепанную, но выгодную тему, она отвернулась в сторону и сказала при всех, какая пошлость. Охота заниматься заработками на таких темах у аспиранта была отбита раз и навсегда. Когда в одном опросе другой ученик переметнулся на другую точку зрения, чтобы стать популярным, она не простила ему до конца жизни. В научной работе Варвара Павловна любила не эффектность выводов, основательность, эрудированность, то есть красоту доказательств.
0: Дорогие друзья, в программе «Возвращение в Петербург» прозвучала 26-я передача. Леонид Мозговой читает воспоминания Дмитрия Сергеевича Лихачева. Аудиоверсия подготовлена фондом имени Лихачева. Следующая передача будет заключительной, но мы продолжим в год 120-летия Дмитрия Сергеевича говорить о его наследии. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Петрозаводске все было по-прежнему. Туталмин с ума сбродил, город утопал в дрязгах, дело о медведе оказалось доведено до Сената, в общем собрании которого Вяземский кричал не своим голосом: «Вот, милостивцы, как действует наш умница-стихотворец! Он делает медведей председателями!» Целый месяц Державин писал в Петербург объяснения и рапорты, оспаривая наместника и умоляя прекратить дело, которое может только быть поводом к смеху целой империи. Сенат, несмотря на Вяземского, положил дело под сукно. Туталмин, между тем, не сдавался и слал в Петербург донос за доносом. Они доводили Державина до отчаяния, которого он не умел скрывать. Туталминская партия, а к ней принадлежал почти весь город, чувствовала, что одолевает, что Державин вот-вот погубит себя какой-нибудь выходкой. Вдруг обнаружилась в нем непонятная перемена. Он стал спокоен и словно чему-то легонечко улыбался. Улыбаться, однако же, было как будто нечему. Как раз в конце октября он узнал, что в приказе общественного презрения, где Грибовский исполнял должность казначея, не хватает 1000 рублей наличными, да сверх того нет расписок в получении купцами 7000, которые были им розданы взаимообразно. Канцелярская сторона была так обставлена, что при желании можно было и самого Державина обвинять в соучастии. Кто бы усомнился, что как только история обнаружится, туталминская партия сумеет ею воспользоваться. Державин потребовал от Грибовского объяснений. Тот покаялся, что, выдавая суды, купцам не брал с них расписок, при условии, что они распишутся после, когда будут возвращать деньги. Суды таким образом становились как бы бессрочными. За это Грибовский получал взятки. Что же касается 1000, им лично растраченной, то Грибовский признался, что проиграл ее в карты, ведя игру с вице-губернатором, губернским прокурором и председателем уголовной палаты. При других обстоятельствах Державин, конечно, отдал бы казначея под суд, но теперь ему было некогда ждать судебной развязки. Все, что случалось в Петрозаводске, представлялось ему дурным сном. Исходя из этого, он придумал закончить дело особым и странным образом. Он заставил Грибовского, тут же, не сходя с места, письменно изложить все признание с поименным перечнем, что и кому проиграно. Это было 27 октября в 19:00. Отпустив Грибовского, Державин тотчас вызвал к себе вице-губернатора. Тот явился. Самым дружеским видом Державин поведал ему о растрате и просил совета, как поступить. Вице-губернатор стал важно читать Державину наставления, бранил Грибовского и требовал, чтобы поступлено было по всей строгости закона. Тогда Державин дал ему прочитать признание Грибовского. Увидя имя свое между игроками, вице-губернатор сначала взбесился, потом обрабел и в крайнем замешательстве уехал домой. Затем был призван председатель уголовной палаты, и с ним все повторилось точь-в-точь, как с вице-губернатором. До губернского прокурора очередь дошла уже ночью. Но прокурор был не так-то прост, он не испугался, а заявил, что даст делу ход, да с тем и уехал. На утро Державин отправился в приказ общественного презрения, велел привести купцов и, грозя немедленной тюрьмой, заставил их выдать расписки на все 7000. Документы были приведены в порядок, а недостающую 1000 Державин внес из своих денег. Вернувшись к себе в правление, он уже там застал прокурора. Тот явился с формальным протестом против действий губернатора, призвавшего его ночью и пугавшего бумагою, в которой он был облыжно замешан в картежное дело. Но тут, вероятно, прокурору показалось, что губернатор сходит с ума. Державин решительно объявил, что никогда его ночью не вызывал, никакие деньги не пропадали, и все это, очевидно, прокурору приснилось. Если же он сомневается, то, может быть, побывает в приказе общественного презрения и лично во всем убедится, освидетельствовав казну и книги. Прокурор помчался в приказ и вернулся оттуда в крайнем смущении. Теперь уж ему казалось, что сходит с ума он сам.
Тем временем собрались чиновники губернского управления. Державин при всех вернул прокурору его бумагу и еще раз подтвердил, что все бывшее — только сонная греза, которая всем привиделась. Потом, приказавши подать шампанского, он наполнил бокалы, попросил присутствующих пожелать ему счастливого пути. Шампанское выпили, и губернатор с супругою в тот же день отбыл из города для обозрения двух уездов, которые ранее не были им осмотрены. Вслед за тем произошло событие чрезвычайное. Оланецкий губернатор, действительный статский советник Державин, отбыв для осмотра губернии, исчез и не возвращался более. Никто не знал, где он и что с ним. Повергнув в крайнее недоумение самого наместника и все чиновничество, и все общество петрозаводское, губернатор растаял, как сонная греза. В последнее время он был потому так спокоен, что, исхлопотав себе отпуск, решил отправиться не в уезды, а в Петербург, и уж больше не возвращаться. Заканчивая дела, он уже представлял себе, каково будет всеобщее изумление, когда он исчезнет. В этой необычной затее было, конечно, много не только юмора, но и поэтического воображения. Лишь поэту могло прийти в голову разыграть оланецкую действительность, как венецианскую комедию, и превратить отъезд губернатора в исчезновение волшебника. Должно, однако, взглянуть на дело и с другой стороны. Предсказание Вяземского сбылось. Державин и году не просидел губернатором. Вяземский не умом, которого у него было мало, но просто хитростью и опытом, которых у него было вдоволь, предугадал очень верно, что при взглядах Державина и при его характере на губернаторстве ему предстоит неизбежная борьба и столь же неизбежное поражение. Это не потому, что Державину предстояло столкнуться именно с Тутолминым. Будь на месте Тутолмина кто угодно из тогдашних администраторов, все равно и самое столкновение, его исход были предрешены. Так и вышло. Державин, выражаясь его же слогом, донкишотствовал собой 10 месяцев и оказался не только побежден, но и смешон, потому что его волшебный отлет из Петрозаводска при переводе на язык прозаический был не что иное, как бегство». Конечно, Державин боролся во имя закона, и закон всегда или почти всегда был за него. Потому-то в открытых боях с Тутолминым он и не был разбит ни разу. Но его взяли измором. Силы его иссякли и не могли не иссякнуть, ибо на его стороне была правда, а на стороне противника вся грубая сила тогдашнего российского быта. В борьбе за закон у Державина не было опоры ни в обществе, ни в самом правительстве. Законы писались даже усиленно, но как-то само собой подразумевалось, что исполняться они должны лишь до известной степени и по мере надобности, преимущественно дворянской. Не отрицалось, что законы гораздо лучше исполнять, нежели не исполнять. Но одному лишь Державину их неисполнение казалось чем-то чудовищным. Нарушителей закона никто прямо не поощрял, но и карать их у власти охоты не было. Державин этого не хотел взять в толк. Кидаясь на борьбу с нарушителями закона, он всякий раз был уверен, что щит Екатерины делает его неуязвимым. Отчасти оно так и было, но тот же щит покрывал его врагов. Выходило, что Минерва российская равно благоволит и к правым, и к виноватым. И к добрым, и к злым. Почему? Вот загадка, которую Державин не только еще не решил, но и не поставил перед собою открыто. Кажется, он не отваживался об этом думать, однако негодование порой душило его, и он давал волю чувствам. В одну из таких минут, уже 5 лет тому назад, он переложил в стихи 81-й псалом. Писал, далеко отступая от подлинника, подражая, а не переводя.
Пьесу тогда же он отдал в Санкт-Петербургский вестник. Ее было напечатали, но тотчас же вырезали из книжки, издатели испугались. Теперь же Державин все написал сызнова, но не смягчая, а напротив усиливая. 5 лет недаром прошли. Вместе с силой поэтической возросла в нем и ярость. Тогда он более сетовал, теперь он обличал. «Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их. Доколе, рек, доколе вам будет щадить неправедных и злых? Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять? Ваш долг спасать от бед невинных, несчастным подавать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков? Не внемлют, видят и не знают, покрыты мздою отчеса, злодейство землю потрясают, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны, и так же смертны, как и я. И вы подобно так падете, как с древ увядший лист падет, и вы подобно так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже!

Такова была его прямота. Он знал, что пьеса возникла в сущности не из чтения Библии, но из созерцания России. Дело все в том, однако, что эти стихи выражали не всю полноту и не самую глубину его чувств. Глубже гнева и вопреки самой логике, равно неподвластное доводам чувства, как и рассудка, в нем по-прежнему коренилась упрямая вера в Екатерину, добродетельную монархиню, окруженную злыми сановниками. Эта вера и оставалась главным двигателем его поступков. В Петербурге он стал добиваться нового губернаторства и добился.

Поэт, посетивший Тамбов мимоездом ровно через 50 лет, нашел, что в нем есть три улицы прямые, и фонари, и мостовые, в нем здание лучшее — острог. В марте 1786 года, когда прибыл туда Державин, ни острога, ни мостовых еще не было. Город, расположенный в котловине, окруженный болотами, утопал в грязи. Строения были самые жалкие, сплошь деревянные. Большую часть жителей составляли однодворцы. В отношении торговом Тамбов, хоть и губернский город, стоял ниже окружающих его уездных. Но все же население его было втрое больше, чем в Петрозаводске. Карелы да чуть не бродили по его улицам. В окрестностях были недурные поместья. Губерния существовала всего 6 лет, но губернаторы в ней то и дело сменялись. Державин был уже 5-й. Дела находились в крайнем неустройстве. Предстояло все старое привести в порядок и учредить много нового. Державин ревностно принялся за работу. Наместник Гудович имел пребывание в Рязани, и отчасти благодаря этому Державин сразу почувствовал ту свободу, которая нужна была его рвению. Несколько поосмотревшись на новом месте, Екатерина Яковлевна писала Капнисту: «Начальник очень хорош. Кажется, без затей, не криводушничает, дал волю Ганюшке хозяйничать, теперь совершенный губернатор, а не пономарь». Державин радовался и сам: «Я здесь, против Петрозаводска, душевно и телесно воскрес». Всего Державину суждено было прожить в Тамбове с марта 1786 по конец 1788 года, то есть 3 года без малого. Из них первые 1,5 ознаменованы трудами разносторонними и успешными. Не имея правильной подготовки, он обнаружил за это время несомненный административный дар, желание вникнуть в местные нужды и обстоятельства, умение действовать смело и широко, но обдуманно. Теперь он доказал, что причиной его оланецкого бездействия были препятствия, чинимые Тутолминым. Путем привлечения опытных чиновников из столицы было ускорено и налажено дело производства присутственных мест. С той же целью открыта губернская типография. Из Петербурга выписаны печатные экземпляры указов и прочих узаконений. По этому поводу Державин писал одному знакомому: «В здешней губернии великий недостаток в законах. Безызвестно, были ли они когда здесь в употреблении. По части финансовой он добился исправности в сборе податей и недоимок, искоренил во многих местах беспорядочное хранение казны, увеличил доходы приказа общественного презрения. В губернии были проложены дороги, наведены мосты, приняты меры к развитию судоходства по реке Цне. В городе были исправлены старые казенные постройки и возведен ряд новых, отчасти даже кирпичных. Наконец, движимый своим постоянным, непоказным, но деятельным человеколюбием, Державин озаботился устройством таких учреждений, самая мысль о которых не приходила в голову его предшественникам. Положено было начало сиротскому дому, богадельне, больнице,

и дому для умалишенных. Тюремные здания, где преступники содержались бесчеловечно, были улучшены, и ужасное положение колодников облегчено. За это начальство выразило Державину род некоторого неудовольствия. Но всего более заботы и усилий Державин затратил на постановку учебного дела. Два рассадника просвещения существовали в Тамбове – духовная семинария для детей духовенства, а для всех прочих сословий – гарнизонная школа, выпускавшая круглых неучей. Открытие училища было давно предположено правительством. Существовала лачуга, для того предназначенная. Существовал даже гарнизонный школьник Севастьян Петров, уже 2 года получавший пособие в качестве будущего преподавателя. Но дальше этого дело не двигалось. Державин быстро добился того, что 4-классное училище с обширной по тому времени хорошо составленной программой было открыто. Для него куплен дом и выписаны учебные пособия. Книги, тетради, прописи, ландкарты, аспидные доски, грифели, карандаши, даже физические приборы. Подысканы были учителя. Петрова по проверке его познаний пришлось зачислить учеником, а не учителем. Наконец, кроме губернского училища, были открыты еще и уездные в Козлове, Лебедяне, Шацке, Елотьме и Маршанске. Высшее общество Тамбовское не чуждалось просвещения, хотя, разумеется, Простаковы и в нем преобладали над стародумами. Державины завели знакомства и зажили на широкую ногу. Их дом, обставленный новой софьянной мебелью, фортепианами, бильярдом, стал в Тамбове самым блистательным. В нем устраивались приемы, балы и обеды с симфонической музыкой. В городе нашлись 2 крепостных оркестра. Из Малороссии целыми пудами Державиным слали варенье и конфеты, из Петербурга партии вин. 28 июня 1786 года, в день восшествия на престол и по случаю приезда наместника, был устроен праздник. Сперва шло сочиненное Державиным аллегорическое представление, род искусства ныне забытый и нами уже непонятный. Люди 18 столетия умели в нем находить пищу не только для глаз, но и для ума. Сцена собой представляла храм, являлись разные лучезарные фебы и гении, были гирлянды, шествия, юноши с венками, девы с цветочными кошницами, все совершенно так, как в древних Афинах. Представление было разыграно местной благородной молодежью и закончилось балом с иллюминацией. Отсюда пошло начало театра, устроенного Державиным в губернском доме. Под руководством Екатерины Яковлевны девицы из общества шили и расписывали костюмы, разучивали свои роли, ставились французские оперы и комедии, даже трагедии Сумарокова, «Недоросль». Спектакли имели такой успех, что спустя год Державин приступил к постройке особого здания для театра. По воскресеньям у губернатора были танцевальные вечера, по четвергам концерты. Сверх того, для детей 2 раза в неделю происходил танцкласс. Выписан был танцмейстер. Приятно распределяя время между трудами и удовольствиями, Державины благоденствовали. Несколько огорчала их только разлука с былыми друзьями. Вспоминались далекие дни петербургского поэтического содружества. Львов по-прежнему жил в столице. Добрый, бедный Хемницер. Тому назад 2 года умер, то ли от лихорадки, то ли от меланхолии. В чужой далекой Смирне, куда послан был генеральным консулом, это место выхлопотал ему счастливый Львов. Капнист давно бросил службу, жил в своей Малороссии на живописных берегах Псла, мечтал, хозяйничал и рожал детей со своей Сашенькой. Екатерина Яковлевна писала им: «Милые наши копеньки, давно мы уже об вас ничего не знаем, а сами в Тамбове поживаем веселым веселехонько. Кабы да вы к нам приехали, теперь близехонько, то-то бы навеселились. Не Петрозаводску чита. Если нельзя вместе с Александрой Алексеевной, то хотя бы один приехал.
Апропо, вспомнила я, что я к вам послала еще в декабре месяце прекрасную корзиночку своей работы и с нашими силуэтами, которые в ней были в медальонах. Утешь, батюшка, приезжай к нам, ради Бога. Петрозаводск неспроста здесь помянут. Державины не могли нарадоваться, что оттуда вырвались. Вот и теперь жена одного чиновника тамошнего писала Екатерине Яковлевне: «Не вытерплю, чтоб не сказать, что у нас вышло в самую заутренню праздника. После торжественных выстрелов директорша в церкви прибила куличом и зажгла свечою штаб-лекаршу, и, вышед из церкви, ругала подлым образом и по улице ехав, также ругала во всю мочь. Причина же вины бедной и хворой штаб-лекарши та, что стала несколько впереди ее. Штаб-лекарь так огорчен, что хочет идти в отставку. Это история получше медведя, так что у нас, матушка, страшно ездить и в церковь». После Петрозаводска Тамбов мог и впрямь показаться вторыми Афинами, однако же до поры до времени.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала вторая часть концерта Гросса опус 3 номер 2 Георга Фридриха Генделя.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

27 июля исполняется 185 лет со дня смерти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» прозвучит передача литературоведа Галины Никул о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова.

0: творчестве гениального поэта трудно выделить какое-нибудь одно стихотворение как основное, центральное, как точку отсчета в его жизни и творчестве. Но такое стихотворение мы находим у Михаила Юрьевича Лермонтова. Это стихотворение «Смерть поэта». Жизнь Лермонтова можно разделить на два основных периода – до и после написания этого произведения. В Петербурге, в доме на Садовой улице, сейчас это дом номер 61, установлена мемориальная доска. Сейчас она снята, вероятно, в связи с проведением ремонтных работ, где сообщается, что в этом доме 7 февраля 1837 года Михаил Юрьевич Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта». И, пожалуй, это единственная в мире такая мемориальная доска, где отмечен факт написания каким-либо поэтом только одного стихотворения. Но нас это не удивляет, потому что мы знаем, что это за стихотворение и что оно значит для нас, для русской истории. Лермонтов начал писать стихи очень рано. К 1837 году он уже написал основную часть всех своих произведений, среди которых много истинных шедевров, таких как «Молитва», «Монолог», «Нет, я не Байрон» и многие-многие другие. И, наконец, «Парус» — одно из самых обаятельных стихотворений в русской литературе. До февраля 1837 года Лермонтов был известен как поэт только кругу родных и друзей. Стихотворение «Смерть поэта» сделало его в один день знаменитым и определило всю его дальнейшую жизнь. Лермонтов вообще поражает своей ранней зрелостью, зрелостью ума, чувств, творческой мысли. Но, конечно, в юношеских произведениях порой ощущается момент становления поэта, поиск своего пути в творчестве. Еще часто уступая Пушкину в художественном отношении, Лермонтов все же делает огромные успехи в своих ранних произведениях, стремится к обострению ситуации, сознательно избегает пушкинской гармоничности, хотя развивает именно пушкинские темы. Особенно ему близки темы ангела, демона, пророка. Вокруг ранних произведений Лермонтова происходило немало споров. Некоторые критики и литераторы считали, что многие из этих произведений недостаточно зрелы в художественном отношении. Иную позицию занимали истинные ценители поэзии Лермонтова. Белинский считал, что юношеские произведения поэта не менее драгоценны, ибо везде видны следы льва, где бы ни прошел он. 310 ранних юношеских стихов написано до 1837 года, и где-то 80 стихотворений, 7 поэм и роман «Герой нашего времени» в период 1837-41 годов. И в искусстве Лермонтова этих лет, после 1837 года, поражает вес, значимость, художественное совершенство каждого произведения. И трудно не согласиться с тем, что истинная художественная, гражданская и политическая зрелость приходит к 23-летнему поэту именно после трагической гибели Пушкина. Гений Лермонтова словно моментально осознал, что теперь настал его черед возглавить русскую поэзию, стать лидером нации. Когда смертельно раненый Пушкин еще дышал, а по городу ходили неясные слухи о его гибели, 28 января Лермонтов написал «Смерть поэта», первые 56 строк. 30 января в газете «Литературные прибавления к русскому инвалиду» появился некролог, написанный Адоевским, за что редактор газеты Краевский получил строжайший выговор. Скорбный пафос этого некролога, его некоторые обороты перекликаются с лермонтовским стихотворением. Приведем этот замечательный некролог, тоже ставший фактом русской истории. «Солнце русской поэзии закатилось. Пушкин скончался в отсвете своих лет, в середине своего великого поприща. Более говорить об этом не имеем силы, да и не нужно. Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери. И всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин — наш поэт, наша радость, наша народная слава. Неужели в самом деле нет у нас Пушкина? к этой мысли нельзя привыкнуть. И вот такие человеческие, проникновенные слова о погибшем поэте показались властям крамольными и опасными. И можно себе представить, какой неслыханной дерзостью, каким опасным выпадом посчиталось стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». Он, никому неизвестный, 23-летний корнет, призывал к ответу, требовал возмездия, грозил Божьим судом, обращаясь к власть придержащим. Он начал сразу, как власть имеющий, сказал Лев Толстой о Лермонтове. Каждое слово его было словом человека, власть имеющего. Пророческое звучание стихотворения «Смерть поэта» проявляется в самой художественной ткани произведения. Все события в нем предстают как видение пророка, того пушкинского пророка, которому открывается и небо, содрогание, и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябания. Лермонтов предстает здесь как подобный пророк, который все видит и все слышит, во все проникает. Уже в начальной части стихотворения он обращается к надменным потомкам. «Что ж, веселитесь». Поэт не называет имен, еще не дает ни одной приметы. Но он словно видит их, смотрит на них. И, надо сказать, многие, к кому были обращены эти слова, узнали себя безошибочно. Далее автор переносит нас на место дуэли поэта с Дантесом. Он видит, как Дантес наводит удар, слышит ровный стук его пустого сердца. Потом у его взору предстает поэт в терновом венце, скрытом под лаврами, и, наконец, его взор проникает внутрь гроба. Он видит певца в тесном угрюмом гробу с плотно сжатыми губами и на устах его печать. Это всевидение и всеслышание пророка присутствует здесь, конечно, подспудно. В первую очередь мы слышим речь человека и гражданина, глубоко потрясенного, скорбящего, негодующего, но прежде всего бесконечно, безгранично любящего великого поэта. Отсюда потрясающая простота и искренность всего стихотворения при всей его интонационной и эмоциональной сложности. Это стихотворение уникально еще тем, что оно воспринимается не как готовое законченное произведение, а как живой акт творчества. Мы наблюдаем, как Лермонтов ищет и находит нужные слова интонации, как она буквально рождается на наших глазах, и мы словно соучаствуем в этом акте. Здесь говорит перенапряженное от боли сердце, ясное, еще не удалившееся чувство. Но, тем не менее, это законченное стихотворение, написанное гениальным поэтом. И оно цельное, как трехчастное музыкальное произведение. Стихотворение «Смерть поэта» написано ямбом. Однако его ритмическое и интонационное звучание настолько разнообразно, что может показаться, что автор использовал разные поэтические размеры. В первом четверостишии слышится четкий четырехстопный ямб. «Погиб поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой». В этих стихах слышится бой набата, те особые удары колокола, которые подаются как сигнал к сбору людей в случае великого бедствия. Напряженный и в то же время размеренный ритм словно имитирует эти удары. Использование взрывного «п» — прием аллитерации «погиб поэт», «пал», «поникнув» — усиливает ощущение ударов колокола, сердца, выстрела. В этих четырех строках три раза сказано по-разному о том, что поэт погиб. И это сразу создает масштаб трагедии. Самое краткое извещение о гибели поэта звучит невероятно трагично и возвышенно. Поэт пал, как воин на поле битвы, как герой, а не застрелен на бытовой дуэли. Так понимает Лермонтов это событие. Во втором четверостишии автор фактически говорит о том, кто убил, или вернее, что убило поэта. Свет нанес ему много мелких ударов, позора мелочных обид. И далее мы понимаем, что свет воплощает собой не только общественно-политическую атмосферу в стране, но и некую субстанцию зла. Восстал он против мнений света, один как прежде, и убит. И следующая строка начинается подхватыванием «убит», к чему теперь рыдание. Это двойное «убит» соединено на разных ударных ключевых местах. Первое заканчивает предыдущее четверостишье, а второе открывает новое. Уже в который раз автор говорит о гибели поэта. Убит. Ведь поверить в это невозможно, и это страшное слово появляется вновь и вновь, то здесь, то там, заставляя читателя каждый раз ужаснуться, содрогнуться от мысли, что это действительно так. Убит. К чему теперь рыдание, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания? Судьбы свершился приговор. В стихотворении не раз возникает тема рока, тема судьбы. Может показаться, что здесь есть противоречие. Если гибель поэта — приговор судьбы, и Дантес заброшен к нам по воле рока, то надменные потомки не заслуживают столь сурового приговора, который выносится им в заключительной части стихотворения. Судьба и рок здесь, конечно, фигурируют не в их античном понимании. Это метафора общественно-политической обусловленности событий. Судьба и рок от людей, а не от Бога. Судьбы свершился приговор, а далее выплывает конкретный убийца Пушкина, Дантес. Именно выплывает, как в дурном сне. Мы видим его в момент убийства. Его убийца хладнокровно навел удар. Спасения нет. Спасения нет. Эти слова относятся не столько к Пушкину, мы знаем, что в момент дуэли Пушкин не думал о своем спасении, сколько к нам, к русским людям. Нам нет спасения, Пушкина убивают наверняка. Интересно, что, собственно, убийца Дантес не вызывает у Лермонтова того негодования, какое вызывает у него надменные потомки. Лермонтовская оценка роли Дантеса отличается удивительной исторической и политической зрелостью. Дантес действительно, по воле того самого рока, сыграл свою роль в этом трагическом событии. Оказался орудием, исполнителем рока, в силу своей внутренней пустоты. С него как бы и взять-то нечего. В описании Дантеса слышатся скорее нотки усталости, чем негодования. Дантес подобен сотням других корыстных беглецов. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять всей миг кровавый, на что он руку поднимал. И здесь заканчивается речь трибуна и обвинителя. До сих пор говорящий находил в себе силы, хотя это давалось ему с трудом, произнести эту речь. Но здесь силы оставляют его, и горе, безутешное, бесконечное, прорывается наружу, потоком слез и рыданий. Четкий четырехстопный ямб, которым написано в основном первая часть стихотворения, сменяется разностопным ямбом от 8 до 13 слогов в стихе, отчего стих приобретает совсем иное течение. Горе выговаривается так, как оно выговаривается, непосредственно, взахлеб, в беспорядке мыслей и чувств. Здесь слышится всенародный плач о великом поэте. Именно в традиции народных плачей и причитаний вылились эти строки. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил их словам и клятвам ложным? Он, с юных лет постигнувший людей. Здесь сетования, жалобы, даже укоры, свойственные традиции народных плачей. На кого ты нас оставил? Зачем ты нас покинул? Так укоряют убитые горем люди, провожая в последний путь близкого, дорогого человека. Горе выплеснулось, но душевного облегчения не последовало. Ужасная реальность события во всей своей неумолимости опять подступает, леденит душу. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать. Так заканчивается первая часть стихотворения. Итак, все кончено. Печать на устах поэта. Дальнейшее молчание. Но так не должно было заканчиваться это произведение. Драматургия стихотворения такова, что здесь после этих слов наступает пауза, минута молчания. Но вот она заканчивается. И под напором бушующих чувств обрушивается лавина обвинений, эмоций, похожий на горный обвал, летающий все на своем пути. Заключительные строки были дописаны 7 февраля 1837 года. Дописаны, но не приписаны. Они вылились из предыдущих стихов. И они завершили композиционно, эмоционально, они завершили произведение. Пафос концовки от стиха к стиху нарастает с такой силой и стремительностью, что вначале даже трудно разобрать, раскрутить некоторые смыслы. А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятой рабской поправшей обломки, игрою счастья обиженных родов, кто они, эти потомки, кто их отцы, и что это за обломки обиженных родов? Сейчас мы не будем комментировать эти строки, к тому же они давно прекрасно прокомментированы, и об этом можно прочитать. Важно, что читатель понимает самое главное. Он понимает, что речь идет о светской черни. Он слышит мощный протест против того самого рока, зла, который настигает лучших людей России. Року противопоставлен Божий суд. Справедливое возмездие ждет всех виновных в гибели поэта, невзирая на самые высокие чины и звания. Но есть и Божий суд. На перстнике разврата он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Все стихотворение пронизано цитатами из поэзии Пушкина. И оно словно произрастает из этой поэзии. Но, конечно, эти цитаты переосмыслены новым творческим сознанием. Первая строка «Погиб поэт, невольник чести» содержит цитату из пушкинской поэмы «Кавказский пленник». Честь — это основная особенность характера Пушкина, поэта и гражданина. И сразу же другая цитата «Поникнув гордой головой». Это измененная реминисценция из стихотворения Пушкина «Поэт». «Поэт не клонит гордой головы перед сильными мира сего. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы. К ногам народного кумира не клонит гордой головы». Это Пушкин. И у Лермонтова повторена здесь и даже пушкинская рифма «Молва голова». Здесь поэт поникнул гордой головой. Отметим также сравнение погибшего поэта с Ленским. «Как тот певец, неведомый, но милый». Конечно, здесь речь идет о ранней, преждевременной гибели поэта. Но никакого знака равенства между Пушкиным и Ленским здесь нет и быть не может. В заключительной части стихотворения звучит строка, обращенная к политической лирике Пушкина. «Таитесь вы под сенью закона». Это переосмысленные строки из пушкинской оды «Вольность», которой Пушкин призывает власть придержащих. «Склонитесь первой главой под сень надежного закона». Сень закона у Лермонтова не гарант справедливости и свободы, а прикрытие для лицемеров и циников. Далее читаем «Но есть и Божий суд на перстнике разврата». В стихотворении Пушкина «Поэта толпа» поэт, обращаясь к светской черни, изрекает: «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас? В разврате каменейте смело, не оживит вас лиры глаз». Именно к этим наперстникам разврата и обращается Лермонтов. Стихотворение «Смерть поэта» потрясло русское общество. После смерти Пушкина общество охватило оцепенение, оцепенение от горя, от непонимания случившегося. Ходили неясные слухи, сплетни. Кроме того, народ был лишен последнего прощания со своим поэтом. Информация о том, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, оказалась ложной. Почти тайное отпевание и почти тайные похороны, небольшой некролог Адоевского, который был расценен как крамола. Вот все, что официально заслужил Пушкин в своей стране. Стихотворение Лермонтова прорвало эту паутину лжи, умалчивания, трусости. В трагедии неизбежно должен был произойти катарсис. И он произошел. Удивительно, как гений творит то, что не в состоянии сделать нация. Феномен Лермонтова в том, что он пришел сразу после Пушкина и стал вровень с ним в русской литературе. Вровень по силе художественного дарования, по многоплановости творчества, по глубине и серьезности поднимаемых вопросов. С момента написания стихотворения «Смерть поэта» судьба Лермонтова странным образом сплелась с судьбой Пушкина и во многом повторила ее в главных ключевых моментах. Первая, можно сказать, южная ссылка Лермонтова на Кавказ. Причина ссылки, как мы прекрасно знаем, это именно стихотворение «Смерть поэта». Вторая ссылка последовала в 1840 году за участие в дуэли с Барантом, сыном французского посланника в России. Причина дуэли – существует две версии. Первая – соперничество в ухаживании за женщинами. Вторая – стихотворение «Смерть поэта». Зимой 1839 года Барант, отец, обращает на себя внимание еще одно странное совпадение. И у Дантеса, и у Баранта очень активно действуют отцы. Так вот, Барант, отец, обратился к Александру Тургеневу с вопросом. Правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей бронит французов вообще или только одного убийцу Пушкина? Инцидент, как говорится, был исчерпан. Французская сторона убедилась, что Лермонтов не имеет ничего против их нации. Всех причин, приведших к дуэли, точно не удалось восстановить. И сейчас хотелось бы сказать, что и вторая ссылка была связана со стихотворением «Смерть поэта». Скорее всего, стихотворение явилось одной из составляющих причин дуэли. Баранта не могли не задевать строки «издалека», подобные сотням беглецов, на ловле счастья и чинов заброшен к нам по воле рока. Ведь и он, Эрнес де Барант, по воле случая попал в Россию и мечтал сделать здесь блестящую карьеру. И, несмотря на серьезное образование, он проводил жизнь в светских удовольствиях. Лермонтов называл его салонным Хлестаковым, что тоже могло дойти до Баранта. Все это, конечно, могло предрасположить Баранта к особенно агрессивной реакции в ситуации личного конфликта. «Странно, — писал Корф, — что лучшим нашим поэтам приходится драться на дуэли с французами. Дантес убил Пушкина, и Барант, вероятно, точно так же бы убил Лермонтова, если бы не поскользнулся». Здесь осталось добавить, что и в Пушкина, и в Лермонтова стреляли, вероятнее всего, из одного и того же оружия. В буквальном смысле слов. Дело в том, что секундант Дантеса одалживал пистолеты у сына французского посланника Эрнеста де Баранта. Но Лермонтов погиб не от руки иноземца. Теперь соотечественник, более того, старый приятель поэта по юнкерской школе, оказался орудием рока, настигающим русских поэтов. В мае 1841 года, за два месяца до гибели, Лермонтов пишет стихотворение «Сон». Это потрясающее по красоте и действительно сновидческое, мистическое произведение. Оно переносит нас в другую реальность, реальность сна, видения, откровения. Полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины, уступы скал теснились кругом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня, но спал я мертвым сном. Эти строки поразительны. Лермонтов словно видит свою смерть, он описывает ее. Вот выдержки из свидетельства одного из секундантов. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают раненые или ушибленные. Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь. Но это буквально слова из стихотворения «Сон». Глубокая в груди дымилась рана, по капле кровь точилась моя. И Васильчиков, секундант, вряд ли их цитировал, если вообще он мог знать о существовании этого стихотворения. И сколько странных совпадений. Мартынов быстрыми шагами. Это так же неотвратимо и наверняка, как Дантес хладнокровно навел удар. В стихотворении «Сон» поэт видит себя лежащим среди горных скал, с свинцом в груди. Вспомним первые строки стихотворения «Смерть поэта». «Свинцом в груди» гибнет Пушкин. Сознательно или подсознательно Лермонтов использует те же слова, ту же формулу, описывая свою предстоящую гибель. Судьбы двух великих русских поэтов, которые не были знакомы при жизни, сомкнулись неразрывным образом. Преемственность Лермонтова кровная, почти родственная. При всем отличии лермонтовского поэтического мироощущения и художественного метода, от пушкинского, существует непохожее сходство между двумя поэтами. Сходство странное, парадоксальное, но очевидное. И по сей день в нашем сознании имена Пушкина и Лермонтова существуют рядом. Одно словно притягивает к себе другое. Лермонтов своим творчеством и своей судьбой словно указал на обязательность и всеобщность пушкинских начал для всего последующего развития русской литературы.
1: В рубрике «Перечитывая заново» прозвучала передача литературоведа Галины Никул о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова.

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучали вариации Михаила Ивановича Глинки на тему русской народной песни «Среди долины ровные».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у микрофона Валентина Пас. Губернатор Александр Беглов почтил память почетного гражданина Петербурга, бывшего председателя Ленгорисполкома Владимира Ходырева. Губернатор возложил цветы к его могиле на Богословском кладбище. Также там отслужили за упокойную литию. Александр Беглов отметил огромный вклад Владимира Ходырева в развитие нашего города, а также добавил, что результаты его работы на посту руководителя были заметны не только современникам, но очевидны и для последующих поколений жителей Петербурга. В день военно-морского флота президент России Владимир Путин прибыл в Петербург и вручил государственные награды военнослужащим военно-морского флота. Торжественная церемония прошла в Адмиралтействе. Глава государства поздравил моряков с профессиональным праздником и отметил их мужество, верность воинскому долгу и безупречную службу Отечеству. Для матросов и офицеров российского военно-морского флота преданность отчизне всегда была и остается мощной духовной опорой, основой богатых флотских традиций, сказал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Адмиралтейство по праву является одним из главных символов истории и славы российского флота, а современные поколения моряков продолжают его героические традиции, проявляя отвагу и профессионализм при выполнении боевых задач. В день военно-морского флота у Главного Адмиралтейства состоялась церемония закладки капсулы памяти с посланием будущим поколениям под названием «Связь поколений 1945-2045». Капсулу заложил ветеран военно-морского флота контр-адмирал Кирилл Тулин. Закладную доску закрепили губернатор Александр Беглов, главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев и представительница Юнармии. Вскрыть капсулу планируется в день военно-морского флота в 2045 году, в год столетия победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Александр Беглов поздравил работников многофункциональных центров Петербурга с профессиональным праздником. Федеральный закон, регулирующий деятельность МФЦ, вступил в силу в 2010 году. По словам губернатора, Петербург стал одним из лидеров в создании многофункциональных центров. Первые два МФЦ открылись в Василеостровском и Кронштадтском районах. На сегодняшний день в городе уже 74 отделения. Они предоставляют более 300 услуг. Помощь гражданам оказывают более 4000 специалистов. По итогам прошлого года число обращений превысило 16 миллионов. Александр Беглов также добавил, что успехи Петербурга были отмечены на всероссийском уровне. Наш город второй год подряд стал победителем конкурса «Лучшие МФЦ России» в номинациях «Лучшая крупная сеть МФЦ» и «Лучший проект». Александр Беглов поблагодарил сотрудников многофункциональных центров за профессионализм, ответственность, внимание к людям и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов. В августе и сентябре текущего года в торговых центрах Петербурга стартуют профилактические рейды, направленные на выявление и социальную адаптацию подростков, состоящих в неформальных ассоциациях. О социальных группировках. Инициатором мероприятий выступила городская комиссия по делам несовершеннолетних. К проверкам привлечены специалисты Центра «Контакт» и сотрудники Центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел. В ходе рейдов особое внимание будет уделяться молодым людям, чей внешний вид, одежда и аксессуары может указывать на принадлежность к деструктивным сообществам. С такими подростками проведут профилактические беседы, цель которых – помочь им в социальной адаптации и интеграции в общество. Также городские власти анонсировали создание студенческих кибердружин из числа активных учащихся вузов. К декабрю текущего года добровольцы приступят к мониторингу социальных сетей для выявления подростков, увлекающихся опасными хобби, зацепингом и руферством. Вся информация о потенциальных нарушителях будет оперативно передаваться в полицию и Роскомнадзор. В Петербурге появится беговой центр Всероссийской Федерации легкой атлетики. Новый спортивный объект будет открыт как для профессиональных легкоатлетов, так и для любителей. Здесь обустроят залы с беговыми дорожками, воркаут-зону и детскую площадку. Соглашение о создании центра между городом и Всероссийской Федерацией легкой атлетики было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас специалисты обсуждают место размещения объекта. В качестве возможных площадок рассматриваются Приморский парк Победы и участок на улице маршала Тухачевского. Сборная команда Ленинградской области «Флагман-9» завоевала третье место на инженерных соревнованиях «Архипелаг-2026». Нижний Новгород стал центром притяжения для разработчиков и инженеров в области беспилотных авиационных систем. Ребята выступили в треке «Воздушное противостояние». Им предстояло разработать комплексное решение для системы из двух микродронов.

0: Центра комплексного контроля городского хозяйства провели работы по удалению борщевика на улице Евдокима Огнева в Невском районе Петербурга. Об этом сообщил канал «Комфортный Петербург» в мессенджере «Макс». Ранее жители пожаловались на распространение опасного растения в этой зоне. После обращений специалисты обследовали территорию и провели необходимые работы по ликвидации очага. В «Комфортном Петербурге» отметили, что благодаря работе коммунальных служб борщевик на указанном участке был уничтожен. Фотографии проведенных работ предоставили специалисты Центра комплексного контроля городского хозяйства. В Петербурге с 1 августа официально начнут работать сезонные точки по продаже бахчевых культур. Согласно договорам, торговля продолжится до 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений. В этом году нестационарные торговые объекты появятся почти по 90 адресам в 15 районах города. Больше всего в Красносельском районе. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 28 градусов. Во вторник, 28 июля, малооблачно, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. В среду, 29 июля, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков, плюс 22, плюс 24. В среду также без осадков, плюс 19, плюс 21 градус. Сейчас в Петербурге плюс 28. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите рассказ о последних годах Византийской империи и падении Константинополя в 1453 году.
1: Итак, мы говорили в прошлый раз о Ферраро-Флорентийском соборе, о том, что он привел к краху, и о том, что члены византийской делегации, возвращаясь домой, немедленно дезавуировали свои подписи и отказывались от них. Император Иоанн VIII все-таки остался верным подписанным соглашением, считал необходимым хранить эту верность. То есть он был униатом, стал униатом. По возвращении из Италии он прожил еще 9 глубоко печальных лет. В общем, надежды не было никакой. Дома он узнал, что его горячо любимая императрица Мария Трапезунская скончалась от чумы в то время, когда он был во Флоренции. Детей у них не было. Трое его братьев проводили время в бесконечных интригах друг против друга в Пелопоннесе, либо в интригах против него в Афракии. Всей семье он мог доверять лишь своей матери, престарелой императрице Елене, но и, собственно, и та отвергала его неонистскую политику. Император делал все, чтобы поддержать мир в своей семье, которая была, раздиралась противоречиями и интригами. Унию он публично не провозглашал, но, правда, назначал проиунионистских патриархов и надеялся, что как-то все само собой произойдет и само собой все решится. Вначале патриархом был Митрофан, а затем Григорий Мамас. Правда, в 1451 году, отчаявшись чего-либо добиться от греков, он бежал в Рим, и греки, соответственно, каламбурили. Мамас уехал к папасу. Неформальным лидером антиунионистов стал святитель Марк Эфесский. Тем временем новоиспеченный кардинал Исидор, митрополит Московский, прибыл в Москву и отслужил торжественную литургию в Кремлевском Успенском соборе, на которой он провозгласил унию во всеуслышание. Вся Москва застыла в тревожном ожидании. 3 дня размышляли, что делать и как быть, после чего великий князь Василий II арестовал Исидора, провозгласил его хищным волком, а не пастырем, и бросил в темницу. Примерно через год Исидору было позволено как бы незаметно бежать. Он вернулся в Италию, и вся его дальнейшая карьера связана с ней. В 1444 году состоялся столь долгожданный крестовый поход, в котором приняли участие венгры, поляки, сербы, албанцы и румыны. То есть все те, кому непосредственно угрожали турки. В число последних, то есть румын, входил отряд из Валахии во главе с господарем Владом Цепишем, впоследствии который стал известен как Дракула, граф Дракула. Ну, то есть он не был графом, но тем не менее. Христианская армия была наголову разгромлена турками при Варне. Император понял, что надеяться ему больше не на что. Все средства, которые могло только выделить государство, он предусмотрительно тратил на ремонт и укрепление городских стен, чтобы быть готовым к неизбежному турецкому нашествию. Смерть пришла к нему как избавление 31 октября 1448 года. После кончины Иоанна VIII на трон зашел его брат Константин XI. И таким образом сбылось

императоров, у которых не было доступа в Константинополь. После коронации он сразу же прибыл в Константинополь уже в качестве императора. В то время императору исполнилось 45 лет. Он был высоким и стройным, со строгими и правильными чертами лица, которые были характерны для всех палеологов, и с темными волосами. Константин не проявлял особого интереса к интеллектуальным занятиям, к философии, к богословию. Хотя в Мистре и дружил с Плефоном, но дружба эта была такой чисто внешней. Еще до вступления на престол он проявил себя как хороший солдат и умелый администратор. В отношениях со своими трудными братьями он проявлял терпение и великодушие. Друзья его и сановники, даже если расходились с ним во мнениях, были горячо ему преданы. И, кроме того, он обладал даром вызывать восхищение и любовь своих подданных. Уже само прибытие в Константинополь было встречено там с искренней радостью и с новыми надеждами. Хотя, опять же, я повторяю, последний император также был униатом и, собственно, остался униатом до своей смерти. В 1449 году скончался святитель Марк Эфесский. Теперь лидером антиунионистов стал Георгий Схаларий, гуманист, философ и ученый. Раньше он выступал за унию, как мы помним, но впоследствии полностью в ней разочаровался, не без влияния Марка Эфесского. К тому времени Георгий уже принял монашеский постриг под именем Геннадий, и, собственно, далее он известен уже как Геннадий Схаларий. В 1452 году папа во всеуслышание объявил, что наконец-то он собрал военную помощь Константинополю и направляет ее туда. В Константинополь прибыл отряд из 200 лучников во главе с кардиналом Исидором, бывшим митрополитом московским. Это была вся военная помощь. Большего ожидать не приходилось. Но папа потребовал немедленной платы за ту великую помощь, которую он оказал. И 12 декабря 1452 года уния наконец-то была торжественно провозглашена в Святой Софии. Как ожидалось, после этого народ перестал посещать Великую Церковь, и литургия служилась там при полном отсутствии молящихся. Совершенно пустой собор. Народ собирался лишь в тех храмах, где служили священники и епископы, которые не запятнали себя симпатией к унии. Церковный центр переместился в монастырь Пантократор, где находилась келья монаха Геннадия Схалария. Но, правда, все меры, которые предпринимались папой и императором, уже не имели никакого значения. В самом начале того же 1452 года турецким султаном стал 19-летний, талантливый и честолюбивый Мехмед II. С детства его съедала одна единственная страсть – овладеть Константинополем. С детства он об этом мечтал, даже еще когда ребенком играл, ему предлагались разные игрушки, он отвергал их и говорил, во всяком случае, согласно турецкой легенде, «Не нужно мне этого, дайте мне Константинополь». И, взойдя на престол, он немедленно приступил к исполнению своей мечты. Подготовка проводилась очень жестко, и все заранее было продумано. Вначале он соорудил крепость на европейском берегу Босфора, непосредственно немножко выше Константинополя. Таким образом, он заградил Константинополь от любой помощи, которая может прибыть по морю. Все корабли, которые проходили по Босфору, должны были пройти инспекцию в турецкой крепости. Построена она была очень быстро, по преданию, опять же, турецкому. Мехмед назначил каждого из своих визирей ответственным за каждую башню этой крепости и сказал, что если к нужному сроку будет не построена, каждый ответит головой. Поэтому за несколько месяцев крепость была сооружена, и она фактически перегородила Босфор. То есть таким образом подкрепление Константинополю с севера уже поступить было невозможно. Южную часть, тем более Мраморное море, контролировали уже турки. И как раз когда корабль с грузом оружия пытался и продовольствие пытался пробиться в Константинополь, турки приказали ему остановиться, корабль не остановился, и он был в упор расстрелян из пушек. Всех матросов взяли в плен и посадили на кол, чтобы другим неповадно было. Денег у Константинополя не было, денег у империи не было, поэтому войско было весьма и весьма небольшое. Припасов тоже было мало. Незадолго до начала военной кампании к императору прибыл венгерский инженер Урбан, который занимался тем, что отливал пушки. И на тот момент он отливал самые большие и предложил императору отлить самые большие и мощные пушки из всех, которые только имелись. Но, естественно, он просил жалования.

0: то жалование, которое предложил ему император, мог предложить ему император, Урбана не устраивало. И через какое-то время он направился ко двору султана, где предложил ему свои услуги. Султан немедленно назначил ему громадное жалование, взял его на службу, и началась отливка самых крупных орудий, которые были в то время. Когда их отлили, то, соответственно, началось постепенное наступление на Константинополь. Их тащили на быках, они были очень тяжелые, и к тому времени войско, громадное войско уже было собрано. Светлый понедельник 2 апреля 1453 года известен как первый день осады города. Турецкая армия, которая подошла к Константинополю, насчитывала где-то от 150 до 200 тысяч воинов. Всех защитников города вместе с западными добровольцами, которые успели прибыть до начала осады, насчитывалось менее 7 тысяч. Их, в общем, не хватало даже для того, чтобы заполнить людьми городские стены, громадный периметр городских стен. Поэтому было решено всех их сконцентрировать в основном на сухопутной стене города. Мы помним, что Константинополь был окружен с трех сторон морем, и с одной стороны стены шли по суше. Поэтому в основном они все концентрировались на сухопутной стене, откуда ожидалось наиболее жестокие атаки. Остальные стены патрулировали гражданское население и монахи, которые в случае чего должны были вызвать подкрепление, если вдруг атака последовала бы с другой стороны. В общем, со стороны Мраморного моря, где было довольно сильное течение, атака была маловероятна. Но был еще другой участок, был залив Золотой Рог, который был перегорожен цепью. Там, собственно, за цепью разместился византийский флот. Если бы туркам удалось проникнуть за цепь, прорвать цепь, то, соответственно, тогда громадный участок стен, примыкавших к Золотому Рогу, морских стен, оказался бы под угрозой, опять же, народу не было для того, чтобы их заполнить. Поэтому задача была не допустить туда турок. Началась бомбардировка Константинополя. Собственно, стены, которые могли устоять против любых машин, камнеметательных машин, еще до эпохи пороха и огнестрельного оружия, подавались все тем ядрам, которым стреляла турецкая артиллерия, на тот момент самая мощная артиллерия в мире. У византийцев было некоторое количество тоже огнестрельных орудий, но оказалось, что они не могли их использовать, потому что если поместить их на стенах, то из-за отдачи разрушалась кладка стен, они больше вредили, чем, собственно, помогали. Поэтому от огнестрельного, от артиллерии пришлось отказаться. Турецкий флот блокировал город с моря. Но, тем не менее, через несколько дней после начала осады нескольким византийским судам, которые прибыли со стороны Мраморного моря, они вступили в стычку с громадным турецким флотом, и благодаря гораздо лучшей выучке греческих и итальянских моряков им удалось обойти турок, отбиться от них и войти в гавань Золотой Рог. Это было страшным ударом по турецкому престижу. Мехмед приказал казнить своего адмирала, который допустил такой промах. Но также он понял, что необходимо также захватить Золотой Рог. Поскольку цепь прорвать ему не удавалось, то он придумал другой вариант. Он распорядился перетащить свои суда по суше и втащить их в Золотой Рог с другой стороны. Все это было сделано как величайшее шоу. Суда шли, их тащили по суше, при том, что были подняты все паруса, гребцы сидели и махали веслами в воздухе, музыканты играли на инструментах, и так их перетаскивали несколько километров, но один за одним судно, в конце концов, скатывалось в Золотой Рог. Таким образом, византийцы увидели в этом исполнении еще одного пророчества, потому что издревле было сказано, что этот город падет только тогда, когда суда пойдут по суше. Возможно, Мехмед знал это пророчество и специально решил произвести такое впечатление на византийцев. То есть, в общем, теперь Константинополь оказался в полной блокаде со всех сторон. То есть со стороны Золотого Рога были турецкие суда, и без того небольшое количество защитников пришлось растянуть еще по всему периметру стен. Осада продолжалась почти 2 месяца. Защитники защищались героически. Там была целая интернациональная команда, хотя всех было очень мало, но там были и венецианцы, и генуэзские купцы, и такие отважные искатели приключений итальянцы, братья Бакиарди, испанец Дон Франциско Толецкий и отряд кардинала Исидора, и даже был один шотландский инженер, который каким-то образом изобрел туда, в Константинополь, и он очень успешно противостоял попыткам турок подкопаться и обрушить стены. Всякий раз он обнаруживал все турецкие подкопы и проводил встречные контрмеры, поджигал их и обрушивал на турецкие позиции. Мехмед даже распорядился о том, что он выдаст громадную сумму за голову этого шотландца. Постоянно шел обстрел стен, стены разрушались, но по ночам женщины и монахи, когда защитники отдыхали, они заполняли пробоины строительным мусором, обломками камней, мешками с землей, и таким образом стены, тем не менее, держались. Но кольцо все сжималось, и надежды оставалось все меньше. Тем более, что произошло ряд сверхъестественных явлений, после которых жители поняли, что на этот раз город им не удержать. Перед решающей атакой, когда все готовилось, император распорядился пройти с крестным ходом с иконой Божьей Матери Адигитрия, наиболее чтимой иконой в Константинополе. И в тот момент, когда крестный ход вышел из Святой Софии, хлынул страшный дождь, и все залило водой, была очень скользкая грязь. В результате люди, которые несли икону, упали, и икона упала в грязь, и долгое время ее не могли оттуда поднять. Просто это было таким, все восприняли это как такое как бы античудо, когда икона просто отказалась даже подняться из грязи, каким-то образом ее не могли ухватить. На следующий день после этого все увидели необычное оптическое явление, когда на куполе Святой Софии началось свечение, все было окутано свечением, потом все это свечение поднялось и со Святой Софии и поднялось высоко в небо и растворилось в воздухе. Это было воспринято как то, что благодать Божия покидает свой город и свой собор. Интересно, в одной из современных книг пишет современный историк, и он говорит о том, что на самом деле это все объясняется, что это было извержение какого-то вулкана в Тихом океане, который нейтрализовал воздух, и таким образом вот произошло этот оптический обман, как будто Господь не может использовать извержение вулкана для того, чтобы дать определенный знак. Но нужно сказать, что турки в турецком лагере тоже видели это свечение, и страшно оно их испугало. И даже некоторые визири пришли к Мехмету с тем, что не видят это свечение, это явный знак божественной защиты Константинополя, поэтому нужно немедленно сворачивать лагерь и уходить оттуда. Но впоследствии Мехмед нашел выход, и он как раз вот тоже сказал, что вы видите, ведь оно же покидает Святую Софию, значит, победа будет за нами. Таким образом, турки были воодушевлены. Это действительно, потому что это описано и с той, и с другой стороны. Действительно, люди видели вот это вот свечение. И, тем не менее, защитники стояли насмерть. И все понимали, что, вероятнее всего, городу не выстоять. Греки понимали, что турецкое завоевание, вероятно, все-таки станет лучшим вариантом, чем все остальное, что предлагалось. Но, тем не менее, город сдавать никто не хотел. И, тем не менее, защитники действительно показывали чудеса храбрости и стойкости. Впрочем, и тогда сохранялось соперничество и враждебность между венецианцами и генуэзцами, между греками и латинами, даже между самими греками. Но нужно сказать, что все-таки это в основном не мешало обороне. Солидарность защитников и верность императору, верность христианскому делу перед лицом неверных все-таки оказалось намного выше взаимных подозрительности и недоверия. Решающий генеральный штурм начался в ранние утренние часы 29 мая 1453 года. В общем, было видно, что готовится решающий штурм, и накануне этого все, кто только мог, собрались в Святую Софию, где была отслужена божественная литургия, и собрались туда все уже, унионисты и антиунионисты, и все, кто были, для, собственно, последнего причастия. Все молились об избавлении, потому что понимали, что, собственно, произойти оно может только чудом. Штурм был очень тяжелый, тем не менее, две первые волны штурма были отбиты. Тогда Мехмед распорядился бросить в бой своих янычаров, свою личную гвардию, уже в качестве последней волны. Поначалу также удавалось их сдерживать, и наступил даже такой момент, когда стал чувствоваться перелом в битве. Было видно, что натиск ослабевает. Но тут произошла целая цепь случайностей, которая, собственно, решила судьбу города. В двух местах одновременно. Одна оказалась случайно приоткрытой маленькая замаскированная дверца в стенах города, которую использовали для вылазок. и которую просто в последний раз забыли закрыть. Турки ее обнаружили, и небольшому отряду удалось прорваться в город и на стены, и водрузить на стенах турецкий флаг. То есть, когда это обнаружили, их легко можно было опрокинуть, потому что их было мало, и дверцу успели закрыть. Но в этот момент, немножко дальше, был тяжело ранен генуэзец Джустиниани, который фактически возглавлял оборону города, был главным военным советником императора. И он тяжело страдал, то есть была очень тяжелая рана, которая причиняла ему мучительную боль. И он не выдержал и приказал отнести себя со стен города в тыл. И хотя император умолял его остаться, чтобы войска не увидели, что он наступает, тем не менее он просто не выдержал боли и потребовал, чтобы его унесли, и его генуэзцы понесли его с поля боя. И когда увидели, что генуэзцы отходят, и с другой стороны увидели, что над другой башней уже развивается турецкий флаг, то началась паника, и люди стали бежать со стен. Они поняли, что город взят. Император пытался их остановить, но было уже бесполезно. Когда он понял, что город уже не спасти, он вместе со своим оруженосцем бросился в поле боя, не желая переживать свою империю. Впоследствии тело его было опознано только по красным имперским сапожкам. Вероятнее всего, это было его тело, обнаружено оно было среди изрубленных тел турок. Но при этом само тело было настолько изуродовано, что до конца уверенности в том, что это было тело императора, нет. Кто-то из турок отрубил его голову, отнес Мехмету. Мехмед распорядился выставить ее на шесте посреди города, чтобы все видели, что император мертв. Потом забальзамировал ее, отправил как трофей для того, чтобы показать ко двору всех виднейших мусульманских правителей. Итак, Византийская Римская империя перестала существовать. Великая держава окончила свои дни, покрыв себя неувядаемой славой. Это действительно было такое героическое сопротивление и героическая кончина. Лишь после того, как по городу распространились слухи о том, что император погиб и что над его дворцом развивается султанский штандарт, тогда греки прекратили сопротивление. Итак, во вторник, 29 мая 1453 года, пал Константинополь. Это одна из самых поворотных дат мировой истории. Она знаменует смену эпох. Средние века завершились, началось новое время. Наступила новая эпоха и для православной церкви. Византийская церковь в течение почти тысячи лет, которая была партнером православного государства, теперь она стала церковью покоренного народа, которая зависела от отношения к нему мусульманского властелина. Вся деятельность, внешний вид и весь образ жизни христиан подверглись резкому преобразованию. Со времени халифа Омара и первых исламских завоевателей мусульманская традиция предписывала должным образом обращаться с покоренными народами. Если город или область сдаются завоевателю добровольно, то они не подлежат разграблению, хотя они должны будут выплатить контрибуцию. Большую или меньшую. Христианское и иудейское население может сохранить свои культовые сооружения при условии соблюдения определенных правил, которые касаются внешнего вида самих зданий. Внешний вид необходимо было во многих случаях изменить, но все-таки они могли их сохранить. Даже если капитуляция была вызвана острой необходимостью, так как обороняющиеся поняли, что не могут более держаться, правило не теряет своей силы, но просто тогда завоеватель может настаивать на более суровых условиях, выплате там большей контрибуции или обязательном наказании самых упорных противников капитуляции. Но, тем не менее, опять же, город разграблению не подлежит. Но если все-таки город был взят штурмом, то обитатели не имеют никаких прав. Солдаты имеют право на 3 дня неограниченных грабежей. Все храмы, впрочем, как и все здания, переходят в собственность главы победителей. И он вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Султан Мехмед обещал своим солдатам положенные им по закону 3 дня свободы. Их дикий орд хлынули в город в поисках добычи и наслаждений. То есть поначалу они даже не могли поверить, что сопротивление окончено, и убивали всех, кто попадался им на улицах, не разбирая мужчин, женщин и детей. Реки крови стекали с крутых холмов Петры и окрашивали воды Золотого Рога. Но вскоре жажда убийства была утолена, тем более, что и жителей, в общем, там было совсем немного. То есть, по всем подсчетам, вряд ли количество жителей Константинополя превышало 50 тысяч человек. Солдаты поняли, что захват пленников и ценности их принесет гораздо больше выгоды, чем просто убивать направо и налево. Турки ворвались в императорский Влахернский дворец. Они хватали все, что блестит, обдирали ризы с икон, драгоценные переплеты с книг, уничтожали сами иконы и книги. Также выламывали стен куски мозаик и мрамора. Другие проникли в храмы, которые расположены неподалеку от дворца. И там, собственно, набивали свои мешки богослужебными предметами, облачениями, всем, что можно было только выломать и ободрать. Так была разграблена знаменитая церковь Спаса в Хоре, то, что сегодня называется Кария Джами в Истанбуле. Правда, большая часть фресок и мозаик в ней сохранилась, но погибла самая почитаемая икона Византии, Божьей Матери Адигитрия, та самая, которая по преданию была написана евангелистом Лукой. Ее перенесли из Святой Софии в храм Хоры для поддержания духа защитников. Но Адигитрию вытащили из ее ризы и раскололи на 4 части. Солдаты разорили храм и помчались дальше, кто на базары, кто в дома богатых горожан. Грабя и разрушая все на своем пути, они в конце концов приблизились к Святой Софии. Храм был заполнен народом. Литургия уже свершилась, и начался молебен. Когда стали слышны звуки беспорядков, то изнутри заперли бронзовые двери собора. Люди молили о чуде, которое только одно могло их спасти, но молитвы не были услышаны. Двери вскоре пали перед ударами тарана, и турки ворвались в храм. Самых старых и немощных убили на месте, остальных захватили в плен. Женщин срывали платки и шали, и ими вязали им руки для того, чтобы увести на невольничий рынок. Историк Дука пишет: «Кто расскажет о плаче и криках детей, о вопле и слезах матерей, о рыданиях отцов, кто расскажет? Тогда рабыни вязали с госпожой, господина с невольником, архимандрита с привратником, нежных юношей с девами, а если они силы отталкивали от себя, то их избивали. Если кто оказывал сопротивление, того убивали без пощады. Каждый, отведя своего пленника в безопасное место, возвращался за добычей во второй и третий раз». Духовенство в алтаре продолжало службу до той поры, покуда и туда не ворвались завоеватели. Однако, по преданию, в последний момент несколько священников, взяв с собой священные сосуды, направились к стене в алтаре, которая открылась и затем сомкнулась за ними. И, по преданию, там они останутся до той поры, покуда в соборе не возобновятся христианские богослужения. Грабежи продолжались целый день. Турки врывались в мужские и женские монастыри, вязали насельников. Некоторые молодые монахини предпочитали смерть бесчестию и бросались в колодцы. Частные дома подверглись систематическому разграблению. Когда турок выходил из дома, он вывешивал на дверях флажок, который означал, что брать там уже нечего, что уже все собрано. Жители выводили с их собственным имуществом. Кто падал от изнеможения, того тут же на месте приканчивали. Так же, собственно, как и младенцев тоже убивали на месте, потому что на рынках они практически ничего не стоили. Но, как правило, жизни пленников старались сохранить. В городе все-таки еще имелось несколько великолепных библиотек, как светских, так и монастырских. Большинство книг было сожжено, ценнейшие рукописи бросались в грязь и затаптывались. Однако некоторые турки поняли, что они могут неплохо заработать, и сохранили награбленные книги, и потом за несколько монет продавали книги каждому желающему. Церкви систематически осквернялись. Украшенные драгоценностями распятия выносились на улицу, с лихо напяленными на них турецкими тюрбанами. Многие здания были непоправимо повреждены. К вечеру, собственно, в городе уже нечего было грабить. Поэтому никто не протестовал, когда султан распорядился прекратить грабеж. Вместо трое суток грабили только сутки. У солдат имелось уже достаточно занятий. В течение следующих двух дней нужно было делить добычу и подсчитывать невольников. По слухам, число плененных составило 50 тысяч человек, из них не более 500 были военными, а вся остальная христианская армия погибла, за исключением горстки людей, которые удалось бежать через море. Число погибших превышало 4 тысячи человек. Сам султан вошел в город через несколько часов после полудня. Его сопровождал эскорт из отборных янычаров, за ним следовали его министры. Султан медленно проехал по городу к собору Святой Софии. Перед ее вратами он спешился, нагнулся до земли, поднял горсть земли и посыпал себе свой тюрбан в знак смирения перед Аллахом, который даровал ему такой город. Затем он зашел в храм и несколько мгновений провел в молчании, после чего направился к алтарю. По пути он заметил турецкого солдата, который пытался выкорчевать кусок мраморного пола. Мехмед его гневно остановил и сказал, что разрешение грабить не означает, что можно разрушать здания. По закону все здания принадлежат султану. В соборе оставалась еще кучка греков, которые турки не успели увезти в плен. Мехмед приказал их освободить и отпустить с миром по домам. Несколько священников вышли из потайных ходов позади алтаря. Возможно, как раз от этого произошла легенда, что они скрылись в стене. И тоже попросили его о милости. Мехмед также послал их по домам, выделив им охрану. Но он настоял, чтобы храм немедленно был превращен в мечеть. Один из улемов забрался на кафедру и провозгласил, что нет Бога, кроме Аллаха. Соответственно, это автоматически превратило храм в мечеть. Затем сам султан зашел на амвон и склонился перед Богом, который даровал ему победу. На следующий день Мехмед распорядился принести ему добычу и отобрал из нее ту часть, которая принадлежала ему как предводителю. Всех членов знатных семей, переживших штурм, султан забрал к себе. Хотя вначале Мехмед проявил милость к некоторым из них, но в течение нескольких месяцев по тем или иным причинам почти все представители правящих кругов Византии были убиты или казнены. Мехмед решил так или иначе, но лишить греков надежды на восстановление империи. Особенно, конечно, печальна судьба Луки Натараса, того самого последнего премьер-министра, который сказал знаменитую фразу, что лучше тюрбан султана, чем шапка кардинала. Вначале Мехмед знал про это и, собственно, вначале даже, во всяком случае, говорил, что думает сделать его своим советником по греческим делам. Но потом он услышал, что у Луки есть очень красивый юноша, сын, и распорядился, чтобы этого сына доставили ему в гарем для удовлетворения его страсти. Лука отказался, тогда Мехмед распорядился, чтобы привели этого юношу и еще его двоюродного брата, и приказал казнить их вместе с отцом перед его глазами. Единственное, о чем попросил Лука, чтобы мальчиков казнили прежде него, чтобы они не смутились видом его смерти. И после этого спокойно обнажил свою шею перед палачом. Но, возможно, это действительно был только предлог, потому что Мехмед действительно решил обезглавить греческий народ. Через 3 дня, когда завершился срок, официально отведенный на грабежи, султан издал ферман, согласно которому все греки, оставшиеся на свободе или уже выкупленные, могли вернуться домой. Жизнь их и имущество отныне объявлялись неприкосновенными. Однако число греков оказалось весьма невелико, да и очень мало какие дома оказались пригодными для жилья. 21 июля султан и его двор покинули завоеванный город и направились в Адрианополь. Константинополь остался наполовину разрушенным, опустошенным и черным от пожаров. Повсюду царила мерзость запустения. Церкви были осквернены и ободраны, дома разгромлены и необитаемы, лавки и склады разбиты и растасканы. Султан, проезжая по улицам, прослезился и прошептал, какой город мы отдали грабежам и разрушению. В 1456 году были взяты Афины. Парфенон, более 1000 лет служивший христианской церковью, о чем мало знают, но Парфенон был храмом, посвященным, то есть стал храмом, посвященным Деве Марии. Он тоже превратился в мечеть, тоже стал мечетью. К 1460 году завершилось завоевание Пелопоннеса. В 1461 году пал Трапезунд. Таким образом, все имперские территории, за исключением нескольких островов и крепостей, перешли во власть турок. В 1463 году была завоевана Босния. В 1517 году в Отоманскую империю вошел Египет. И таким образом весь православный Восток, за исключением только одной Руси, оказался в агарянском пленении, которое будет длиться более 4 веков. И вот эта вот эпоха наложила глубокий отпечаток на восточное церковное сознание.
1: Что такое греко-католики? В Греции сейчас же есть греко-католики.
0: Греко-католики – это политкорректное название униатов. Они не любят называть себя униатами, они сами называют себя греко-католиками. Но это сложилось уже после Брест-Литовской унии, собственно, это название. Поэтому и имеет больше отношения уже, собственно, к русской и к украинской истории. Но хотя принцип унии был заложен, собственно, Феррара Флорентийским собором, вот это вот позволение служить и по и греческим обрядам, и латинским обрядам при признании основных пунктов латинского богословия и верховенства папы. Ну, фактически можно сказать, что сам философскую основу у нее заложил Фома Аквинский, который использовал, естественно, он про это не думал, но как бы философскую основу дал он, потому что он использовал аристотельскую терминологию о субстанциях и акциденциях. То есть субстанция как сущность, а акциденция как внешнее проявление. И когда он говорил, пытался решить вопрос с философской точки зрения о Евхаристии, каким образом тело и кровь Христова выглядят и имеют вкус, как хлеб и вино, то вот он как раз приложил эту аристотельскую терминологию. То есть у Аристотеля субстанция и акциденция, они совершенно неразличимы. То есть есть субстанция, она выражается в акциденциях. То есть у каждого предмета. Фома Аквинский предложил такой кульбит, что субстанция – это тело и крови, а акциденция при этом у нее хлеба и вина. Таким образом он объяснял чудо Евхаристии. Этот же самый принцип был приложен разработчиками унии, когда субстанция римо-католическая, а акциденции при этом могут быть православными. То есть внешнее проявление православное, а сущность римо-католическая. Конечно, для нас это крайне неудачное философствование, потому что есть такой православный принцип, но, собственно, даже не только православный, это универсальный принцип «lex orandi, lex credendi est». То есть закон молитвы есть закон веры. Иными словами, вера соответствует молитве, и молитва является выражением веры. И в этом смысле римо-католическое богослужение является идеальным выражением римо-католической веры. Православное богослужение является идеальным выражением православной веры. Поэтому для нас уния – это некий такой опасный духовный маскарад, когда берется одна вера, и ее пытаются нарядить в совершенно другие одежды, что вводит в заблуждение и тех, кто в этом участвует, и тех, кто это видит, и так далее. И главное, что действительно одно совершенно не соответствует другому.
2: А сейчас в каких еще странах, кроме Украины, распространено униатство?
0: Ну, распространено на Ближнем Востоке, но просто всюду были свои унии. То есть это они заключались отдельно. То есть украинская уния, Брест-Литовская уния, она касается только Украины, ну и, соответственно, тех стран, куда потом расселились униаты украинцы, там, в Америке, скажем, еще где-то. Ну, скажем, была уния достигнута с маронитами в Ливане. Марониты. Это вообще очень интересно, потому что это бывшие монофилитские общины, которых застали крестоносцы и как-то вынудили их принять унию, при том, что даже, так сказать, не обратив внимания на то, что они с точки зрения римо-католиков еретики, они долгое время оставались монофилитами, но при этом состояли в унии с Римом. Но постепенно, так сказать, это выровнялось. Есть унии и с сирийцами, монофизитами, бывшими монофизитами и, с частью, сирийцами православными. Есть уния и с ассирийцами-несторианами. Это так называемая халдейская церковь. То есть есть ассирийцы-несториане, а есть ассирийцы-халдеи, которые как раз вот это бывшие несториане, которые состоят в унии с Римом. Поэтому есть целый ряд отдельно заключенных уний. Почему они называются ассирийцы, я на самом деле тоже не могу сказать, потому что на Ближнем Востоке все любят как-нибудь называться и к кому-нибудь себя возводить. Хотя, конечно, они примерно такие же ассирийцы, как и другие халдеи. Ну, ладно.
2: А среди греков, получается, не осталось приверженцев унии сейчас?
0: Есть небольшое количество греков-униатов, но их очень-очень-очень мало. Общин греческих униатских практически нет. То есть, таких, скажем, есть какие-то маленькие общины, но нет такого как бы движения, как, скажем, там, украинские униаты. То есть это, скажем, единичное явление для греков.
3: На ваш взгляд, что лежит в основе падения Римской империи? Какова главная причина?
0: Ну, все современники однозначно говорят о том, что, собственно, это измена православной вере. И, собственно, тогда, когда уния была провозглашена в соборе Святой Софии, именно тогда вот это вот произошло явление, и благодать ее покинула. Но это, можно так сказать, с мистической точки зрения. С другой стороны, мы долго говорили о всей истории, и постепенно, как этому пришло, если говорить о таком главном историческом событии, которое фактически сломало хребет Восточной Римской империи, Византийской империи, это Четвертый крестовый поход, после которого она уже не смогла оправиться. И, в общем, после Четвертого крестового похода, это удивительно, что она так долго просуществовала, в общем, можно рассматривать как чудо, и падение ее дальше уже было, собственно, вопросом времени. Оказалось вопросом все-таки достаточно долгого времени, но все-таки даже, собственно, в общем-то, да, у греков были шансы отбить это турецкое нападение, действительно, то есть можно предположить, что как-то они отбили бы его, но это отодвинула бы гибель только на несколько лет. Все равно в Константинополе уже было не выстоять.
1: Вот про пушки я не очень хорошо поняла. Но это же не огнестрельные были. Не
0: огнестрельные пушки, да. Да-да, уже во всю... Уже существовал порох, уже, да, уже стреляли. И, собственно, это было еще самое начало артиллерии. Собственно, это была первая такая кампания, в которой активно использовалась артиллерия. Но где-то уже через 50 лет огнестрельное дело уже развелось очень сильно. На самом деле, вот эти вот громадные пушки венгра Урбана, они оказались не столь эффективными, но они больше такое психологическое впечатление, психологическое давление оказывали. Оказалось, что из этой пушки можно стрелять только 3 раза в день, потому что она очень долго остывала, и одна из них взорвалась. Но просто когда вот эта там громаднейшая махина стреляла, и когда там просто у всех уши закладывало, и все сотрясалось, то, конечно, это было очень, очень впечатлительно. И потом турки, они на месте также учились военному делу, скажем, как удобнее стрелять для того, чтобы разрушать стены, этого еще не умели. Вот они в ходе штурма Константинополя обучились. Нужно стрелять там не в одну точку, а нужно стрелять в 3 точки, делать треугольник, тогда стена обрушивается.
4: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
5: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

прозвучало литургическое песнопение, слова пророчества «Так говорит Господь» — амвросианское пение V-VII веков.

0: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Херсонесе совершили литургию в руинах древнего храма. Патриарх Кирилл осветил столичный храм пророка Даниила на Кантемировской. Об этих и других событиях более подробно. 26 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма пророка Даниила на Кантемировской города Москвы и божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает патриаршая пресс-служба. За литургией предстоятели сослужили митрополит Каширский Феогност, епископ Раменский Алексей, протопресвитер Владимир Деваков и духовенство Русской Православной Церкви. Патриаршее богослужение посетили префекты, сотрудники администрации Южного административного округа города Москвы. По окончании литургии настоятель храма Иерей Иоанн Попадинец приветствовал предстоятеля Русской Церкви и преподнес ему икону пророка Даниила. Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. В дар храму святейший патриарх передал икону святителя Луки Крымского, воина Ясенецкого. Затем состоялось вручение церковных наград. Приход пророка Даниила на Кантемировской был образован осенью 2003 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Настоятелем был назначен иерей Даниил Сысоев. В ноябре того же года приход получил государственную регистрацию. В 2005 году по просьбе патриарха Алексея приходу был выделен земельный участок. Летом 2006 года на выделенном участке был сооружен небольшой временный деревянный храм в честь апостола Фомы. Закуплена утварь и иконы. 11 ноября 2006 года благочинный Даниловского округа протоиерей Геннадий Бороздин совершил чин малого освящения временного храма. С этого момента началась литургическая жизнь прихода. После убийства иерея Даниила Сысоева исполняющим обязанности настоятеля был назначен штатный клирик прихода иерей Иоанн Попадинец. В 2011 году он был утвержден в должности настоятеля храма. В 2013 состоялись публичные слушания о строительстве основного храма. Строительные работы начались в августе 2016 года и велись силами прихода до 2023. Первый настоятель прихода иерей Даниил Сысоев вел активную миссионерскую и просветительскую деятельность, которая продолжается и по сей день. Школа православного миссионера приобрела статус викариата миссионерской школы. Приход является центром южного викариатства по приему людей, отпавших от православия. Еженедельно в храме проводится первичный прием людей, желающих вернуться в лоно православной церкви. Престольный праздник храма Влахернской иконы Божией Матери 20 июля на месте древнего Влахернского храма в Херсонесе была совершена литургия под открытым небом. Богослужение возглавил благочинный Херсонесского Свято-Владимирского монастыря архимандрит Силуан Пасенко, сообщает сайт Крымской митрополии. По многолетней традиции община заботится об исторических храмах Херсонеса Таврического. Одной из таких святынь являются руины церкви Влахернской иконы иконы Божией Матери, место, где с древних времен совершалась литургия. По преданию, здесь были погребены святитель Мартин, исповедник, папа римский, защитник православной веры VII века, а также херсонесские священномученики Евгений, Агафадор и Елпидий. Сегодня храм представляет собой фрагменты каменных стен и алтаря. Полуразрушенная Влахернская церковь, а также более 50 гробниц были обнаружены в 1902 году во время раскопок, которые проводил основатель и первый директор Херсонесского музея Карл Костюшко Валюжинич. Среди захоронений имелись те, которые были сделаны по языческому обряду в I-II веках нашей эры, а также захоронения христиан, относящиеся к IV-VIII векам. Позднее, в 1953 году, внутри каменной ограды были открыты христианские погребения, часовня, большой крестообразный храм и помещения, которые могли использоваться как жилые и хозяйственные. Храм имеет крестообразную форму, в центре расположен алтарь. Рядом покоились останки сосланного в Херсонес в 655 году папы Мартина I. Именно здесь он встретил мученическую смерть и был похоронен. Сегодня можно говорить только о предполагаемом месте захоронения. Останки святого были вывезены в Рим в VII веке, где хранятся в церкви святого Мартина на холмах. В 1902 году храм Влахернской Богоматери на загородном некрополе Херсонеса посетил император Николай II. 23 июля состоялось освящение первого храма Русской Православной Церкви в Танзании. Патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин совершил чин малого освящения и божественную литургию в новоосвященном храме. Ему сослужили иерей Георгий Максимов и местное духовенство, сообщает пресс-служба экзархата. В пресс-службе также отметили, что строительство церкви близится к завершению. Далее планируются отделочные работы и благоустройство. Храм освящен в честь святителя Николая Чудотворца. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым, и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
4: Запись и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Соль диез минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в программе «Призвание» заслуженный артист России Михаил Иванович Самочко продолжит свои воспоминания о работе с режиссером, педагогом, заслуженным деятелем искусств России Ефимом Михайловичем Падовы, а также расскажет о своей педагогической деятельности. Сейчас мне хотелось бы вспомнить еще один спектакль, который должен был соответствовать какой-то дате. И Ефим Михайлович нашел инсценировку Казанцева романа «Как закаляла сталь» Островского Николая. «С весной я вернусь к себе». И вы там играли Павку Корчагина. И самое интересное, что сохранилось тоже на радио, запись очень небольшая этого спектакля. И мне бы хотелось, чтобы мы опять это прослушали, потому что у вас там есть потрясающая сцена, кульминационная, прекрасным актером Сергеем Ивановичем Мучеником, которого тоже хочется сейчас вспоминать, и когда помогать ему, я думаю, что он выберется из этого тяжелого состояния, в котором он сейчас находится. Достойнейший человек. Огромное количество записей есть его различных чтецких работ на радио. Но вот это там у вас диалог, в котором как раз видна соль этого спектакля, который говорил не за, не против коммунистической партии, он говорил о человеке, о его служении долгу и идеи, и как вообще не сломаться, когда вокруг рушатся твои идеалы. Это было такое застойное время, и спектакль звучал, я бы сказала, он даже сейчас бы хорошо очень звучал. Вот давайте послушаем кусочек из вашего диалога, когда Корчагин приходит, и оказывается, что он исключен из партии, и что для него это значит, то есть это крушение его идеалов.
1: Садись. Садись. Корчагин? Ты жив? То, говорят, ты умер от тифа, то жив, уродичий ты. Так ты жив?
2: Жив. Чуть не умер, но жив.
1: Ну, садись. Что в Киев? Друзей повидать, дела?
2: На работе хочу остановиться. Не возражаешь?
1: Не возражаю. Ты где раньше работал-то, напомни?
2: На железной дороге. В ремонтных мастерских.
1: На кой черт тебе туда? Пойдешь в губернский продовольственный комитет к маслу, к молоку поближе?
2: Нет.
1: Ну, на пристань. В агитбригаду поедешь? Клевое дело, ударный паёк.
2: Я к паровозам. Это сейчас важнее.
1: Понимаешь, какое дело? Ты там был секретарь комсомольского актива без отрыва от производства. Тебе тогда обратно возвращаться неудобно. Там сейчас новый освобожденный Цветаев, член губкома последнего созыва, парень влиятельный. С ним связываться не стоит. Мы тебя на другом месте используем, поверь.
2: Ты меня не понял. Я в мастерские не мешать работать Цветаеву. Я в цех по специальности. А совмещать мне было бы просто трудно физически, я еще слаб.
1: Ну, по специальности хоть завтра.
2: Спасибо, Володька. И еще. Необходимо воскресить меня в списках партийной организации.
1: В списках партийной организации? Это дело-то будет потруднее. Как бы это тебе сказать? Из партии-то ты исключен.
2: То есть как это? Исключен.
1: Шла перепись? Про тебя слухи, что ты умер. Ну, я говорю ребятам, которые перепись сделали, говорю, сволочи, вы там узнаете получше, жив он, умер. Да, говорят, вроде как жив, но болен тяжело, уже не работник. Не в нашем городе, ты вроде как не наш, но я твои документы в ЦК и послал. Из ЦК пришел циркуляр, все, кто не прошел переписи, из списков исключаются.
2: Я же болел. Я же в Боярке на строительстве тифом заболел.
3: Сволочи. Разгильдяи паршивые. Я им сказал, что о Корчагине речь.
2: Постой. Ты не шутишь.
3: Кто этим шутит?
2: Ну и что ж мне теперь делать?
3: Ну, выход один. Придется вступать снова на общих основаниях.

0: Так ты пошел? Жаль. Поговорили бы, не виделись давно. Ну ничего, ничего. Начнешь работать потихоньку. Путевку тебе дадим в санаторий, подлечим тебя немножко. Ну какие вопросы?
1: Да нет, лучше ты расскажи. Как живешь? Мне это интересно.
0: А что, живу-живу я хорошо? Работы только много. Что до учета и статистики, такой бардак развели, что работа не в проворот. Жена с пузом. Первый у меня. Ничего, моих штуки 3-4 сделаем. Ты-то женат?
1: Нет.
0: Небось, раньше ходок был. Ну, сейчас-то, конечно, здоровье не то. Ничего, подлечим тебя немножко и давай. По коням шашки наголо. И давай.
1: А с народом как работается? Ничего?
0: А что народ? Народ он есть народ. Скажешь ему туда, он туда. Скажешь туда, он туда. Работников хороших мало, Павел. Таких, как ты, мало. Такую мне бюрократию здесь развели. Я тут с ними борюсь. И я вот тут из Ленина выписал кое-что. Прочти, если хочешь. Хочу, чтобы сделали плакат, написали крупными буквами. Повешу при входе, пусть мои подчиненные чувствуют.
1: На очередь дня встала теперь борьба с бумажным морем. Самый худший у нас внутренний враг – бюрократ. Не надо обманывать себя, неправда, это вредно. Это главный источник нашего бюрократизма. Мы переняли от царской России самое плохое – бюрократизм и обломовщину, от чего мы буквально задыхаемся.
0: Ну как?
1: Неплохо. А теперь слушай меня. Ты сволочь.
0: Молчать.
1: Тебе что, партия? Детская считалочка. Хочешь вступил, хочешь опять вступил. То, что ты сделал, ты не имел права, и ты за это ответишь.
0: Я ж тебе
1: не
0: сказал.
1: Для того люди в боях гибли, чтобы потом всякие крысы по руководящим должностям.
0: Я тут вкалываю.
1: А что значит для меня партия? Тебе этого не понять. Для тебя ударный паёк и шторы на окнах весь свет заслонили, учти, туфта. В партии меня восстановят, но ты за это ответишь. Я подниму вопрос.
0: Я подниму вопрос.
1: Какой? В чем я виноват?
0: Помнишь, мы в ЧК вместе работали? Мы пришли с обыском к профессору. Так дочка профессора не ко мне, а к тебе на шею бросилась. Так, мол, и так, товарищ Корчагин. Это вы дали право на обыск? Это чтобы упартийца. Извиняюсь, у бывшего партийца была знакомая дочка старорежимного профессора. Я не хотел этот вопрос поднимать, но надо со всяких тут спесь позбить. Если каждый, кто шашечкой помахал, будет мне здесь право качать. Шалиш Корчагин, сейчас тебе не 19-й год. В партии сейчас железная дисциплина. Если ты будешь высовываться, мы тебя в бараний рог скрутим.
1: Ты от имени партии говоришь?
0: Ты что? Ты меня ударить хочешь? А ты ударь. Ударь.
2: Какое-то воспоминание есть у вас об этом спектакле, об этой роли?
3: Мы очень много играли с Сережей этот отрывок. Во-первых, на всяких торжествах, на всяких праздниках.
2: Насколько тонко Ефим Михайлович говорил о вот этом человеческом пламени, служить какой-то идее, быть честным, быть правдивым, да? И он сталкивается с этим чиновником, да, которого играет Сергей Иванович Мучеников, который лукавит, который исключил его, да, и вот сейчас это слушается совершенно по-другому.
3: Он действительно, как главный режиссер, он обязан был ставить какие-то спектакли, юбилейные, так называемые датные спектакли. Но он находил такую всегда человеческую ноту, которые были ему сродни. И он никогда в этих, вот, как казалось бы, юбилейных спектаклях, вот как закалялась сталь, он никогда не лукавил, никогда не кривил душой. Он всегда находил такие человеческие ноты, и зритель на это откликался обязательно, потому что

0: Действительно, не как закалялась сталь, а с весной я вернусь к тебе. Это был короткий спектакль, но я очень трепетно относился.
1: В спектакле звучит только текст Островского, но и письма Корчагина к матери, да, замечательные.
0: Огромное количество писем к матери, да.
1: С приходом Ефима Михайловича здесь тоже репертуар обогатился не только какими-то современными производственными темами, да, и пьесами, но очень много классики стало звучать, в том числе и Куприн, вот этот потрясающий спектакль «Господа офицеры» по произведению «Поединок».
0: Вы знаете, я немножко вернусь к нашей встрече, вернее, встрече Малкина, Падве и труппы. Малкин говорит, когда появятся спектакли, вот тогда уже зритель повалит валом. Вот тогда зритель, причем он был такой человек, он понимал, о чем он говорит. И действительно, с самого первого спектакля Ефима Михайловича «Долги наши», действительно, в городе Ленинграде появился такой театр, малый драматический, о котором стали говорить. И тогда пришла довольно большая группа молодежи в театр. Потом огромная группа молодежи пришла с курса Додина и Кацмана. И о театре заговорили. Театр ожил. Это действительно слова Малкина, вот я сейчас вспоминаю, они действительно оказались пророческими. Пророческими и, как сказать, и вот с тех пор, как сказать, театр стал живым организмом.
1: Хочется отметить еще одну черту Ефима Михайловича. Он давал возможность другим режиссерам работать на своей площадке. Это
0: Гета Дьяновская. Гета. Когда пришел Ефим Михайлович, тогда в репертуаре был только появился театр, спектакль «Вкус меда». Я помню, мы этот спектакль играли. Я там играл негра. Мы играли его из 7 дней. 5 дней мы играли «Вкус меда», потому что это был ужас, потому что тогда не было ни горячей воды в театре. Я иногда приходил в гриме негра домой, честно говоря, чтобы помыться. Потом, что немаловажно, он всегда думал о движении и развитии артиста. Он всегда говорил, вот этот артист у меня не получал давно главные роли, вот этого артиста надо показать вот в этой работе, вот эту актрису надо попробовать, может получиться интересно. Он просто думал о развитии артиста. Это очень важно. Да, он приглашал людей, и, кстати, кто-то тоже из товстоноговских учеников был на Печорине. А нет, Арье, по-моему, делал Нину, да, правильно, Нину, и потом Арье уже пригласил Лев Абрамович на вторую постановку.
1: Давайте вспомним спектакль «Господа офицеры», «Поединок» по Куприну, который тоже он как-то повернул такой вот человеческой стороной. Там шел разговор не только о дуэли, да, Ромашова, а именно его вот трепетной такой чувствительной души, которая не может ужиться вот в этом мире. И это тоже перехлёстывалось в современный мир. И я помню замечательную сцену, когда вдруг зазвучал гимн, все офицеры стояли, «Боже, царя храни!» И это в то советское время. И зал вставал, потому что это были какие-то такие вот замечательные посылы вот в современность, да. Он умел делать такие мизансцены, и настолько это пробивало вообще стену, которую вот долгие годы выстраивали. Он пробивался к человечности. В общем, все его спектакли, они затрагивали сердца, да, и не могли вот своей человечностью не резонировать с залом. Вы помните, вы же там Бека играли, да? Такой поручик, замечательный тоже был образ. И каких художников он приглашал к себе? Да, это и Орлов, да. И Кочергин, да, который, да, Кочергин, да, да, там выстроено. Кстати, вот если говорить о стиле, да, режиссерском, это всегда было очень аскетическое оформление. художники это понимали и чувствовали. Господа офицеры, там практически нету декораций, там огромный бильярдный стол, который трансформировался то в лужайку, когда происходит пикник, то в веселом доме там танцы, девочки танцуют. И в конце, после дуэли, опускалась сверху эта лампа, это получался гроб, где лежит Ромашов, да, то есть это вот такая... Сама декорация, да, говорила уже о многом, то есть это такое послание было совершенно замечательное.
0: Он замечательный вообще художник, Эдуард Степанович, он с ним очень много работал, Ефим Михайлович, понимал. Это важно, кстати, для него.
1: Для него было очень важно приглашать перед премьерой своих друзей. Он очень прислушивался к мнению вот каких-то людей, которые он приглашал на прогоны. И это были очень значимые фигуры. Беньяш приходила, да.
0: Но мне кажется, ему во многом очень помогала его мама. Она была его, мне так думается почему-то, камертоном вообще того, что он делал. Мне думается, и вот его удачи и победы режиссерские, они связаны, пока вот была жива мама, она ему, мне кажется, очень помогла. Я не знаю.
1: Она может, была причастна тоже к искусству, она ведь была балерина.
0: И мне кажется, она на него очень действовала в положительном, положительно очень. И мне кажется, он ее очень любил. Я так думаю, потому что я помню просто эти спектакли, и она всегда была. Раиса Моисеевна, это уже, как сказать, это уже. Они тоже, кстати, дружили с его мамой. Я имею в виду Беньяш, Раису Моисеевну и маму Ефима Михайловича.
1: Я помню, на спектакле приходил тоже Георгий Товстоногов, и это, в общем, он следил за своим учеником. У них были непростые отношения, но вот его первый замечательный... Кстати, вот я вычитала, информация была, значит, такая, что Георгий Александрович сказал, что есть талант у этого человека режиссерский, когда увидел его фотографии. Он ведь, Ефим Михайлович, очень любил фотографировать. И тоже, когда вот уже случился его уход из театра, тоже мы об этом не будем говорить. Я хочу сделать несколько передач, да, Ефим Михайлович. Вот мне интересно просто, что вы помните. И он даже хотел заниматься фотографией как-то. Вот у него был такой кризис, конечно. Я думаю, что такая фигура, как Падовая, она нуждается в памяти, да, в благодарной памяти. И я попытаюсь еще поговорить с людьми, которые с ним вместе работали. А сейчас все-таки расскажите о себе, потому что моя передача называется «Призвание». И вот если оно вас нашло, и вы 50 лет, вы закончили в 70-м, да, то есть вы стали уже актером, да, ну, работаете здесь с 73-го. Расскажите все-таки о своем пути. Вот вы не разочарованы, чтобы такую профессию приобрели?
0: Я недавно был творческий вечер у меня в институте. И я вышел и сказал: значит, биография моя такая. Я родился там-то, потом учился, потом женился, потом стал артистом. Вот вся биография. Честно говоря, мне такая нравится биография, потому что когда начинаешь...
1: Без всего лишнего.
0: Да-да-да. Потому что, вы знаете, я когда вспоминаю слова Гетты Яновской, как-то на репетиции «Вкуса меда», что-то она объясняла, я уже не помню кому, то ли Калининой или не помню, то ли героине главной. И она говорит, мне запомнилась эта фраза, что мы, когда начинаем вспоминать, то мы очень отдаляемся от человека, с которым мы разговариваем. И это действительно так. Потому что я просто знаю, вот даже разговаривая со студентами, вдруг если начинаешь вспоминать что-то очень важное и ценное для тебя, я вдруг вижу в глазах, что для них это, что там человек говорит, при чем здесь это? И вот я, честно говоря, вспоминая жизнь в этом театре, когда, когда пожилые артисты, я еще был тогда молодым артистом, когда пожилые артисты начинали вспоминать свою жизнь, как они были великолепны в этом, и в этом, и в этом. Я думаю, на кой они мне это рассказывают? Честное слово. И я, честно говоря, я никогда не вспоминаю...
1: Оставила повспоминать сегодня, да, ваши прошлые победы. А вот давайте здесь и сейчас вы преподаете... Где вы преподаете и почему вы занялись вот педагогической деятельностью?
0: Вы знаете, дело все в том, что как-то мои все успехи и достижения в актерском деле, они были как-то на уровне интуиции, честно говоря. И для меня это было вообще так просто все, чем я занимался. Ну вот кроме, наверное, в Печорино, потому что для меня очень такой...
1: Вы справились блистательно.
0: Спасибо. Для меня это было, в общем, как сказать, на уровне интуиции. И я бы так бы и продолжал жить бы дальше, потому что, в принципе, мне, как сказать, для моей профессии этого хватало.
1: У вас прекрасная органика.
0: И я подумал, мне вдруг позвонила, мы были очень дружны с Нинсаной Робинянс и со Львом Осичем Гительманом. И она мне как-то позвонила, говорит: «Мишенька, а вы не хотите заняться педагогикой?» Для меня это был такой странный вопрос. Я говорю: «Нет, я не хочу этим заниматься». Года через два я вдруг вспомнил этот звонок. И подумал, а почему бы не заняться? Но Гительман тогда сказал: «Я могу поговорить с Громадским». Речь идет, конечно, не о мастере курса, а речь идет о педагоге и так далее. Я говорю: «Лев Иванович, да меня это устроит». И я начал пробовать.
1: И сколько лет вы уже преподаете?
0: Ой, много. Я, оказывается, я всю жизнь переживал, что я до поздно начал заниматься этим, но, оказывается, уже очень много, очень долго. У меня стало получаться, и буквально через два года мне предложили стать мастером у Записоцкого тогда. Я тогда понял, что моих знаний актерских, их не хватает для того, чтобы донести это до студентов, то, чем я владею. И я начал рыться в литературе. И вот я сейчас понимаю, что это артисту просто необходимо в какое-то время, в какой-то момент жизни, когда это действительно нужно облачить свое существование в какую-то форму. Это, мне кажется, очень важно для артиста. Наверное, это приходит с возрастом, я так понимаю. И вот поэтому я занимаюсь и... Мне жена все время говорит: «Перестань ты уже этим заниматься». Я уже не могу. Ну как ты можешь с ними так... Мне это доставляет такое удовольствие просто.
1: Ваша жена Наталья Четверякова, да? Замечательная артистка в театре Комиссажевской. Тоже сколько лет она там играет, да? Никуда не уходит.
0: Она помнит завет своего учителя по поводу театров.
1: Изменилось ли качество, менталитет, вот какие-то установки? Но вы наблюдаете уже несколько лет, да, долгое время. Как-то молодежная вот эта вот устремленность, вот эти их оценки, их идеалы, они меняются вообще? Что такое наша современная молодежь?
0: Может быть, мне повезло, может быть, мне... Но всегда говорят... Ой, это молодежь, что это такая отвратительная стала. Каждый набор все хуже и хуже. Не знаю, я не понимаю, не ощущаю этого. Да, они другие. Как-то они по-другому смотрят на жизнь. Но они пришли заниматься делом. Когда они научаются этому, они становятся лучше, чище, красивее. Понимаете, мне всегда жена говорит: «Ну, я На первом, на втором курсе я говорю, боже мой, у меня страшные какие-то дети, и девочки какие-то несуразные. Она говорит, ну потерпи немножко, потому что пройдет год-два, и они станут красивыми. И это действительно так. И когда они на третьем курсе начинают понимать немножко суть профессии, притрагиваться к профессии, они становятся действительно чище, умнее, красивее, свободнее.
1: То есть приобщение культуры, оно просветляет душу человека.
0: Конечно. Мне очень нравятся слова Фельштинского, замечательного совершенно педагога и режиссера, в его книге по поводу того, что я терпеть не могу педагогов, которые говорят, эти студенты, до чего они мне сочертели, надоели, они ничего не понимают, не чувствуют, не воспринимают. Для меня гораздо важнее и ближе педагог, который говорит, это замечательные студенты, это потрясающие люди, это умницы, они всему хотят научиться и так далее, и так далее, и так далее. И это действительно очень важно. И там, потому что не бывает бездарных детей, бывают бездарные педагоги. Это действительно так оно и есть.
1: Занятие актерством – это, в принципе, люди-бессеребренники. Они понимают вообще, что они…
0: Ладно, это они по молодости думают, что, в общем, это ерунда. А потом, когда они сталкиваются с этим, они понимают, что я прав был, что это копеечная профессия, понимаете? Пока это, как сказать, что-то приобретешь в театре, что-то докажешь в театре.
1: За вашими плечами, за вашей спиной более 30 сыгранных ролей. Я не говорю о кино, да? Вы не устали выходить на сцену?
0: Нет, не устал. Да как можно устать? Ты занимаешься любимым делом. Как можно устать? Я так иногда думаю, может, действительно уйти на пенсию. Потом думаю, а как же я буду жить? Это потому что без этого невозможно.
1: Что бы вы пожелали молодым людям, которые хотят свою жизнь связать с театральным искусством?
0: Я хочу вот молодым людям, которые думают о том, связать свою судьбу с театром или нет, если у вас есть это малейшее поползновение в эту сторону, обязательно пробуйте это. Обязательно пробуйте, потому что если вы этого не сделаете, вы будете всю жизнь жалеть об этом.
1: Спасибо огромное. Полета вам и удачи, и самого благодатного пребывания на сцене и в роли учителя. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо.
1: Вы прослушали беседу с заслуженным артистом России Михаилом Ивановичем Самочко. В передаче прозвучал отрывок из спектакля «С весной я вернусь к тебе» в исполнении Михаила Самочко и Сергея Мученикова. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

обычаи Святослава. В лето 6472, 964 год. Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много храбрых воинов и легко ходил в походах, как пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни воза, ни котла, ни мяса не варил, но тонко нарезав конину или зверину, или говядину, и зажарив на углях, так и ел. Не имел он и шатра, но спал, подослав войлок, с седлом в головах. Такими же были и все прочие его воины. И посылал в иные земли со словами «Иду на вы». И пошел на Аку-реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал им, кому дань даете. Они же ответили, хазарам по щелегу от Сахи даем. В лето 6473, 965 год. Пошел Святослав на хазар, и в битве одолел Святослав хазар, и столицу их взял, и победил ясов и косогов. В лето 6474, 966 год. Вятичей победил Святослав и дань на них возложил. В лето 6475, 967 год. Пошел Святослав на Дунай, на Болгар, и бились, и одолел Святослав Болгар, и взял 80 городов их по Дунаю, и сел княжить там, переяславцы, беря дань с

подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича. В лето 6476-968 год. Пришли впервые печенеги на русскую землю, а Святослав был тогда в Переславце на Дунае. И затворилась Ольга в Киеве со внуками своими, и осадили печенеги город силой великою. Было их бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, нельзя было вывести коня напоить. Стояли печенеги на лыбеди, изнемогали люди от голода и жажды. И собрались люди той стороны Днепра, в ладьях, и стояли на том берегу. И нельзя было ни одному из них войти в Киев, ни из Киева к ним. И стали тужить люди в городе, и сказали: «Нет ли кого, кто бы мог перейти на ту сторону и сказать им: если не подступите на утро к городу, сдадимся печенегам». И сказал один отрок: «Я пройду». И ответили ему: «Иди». Он же вышел из города с уздечкой и побежал через стан печенегов, спрашивая их, не видел ли кто коня, ибо умел он говорить по-печенежски, и принимали его за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл. Видя это, печенеги устремились за ним, стреляли в него из луков, но не могли ему ничего сделать. На том берегу видели это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и привезли его к дружине. Он сказал им: «Если не подступите завтра к городу, то сдадутся люди печенегам». Сказал же воевода их по имени Претич: «Пойдем завтра в ладьях и захватим княгиню и княжичей, умчим на эту сторону. Если же этого не сделаем, погубит нас Святослав». Наутро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, и люди в городе закричали. Печенеги подумали, что пришел сам князь, и побежали от города. И вышла Ольга с внуками и с людьми, вышла к ладьям. Печенежский же князь, видя это, возвратился один к воеводе Претичу и спросил, кто это пришел. А тот ответил ему: «Люди той стороны Днепра». Печенежский князь снова спросил: «А ты не князь ли?» Претич же ответил: «Я муж его и пришел в сторожах, а за мной идет полк с самим князем, бесчисленное их множество». Так сказал он, чтобы пригрозить им. Князь же печенежский сказал Претичу: «Будь мне другом». Тот ответил: «Так и сделаю». И подали они друг другу руки, и дал печенежский князь Претичу коня, саблю, стрелы. Он же дал ему кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от города. И послали киевляне к Святославу со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул. А у нас чуть было не взяли печенеги и мать твою, и детей твоих. Если же не придешь и не защитишь нас, то возьмут нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, ни старой матери, ни детей своих?» Услышав это, Святослав быстро сел на коня и пришел в Киев с дружиною своею.
Он поцеловал мать и детей и сокрушался о том, что случилось с ними от печенегов, и собрал воинов и прогнал печенегов в поле, и был мир».

сказаний о Святославе. В лето 6477, 969 год. Сказал Святослав матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце, на Дунае. Там середина земли моей, туда стекаются все блага, от грек золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и челядь». Отвечала ему Ольга: «Видишь, что я больна? Куда же ты хочешь уйти от меня? Когда похоронишь меня, тогда и иди, куда хочешь». Через 3 дня умерла Ольга, и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки ее и все люди, и понесли, и похоронили ее.

в лето 6479-971 год. Пошел Святослав к Переяславцу, и затворились болгары в городе. И вышли болгары на сечу против Святослава, и была сеча великая, и стали одолевать болгары. И сказал Святослав своим воинам: «Здесь нам и пасть. Постоим же мужественно, братья». И к вечеру одолел Святослав, взял город приступом и послал к грекам со словами: «Хочу на вас идти и взять столицу вашу, как взял этот город». И сказали греки: «Мы не можем стоять против вас. Возьмите с нас дань на всю дружину. Но скажи, сколько вас, мы дадим по числу мужей». Так говорили греки, обманывая русских. И сказал им Святослав: «Нас 20 000». И прибавил он 10 000, ибо было русских только 10 000. И выставили греки против Святослава 100 000, и не дали дани. И пошел Святослав на греков, и вышли те против русских. Увидев их, русские сильно испугались такого множества воинов. И сказал Святослав: «Уже нам некуда деться, волею или неволею должны сразиться. Так не посрамим земли русской, но ляжем костьми, ибо мертвые срама не имут. Если же побежим, срам нам будет, не побежим, но станем крепко. Я же пойду впереди вас. Если моя голова ляжет, то о себе сами позаботьтесь». И ответили воины: «Где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим». И исполчились русские, и была сеча великая, и одолел Святослав, и бежали греки. И пошел Святослав к Цареграду, воюя и разбивая города, что стоят до ныне пусты. И созвал греческий царь бояр своих в палату и сказал им: «Что нам делать? Не можем противостоять ему». И сказали ему бояре: «Пошли ему дары, испытаем его, любит ли он золото или паволоки». И послали к нему золото и паволоки с мудрым мужем, наказавший ему: «Следи за его взором и лицом, и мыслями». Он же взял дары и пришел к Святославу, и поведали Святославу, что пришли греки с поклоном. И сказал Святослав: «Ведите их сюда». Те вошли и поклонились, и положили перед ним золото и паволоки. И сказал Святослав своим отрокам, смотря в сторону: «Спрячьте». Греки вернулись к царю, и созвал царь бояр. Посланные же сказали: «Пришли мы к Святославу и поднесли дары, а он и не взглянул, приказал спрятать». И сказал один: «Испытай его еще раз». Пошли ему оружие. Они же послушали его и послали Святославу меч и дорогое оружие, и поднесли ему. Он же взял и стал царя хвалить, выражать ему любовь и благодарность. Опять вернулись посланные к царю и поведали ему все, как было.
И сказали бояре: «Люд будет сей муж, ибо богатством пренебрегает, а оружие берет. Плати ему дань». И послал к нему царь, говоря так: «Не ходи к столице нашей, возьми дани, сколько хочешь». Ибо немногим не дошел Святослав до Царьграда, и дали ему дань. Святослав послал к царю, говоря так: «Хочу иметь с тобою твердый мир и любовь». Царь же, услышав это, обрадовался и послал ему даров больше прежнего. И наутро царь принял лучших мужей Святослава и сказал: «Пусть говорят послы русские». И повелел писцу записывать все речи Святослава на хартию. И начал посол говорить, а писец писать. Говорил же он так: «Я, Святослав, князь русский, как клялся, так и подтверждаю договором эту клятву мою. Хочу вместе со всеми подданными мне русскими, с боярами и прочими, иметь мир и полную любовь с великим царем греческим и со всеми людьми вашими до конца мира. И никогда не буду замышлять на страну вашу, и не буду собирать на нее воинов, и не наведу иного народа на страну вашу. И если иной, кто замыслит против страны вашей, то я ему буду противником и буду воевать с ним. Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты Богом, в которого веруем, Перуном и Велесом, Богом скота, и да будем желты, как золото, и да будем иссечены своим же оружием. Не сомневайтесь в правде того, что мы обещали вам ныне и написали в хартии этой и скрепили своими печатями». Взял Святослав много даров и возвратился в Переславец со славою великою. Увидев же, что мало у него дружины, сказал себе: «Как бы не убили нас какой-нибудь хитростью и дружину мою и меня, ведь многие были убиты в боях», и сказал: «Пойду на Русь, приведу еще дружины». И пошел в ладьях к порогам. И сказал ему воевода отца его, Свенельд: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». И не послушал его Святослав и пошел в ладьях. А переяславцы послали к печенегам сказать: «Вот идет мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, и забрав у греков много богатства и пленных без числа». Услышав об этом, печенеги заступили пороги. И пришел Святослав к порогам, и нельзя было их пройти, и остановился Святослав зимовать, и не стало у них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову. И тут зимовал Святослав. В лето 6480-е, 972-й год, когда наступила весна, пошел Святослав к порогам, и напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава,
и взяли голову его и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него. И всех лет княжение Святослава было 20.

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: Дорогие друзья, продолжение повести слушайте завтра в 16:40.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. 26 июля на заключительном вечере Петербургского джазового фестиваля Игоря Бутмана были объявлены результаты Всероссийского конкурса джазовых композиторов. Среди лауреатов – авторы из Петербурга, Москвы, Тулы, Ярославля, Пензы и других городов. Композиции победителей войдут в сборник российского джаза, который выпустят на лейбле «Бутман Мьюзик» в нынешнем году. Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. События фестиваля посетили более 200 тысяч человек. Это рекордное количество зрителей за все время проведения смотра. Программа недельного фестиваля объединила 170 концертов российских и зарубежных исполнителей на разных площадках нашего города. 29 июля в итальянском просвете Эрмитажа состоится вечер симфонических поэм. Петербургский симфонический оркестр «Классика» под руководством Александра Канторова выступит в окружении полотен итальянских мастеров. Коллектив исполнит «Финляндию» Сибелиуса, «Влтаву» Сметаны и «Прелюды» Листа. Маэстро Канторов также выступит в роли ведущего, рассказывая интересные факты о музыке и авторах. Литературный музей «20 век» представит новую пешеходную экскурсию «Александр Грин» по кличке Невский. Экскурсия познакомит участников с петербургскими адресами писателя, известного как автора повести «Алые паруса» и одного из ярких представителей неоромантизма в русской литературе. Необычным путеводителем станет волшебная колода карт из рассказа «Клубный араб». Именно она определит маршрут прогулки, большая часть которого пройдет по Невскому проспекту и его окрестностям. Первый экскурсионный тур состоится 30 июля в 18:30. Музей-заповедник Петергоф совместно с театром «Нити» выпустил к 200-летию парка Александрия аудиоспектакль «Далекое странствие Пуппи», который расскажет историю Александры Федоровны, супруги Николая I и первой хозяйки собственной дачи. Проводником станет фарфоровая кукла Пуппи, любимая игрушка принцессы Шарлотты Прусской, которая позже стала императрицей Александрой Федоровной. Аудиоспектакль доступен каждому посетителю в бесплатном мобильном гиде музея-заповедника. Парк Александрия – это личная приморская резиденция Николая I, подаренная его супруге Александре Федоровне. Она оставалась семейным владением Романовых на протяжении 4 поколений. Александра Федоровна часто организовывала здесь литературные и музыкальные вечера. Аудиоспектакль позволит гостям прикоснуться к этой истории, встретить поэта Василия Жуковского, побывать на рыцарском турнире и почувствовать себя частью императорского круга. Маршрут пролегает от новой фермы до Финского залива. На карте 13 точек, 13 глав приключений Пуппи. Спектакль рекомендован взрослым и детям с 6 лет. Записи лучше скачать заранее. Проект создан в рамках тематической программы музея-заповедника, где каждый месяц посвящен новой теме. Июль посвящен искусству. В крепости Орешек 1 августа пройдет фестиваль исторической реконструкции «Былинный остров». В программе мероприятия рыцарские турниры, стрельба из лука, бои на мечах, кузница, театральные постановки, танцы и живая музыка. В 10:00 откроется средневековая ярмарка. Здесь можно будет купить изделия ручной работы и сделать атмосферные фотографии в декорациях. В 11:00 начнут работу интерактивные площадки. В полдень фестиваль торжественно торжественно откроют парадом клубов реконструкторов. В 12:30 стартуют рыцарские поединки и масштабные сражения пеших воинов. Сначала будет представлена тактика 13 века, а затем эволюция военного дела в 14 столетии. Кульминацией станут тяжеловесные латные бои 15 века, запланированные на 16 часов. Между сражениями можно будет увидеть театральные постановки по мотивам баллад и посетить мастер-класс по средневековым танцам. Для самых маленьких предусмотрены безопасные поединки на мягком оружии. Они пройдут в 14 часов 30 минут. Завершится фестиваль в 19:00. В Пулково открылась фотовыставка «Маяки России», приуроченная ко дню военно-морского флота. Экспозиция посвящена маякам, символам мореплавания, истории и возвращения домой. В экспозицию вошли работы финалистов всероссийского фотоконкурса «Маяки России», сделанные на Балтике, Белом и Черном морях, а также на Тихоокеанском побережье. Увидеть экспозицию можно в зоне вылета внутренних рейсов аэропорта Пулково. Выставка будет работать до 6 августа. В Петербурге открылся 4-й фестиваль стран Латинской Америки. На различных площадках нашего города проходят лекции, презентации, кинопоказы, концерты, выставки, художественные инсталляции и мастер-классы, посвященные культуре, искусству и традициям стран Латинской Америки. В программе принимают участие библиотеки, музеи, выставочные пространства и культурные центры Петербурга. Фестиваль завершится 1 августа большим праздником в Юсуповском саду. Для гостей подготовят концертную программу, мастер-классы, национальную кухню, кулинарные шоу, тематические лекции и семейные развлечения. Полная программа мероприятия опубликована на сайте Комитета по внешним связям Петербурга и будет дополняться по мере обновления афиши. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 28 градусов. Во вторник, 28 июля, малооблачно, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. В среду, 29 июля, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков, плюс 22, плюс 24, в среду также без осадков, плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 28 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня у нас вторая часть беседы с Иваном Михайловичем Басовым, кандидатом исторических наук, научным сотрудником отдела источниковедения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук на тему «Судьбы раннего европейского книгопечатания». Иван Михайлович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Мы в прошлой программе остановились на том моменте, когда вы обозначили три главные интересующиеся группы книгопечатанием. Как я запомнила, это университеты, церковь и государство. Вы даже сказали несколько слов о том, что университеты заказывали. То есть, точнее, что книгопечатники старались печатать так, чтобы это покупали представители университетов. Что церковь заказывала, вы расскажете также. И, конечно, интересно, а что государство заказывало, и мне кажется, что это наименее нам известно. Ну и, кстати, что простой народ, так сказать, книгопечатание потреблял, скажем так, тоже говорили в прошлой программе. И сейчас, наверное, подробнее вот про эти три направления. Три главных.
2: Да, единственная только ремарка применительно к 15-му и даже 16-му веку. Понятие государства мы стараемся не использовать, ну, по меньшей мере, оно требует объяснения. Книгопечатник мог работать на светскую власть. Это правда. Когда мы говорим о светской власти, речь не о магистратах, не о городских властях, хотя, безусловно, они иногда давали заказы печатникам, но большое количество книг им не нужно. Речь чаще всего, когда мы говорим о светской власти, о монархах и влиятельных господах. Интересы у таких лиц могут быть разнообразные, как сугубо экономические, так и идейные, утвердить свои политические и религиозные взгляды. Печатник мог просто выйти на периодические контракты с монархами, а мог прямо закрепиться в этом качестве. Тогда он, по сути, становился придворной особой, королевским книгопечатником. Во Франции, например, это был титул «L'imprimeur du roi», а в Германии, в Нидерландах, в Чехии, в Польше и в Англии это были архитипографы, то есть такие типографы над типографами. Единовременно таковым в королевстве мог быть только один человек. И, работая с монархами, печатники становились своеобразным протоорганом официальной печати, ответвлением в структуре канцелярии. Они в большом количестве печатали эдикты, грамоты, своды законов и прочие документы, исходящие от короны. А также, если надо было, они выпускали пропагандистские материалы. Приведу здесь пример летучей типографии Николая Шарфенберга. Польский король Стефан Баторий в 1577 году даровал ему выгодный привилей на печать королевских и сеймовых документов, но обязал учредить типографию, которая бы была постоянно доступна тогдашнему канцлеру Яну Замойску. В итоге у Шарфенберга была отдельно своя типография в Кракове, а для этого проекта он поставил своего человека, Валентина Лапчинского, чья типография была в Варшаве. Но за 4 года работы периодически переезжала, чтобы быть ближе ко двору, к ставке, вот к этому центру принятия решений, если угодно, и оперативно печатать все, что надо королю и канцлеру. Поскольку в тот момент как раз были походы в Ливонию, сражения с Москвой, то Лапчинский, кроме прочего, печатал большое количество пропагандистских материалов на польском, на латыни, на немецком, которые были призваны с выгодных для польской короны позиций освещать военные действия. Сюжет хорошо известен. Печатник мог работать не на короля, а, как я уже сказал, на влиятельного господина поменьше. В этом случае

0: королевской или епископской земле, то, конечно, долго ругать корону и католическую церковь ты не сможешь. Но если твоя типография располагается во владениях патрона, который в этом всем заинтересован, то ты в безопасности. А поскольку в Польше и Литве были сильны позиции шляхты, то это происходило весьма часто. Кальвинистские типографии во владениях Радзивиллов и типографии так называемых польских братьев во владении Кишек — это все история именно такого порядка, когда независимость магната отражается в том числе в том, что он заводит своего печатника. Та же история, кстати говоря, с Иваном Федоровым. Уехав из Москвы, он сперва оказался в Заблудове, это местечко на самом западе Великого княжества Литовского, где нашел покровителя в лице великого литовского гетмана Григория Александровича Хаткевича. Там вместе с Петром Мстиславцем Федоров печатает «Учительное Евангелие» и потом уже без Мстиславца «Псалтырь». Но жизнь гетмана склоняется к закату, он вскоре закрывает типографию, и тогда Федоров находит нового патрона — волынского магната князя Константина Константиновича Острожского. Магната влиятельного, пожалуй, самого большого в тот момент ревнителя православия в польском королевстве, а может и во всей Речи Посполитой. Князь Константин Константинович задумал грандиозный для того времени просветительский проект — издание первой полной славянской Библии, которой бы пользовалось православное население Речи Посполитой. Скорина, о котором мы говорили в прошлой части, до этого успел издать перевод только небольшой части Ветхого Завета, где-то треть, по-моему. Для притворения в жизнь своего замысла князь Константин основал в Остроге научно-издательский кружок, будущую Острожскую академию, и типографию, куда привлек Федорова как главного печатника и технологического руководителя. В архиве СПБ Иран есть грамоты князя Константина Константиновича. Они не относятся к вопросу организации типографии, но в качестве заметки на полях обозначу их наличие. Масштабный проект по изданию Библии, потребовавший огромных средств на поиск, на сверку рукописей, отливку шрифтов, закупку бумаги, на работу справщиков и так далее, полностью был осуществлен на деньги князя, и в итоге в 1581 году свет увидела Острожская Библия. Плодотворное сотрудничество Федорова с Константином Острожским не отменяет, впрочем, того факта, что в 1583 году великий русский книгопечатник умер во Львове в долгах, заложенной ростовщику типографии.
1: Как так получилось?
0: А вот это достаточно типичная на самом деле картина конца пути книгопечатника. Потом я объясню, почему так. Я хочу к этому подвести. А пока, чтобы не было так грустно, я могу сказать, что детище Федорова, его львовская типография, которая в отличие от и московской, и заблудовской, и острожской типографии, в которых он работал, была именно его собственной, эта типография продолжила свою историю. Она по смерти Ивана Федорова была приобретена Львовским Успенским православным братством. От имени львовского епископа Гидона Балабана было разослано окружное послание, отмечающее заслуги печатника на ниве распространения наук и православной веры и призывающее всех православных христиан, неравнодушных этому делу, скинуться на выкуп типографии у ростовщика. И в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН есть поздняя копия этого окружного послания. Оно известно в оригинале, но тем не менее. Тогда деньги действительно собрали, типографию выкупили, хоть и в рассрочку. При этом она стала, как я уже сказал, собственностью не Гидеона Балабана, который за это ратовал, даже не Львовской епархии, а вложившихся рублем, точнее злотом, в это дело львовских горожан Успенского Львовского православного братства, объединявшего неравнодушных судьбами православия в регионе. Еще несколько лет они финансово не могли себе позволить книгоиздание, но уже с 1591 года они активно печатают под брендом, если угодно, братской типографии. И дальнейшая генеалогия типографии очень длинная, особенно на фоне других предприятий, которые, если не закрывались в считанные годы, то держались на протяжении в среднем двух поколений. В отличие от них, эта типография дожила до конца XVIII века. До конца XVIII века она работала под управлением Успенского братства. Но и потом она существовала с переформатированием братской образовательной системы в официальное учреждение Австрийской империи под названием Ставропигийский институт. Это стала типография теперь Ставропигийского института. И в таком качестве она практически до середины XIX века.

0: века дожила. Вот как пример такой долгой генеалогии книгопечатания. Мы говорили о возможностях ориентации книгопечатника на академию, на светскую власть и магнатов, и остался еще один важный путь — церковь. Церковь — это стабильный и надежный заказчик. Работая с ней, ты, как правило, не золотишься, хотя было по-разному, но всегда будешь в пределе, потому как постоянно нужно снабжать приходы богослужебной литературой, библиями, нужно печатать богословские трактаты, полемические сочинения против инославцев и так далее. К тому же, в случае сотрудничества с церковью, печатник был завязан не на персону, а на систему. Твой патрон может охладеть к издательскому проекту, может умереть, вот как Гетман Хаткевич. А церковь, особенно римско-католическая церковь в латинском мире, это институт стабильный. Но у этой стабильности была и оборотная сторона — жесткая цензура. Печатник попадал в зависимость от одобрения церковного заказчика, а любое отклонение от утвержденного текста грозило обвинением в ереси. Влиятельная католическая церковь в Европе осуществляла цензуру даже тех изданий, в которые она не вкладывалась и которые выходили вне ее воли. В частности, не будем забывать, что Швайпойт Фиоль, который для удовлетворения потребностей православного населения Руси в 1491 году начал впервые в истории печатать кириллические книги на церковно-славянском языке, этот самый Швайпойт Фиоль прекратил свою печатную деятельность именно из-за противодействия католической церкви. Сперва его обвинили в ереси, потом арестовали, ну и как-то не очень хорошо в таких условиях печатать оказалось. В случаях, когда церковь была прямым вкладчиком и заказчиком изданий, то все было еще строже, и любой шаг влево, шаг вправо в издательской политике был регламентирован. Работа с церковью требовала не столько коммерческой хватки, сколько богословской грамотности и наличия в штате типографии квалифицированного корректора-клирика, поскольку если ошибка в тексте пропускалась на стадии корректуры и доходила до читателей, в том числе до читателей среды священноначалия, и если это какая-то была критическая ошибка, то вы могли бы по-хорошему лишиться работы или получить серьезный штраф и конфискацию. Как и в случае со светской властью, соглашение с церковью как заказчиком могли быть срочными и ограниченными, когда печатник, к тому же, одновременно работал с какими-либо другими контрагентами, работал над другими проектами, а могли такие отношения быть также и пожизненными, и полностью увязывающими печатника с институцией. В последнем случае типография представляла собой официальный печатный орган епархии. Как пример такого тесного взаимодействия приведу опыт римской книгопечатной династии Бладо. В 1549 году Антонио Бладо стал официальным книгопечатником папской канцелярии. Он получил привилегию, по которой обязывался печатать все папские постановления и другие документы и книги, которые понадобятся апостольской палате, финансово-административному органу папской канцелярии, отвечающему также за издательскую деятельность. У нас в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН есть две привилегии династии Бладо. Первая привилегия не самому Антонио Бладо, а вдове Пауле Бладо и четырем ее сыновьям. Привилегия датируется 1572 годом, и по этому документу то эксклюзивное право печати папских документов, которые имел Антонио Бладо, распространяется на всех его наследников. Плюс вдове печатника выплачивается фиксированное ежемесячное жалование в 4 золотых дуката. Это очень хорошее финансовое обеспечение по почившему мужу. Второй, относящийся к этому сюжету документ в нашем хранении, привилегия одному из четырех сыновей, а именно Паоло Бладо с пожалованием папы Сикста V в 1589 году должности печатника апостольской палаты. У его отца Антонио была такая же по функциям должность, но немного иначе называлась. Как и его отец, Пауло обязывался печатать все материалы, которые понадобятся канцелярии. Отдельно прописывалось, что он не может ничего не католического печатать, что везде должен подписываться как печатник апостольской палаты утвержденным образом и должен несколько экземпляров каждого тиража рассылать конкретным институциям и адресатам, дан список, которые его книгоиздания будут контролировать. То есть рамки очень жесткие. Тем не менее, печатники все равно из стремления к гарантированной стабильной прибыли шли на соглашение с церковью, и семейство Бладо — это не исключение. Самое интересное в этом сюжете то, что в этом документе прямо прописывается, что должность печатника апостольской палаты, которую получил Пауло Бладо, покупная, и получил ее, заплатив 2300 золотых скуду. Огромные, честно говоря, средства, которые можно было бы нанять, не знаю, на год, нанять полк наемников и пойти с ними куда-нибудь. Человеку бы с лихвой хватило этих денег до конца жизни, но все равно он инвестировал их в покупку должности, которая принесла ему соответствующий престиж. Он рассчитывал, очевидно, что инвестиция окупится в течение жизни, но умер через 5 лет. Не уверен, что окупилось, тут надо считать.
1: Это очень интересно, потому что это действительно его личное решение. Вот вы говорили в прошлой передаче, да, роль личности в книгопечатании. Это было его личное решение о том, как будет развиваться книгопечатание, выдающимся деятелем которого он и был. И вот он такое решение принимает. Но закрадывается сомнение в том, что книгопечатники в основном ориентируются на прибыль своего дела. Если они недовольны, что церковь вводит цензуру, но хотят печатать что-то еще. Вопрос, а зачем они хотят печатать что-то еще? Если они не только хотят работать на власти, но и хотят печатать альтернативное мнение по поводу каких-то событий, мнение оппозиции. А зачем они это хотят делать? То есть вопрос, не совсем прибыльно же это. Прибыльно как раз делать все, что заказывают. А некоторые даже лишались бизнеса, потому что они не хотели делать все, что заказывают те, кто обладает властью.
0: Я согласен, прибыльно идти в соответствии с линией партии, но мы имеем на материале истории книгопечатания многообразие биографий и судеб людей, которые действовали очень по-разному в этих обстоятельствах. Кто-то действительно поступал, как нам сейчас кажется, из 21 века нерационально, не как рациональный экономический актор, а поступал в соответствии, что ли, с зовом сердца. Посреди католической Европы вдруг начинать, например, печатать протестантские какие-то издания. Что это? Это глупость, это как раз-таки зов сердца, или это минутное стремление пойти по пути следования минутной конъюнктуры. Сейчас это люди хотят читать, и я это предоставлю им. Не до конца всегда понятно, что это, но это что-то, как кажется, не совсем рациональное, да.
1: А можно проследить влияние деятельности книгопечатников, как они меняют мир, меняют людей, меняют их сознание. Ну, скажем, какими-то изданиями можно изменить отношение к тому или иному правителю, а потом с ним что-нибудь нехорошее случится.
0: В целом, да, такого можно много вспомнить. Это уже такая микроистория книгопечатания, когда человек в письме пишет, насколько на него повлияли те и те авторы. Единственное, что, знаете, когда мы говорим о вот этом влиянии печатной книги, надо сказать, что книгопечатники в этом разговоре находятся, как правило, в тени. Их не вспоминают, когда говорят о том, что такая-то книга повлияла, или вот выход такой книги, скажем, всколыхнул город в хорошем или в плохом смысле. Далеко не всегда вспоминают печатника как издателя. Чаще всего говорится об авторе или о книге как таковой, о тексте как самостоятельном акторе. И это постоянная проблема, когда мы говорим о печати этой эпохи, а, возможно, даже и о современной печати. Роль издательства, она такая техническая, и от этого не всегда заметная, что ли?
1: Ну, надо сказать, что все больше ее замечают и все больше понимают степень влияния издательств на то, что происходит.
0: Собственно, ваш покорный слуга этим и занимается.
1: И если мы вот как-то это раннее книгопечатание рассмотрим вот в этом плане влияние, то в какой сфере, может быть, книгопечатание больше стало влиятельным? Церковь, светская власть, университеты, жизнь простых людей?
0: Все первые три компонента абсолютно точно — это огромное влияние книгопечатания. С простыми людьми, так называемыми, дело обстоит сложное, поскольку простые люди, будем говорить в кавычках, это не совсем платежеспособное население. Мало того, что оно далеко не всегда грамотное и далеко не всегда просто сможет прочитать то, что ты напечатаешь, как текст. Ты можешь печатать картинки, ты можешь печатать летучие листки, где все пространство будет занимать интересная гравюра. В том понимании интересности. Какой-нибудь Папа Римский без штанов, извините. Этим можно заинтересовать в целом простого человека, но у него должны быть деньги. Интересует ли тебя та покупательская аудитория, у которой нет денег?
1: А когда придумали, что выгодно раздавать бесплатно листовки те же?
0: Сразу же. Было много интересных открытий таких маркетинговых, которые возникли вот тогда же, в 15 веке, а в 16 закрепились. В частности, плакаты, которые рекламируют издательство и издаваемые в нем книги. или распространение таких пробных версий, если угодно, демо-версий, вот, демо-версий книг, то есть укороченную версию, когда там титульная страница и первые еще несколько листов. Для того, чтобы продолжить чтение, значит, купи полную книгу. Печатали тираж, а потом еще допечатка, вот эти первые листы и так далее. Очень много чего было изобретено, что нам кажется привычным в современном нам маркетинге, а возникает уже тогда. Итак, я перечислил основные стратегии книгопечатания. Ориентация на академию, светскую власть, влиятельных частных патронов и церковь. Почему в этом списке нет широкой читательской аудитории как заказчика книгоиздания? То есть, например, как сейчас, издатель понимает, что все пошли читать роман 1984 Оруэлла, и издатель печатает это, работает напрямую на читательскую аудиторию. Этого не то чтобы совсем не существовало, и мы с вами говорили о том, в каких формах это существовало, и говорили о проблеме платежеспособности и грамотности, но есть еще одна важная проблема у такой аудитории, которую нужно учесть. Спрос трудно уловить. Хорошо, если книгопечатник понимает этого читателя. Если он не понимает, что нужно читателю, вот этому простому, тогда он рискует нарваться на большие неприятности, потому что книгопечатание как бизнес-модель связано с большими капиталовложениями и с использованием заемных средств. Тебе хочется иметь гарантированную прибыль. Если ты ее не имеешь, если ты ориентируешься на, до некоторой степени, хаотичный рыночный спрос, который ты не можешь гарантировать, то ты, соответственно, имеешь те самые рыночные риски получить и убытки. Бизнес-модель твоя состоит в том, что, чтобы продать книгу через год, ты должен занимать деньги и печатать ее уже сейчас. И через год это не факт, что ты ее продашь сразу. Ты будешь продавать тираж постепенно на одной ярмарке, на другой. Ярмарки играют здесь ключевую роль оптового распространения книг. Будешь продавать также оптовым книготорговцам в разных городах. Словом, там нужно приложить большие усилия, чтобы этот тираж еще раз продать. И хорошо бы знать, что именно будет читаться. Если ты формируешь новый спрос, если ты ориентируешься на некую вот такую не совсем понятную массу простого народа, говорю в кавычках, у тебя могут возникать проблемы с тем, что ты не попал в свою аудиторию. И это ровно те проблемы, которые нивелируются, если у тебя есть стабильный заказчик в лице академии, светской власти или власти церковной. Книгопечатники были зачастую богатыми купцами своего времени. Они носили шерстяные шубы, они жили в хороших домах, но те огромные средства, которыми они орудовали, были, если не заемными, то постоянно вовлеченными в дело. Поэтому часто при подведении итогов жизни и при делении наследства оказывалось, что долгов куча, и эти долги съедают все накопленное. С Федоровым, я обещал рассказать этот секрет Поля Шинеля, с Федоровым была ровно такая история. В литературе можно встретить утрированные высказывания, дескать, он умер в нищете, но на самом деле ничего подобного, он не был нищим, несмотря даже на то, что заложил типографию, чтобы рассчитаться с долгами. Он активно ездил по городам, договаривался по издательским проектам. В год своей кончины он договаривался о том, чтобы продать императору Священной Римской империи Рудольфу II пушку, его собственного федоровского изобретения. В тот же год он покупал себе в Кракове дорогущие перстни с драгоценными камнями. И это все на фоне долгов. И таких парадоксов очень много в биографии книгопечатников. Мое любимое — это когда жалуются книгопечатники либо в судебных документах, либо в письмах, либо в предисловиях к собственным изданиям, жалуются на стесненность средств, на стесненность в средствах, но эти жалобы никак не соотносятся с цифрами, которые я получаю при расчетах и которые можно обнаружить в налоговых документах и завещаниях. И, наконец, мы подходим к самому главному, к механизму развития книгопечатания, который исходит из особенностей индивидуального предпринимательства и который исключительным образом повлиял на облик этого ремесла в Европе. Это чаще всего не учитывается при разговоре о предпосылках развития книгопечатания, но это важно учитывать. Книгопечатники бежали от рыночной конкуренции, как от огня. В условиях, когда грамотность сравнительно низкая, а твой продукт, пусть и дешевле рукописной книги, действительно, но все еще дорогой, у тебя в этих условиях не так много читателей, они рассеяны географически. Отпечатать тираж — это полдела, куда сложнее его реализовать. А если у тебя под боком, когда ты печатаешь, есть еще конкурент, книгопечатник, печатающий схожие с тобой вещи, ты очень рискуешь обанкротиться. Поэтому печатники всячески старались нивелировать рыночную конкуренцию через утверждение монополии. В той форме, в которой мы уже говорили, через эксклюзивные отношения с заказчиком, индивидуальное право печатать определенные тексты, статус архитипографа, статус печатника в апостольской канцелярии, как в такой форме, так и в форме поиска инновационности. И вот это, по-моему, самая интересная сторона преломления вопроса. Это то, с чего начали. С поиска инноваций началось изобретение Гутенберга. Этот же поиск инноваций стал двигателем распространения книгопечатания в Европе. Печатники не только искали стабильных покровителей и заказчиков, они искали незанятые ниши. И самой очевидной незанятой нишей являлась географическая. Первое поколение печатников, обучившись ремеслу в немецких городах, не оставались там же, где и без них было тесно. Они ехали в города, где типографии до этого не было вообще. Хорошо известная статистика печатного бума. К 1480 году уже более 110 городов располагали собственными типографиями. К 1500 году порядка 250. То есть более чем в два раза за 20 лет. За одно поколение. Ехать невесть куда – это большой риск. Нет инфраструктуры, ни подготовленных читателей. Но этот риск означал, что у тебя не будет конкурентов. И этот риск стоил свеч. Все разъезжались. Очень быстро типографии выплеснулись вовне Европы. Возникли на Ближнем Востоке, на побережье Северной Африки, в Центральной Америке. Все это 16 век. К таким авантюрным побегам от конкуренции относится и Швайпольд Фиоль в 90-х годах 15 века, решивший из родной Франконии уехать, чтобы в Кракове печатать для православной Руси кириллические книги. Это достаточно, по-моему, авантюрно. Немецкие мастера, последователи Гутенберга, как своеобразные технологи, миссионеры, разъезжались по Европе, принося с собой не только оборудование, но и саму идею печати. Они приезжали, они основывали на новом месте свое дело, брали учеников из числа местных, те учились, и они, в свою очередь, уходили дальше. Таким образом, возникала вот эта цепная реакция книгопечатания. И точно так же работала инновационность внутри продукта. Все печатают на латыни, я буду на местном языке печатать. Все печатают богослужебные книги, а я буду какие-нибудь задорные стишки печатать. То есть внутри печатной революции происходила своя революция. Это имело, надо сказать, очень серьезное культурное влияние. Происходил своеобразный сдвиг в сторону формирования и местных литературных языков, и развития светской культуры. И это мы еще даже не затронули вопрос того, как книгопечатание работало в период реформации и контрреформации. Оно оказало там колоссальную роль, это европейскими коллегами хорошо сейчас изучается. Если мы в итоге захотим нарисовать портрет книгопечатника этой ранней поры, этой зари книгопечатания, мы увидим фигуру сложную и противоречивую. Это не оторванный от жизни гуманист, который сидит в своей башне из слоновой кости и печатает в ней каких-нибудь древнегреческих авторов, но и не алчный торгаш, который думает только о своей прибыли. Точнее, это и то, и другое, и, возможно, еще что-то третье, но в какой-то ограниченной мере. Успешный книгопечатник 15-16 веков должен был совмещать мышление изобретателя, инноватора с хваткой коммерсанта. Он работает в мире, где еще нет рынка печатной книги, потому что он сам его создает. Он просчитывает, где взять бумагу, сколько платить людям, где сбыть тираж, как пережить задержки из-за войн и эпидемий. При этом он должен стремиться находить один язык с теми, с кем он работает, с интеллектуалами. Он должен быть с ними на одном интеллектуальном уровне. В итоге, благодаря активной деятельности этих людей, до нас дошли миллионы экземпляров печатных текстов. И здесь напоследок нужно немного сказать о том, почему для России сюжеты книгопечатания в латинском мире не чужие. Дело в том, что в нашем хранении содержится большое количество, десятки тысяч экземпляров этой печати 15-16 веков. Уже с 16 века такие издания начинают оседать в российском хранении, в библиотеках монастырей и в частных библиотеках. Их везут с собой дипломаты, дарят как диковинку и так далее. Протестантские католические трактаты, руководство по фортификации, грамматики, медицинские компендиумы. Это и многое другое оседает в библиотеках, поступает в Россию, в частности, через польско-литовское посредничество, которое в этом разговоре очень важно. Разумеется, в XVIII веке это еще дополнительно интенсифицируется, эта тенденция. Петр I и Екатерина II закупали целые книжные собрания в Европе. И еще я, как полонист, конечно, не могу не упомянуть, что большое количество изданий оказалось в нашем хранении в результате разделов Речи Посполитой. И таким образом мы имеем большой массив документов, старопечатных изданий, которые находятся в наших библиотеках, архивах и музеях, и который массив не вполне мы, как исследователи, на своем веку можем обработать. Далеко не все эти памятники описаны. Ну, хорошо, 15 век еще описан, но если мы говорим уже о 16-м, то это гораздо сложнее. Это больше и объем, и соответствующая степень изученности. Это большая работа, которая предстоит нам и следующим поколениям, и, вероятно, после следующим, которая ведется. Я не скажу, что ничего не делается на этой ниве. Люди, о которых мы говорим, эти книгопечатники 15-16 веков, породили фундаментальную печатную культуру. Печатную культуру, которая дошла до нас в огромном количестве памятников.
1: Мы находимся в историческом здании. Радиоград Петров находится в здании, которое располагается на набережной Невы. Кто здесь не бывал, скажу, что это между Успенским подворьем и Горным институтом. Так вы можете себе это представить. Здание начала Санкт-Петербурга, самое начало 20-х годов, 18 века.
0: Очень красиво.
1: Да, вот как я рассказывала тоже вашим коллегам, что это здание, которое представляет собой образец наилучшим образом сохранившейся гражданской застройки самого раннего периода Санкт-Петербурга. Лучший образец сохранившейся наиболее аутентично гражданской застройки, то есть жилой дом. Это уникально. Мы находимся в этом здании. И здесь, в этом здании, печаталась Елизаветинская Библия. Так что сам Бог велел нам такие темы поднимать.
0: Как все хорошо совпало.
1: Очень хорошо совпало. Сейчас мы спустимся с нашего родийного чердачка и заглянем здесь в коридорчике небольшой музей, посвященный истории этого здания. И, надеюсь, в скором времени будет напечатана книга нашего главного редактора, отца Александра Степанова, об истории этого здания и об истории печатания Елизаветинской Библии в этом здании.
0: Книга печатная рекурсия.
1: Да. В связи с этим вопрос. Вы сами перешли уже к истории книгопечатания в России. Вы знаете, в программе «Книжное обозрение» мы часто говорим, вот эта книга была написана в таком-то году и вышла в таком-то году, а переведена для российского читателя она через 70 лет, через 50 лет, в лучшем случае через 30 лет. Ну и самый рекорд там через 10 лет было, но это прям единичный случай. А так обычно через 70 лет, через 50 лет. Вопрос. Вот появилось книгопечатание в Европе. Через сколько лет появилось книгопечатание в России?
0: 100 лет. То есть можно так плюс-минус. Дело в том, что до Федорова еще существовало, до того, как он приступил в Москве к своей миссии, существовала неизвестная нам по имени книгопечатника деятельность некоторое время, так называемая анонимная типография. Но если говорить об опоздании, то да, 100 лет.
1: А анонимная типография что издавала?
0: Тоже богослужебную литературу. То есть и деятельность ее, и деятельность Федорова в Москве в печатном дворе, она была заточена на нужды патриархии.
1: И заканчивая вторую часть беседы на тему судьбы раннего европейского книгопечатания, попрошу вас оценить судьбу книгопечатания в России. На что здесь книгопечатники сделали акцент? Больше ли зависимости они всегда были от заказчика? Имели ли они какую-то часть свободы, больше или меньше она была в сравнении с книгопечатниками всего нашего христианского мира? Как развивалось по вот этим направлениям, которые уже обозначили, книгопечатание наше, отечественное?
0: Действительно, по многим основным сюжетам российское книгопечатание действительно повторяет паттерны европейского. С той разницей, что здесь гораздо большую роль играла власть, играла планирование, играла потребность сперва церкви, если это 16-17 век, потому что весь 17 век — это тоже не светская, далеко не светская печать, а печать на нужды патриархии. И уже вот только 18 век — это печать, уже начиная с Петра, это печать, которая работала на нужды светской власти. Здесь я самого себя поправлю, сказав, что отчасти в XVII веке на нужды московского царя печатный двор тоже кое-что выпускал, в частности, ряд документов во второй половине XVII века, государственных документов, он печатается, и печатные бланки мы имеем, там те же жалованные грамоты, они печатались на печатных бланках. Но по большому счету, повторюсь, и 16-й, и 17-й век — это церковная печать, это все те же псалтырь, актоих и так далее. В России на этих порах не было того многообразия частной предпринимательской инициативы, которую мы видим в Европе. Частная предпринимательская инициатива — это уже 18 век, в лучшем случае, а по большому счету 19 век. То, что прорастало вот из этих, если угодно, капиталистических оснований книгопечатного строительства, в России шло немного другой, или много другой, как угодно, дорогой. Дорогой планирования сверху.
1: Но все-таки самое главное, что знает мир, и что мы сами о себе говорим чаще всего, самое главное из великого в нашей русской культуре — это великая русская литература. И великая русская литература, и книгопечатание — это как рыба без воды.
0: Безусловно.
1: Невозможно представить.
0: У наших классиков мы читаем очень много про их взаимоотношения с издателями. Это же часть их драматургии, драматургии их биографии. То, как они спорили, ругались, договаривались и так далее. Это отдельный разговор.
1: Были мысли, там, например, Пушкина или его современников самими становиться издателями, писателем. Но, как мы знаем, неудачно. По разным причинам,
0: ну,
1: конечно.
0: Ну да. А, кстати, вот в обозримую мной сейчас эпоху, в 15-16 веках, это был вполне себе способ. Часто, ну ладно, не очень часто, но так делали, что если ты хочешь без проблем, без спора и ругани с книгопечатниками напечатать свой труд, напечатай его сам. Организуй сам типографию и какие-то 2 года работы, и ты напечатаешь. 2-3, да.
1: Мне кажется, что до сего дня сохраняется некоторое пренебрежение к такому способу. Не знаю, почему. Вот почему, я не могу понять. Но я встречаю этот оттенок. Сам себя напечатал. Это так вот как-то.
0: Сам себя любой дурак может, а ты напечатай.
1: Да, как-то так.
0: А ты уломай для этого человека.
1: Возможно, это отношение формируют искусственно книгопечатники самых ранних веков своего существования. И как-то они лоббируют такое отношение, не знаю. Но...
0: Давайте мы породим теорию заговора, в которой книгопечатники
1: есть заговор
0: выстраивают...
1: книгопечатников.
0: Да, я согласен.
1: Потому что изначально они понимали, что это будет иметь огромное влияние на умы. А кто влияет на умы, тот владеет больше, чем светской, церковной или интеллектуальной властью, тот владеет мнением народным, да, опять же, по-пушкински.
0: Да.
1: Чем мы сильны? А мнением, да, мнением народным. Книгопечатники и мнение народное — это, да, конечно, связанные вещи. Кстати, когда появляются средства массовой информации?
0: Газеты, вы имеете в виду? По большому счету, газеты — это история уже 17 века. Как протогазеты мы можем выделить малолистные всякие издания, в частности, летучие листки, это уже, конечно, уже в 15 веке активно используется. Короткие новостные, буквально, правда, в один лист, издания, которые сообщают, что там-то произошло то-то. Турки взяли очередной город. Родился там-то теленок о 2 головах. И многое другое. Это уже, да, в 15 веке. Но газета как фиксированное издание с фиксированной периодичностью выхода, это уже история 17 века, да.
1: И поскольку мы нарисовали такую не мифическую, все-таки, мне кажется, это не миф, фигуру книгоиздателя в веках, как вы считаете, главное качество книгоиздателя как личность?
0: Договороспособность. Умение выходить сухим из воды, возможно. Выживать. Ты никогда не знаешь, что принесет тебе завтрашний день. Мы-то в 21 веке не знаем, что произойдет завтра. А тогда, когда завтра у тебя пожар, завтра у тебя война, эпидемия, что угодно. Ведьмы вдруг вторгаются в город. По крайней мере, так считает ваш епископ. Что угодно может произойти завтра, а тебе нужно планировать на годы свою деятельность. И планирование, да, пожалуй. Сила планирования.
1: Вот и задумаешься, что нужен баланс между вечным и сиюминутным спросом, сиюминутным интересом. Нужно,
0: да,
1: попасть в волну, Но в то же время нужно сделать так, чтобы твое печатное слово имело ценность, ну, по крайней мере, несколько лет. Желательно десятилетий, желательно веков, желательно вообще навсегда, с момента своего появления. Такая задача, которая, ой, не каждому по плечу, даже высокоразвитой личности, духовно, интеллектуально и культурно. Неужели книгоиздатель должен воплощать в себе все эти сферы на какой-то высшей ступени измерения и в то же время быть человеком приземленным и буквально просто хорошими деловыми качествами обладать? Это какая-то совершенно легендарная фигура.
0: Ну, мы говорим об идеале книгоиздателя. Возможно, кто-то из них действительно был таковым. Альтман Уцци, возможно, сочетал в себе дарование вот этого очень тонкого гуманиста и мыслителя с человеком, умеющим работать собственными руками. Даст ли тебе это гарантированно огромное богатство и славу? Славу, да, да, да. Славу и уважение, богатство. Тебе все равно будут перепечатывать пираты от мира, книгопечатания. Ты все равно будешь ругаться с авторами. Ты все равно будешь много чем недоволен в собственной работе, в работе своих контрагентов. Это заставляет философски как-то относиться и сейчас к нашему труду в 21 веке, ну и примиряться с чем-то.
1: Судьба раннего европейского книгопечатания была тема двух выпусков программы «Архивная история». Мой собеседник Иван Михайлович Басов, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела источниковедения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго.

Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.

0: В исполнении Евгения Бажанова прозвучала третья часть симфонии номер 3 Йоганнеса Брамса. Переложение для фортепиано Макса Рейгера.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Новодевичьем монастыре. В Казанский собор передали икону святых юристов. Об этих и других событиях более подробно. В неделю 8 по Пятидесятнице, в день памяти святых отцов шести вселенских соборов, 26 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Казанском храме Новодевичьего монастыря. Его высокопреосвященство сослужили старший священник Иерей Дионисий Харин, духовенство обители и другие священнослужители. За богослужением молились настоятельница игуменья София Силина с сестрами. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены протоиерей Владимир Лущик правом ношения креста с украшениями и Иерей Дионисий Харин правом ношения палицы. Обители подарена икона преподобных Сергия и Германа Валаамских. Новодевичий монастырь был основан в 1848 году у Московской заставы, где обители были пожалованы обширные угодья. Через год в присутствии императора Николая I был заложен Воскресенский собор. К 1917 году в обители было 400 насельниц, действовали 8 храмов. В советское время их закрыли, многие сестры были арестованы. Возрождение монастыря началось в 1996 году. При Новодевичьем монастыре действует богадельня, детский приют, медицинский центр по диагностике женской онкологии «Белая роза» и швейные мастерские. 25 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Парголово. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, благочинный Выборгского округа протоиерей Роман Ковальский, настоятель иерей Илья Нефедов с клиром и другие священнослужители. За усердные труды во славу Святой Церкви настоятель иерей Илья Нефедов, а также иерей Илья Гришечкин и Сергий Савельев были награждены правом ношения палицы. Храму подарены иконы святителя Иоанна Шанхайского. Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву и подарил ему Иверскую икону Божией Матери. Владыке Вениамину преподнесена икона святителя Николая. Верующим раздали иконки особо чтимых святых. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Парголово был заложен в апреле 2012 года. Через год в храме была совершена первая божественная литургия. 25 июля президент фонда иконы новомучеников юристов петроградских Артем Баконин и настоятель храма Рождества Христова на Песках протоиерей Андрей Щербан передали в Казанский кафедральный собор образ архимандрита Сергия Шейна, Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Святыню встретили председатель Приходского совета протоиерей Александр Пашков и протоиерей Константин Головацкий. Артем Баконин рассказал об истории создания иконы, отметив, что ее списки теперь есть не только в России, но и за границей, в Сербии и Белоруссии. Икона была размещена в пределе Рождества Пресвятой Богородицы. Члены правления Общества православных приходов Петрограда и губернии, архимандрит Сергий, а также миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны в 1922 году вместе с митрополитом Петроградским и Гдовским Вениамином по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. Все они были причислены к лику святых в 1992 году. 24 июля в Андреевский собор из Богоявленского Елоховского кафедрального собора города Москвы по благословению святейшего патриарха Кирилла при содействии фонда апостола Андрея Первозванного прибыли ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного и старинная икона святого с частицей креста, на котором он был распят. Принесение святынь было приурочено к празднованию Дня военно-морского флота и 330-летию Российского флота. Святыни встречали настоятель иерей Артемий Наумов, клир собора и духовенство епархии. Молебен с акафистом совершил протоиерей Андрей Диаконов в сослужении духовенства. Директор фонда апостола Андрея Первозванного Владимир Бушуев отметил, что принесение мощей в Санкт-Петербург стало традицией и совершается уже в четвертый раз. Директор фонда также напомнил, что собор создан в память Петра Великого, который хотел, чтобы в новой столице был храм для кавалеров ордена. ордена Андрея Первозванного. В этом году по инициативе настоятеля были открыты мемориальные доски. На одной перечислены имена кавалеров Петровского времени, среди них генерал-адмирал Федор Головин, бюст которого установлен во дворе собора, а на второй запечатлены имена кавалеров нашего времени. 26 июля божественную литургию в Андреевском соборе совершил епископ кронштадтский Вениамин. В тот же день в 17 часов состоялся последний молебен и проводы ковчега с десницей апостола Андрея в Москву. 24 июля в Доме кино состоялась премьера документального фильма «Мой князь Владимирский». Режиссер Инга Соловьева и оператор-постановщик Александр Соловьев обратились к зрителям по видеосвязи. Создатели фильма отметили, что получили огромное удовольствие от общения с героями, рассказывающими свои истории, и пожелали, чтобы фильм стал знаковым для собора и тех, кто многие годы связывает с этим храмом свою жизнь, судьбу и душу, а также для тех, кто только начинает идти по этому пути. Нам хотелось показать особенную судьбу князь Владимирского собора. У многих петербуржцев жизнь так или иначе связана с этим храмом. Кто-то здесь крестился, кто-то венчался, многие приходили сюда молиться. В блокаду князь Владимирский собор защищал наш город. Мы хотели, чтобы народность, дух соборности были показаны в фильме, рассказал настоятель иерей Илья Макаров. Сценарист Дарья Падрина отметила, что перед создателями стояла задача зафиксировать современный этап в истории собора, а также активную жизнь прихода, рассказать о благотворительных и социальных проектах. В фильме особое внимание уделено проекту «Детский дом по пятницам». Добровольцы из числа прихожан и священник каждую пятницу посещают детские дома. Дети выбирают крестных из числа прихожан. Приходя к детям, мы стараемся дарить им любовь. «Там, где люди любят друг друга, Господь пребывает», — сказал отец Виктор. В фильме также рассказывается о совместной миссии с гуманитарным добровольческим корпусом. Волонтеры с настоятелем доставляли новогодние подарки детям Мариуполя и церковную утварь для храма в Бердянске. Прихожане собора, заслуженная артистка России Анастасия Мельникова и писатель Евгений Водолазкин поделились мыслями о том, почему они выбрали именно этот храм. Участники молодежного клуба рассказали о разработке мерча – шоперов, футболок и кепок с символами храма и элементами его убранства. В фильме также показаны реставрационные работы, которые ведутся в храме с 2023 года под надзором Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Согласно Священному Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги «Бытие» в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст – эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. Каждый понедельник в 19 часов 15 минут в эфир выходят беседы с флористом Натальей Полтавченко на тему «О чем нам говорят библейские растения». Повторение по вторникам в 11 часов. Ведет передачи Людмила Зотова.
2: Медиоланский эдикт 313 года – событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
1: Решение, принятое великим князем Владимиром, имело основополагающее значение для русского государства на всех этапах его существования вплоть до новейшего времени. 28 июля Православная Церковь чтит память крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира. В 00:30 в рубрике «Православные святые» вы услышите передачу историка Нины Жерве о святом крестителе Руси. В 9:30 в нашем эфире передача радиостанции «Голос православия». В 10:00 начнется трансляция Божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. А затем в 11:30 прозвучит слово о родине к тысячелетию князя Владимира Бориса Константиновича Зайцева. Читает народный артист России Георгий Корольчук. В 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте в нашем эфире слово о законе и благодати митрополита Илариона. Читает протоиерей Константин Смирнов. В 14:15 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите слово на День крещения Руси архиепископа Иоанна Шаховского. В 14:35 в рубрике Татьяны Трефиловой «Невидимый Петербург» для вас прозвучит передача о Свято-Владимирской церковной учительной школе. В 16:40 страница книги «Повести временных лет» о святом князе Владимире для вас читает заслуженная артистка России Нина Васильева.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 152-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 12 главы.
1: Братья, как тело одно, но имеет многие члены, так и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело. Так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член – то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены.
0: Послушайте 76-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 18 и 19 глав.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного».

0: сказал: «Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, где повествуется о том, как Господь вышел из Галилеи и, находясь в Иудее, точнее, по пути в Иудею, с ним произошло некое событие, а именно, к нему привели детей, ученики возбраняли, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Почему ученики препятствовали? Ведь кажется, знаете, когда смотришь на икону, Господь благословляет детей. Они такие милые, такие хорошие. И кажется, как это ученики могли не пускать детей подойти к Спасителю? На самом деле, когда мы размышляем об этой проповеди, ведь это не только благословение Господа, чтобы дети приходили к Нему, но и это и для взрослых некое упоминание. Таковых есть Царство Небесное. Это не значит, что спасутся только дети. Это значит, что мы должны стать как дети. Но что это значит, как стать как дети? Для меня было немножко откровением, когда я про это узнал. Но сейчас я понимаю, что исторический контекст очень важен для понимания Священного Писания. Так вот, что для меня было откровением, это то, когда я узнал, как относились к детям в Палестине того времени. Мы должны понимать, что медицина в те времена была не на высшем уровне. Иногда она соседствовала и не имела границ между действительно медициной, когда пытались лечить какой-то хирургией или травами, и где-то даже знахарством, колдовством. Многие медицинские приемы действительно были весьма-весьма спорны. Большого развития в древности медицина достигла в Египте, но в Палестине она никогда не была на высоте. Соответственно, детская смертность по многим причинам была очень высокой. Женщина того времени, как правило, рожала много детей в течение своей жизни. И в лучшем случае только половина из них доживала до взрослого возраста. В лучшем случае половина. А то и того меньше. Поэтому отношение к детям было не столь уж милым, как мы сейчас в наши дни привыкли, что рождается ребенок, это событие для всей семьи, все с ним нянчатся, заботятся о нем как могут. Отношение к ребенку было более простым, более даже таким потребительским. То есть к детям отношение было, ну, почти что как к домашним животным. Вот они тут бегают вокруг, вот мешаются, вот шлепки им дают. Иногда, конечно, их пытаются воспитывать, приучать к труду, но отношение к ним как к не совсем людям было на самом деле. В этом патриархальном укладе, который, кстати, был и на Руси, и у нас, если вспомнить, когда семья садилась за стол, то самый лучший кусок пищи был для мужчины, главы, хозяина, потому что от него зависела жизнь всей остальной семьи. Он работал, он зарабатывал деньги, хлеб насущный, он защищал семью от врагов. Вторая часть пищи по качеству доставалась, понятное дело, матери. Ну, а детям уже то, что осталось, буквально. Причем, чем младше был ребенок, тем худше ему доставался кусок. Это немножко не соответствует тому, к чему мы сейчас привыкли, когда ребенку самое лучшее достается. И вот когда ребенок достигал 14-летнего возраста, его вели в синагогу, на него одевали специальные одежды, и он в центре синагоги читал отрывок из Торы. И вот это было событие. Наконец-таки этот ребенок стал, ну, почти что взрослым. Он прочитал публично, вслух, отрывок из Священного Писания. И отношение после 14 лет к нему менялось. До сих пор у иудеев этот обычай сохранился. С этого момента его уже начинали считать человеком. А до того вот это было что-то, нечто среднее между домашним животным и вот человеком. Что-то такое вот маленькое, бегающее под ногами и так далее. Поэтому, когда Господь входил в то или иное селение, дети, которые гурьбой бегали, за которыми никто не следил толком, они могли кинуться к Иисусу, одеты они были не так уж мило, как на иконе. Одевали их, как правило, не в лучшие одежды, если, конечно, они не были царскими отпрысками, а в то, что оставалось, какие-то обноски, в тряпки и так далее. Они часто были грязные, неумытые. И вот эти дети кидались к Иисусу по разным причинам. Кто-то из них слышал о нем как о чудотворце, кто-то, может быть, знал его как милого, доброго дяденьку. И вот они кидались к нему с любовью, а ученики мешали им, потому что для них, в их восприятии, дети было что-то такое надоедливое. Но Господь сказал им: «Не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Это означает следующее, что мы с вами, братья и сестры, должны стяжать смирение. Ведь дети не обижались, что взрослые так к ним относились.

0: Они к этому привыкали. Они, собственно говоря, сами четко ощущали свое место в мире. Они не протестовали против того, что им достаются лучшие куски, что им не покупают, как в наши дни бывают, самые лучшие красивые игрушки, порой по стоимости, такие же, как некоторые весьма дорогие вещи для взрослых. Они со смирением принимали свое положение, и вот Господь их благословляет. Нам стоит быть такими же, нам стоит быть смиренными. Нам стоит со смирением принимать порой даже те моменты, когда нам кажется, что он нас не пускает к Господу. Ибо Господь видит это. И в один прекрасный момент Он скажет таким людям: «Пустите их ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: в исполнении мужского хора издательского отдела Московской патриархии под управлением Анатолия Гринденко прозвучало песнопение Палиелея «Хвалите имя Господне», музыка раннего русского многоголосия.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 28 июля, 15 июля по старому стилю, в Русской Православной Церкви с особой торжественностью празднуется память крестителя Руси, святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Также сегодня празднуется память мучеников начала IV века, Иулиты, ее сына-младенца Кирика и Авудима. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик диакон Петр Троицкий, погибший в 1938 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие святого равноапостольного князя Владимира. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Красным солнышком называют в России святого равноапостольного князя Владимира за то, что согрел ее новым светом христианской веры. Господь, промышляя о русской земле, ради мудрости и отваги князя избрал Владимира ее великим просветителем, явив в нем самом чудо благодатного перерождения. Половину жизни князь потратил на стяжание власти, богатства и удовлетворение неповерных страстей. Внук святой равноапостольной княгини Ольги, сын язычников великого князя Святослава и ключницы Малуши, он вырос в вере своего отца, с детства привыкая к битвам и пирам. Вскоре Господь привел к святому Владимиру одного греческого философа, который стал первоучителем князя. Благодать Божия коснулась Владимира, и он усомнился в своей жизни. Однако решил испытать разные религии. Во многих странах по совету бояр побывали его гонцы. Вернувшись домой, с восторгом они могли рассказать только о православной греческой службе, сердцем познав, что обитающая там красота божественна. «Воссияй разум в сердце, святая Владимира!» Князь решил принять святое крещение и привести к нему народы, сделать Русь такой же великой и просвещенной, как Византия. Для этого он задумал породниться с самыми богатыми и могущественными в то время византийскими императорами, взяв в жены царицу Анну. Понимая, что по доброй воле греки не отдадут невесту воинственному русскому князю, Владимир поступил как язычник, отправился с дружиной к греческому городу Корсуне, ныне Херсон, чтобы угрозой войны принудить к согласию на этот брак. Город был взят, и святой Владимир послал в Константинополь требование выдать царицу в случае отказа суля разорения, и греки в сокрушении и скорби упросили Анну согласиться. Пока невеста и епископы плыли на корабле из Константинополя в Корсунь, Господь послал святому Владимиру болезнь глаз. В глубине души князь был все-таки язычник, и нужно было совершиться чуду, чтобы он избавился от последних сомнений. Анна, узнав о болезни, сразу поняла ее духовный смысл и предрекла исцеление в момент крещения. Таинство было назначено в церкви святого Василия, который стал небесным покровителем святого Владимира, нареченного его именем во святом крещении. Князь мгновенно прозрел, лишь только омылся в купели. С молодой женой князь вернулся в Киев. Анна прибыла в сопровождении священников и привезла с собой крест, иконы и много других православных святынь. Немедля святой Владимир приказал свергнуть всех идолов на капищах. Одних изрубили, других сожгли, а перуна привязали к хвосту коня и волокли до самого Днепра для поругания беса, а потом сбросили в воду. На следующий день святой Владимир повелел всем горожанам явиться на берег. Люди, зная, что князь дурного не пожелает, от мала до велика собрались у реки. Здесь их ждал святой Владимир с греческими священниками. Крещаемые все вместе вошли в воду, иереи совершили над ними таинство во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святой Владимир вознес Богу благодарственную молитву. После этого вся Русь стала очищаться от капищ, и на их местах ставились церкви. В Киеве же, на Перуновом холме, князь заложил церковь во имя святого Василия. Первым митрополитом киевским стал святой Михаил, главный учитель и помощник святого Владимира в деле просвещения Руси, наставник в вере 12 его сыновей, среди которых были и первые русские святые страстотерпцы Борис и Глеб. Не счесть благодеяний святого князя России, каждым своим начинанием он закладывал крепкую основу будущей святой Руси. Святой равноапостольный князь Владимир мирно почил 28 июля 1015 года и погребен в Десятинной церкви в Киеве. В 1635 году его мощи были обретены нетленными. Честная глава святого Владимира мирно покоилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Малые частицы святых мощей в разных местах. Во второй половине XIX века в Киеве был построен храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, являющийся в настоящее время кафедральным собором. В 1888 году на берегу Днепра, неподалеку от места крещения русского народа, был установлен памятник святому равноапостольному князю Владимиру, один из многих монументов, посвященных просветителю русского народа.
2: В завершение церковного календаря прозвучит житие святых мучеников Кирика и Иулиты. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святые мученики жили в Малой Азии в городе Иконии. Святая Иулита происходила из знатного рода и была христианкой. Рано овдовев, она воспитывала своего трехлетнего сына Кирика. Во время гонения, воздвигнутого на христиан императором Диоклетианом, святая Иулита с сыном и двумя верными рабынями ушла из города, оставив свой дом, имущество и рабов. Под видом нищей она сначала скрывалась в Селевкии, а затем в Тарсе. Там около 305 года она была узнана, задержана и представлена на суд правителя Александра. Укрепленная Господом, святая бесстрашно отвечала на вопросы судьи и твердо исповедала свою веру во Христа. Правитель приказал бить святую палками. Во время пыток святая Иулита повторяла: «Я христианка и не принесу жертвы бесам». Младенец Кирик плакал, глядя на мучения своей матери, и рвался к ней. Правитель Александр пробовал ласкать его, но мальчик вырывался и кричал: «Пустите меня к матери, я христианин!» Правитель швырнул ребенка с высоты помоста на каменные ступени. Мальчик покатился вниз, ударяясь об острые углы, и умер. Мать, увидев своего истерзанного сына, все же нашла в себе силы, возблагодарила Бога за то, что он удостоил младенца мученического венца. после многих жестоких пыток святую Иулиту усекли мечом. Мощи святых Кирика и Иулиты были обретены в царствовании святого равноапостольного царя Константина. В честь святых мучеников близ Константинополя был устроен монастырь, а недалеко от Иерусалима воздвигнут храм. По народному верованию святым Кирику и Иулите молятся о семейном счастье и выздоровлении больных детей.

прозвучала стихира русским святым напевы Киево-Печерской лавры в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и московских духовных школ.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Недавнее выступление в Санкт-Петербурге Гарри Яковлевича Бардина, режиссера, сценариста, продюсера, лауреата Государственной премии Российской Федерации, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и 5 премий «Ника» за лучший анимационный фильм, завершилось показом нового фильма «Русский вальс» на известную музыку Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Мультфильмы «Летучий корабль», «Шайбу, шайбу», «Гадкий утенок», «Приключения Хомы», «Прежде мы были птицами», «Конфликт» и многие-многие другие зрители знают и любят давно. Расспросить режиссера о том, кто его поддерживал с самого начала, помогал формироваться, удалось после премьеры новой картины.
2: Кто меня сделал? Мама. Мама. Потому что всем лучшим я обязан маме. Не папе, маме. Музыка – это мама. Юмор – это мама. Музыкальная память – все песни украинские, советские. Я еще и пел, у меня даже записи есть. Я пел, сейчас уже нет, но я обязан маме. И она верила в меня. Она застала мое восхождение. Папу уже нет, не было на свете, а мама застала. И «Золотую пальму ветви», выход на мировой уровень. Это все мама застала. И я каждый раз, когда кланялся, получая призы, я их мысленно отсылал маме. А сейчас некому. И когда возникает вопрос фестиваля, я сторонюсь. Ну, и сын говорит, ну куда тебе? Что ты их солить будешь, призы? Куда их? Ну, действительно, хватит. Я доказал, что я есть, что я состоялся, и мне этого достаточно.
1: Вопрос форматности. И «Гадкий утенок», он все не попадает в формат. Но не подходит он по меркам.
2: Ну, что ж делать, да?
1: А что ж делать-то ему?
2: Да ничего, ничего. Делай, что должно, и будь, что будет. Это мой принцип. Я не стремлюсь попадать в чей-то след. Я не стремился ни на кого быть похожим. Я искал самого себя. Искал то, в чем я состоюсь, в чем я сильнее кого-либо. Я нашел музыкальное. Я понял, что музыка – это мое. Когда я понял это, возникли музыкальные фильмы. Потом я ушел от каких-то больших объем. И вот последние годы я каждый раз на какую-то классическую музыку, но я в какой-то степени, любя классическую музыку, я выступаю культрегером. Я дарю зрителю, непосвященному, дарю и Сен-Санса, и Бетховена, и Чайковского. Я их познакомил с таким количеством хорошей музыки. Я приступаю к ней, трясясь от страха, потому что это ответственность. Это всегда риск. Ну вот как-то была такая замечательная писательница Марианна Гончарова. У нее была замечательная литература. Мы с ней были знакомы. Организация, где я выступал. И я знал, что там будет Марианна. А мы до этого читали с женой ее книжки и были восхищены. И что значит родство душ? Мы приехали, вошли в отель. Я иду по отелю, сидит женщина. Я говорю ей, вы Марианна? Она говорит, да, откуда вы знаете? Я говорю, я Гарри Барс. Боже мой. И я ей ответил на ее вопрос. Она спросила меня, как вы думаете, что такое творчество? И я мгновенно сформулировал то, что потом вошло в ее следующую книгу. Она процитировала меня. Я сказал, это хождение по канату. Ты идешь по канату, ты можешь сорваться. Внизу стоят те, которые хотят, чтобы ты сорвался. Которые завидуют, что ты умеешь ходить по канату, а они ходят по асфальту. Но главное другое, что канат натянут снизу вверх. И важно не только не сорваться, а идти вверх. И ей это очень понравилось. Ну, наверное, это точно. Ты рискуешь. Каждый раз то, что ты делаешь, ты бросаешь вызов самому себе. Ты перечеркиваешь все, что было, из белого листа якобы. Искусно. Ты создаешь собой белый лист. и нарождаешься в другом качестве в следующем фильме. Надо перечеркивать весь прошлый опыт и рисковать. Если не рисковать, то неинтересно.
1: Для режиссера это всегда так.
2: А как же, да.
1: Есть в этом, когда вы чувствуете, что это вам доставляет радость, удовольствие?
2: Конечно.
1: И от этого вам хочется, собственно, это и делать.
2: Ну, конечно,
1: так?
2: Конечно. Последний фильм, обычно я делаю так, я делаю режиссу свою раскадровку и не отклоняюсь ни на шаг, как задумано, так и делаю. С этим фильмом последним я все время носил коррективы. Приходили какие-то не новые идеи, а поправки. А какой-то чуть-чуть, которое требовало изменения. И я все время правил в течение всей съемок фильма.
1: Про русский вальс мы говорим.
2: Русский вальс. Я хотел до идеала довести эту гармонию всего этого дела. Как вам фильм?
1: Вам это удалось.
2: Вот,
1: и фильм, и вечер. Вы осчастливили, вы дали возможность на эти минуты почувствовать, что ты в другом времени, в другом пространстве. Это такая, знаете, легкая анестезия. Гарри Яковлевич, вы говорили раньше, что вы любите кураж.
2: Да.
1: Где вы сегодня этот кураж?
2: Нахожу, и когда я уже вхожу в состояние съемок, это кураж. Это желание сделать качественно, достойно, на моем уровне. И есть опасность. Есть опасность, которую я, честно, для себя я чувствую. Опасность в том, что никогда режиссер не знает, где кончается его потенциал. Не знает. Он к себе не объективен. Так было с моим другом Эльдаром Рязановым. Последние 20 лет это фильмы мимо. Мимо. Это не уровень «Берегись автомобиля». Это совершенно ниже уровень. Но он без этого не мог жить. И, конечно, ему многое прощалось, как Эльдару Рязанову. Но он снизил планку. Я каждый раз боюсь. Я делаю фильм, показываю первый. Мой зритель – это мой сын, мой строгий судья. Он тоже режиссер, хороший режиссер игрового кино. Он сказал: «Папа, на уровне». Я спокоен. Я не уронил собственную планку. Ну, важно сойти с дистанции вовремя. Вовремя. Ну, как тот же Никита Богословский. Человек жил, а композитор уже давно умер. Так же, как Нарштейн. Человек живет, а режиссера нет. Где кончается твой потенциал, когда нужно остановиться?
1: Может быть, там, где кончается твоя честность?
2: Это ты тоже сам. Ты сам себя уговоришь. Ты сам уговоришь себя. Потому что, когда я смотрю на этих ребят, которые говорят чудовищные вещи, если они верят в это, они дураки. Если не верят, они подлецы. Ничего хорошего. И так плохо, и так плохо.
1: Гарри Яковлевич, вы познали себя?
2: Не знаю, не могу сказать. Насколько познал. Я знаю, что в том, что я делаю, я честен. Я ни разу, на вашем случае, на моей памяти такого не было, чтобы я пошел против совести, против своих убеждений, против своих принципов. Нет, такого не было. Я стремлюсь быть честным с моим зрителем. Я не могу бросить моего зрителя, потому что он не верит. А если я говорю одно, на случай, если что-то, я брошу своего зрителя, нет, я не брошу. Это моя сторона, это мой зритель. В этом смысле я патриот. Я не люблю это слово, но я патриот. Это моя сторона.
1: Какой самый легкий, самый счастливый для вас период? И фильм, может быть, который вы делали в этот период?
2: Легкого не было. Потому что я каждый раз изобретал что-то новое. На студии считали «Союзмультфильм», что я выпендриваюсь. А я не выпендривался. Мне было интересно попробовать все. Поэтому одни говорили, что границы мультипликации безграничны. Но они говорили, а я отодвигал границы. Мне это было интересно.
1: Они говорили, а вы работали.
2: А я работал, я делал. И делал вопреки. Делал вопреки. Вопреки обстоятельствам, вопреки многим вещам.
1: Если бы вопреки не было, вам бы было неинтересно?
2: Ну, я спортивный азарт есть. Конечно. Конечно, есть. Доказать. Ну, никогда я под аплодисменты моего коллектива я не двигался. Почему я ушел с Эдмунд-Джоном? Потому что там невозможно было, атмосфера была, накалилась. Такая неприятие и зависть. Но я понимал, если мне завидуют, значит, я правильно живу. Значит, я делаю то, что нужно. Если бы я делал серые фильмы, никто бы не завидовал. Да просто не обращали внимания. А раз я делал что-то заслуживающее зависть, значит, все правильно.
1: Вот уж не могла бы подумать, что ваши коллеги могли...
2: История была, когда меня вытянул Союз кинематографистов на госпремию после получения «Золотой пальмовой ветви». Они написали, 29 моих коллег, режиссеры, операторы, мультипликаторы, требований не давать. Завернули это. И подать название заслуженного деятеля, все завернули и дали мне госпремию в 99 году, спустя 11 лет. А звание так и не получил, у меня нет звания. Однажды мне лет 16-17 назад позвонили из Союза кинематографистов, из которого я уже вышел. Они позвонили, ну где ваши документы, говорит. Я говорю, какие документы? Ну, название, заслуженный деятель. Я говорю, да вы опоздали. Как опоздал? Так я уже народный. А кто вам дал? Я говорю, народ. Ну, что делать? Да, у меня нет звания, но у меня есть имя. Это дороже. Я этим дорожу. И это единственное, что я оставлю наследство моему сыну. Призы и фамилию.
1: Вы же сами это понимаете, вы знаете, что у вас христианское кино.
2: Христианская?
1: Да.
2: Это мне говорила Катя Генева, моя подруга покойная, директор библиотеки иностранной литературы. Она говорила, хотя ты отвергаешь, что ты, я не религиозный человек, не выцерковный. Ты более выцерковный, чем ты думаешь. Ты более религиозный, потому что христианское как бы все заложено.
1: Все пропитано.
2: Да, ну, так получилось. Это случайность. Совпал.
1: То, что в ваших фильмах все заканчивается хорошо, есть свет.
2: Иногда да, иногда нет.
1: Ну, чаще всего. Это что, это тоже кураж или это ваше мироощущение, вы так всю жизнь живете?
2: Ну, я живу с ощущением того, что все впереди, а иначе жить. И так как у меня в «Гадком утенке» я заканчивал уже кино, я прочитал в режиссерском записанную фразу, мною. Мы прощаемся с нашим героем, но не прощаемся с надеждой.

У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Татьяна Брышнина. Дорогие друзья, вот только сейчас перед эфиром прозвучало объявление, в котором говорится, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть. Это относится к передачам прямого эфира. И сейчас я очень

0: «Прелюдия преображается». И тема, конечно, с которой мы начнем нашу сегодняшнюю программу, тоже очень интересная. Так что, дорогие друзья, переходите на интернет-вещание, смотрите на гостью и смотрите на нашу цветущую студию. Ну вот, дорогие друзья, в эти последние дни Великого Поста как-то хочется отойти, может быть, отвлечься, уклониться от суеты и даже от событий дня сегодняшнего и попробовать услышать тот призыв, который обращен каждому из нас и который нам открывается на страницах Священного Писания. Текст Писания очень многосложен, мы это все понимаем, и значения, и смыслы текста порой открываются в притчах или подтверждаются метафорами, подтверждаются символами, которые используются, широко используются в Священном Писании. И в качестве символов выступают и растения, приведенные и в Ветхом, и в Новом Завете, как свидетели и участники библейских событий. И мы продолжаем цикл бесед о библейских растениях с Натальей Полтавченко. Часть растений Наталья нам уже раскрыла их и значение, и рассказала, что это за растения, растут ли сейчас, можем ли мы встретить сейчас в природе, и все ли они были такими же во времена Христа и в более ранний период. Об этом мы говорили и продолжим сейчас говорить. Наталья, вот прошлая наша встреча, которая состоялась месяц назад, если не ошибаюсь, мы обещали нашим радиослушателям рассказать о кресте Господнем. То есть это тот крест, на котором был распят Иисус Христос, да? И, казалось бы, крест и библейские растения, какая здесь связь? А между тем связь
1: это
0: самая
1: дерево.
0: Прямая.
1: Да.
0: Да, вот, пожалуйста,
1: да,
0: вам
1: это
0: слово.
1: Дерево. Но в Евангелии о том, из чего состоит крест или вообще что-то о кресте, было сказано абсолютно, просто совершенно немного.
0: Да.
1: А именно крест как предмет, и то, что когда уже Христа ввели на Голгофу, его крест нес человек по имени Симон, которого они встретили. Вот, собственно, и все.
0: Да.
1: Но это не означало, что никому не было это интересно. И более того, в средние века просто вспыхнул интерес, и стали все начинать думать, ну, богословы и исследователи, а может быть, там как-то это интересно, что это за дерево такое, из чего был сделан крест. И наиболее полно и интересно об этом можно прочитать, было бы в «Золотой легенде», которая была очень популярна в средние века. Она написана в XIII веке епископом из города Генуи, это в Италии. И там просто много посвящено кресту Господне. Вот, она была одной из самых популярных. И наиболее полная эта легенда изображена в фресках главной капеллы базилики Сан-Франческо в городе Ареццо живописцем Пьеро делла Франческо. Это один из самых талантливых живописцев. Вот. И там очень много сюжетов изображено именно на фресках вот этого вот
0: этой базилики.
1: Да, этой базилики. Итак, что сказано в «Золотой легенде»? Что когда умирал Адам, и вот если сейчас показывают эту фотографию, фотографию этого места...
0: Сейчас Татьяна поставит фотографию.
1: Да, да, базилики. Там в центре как раз изображен Адам, рядом с ним Ева. И сын Адама, Сив, пошел к воротам рая, чтобы попросить масло прощения, и чтобы от дерева познания добра и зла. Но вышел архангел Михаил к нему навстречу, и вместо масла прощения он дал ему оливковую, нет, неизвестно какую, ветвь дерева добра, познания добра и зла. Поскольку мы до сих пор точно не знаем, какое дерево, так что тут не стоит утверждать. Вот. И по этой легенде он принес Сив эту ветвь, но Адам уже был мертв, и поэтому он вложил ее в рот Адаму, и дерево, в конце концов, эта ветвь проросла в три

0: существовала и жила много тысяч лет, дождалась времен Соломона, и Соломон приказал его срубить с тем, чтобы тот храм, который он начал строить, использовать это знаменитое, можно сказать, дерево. Но оно ему не подошло. И тогда он бросил его через ручей в Иерусалиме. В это же время к нему приехала царица Савская, мудрейшая из цариц, и богатейшая, и красивейшая. Вот, это следующая фотография. И царица Савская, она поняла, что это за дерево перед ней, и она стала перед вот этим брусом на колени и перешла этот ручей вброд, даже не могла ступить по нему ногами. Соломон понял, что, в общем-то, с ним не надо так как-то вот небрежно обращаться, и он решил просто его закопать, потому что он не знал, что с ним делать. И оно пролежало опять-таки сколько-то тысячелетий, ну, уже не тысячелетий, но сотен лет, пока, наконец-то, не решили вырыть пруд для того, чтобы у храма внутренности животных, которых приносят в жертву, омывать где-то было. Вот его вырыли. Mm-hmm. Это называется овчья купель или вифизда. Это вот этот пруд. Mm-hmm. И, кстати, это тот же пруд, ну, если вы помните, что расслабленный там лежал возле этого пруда, и там Христос его исцелил. Это вот это самое пруд. И получилось так, по этой легенде, что тогда, когда Христос был осужден, этот брус всплыл, и из него как раз-то сделали крест Господень. И поэтому вот это такое, можно сказать, знаменитое, они считали, было даже вот для распятия использовано знаменитое, можно сказать, дерево, имеющее такую вот историю. Другого как-то они считали, что быть и не могло. Вот, есть еще разные другие версии на этот счет, мы не будем их перечислять. А скажем, что было на самом деле? Казнь на кресте была казнью позорной всегда. И поэтому для креста использовали самые бросовые материалы и невзрачные. И, в общем-то, тогда, когда хоронили уже распятого, крест этот клали вместе с ним. Вот, собственно, такая вот история. Но Господь, распятый на кресте, сделал предмет своей казни центральным символом христианства. С тех пор каждый верующий, по укоренившейся традиции, после принятия крещения, надевает себе на шею крестик и крестообразно осеняет себя знаменем в память о страданиях Спасителя и свидетельстве принадлежности к вере в истинного Бога.
1: Да. Ну, Наталья, как вы считаете, вообще важно знать, вот с какой точки зрения важно нам знать, из какого дерева, из какого растения был сделан крест Господень? За этим скрывается какой-то богословский смысл, или это просто как бы дополнение, которое нам дает представление о том, что событие реальное, реальное дерево, реальное?
0: Ну, здесь, мне кажется, вот получается так, что когда люди, особенно новоначальные, начинают изучать и как-то вникать во все то, что было, что произошло, что Бог спустился на землю. И получается, что каждое, вот все, что имеет к этому отношение, оно становится очень интересным и важным для человека.
1: Это не мелочь все, да?
0: Да. И поэтому даже, вот и тут надо, наверное, сказать, что впервые крест царицы Елена в IV веке, она же его открыла, вот крест, да, Господень, да. Он открыт был. Ага. И потом она, когда посылала часть его в Константинополь для своего сына, она уже его раздробила, этот крест. И уже оказалось, что щепочки от этого креста начали расходиться по церквям. И в XVI веке один из реформаторов, Жан Кальвин, он взял и подсчитал вот эти все фрагменты. И выяснилось, что если их все собрать вместе, то окажется просто грузовой корабль. То есть сама идея, конечно, так захватила всех людей, что вот это множилось уже просто невероятно. Даже количество вот этих щепок. То есть это значит, было все-таки важно.
1: Ну, да. Дорогие друзья, 328-29-32 наш телефон. Наталья Полтавченко нам сегодня продолжает рассказ о библейских растениях для нас. И еще раз напоминаю, что у нас включена видеотрансляция. Наша чудесная цветущая студия напоминает нам райский сад, наверное, благодаря гостю нашей студии. И, конечно, звукооператор Татьяна Брошнина показывает нам фотографии, которые Наталья подготовила для нашей сегодняшней передачи, поэтому те, кто видит нас в интернете, получают гораздо больше информации и удовольствия. Об этом говорит и сообщение по Ютубу от Олега. Добрый вечер, как красиво. Да, Олег, у нас спасибо, сегодня красиво. Да.
0: Спасибо.
1: Ну что ж, мы переходим к следующей части нашей программы. Что станет следующим героем нашей сегодняшней встречи?
0: Какой? Вот, это уже последний из тех семи растений, про которых мы рассказываем вот в течение нескольких уже передач. Да. Об этих растениях принято считать, что они были свидетелями библейских событий, и они оказались живы даже и сейчас. Вот это оливы Гефсиманского сада. Вот последнее, о чем мы в этой череде хотели бы рассказать.
1: И особенно в эти дни очень важно вспомнить Гефсиманский сад, да, и приближаются
0: левые времена Великого Поста. В древности значение оливы и оливкового масла было невероятно важно. И принято считать, что древнейшие оливковые деревья находятся в Иерусалиме, в том месте, которое предположительно было Гефсиманским садом, и где Христос встречался с учениками, молился и был предан Иудой. И вот Гефсиманский сад, один из видов, его, я надеюсь, сейчас показали.
1: Да, сейчас вот Татьяна поставит нам, да, Гефсиманский сад. Угу.
0: Вот, но тут надо сразу сказать, что не менее древняя олива, может быть, чуть менее древняя, растет в окрестностях Вифлеема, в том месте, которое называется полем пастушков, на территории нынешнего православного греческого монастыря. И этот монастырь находится примерно в 2 километрах от центра Вифлеема. И вот мы помним, что ангел явился пастухам и провозгласил: сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос Господь. Здесь вот картина, если показана, может быть, или нет. Да. Немножко запаздывает.
1: Да, и что там в картине?
0: Да, это вот так изображено было, вот то, что...
1: Поле пастушков?
0: Да, поле пастушков, и когда вот явился ангел.
1: Да, пастушкам. Да, как раз на этой картине сюжет показан.
0: Вот. И в 19 примерно веке вот именно это место выкупили греческие православные какие-то богатые люди. И построили там монастырь. Нет, они еще монастырь не построили. Был в 19 веке выкуплен этот участок земли, и потом начались разные реставрационные работы. И обнаружилось, что еще в IV веке на этом примерном месте царица Елена в том гроте, который был в поле, обычно бывал грот, где пастухи прятались от непогоды. Угу. И вот этот грот выложили там пол мозаикой и сделали уже вот таким культовым местом. И затем там, в конце концов, когда приходили арабы, это место одно разрушали, другое снова строили. В общем, сейчас в конечном итоге там находится греческий православный монастырь и храм Святой Троицы. Очень красивый храм изнутри. Но в 700 примерно километрах от православного вот этого вот монастыря находится католическое поле пастушков, а в километре еще от этого места у протестантов. И каждый говорит, что это их поле пастушков. Ну, вот уж что есть, то есть. Но сейчас возвращаемся к Гефсиманскому саду. Там растут древнейшие оливы, про которые, конечно, все-таки нельзя сказать, что им 2000 лет, потому что нашлись уже свидетельства, что крестоносцы 900 примерно лет тому назад как раз-то эти оливы в этих местах и посадили. Вот. И Гефсиманский сад, надо сказать, что он находится вот, если нам покажут карту, он находится у подножья Масличной горы. Масличная гора, она же гора Елеонская. Она находится через реку Кедрон, просто рядом с храмом Иерусалимским. И у подножья Масличной горы, а гора вся была покрыта оливковыми рощами, вот было место, где находилось сколько-то давилень масла. Масло давить по-арамейски «гат шамна». И поэтому, перейдя через греческий язык и английский, вот получило название Гефсимания. Так и получилось. И Христос с учениками, что происходило? Он пришел в безлюдное место. И почему это место было безлюдным, несмотря на то, что оно просто, можно сказать, у стен храма находилось? Потому что, во-первых, там маслодавильни, они стояли, рабочие туда уже не приходили, была весна, а давят масло, мы знаем, осенью и поздней осенью. И, во-вторых, перед праздником вообще все рабочие люди, которые могли работать в этом саду, то есть готовить сад к весне, к лету, вырезать старые ветки там, и заниматься необходимой сельскохозяйственной подготовкой, они тоже ушли на праздник. То есть Христос и ученики знали, что там не будет никого. Поэтому они выбрали Гефсиманию. Ну и надо сказать, что и здесь, так же, как и со всеми древностями, здесь тоже находятся два претендента на считать Гефсиманский сад своим. Они тоже находятся в Иерусалиме, но более они маленькие, что ли, это, хотя там есть грот. Вот, но у нас, у православных, вот есть то место, которое мы считаем, все-таки это вот оно и есть Гефсиманский сад. В 17 веке францисканцы выкупили древний Гефсиманский сад с оливами. И в начале 20 века 12 католических церквей сбросились и построили у 8 вот этих оставшихся олив церковь всех наций, она называется. И в алтаре этой церкви находится камень, который они считают, что это был тот камень, где Христос молился о чаше. Вот он находится в алтаре этой церкви.
1: Я думаю, некоторые из наших слушателей, те, которые побывали на Святой Земле, помнят и эту гору, и, может быть, встречались и с этим камнем, который считается вот связан с таким событием.
0: Оливки считаются важнейшим и всегда считались важнейшим продуктом питания наряду с хлебом и вином. Но не только они выполняли вот эти вот свои, вот совершенно были необходимы людям для этого. Также оливковое масло было необходимо, когда совершалась богоугодная жертва в скинии, а затем в храме для возлияния на жертвенник. Оливковое масло было маслом для помазания царей и пророков. Также для зажигания, вот сейчас, может быть, нам покажут древнюю лампу для зажигания светильников в домах. Мы знаем, а если кто не знает, то вот узнаете, что древние евреи жили вообще без окон. То есть открыл дверь или закрыл дверь, все. Поэтому лампады были просто необходимы. Зажигались светильники. Кроме того,
1: на оливковом масле.
0: Да, причем на оливковом масле горело прекрасно. Причем это еще было прекрасное косметическое средство. Смазывали и кожу, и волосы, и даже делали из масла мыло. И, кстати, делают в современных частных давильнях его и сейчас. Но только надо помнить, даже если вы покупаете оливковое масло, оно годно максимум 8 месяцев. Потом оно будет просто мыло. А до того оно еще будет обладать вот разными свойствами, которые есть в оливковом масле. И витамины, и минералы, и другие полезные вещи. Так что если до 8 месяцев, читайте, что там написано на упаковке. Также оливковое масло было средством для лечения ран. И мы тут вспоминаем притчу о милосердном самарянине, который был как как с ним, как ему помогли вот этому человеку, который был ограблен разбойниками, да, и избит. Там вот этот вот самарянин, он излил на него вино и оливковое масло.
1: То есть он целебными свойствами, да, обладает, и даже сейчас можно его использовать в качестве какого-то...
0: Почему бы и нет? Тут, да, конечно, стараться натурально покупать. Вот. И сейчас оливковое масло применяется в комплексном лечении желчнокаменной болезни, запоров, если натощак, воспалительных заболеваний желудка и кишечника, снижает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Вот. И кроме того, мы помним, что раньше холодильников ведь не было, ведь, да, очень много времени не было вообще никаких холодильников. А носка хранилась гораздо дольше, чем любые животные жиры и масла. Оно прекрасно хранилось. И мы помним, что Сара получила известие, что родит после долгих лет бесплодия, и тогда ее лицо засияло, как масличный лист. Вот. Также, что сказано еще в псалмах: «Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твои». Это 127-й псалом.
1: То есть получается, что оливковое дерево как бы является символом чадородия, плодородия, да? Так можно сказать?
0: Ну, вообще, просто хорошая вещь, одним словом, да. Вот, теперь также мы помним, что вообще слово «Христос», а перед этим арамейское слово «Мессия» в греческом переводе, а древнееврейское слово «Машиах» – это и есть помазанник. А помазанник – это чем? Оливковым маслом. Вот, также оливковая ветвь, где у нас есть? Вот Благовещение. И мы нашли в триптихе Сиенского собора Симоны Мартини в XIV веке на дереве темперой золотом написал Благовещение оливковой ветвью. Вот сейчас его могут показать.
1: Да.
0: Правда, сейчас этот триптих хранится в галерее Уффици.
1: Но нам как-то привычнее вот то, что сейчас распространяется. Архангел Гавриил держит лилию. Да.
0: Но лилия – это символ Богородицы.
1: Да.
0: Вот,
1: а вот
0: это мы помним.
1: А
0: да,
1: были такие изображения, что, да, что с оливковой ветви. Мазь.
0: А почему, например, это он так изобразил? Мы помним, что Ной, когда он ждал появления Земли, он послал ворона сначала, а потом послал голубку. И она ему принесла масличный лист. И вот с тех пор и пошла традиция, что это есть символ мира.
1: Да. Вот. И даже на некоторых флагах оливковая ветвь используется в качестве элемента на этом флаге. Ну, вот, например, Евросоюза,
0: да, как мир и благоденствие. Да, да, вот это оливковая
1: некоторые страны
0: ветвь,
1: поддерживают,
0: да,
1: эту традицию. Кроме того, вот раз вы вспомнили о Ное, когда голубка принесла оливковую ветвь в ковчег, есть такая версия, что оливковое дерево было первым растением, которое возникло после потопа. То есть потоп все залил, а затем вот все, что выросло, это оливковое.
0: Ну, получается, да, вот раз она нашла первое,
1: да,
0: что нашла,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: она и выпила,
1: да,
0: сам.
1: То есть это опять
0: так
1: о стойкости говорит этого,
0: да,
1: растения.
0: Да, да, вот мы как раз об этом еще скажем, что, да, оно необыкновенно стойкое дерево. И поэтому оно так очень много распространено где в мире сейчас. Олива вообще это вечно зеленое дерево. Высотой и 7 метров и выше может вырасти. Цветет она в апреле-мае. Но надо помнить, что поскольку она очень интенсивно цветет, то это может вызывать аллергию. Поэтому восточные люди, зная, если у кого-то аллергия, они, конечно, уже где-то там селятся подальше от оливковых деревьев, потому что очень обильные цветения.
1: А какие у них цветочки?
0: У них мелкие цветы, но здесь я не нашла. Угу. Ну, просто гроздь мелких цветов.
1: Беленьких?
0: Да, беленькие, желтые с сердцевинкой.
1: И с ароматом?
0: Ну, да, и оказывается ароматные, да.
1: Чудо какое. Угу. А в каком месяце они сейчас цветут? Вот если наши слушатели поедут на Святую Землю?
0: Не, ну, апрель-май.
1: Апрель-май, вот апрель-май. Именно вот сейчас,
0: да,
1: как,
0: да,
1: раз.
0: Да-да-да, вот сейчас должно зацветать уже. И это дерево долгоживущее, живет оно и 400 лет, и тысячу лет, и больше, как мы уже видели. И вокруг ствола от корней пробиваются молодые побеги, образ которых несколько раз использовался в Библии как символ возобновления и продления жизни. Но вот возраст, кстати, возраст, вот всё для, все, всем интересно, а как же вот узнать, сколько им вот этих, например, деревьев гефсиманских лет, сколько им? Но вообще в Израиле, не только в Гефсимании или на поле пастушков, есть древние оливковые деревья. Они распространены в некоторых местах, и им даны номера, и за ними следят, и как бы контролируют, чтобы все было у них хорошо. Но вот возраст оливкового дерева не узнать по спилу, по кольцам, потому что оно внутри трухлявое. И чем старше дерево, тем больше это дупло внутри, в котором может даже иногда, я не знаю, человек поместиться. А дерево цветет из-за вот этих вот боковых веток, которые прекрасно... На комель мы говорили в прошлый раз, что это такое. Вот у самого основания корней они прививаются, начинают расти и сливаются с этим деревом и образуют вот такой вот один монолит. И даже может так оказаться, что она будет вообще вечно жить. Потому что если все внутреннее уже истлело, уже там труха превратилась, то новые и новые будут нарастать. И это может быть косвенным признаком того диаметра, вот эта вот окружность ствола, если мы замеряем, сколько лет дереву. Чем больше вот эта вот окружность ствола, тем, значит, дерево старше. Вот это вот уже.
1: То есть, как такой. Мы наши деревья возраст определяем по этим годичным кольцам.
0: Здесь, да, вот да. Здесь, а так здесь не вот получается. Вот, да. Вот. Ну, есть, делают радиоуглеродный анализ, который делали растениям Гефсиманского сада, но там определили, что примерно 1000 лет. Но он не очень точен, к сожалению. Ну, вот да, примерно 1000 лет нашли.
1: Да, я хочу напомнить наш телефон 328-29-32. Те, кто только может слушать, гости нашего студии, пожалуйста, вы можете позвонить, задать свои вопросы, оставить свои комментарии. А на канале YouTube вы нас можете видеть и слышать. И тут уже между слушателями такой диалог сейчас проходит. Олег пишет вновь. Олимпийцы получали... оливковый венок, на что Марина возражает: Олег, не оливковый, а лавровый.
0: И оливковый, и Олег, тоже.
1: И Олег говорит, действительно, ну вот Наталья...
0: Оливковый быть, они получали тоже, да? И есть это изображение даже такое с оливковыми ветвями. Ну, не так распространено, как лавр. Вот, лавровый чаще, может быть, только вот это. И вот еще такой вопрос, который многие интересуют. А оливка от маслины чем-то отличается?
1: Да, или вот мы нет? Даже в банках покупаем, и многим кажется, что оливки это зеленые, а маслины это черные ягоды.
0: Да. Так вот, они не отличаются ничем.
1: Ничем.
0: Это просто одно и то же. Ага. Если зеленые оливки или маслины, они просто еще не зрелые. И чем старше, тем они больше, то розовые становятся, то фиолетовые, и, наконец, самые спелые. Это уже в декабре месяце их собирают, они черного цвета. Но вы можете сказать: ох, мы покупаем консервированные банки, они все черные, например, черные мы можем покупать, их много там, значит, они все зрелые. Ну, должна разочаровать, что ничего подобного. Обычно зрелые ягоды эти, их собирают для того, чтобы получать масло. А на консервацию берут чаще всего все-таки зеленые. Ну, там, если специально их нет заказов, что там вот розовые, может быть, или еще как-то. А для наиболее распространенных таких вот партий больших берут зеленые оливки, добавляют глюконат железа, который пишется как Е579, или начинают сейчас писать такую обтекаемую фразу «стабилизатор цвета» или что-то в этом роде. Это, и вы покупаете банку черных оливок, и если вы прочитали, что там есть вот такой стабилизатор цвета или Е579, это значит, что зеленые оливки просто почернили при добавлении этого химического компонента.
1: Вот
0: и все, ничего больше. И есть только надежда, она, конечно, у всех умирает последней, все как всегда, когда вы попадаете на какие-то рынки восточные, где крестьяне продают свои оливки в оливковом масле, например, и они там разных цветов бывают. И есть надежда про то, что они туда химии не добавляли, и они какими их сорвали, такими уже вот залили оливковым маслом, так и продают.
1: Действительно, цвет чёрный говорит о спелости.
0: Действительно, это соответствует одно другому. Вот. И еще надо сказать, что ботанический вид, вот кто-то, может быть, думает, что это овощ, раз мы как гарниры используем. Нет, это ягода. Ягода-костянка, то есть у нее твердая семечка, и вокруг нее окружено мясистым таким сочным околоплодием, это называется. Ну, вот как вишня, как черешня. Вот персики, например, это то же самое, только персики там более сочная вот эта вот мякоть. Вот. И теперь мы можем поговорить о том, как делают оливковое масло.
1: Наталья, я хочу прервать вас на какое-то время. Во-первых, замечательные картинки мы можем видеть на канале YouTube, ВКонтакте, которые иллюстрируют ваш рассказ. А во-вторых, у нас есть звонок от радиослушателя. Давайте примем звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, мы слушаем вас.
2: Добрый вечер, Татьяна.
1: Да, Татьяна.
2: Будьте любезны уточнить. Оливковое масло 8 месяцев срок хранения. Это закрытый или после того, как его уже откроешь бутылку?
1: Спасибо.
0: Оливковое масло вообще лучше долго не хранить. И вообще вот особенность оливок именно. Они необычайно питательные, целебные, обладают огромным набором полезных разных свойств и качеств. Но это все нужно достаточно быстро съедать и использовать. Почему давильни, вот как в Гефсиманском саду, делали прямо там, где собирали оливки? Потому что нужно собрать и тут же начинать их перерабатывать. Чем раньше переработаешь, тем больше все сохранится. Чем раньше доставят уже выжатое масло в продажу, тем все это вот время тут очень важно. Но когда консервируют оливки или масло, то есть герметично запечатывают, то сроки, которые годности, которые там написаны, надеюсь, все-таки они соответствуют тому, что есть. Но если вы уж его открыли, то и вы хотите получить от него питательные такие вещества, польз на которые вы рассчитываете, лучше тогда сразу его и использовать.
1: То есть можно не покупать оставлять не очень большой тарик,
0: да, лучше, посуде, лучше если... не очень большие.
1: Да, чтобы
0: сразу... Потому что, да, вот чем дольше хранится, тем больше теряется, как с мылом. И вот это очень показательно. Мыло, оно тоже будет мылиться.

0: Ее туда завезли. И оказалось, что она более устойчива к тем перепадам температуры и даже пожарам, которые там происходят, чем те растения, которые там растут. И она начинает вытеснять эндемичные растения вот в Австралии. Поэтому сейчас будут, как не знаю, что там будут делать, но это пока вот это такой факт.
1: А у нас растут где-нибудь в наших местностях оливковые деревья?
0: У нас растут на юге. Конечно, на юге они растут, да, на Кавказе тоже растут, так что вот.
1: Да, последний звоночек, очень коротко. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я хотела поблагодарить за такую интересную передачу. Вот, постараюсь почаще слушать вам.
0: Спасибо. Спасибо большое.
2: И, да, будем ждать новых передач.
0: Ну еще, если минуточку, я успею сказать, может быть, хотя тут еще можно говорить. Успею, да. Одну минуту мне дают. И вот сейчас и еврейское, и арабское население Израиля предпочитает старые способы для себя сохранения олив. А именно, они заливают его либо солевым раствором, в соляном растворе хранят, либо оливковым маслом. И тогда, когда они достают из своих подвалов или холодильников, которые для этого приспособлены, они сдабривают его с зеленью, с сыром, пряностями, лимоном обязательно. Mm-hmm. Вот греческий салат, например, очень широко распространен. И потребляют с огромным удовольствием, чего мы вам и всем желаем.
1: Наталья, очень интересный вопрос от Олега. Гефсиманский сад был частным, принадлежащим кому-то из учеников Господа? Вопрос.
0: Нет, вот таких сведений вообще нет.
1: Ну, может быть, этот сад вообще-то дикий, то есть это...
0: Нет, они были все оккультуренные, оливы все были оккультуренные. Но, наверное, может быть, там они были распределены среди владельцев этих деревьев конкретных уже, потому что вот там вот эти маслобойни, которые стояли, уж точно ими кто-то владел. И, может быть, к этим маслобойням относились какие-то деревья. Но вот в литературе я таких сведений, и уж тем более каких-то фамилий, это точно
1: не упоминается.
0: Да, не упоминается.
1: Марина благодарит вас за передачу, очень интересно. Я думаю, к пожеланиям благодарности Марины присоединяются другие наши радиослушатели. А наша передача закончена. Я напоминаю, флорист Наталья Полтавченко говорила о библейских растениях, и наши встречи будут продолжены обязательно. Наталья, спасибо вам большое.
0: Спасибо всем за внимание. Спасибо.
1: До свидания.
0: До свидания.

Знамением запад, юг, восток и север. Перун угомонялся, снова воцарялся мир и блеск, и, выпуская из гладких блестящих спин высокие струи воды, мирно плыли куда-то морские чудища. Русское море оно звалось, потому что давным-давно мы здесь плавали. Приблизились к чужим берегам, плыли вдоль них. Там одни пески были, как серебро серебряное, другие, как золото золотые. По каменным пустынным утесам ползали гады. Черным вечером, когда кроме звезд ничего не видать, вдруг закопошился далеко где-то свет, сгусток света. Стал разгораться по морю мессимврийский маяк, передышка в пути. Они спустили паруса и к острову, на котором стоит Мессимврия, подошли на веслах. Островок спал, выставив против пришельцев враждебную крутизну берегов. Из мрака сверху окликнули: «Кто? Зачем?» Снизу прокричали: «Едет киевская великая княгиня Ольга к императору Константину». Им позволили бросить якоря, а утром витязи отправились в город заплатить за стоянку, купить припасов. По договору они не могли высаживаться на берег вооруженными, и мечи свои, отстегнув, оставили на кораблях. Но на всякий случай надели кольчуги и спрятали ножи за голенище. Ольга сидела с боярынями и гудой на палубе, смотрела на высокие крепостные стены, на каменные башни маяка, рыбачьи каменные хижины, прилепившиеся к склону. Жилье в таких хижинах наверху, а нижняя часть глухая, неприступная, не хуже крепости. Слушала долетающие с берега чужие голоса. 18 боярынь с ней было, и еще 10 родичек псковских и киевских, и дружины 20 человек, и послы от Святослава, и вельмож. Каждый вез на продажу тюки мехов, самых лучших. При каждом находились слуги для всех нужд.

Горячий и томный был Босфор, темно-синий, синее небо. В знойном мерцании, многоцветный, окруженный садами и виноградниками, возлежал на холмах Царьград. Сияли его купола, белели колоннады и арки. Сбегали с холмов мощеные камнем улицы. Тысячи кораблей теснились в гавани. Малые лачонки сновали между ними. С кораблей перекрикивались люди на разных наречиях. В том числе наших людей было много. Новгородских, смоленских, черниговских. Они дожидались, когда греки перепишут у них товары, возьмут пошлины и пустят на берег. И Ольге сказали ждать. И ждала, будто гвоздем прибитая к кораблю. Чужой приказ прибил ту, что привыкла сама приказывать. Чего-чего, а этого не чаяла. «Ты чувствуй», — укреплял ее Григорий, — «к кому приехала? Не к малу какому-нибудь, к владыке православного мира. Одних служб во храме, сколько выстаивает император, а доклады, а совещания, арестания на ипподроме, а усмирение враждующих партий, о сочинении и чтении книг. Даже в путешествие возят за ним книги, богослужебные, стратегические и толкователь слов. И он их читает, несомый на носилках. Но не бойся, примет тебя, найдет время». «Можно бы уже и найти», — отвечала. «То нам знать не дано», — говорил он. «Можно или не можно, то ему дано знать. А я давай-ка еще тебе порасскажу о страстях Господних. В Святой Софии предстоит тебе лицезреть орудие сих страстей».

Раскалялось лето. На глазах менялись в цвете сады и виноградники. Белые береженые лица и руки боярынь потемнели от загара. Не помогали ни притирания, ни завесы. На тех же местах те же белели портики и горели купола. Все крыши и извивы улиц уже были известны наперечет. Изнывая, от восхода до заката высматривали, не плывет ли гонец с известием. Но не было гонцов. Только когда солнце садилось и вечер упадал, начинали плескать воровато весла за кормой, тыкались о корабль скорлупки лачонки. То грехи-перекупщики велись вокруг беспошлинного товара. Им спускали веревочную лестницу, вели в подпалубное помещение. Там ножичком бережно вспоров зашитый тюк, при свечке встряхивали нежные слежавшиеся шкурки, цокали языками. Русские цокали, каковы, мол, шкурки. Греки цокали, больно дорого хочешь, господин. Нацокавшись, приходили к согласию, и грек уплывал, обмотав живот соболями и озираясь, не видать ли таможенной стражи. А господин либо госпожа пересчитывали полученные золотники и червонцы и прятали в пояс. Иной раз являлись иноземные купцы со своими толмачами. Кланялись Ольге и просили защиты, если им придется торговать в Киеве. Среди русских купцов самый видный был Панкрат Годинович из Новгорода. Он в Царьград приезжал чуть не каждый год. «Полюбились тебе, видно, чужие края», — сказала Ольга. «Где княгиня для нашего брата купца чужие края?» — отвечал он. «Где золотник на золотник наживают, тот край не чужой».

В носилках с балдахином и бахромой ее понесли по городу. Сзади ехала свита, а рядом с носилками бежал грек Феоктист. Его дали Ольге, чтоб сопровождал ее. Шел народ по улицам. Играли смуглые дети. С белокаменных галерей смотрели женщины в светлых легких платьях. У раскрытых дверей ловчонок жарили в жаровнях миндаль. Феоктист рассказывал, шагая в гору, рядом с носилками. Константинополь заложен во исполнении воли Божьей. Императору Константину, не теперешнему, да продлит Бог его царство, а святому, равноапостольному, царствовавшему 6 столетий назад. Ему было ночное видение. Встав поутру, он взял копье и во главе процессии пошел по сим холмам. Копьем он намечал границу будущего города. Он вел эту черту так долго, что ему сказали, «Это уже превышает размеры самого большого города». Но он возразил, «Я буду идти, пока шествующий передо мной незримый руководитель не остановит меня». Он взял сюда лучшие украшения у городов Греции и Азии, статуи героев, мудрецов, поэтов, мрамор языческих капищ. Из него сооружали храмы Господни. Так как не хватало строителей, чтобы застроить столь большое пространство, Константин во всех провинциях, даже дальних, основал школы архитектуры. Но, конечно, наибольшее великолепие город приобрел впоследствии, именно при Юстиниане Великом и при ныне царствующем, да продлит Бог его царство Константине Порфирородном. Это здание с колоннами и статуями — баня для черни. Вон там ты видишь ипподром. От трона, с которого император смотрит на игры, вьющаяся лестница ведет прямо во дворец. Тот эллипс на вершине 2-го холма с 2 триумфальными арками — это форум. Меж камней, которыми вымощены улицы, торчала тонкая трубка, из трубки текла вода. Женщины с той вереницей с кувшинами подходили по очереди и наполняли свои кувшины. «Водопровод», — сказал Феоктист. «В случае осады городу не грозит безводье. Подводные трубы питаются из глубин. Устройство зиждется на знании математики и механики». Потом смотрели Святую Софию. «Здесь», — рассказывал бойкий Феоктист, остановясь на площади перед собором, «ты видишь, княгиня, чудо премудрости Божьей. Господь наш вложил в строителей понимание веществ и пропорций, и они воздвигли этот храм на 1000 и 1000 лет, ибо нет на свете силы, кроме высшей, могущей его разрушить. Его камень скреплен смесью свинца с негашенной известью и окован железными обручами. А в удивительный сей купол, как бы поддерживаемый в воздухе невидимой рукой, положены для легкости пемза и кирпичи с острова Родоса. Они в 5 раз легче обыкновенных кирпичей. Погляди, как искусно сочетаются в облицовке здания различные виды мрамора. Вот этот белый с черным — босфорский, желтый — мавританский, бледный с темно-серыми жилками — користский, а розовый и пурпурный с серебряными цветками — фригийский. Истинно, ничего более прекрасного нет на земле. А строили Софию 10 тысяч работников, и им каждый вечер платили жалование серебряной монетой. Вошли внутрь. Сколько звезд в небе, столько там пылало свечей перед иконами. Огни бесчисленно множились в гладко обточенном мраморе колонн и дробились в золоте и дорогих каменьях. От этого с непривычки зажмуривались глаза, и пол плыл под ногами, как на корабле в качку. Голос Феоктиста все жужжал. Весь мир христианский возводил Софию, все церкви и города внесли свою лепту. Эти 8

колонн из зеленого мрамора доставлены рвением эфесских должностных лиц, а те 8 порфировых — от некой благочестивой римской Матроны. Иконы писаны лучшими живописцами, которые в продолжении этого подвига усердно постились. А что видишь здесь золото? Оно все чистое и литое, а самоцветные камни отшлифованы лучшими ювелирами. «Но что все это?» — он воскликнул перед извечными святынями. «Видишь портик? Ему название «Святой колодец». Здесь воздвигнуты перенесенные из древней Самарии остатки того кладезя, возле коего Господь Иисус Христос беседовал с самаритянкой. Вот сии остатки. В алтарных же помещениях хранятся орудия страстей Господних. Верхняя доска от его пресвятого гроба, копье железное, коим было прободено его ребро, а также сверла и пилы, ими был крест учинен для его распятия. Грянуло пение, пело множество голосов, согласно и прекрасно. Ольга оглянулась и не увидела, кто поет и где, справа, слева, наверху ли, внизу ли. Но будто рядом пели. В могучем потоке голосов и огней было торжество невиданное, неслыханное. Ольга пошла дальше, озираясь, вся наполненная этим пением и светом, ревниво встревоженная чужим торжеством.

0: в исполнении Владимира Софроницкого прозвучал «Ноктюрн» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Пастырский час». У микрофона протоиерей Максим Плетнев. Друзья, мы в прямом эфире. Вы можете нам писать. И, конечно, хорошо, если бы вы нам писали, с нами бы общались бы, и мы с вами бы тоже бы общались бы. И все это было бы замечательно. Вот, куда нам можно писать ваши послания? На наш сайт, прежде всего. Сайт grad-petrov.ru. Вопросы в прямой эфир или на пастырский час. Там страничку надо такую найти. И там можно оставить свой вопрос. Вот, желательно, чтобы вы и писали, из какого вы города, где вы нас слушаете. Вот, и также, друзья, у нас есть еще одна история под названием... Под названием ВК-видео. И там у нас 10 тысяч подписчиков. 10 тысяч 13. Вот. Так что, друзья, если у кого есть возможность, и можно нас видеть, вот, участников эфиров, и, соответственно, тоже есть чат в этой трансляции запущен, и можно пообщаться, что-то сказать, что-то написать. Какое-то, так сказать, сообщение оставить. Вот, так что, друзья, не стесняйтесь, звоните. Или не звоните, а пишите. Пишите, и мы с вами будем общаться. Храни всех Господь, дорогие друзья. Ну, давайте зачитаю послание Эдуарда. Обычно он присылает нам цитаты святых подвижников. Сегодня это преподобный Марк. «Здравствуйте, дорогой батюшка, позвольте строки о пользе терпения, последствий наших согрешений, о покаянии. Если хочешь приносить Богу неукоризненные исповедания, то, не вспоминая в подробностях прежних своих преткновений, терпи мужественно последствия их». Ну, друзья, да, такой... Призыв к нам с вами мужественно нести последствия наших грехов и, как тут сказано, наших преткновений. Ну, собственно говоря, вот эти святоотеческие изречения, которые Эдуард нам регулярно посылает, ну, с ним может только согласиться, друзья. И слава Богу. Давайте идемте дальше. Пока вопросов у нас нету, к сожалению, лето, вернее, лето хорошо, а, к сожалению, вопросов нету. И, может быть, нету анонса передач, и поэтому тоже вопрос люди не успевают писать. Дорогие друзья, напоминаю, что это радиостанция «Град Петров», программа «Пастырский час», у микрофона протоиерей Максим Плетнев. Это значит, друзья, «Пастырский час», он в прямом эфире, да, и вы можете нам писать, с нами общаться, задавать вопросы, комментировать и так далее. Где это делается? На сайте grad-petrov.ru, ну, сайт нашей радиостанции, там страничка «Вопросы в пастырский час», там в прямой эфир и так далее. И в ВК-видео там тоже есть наш канал «Радио Град Петров». Итак, друзья, у нас с вами... такие важные дни, собственно говоря, завтра память святого равноапостольного князя Владимира, а несколько дней назад, 24 числа, у нас была память святой равноапостольной княгини Ольги. Сам по себе термин «равноапостольные» появился благодаря императору Константину Великому. Собственно говоря, его святость, она во многом обусловлена тем, что он стал таким покровителем христианства, не только покровителем, а вот в Экумене, то есть в мире Средиземноморья, где и, собственно говоря, находилась Римская империя, он...
легализовал христианскую веру. То есть не сделал ее государственной, как некоторые думают, а легализовал. Это 311 год, знаменитый эдикт. Вот, и в этом документе религия, христианство стало дозволенной к вероисповеданию. А до этого, напомню, она юридически и по закону Римской империи была запрещена. То есть нельзя было верить во Христа. Эта религия считалась запрещенной. Ну, как это сравнить, друзья? Современное сравнение, знаете, наверное, как-то запрещенная там экстремистская идеология, да? Ну, вот в таком духе. И были основные, так сказать, признаки, по которым религия дозволялась, а, в общем-то, Римская империя была веротерпимой. И поскольку в своих завоеваниях она присоединяла к себе многие земли с народами, а не переселяла это, эти народы, там не устраивала вот смену, так сказать, этносов, народное население, а присоединял и также обычно вводила в пантеон для поклонения и богов вот той или иной земли, там страны, которые стали в результате завоеваний провинциями Римской империи. И, как я уже сказал, были два таких основных качества, которые эти религии должны были обладать. Это древность, то есть эта религия должна была уходить в корнями, да, и во времени, такую вглубь, и также национальность, ну или там, скажем, эта религия должна быть именно вот этого народа. Собственно говоря, интернациональные, то есть религии, обращенные ко всем, они могли находиться под гонением, и как раз-таки новая религия, а христианство воспринималось как новая религия, и поэтому вот такое было гонение, запрещенная религия к вероисповеданию. Не только там было запрещено христианство, вообще была, в общем, такая религиозная политика определенная, скажем, в некоторый период очень жестко запрещалась всякая оккультная история, хотя, казалось бы, язычество — это оккультизм, но тем не менее, так сказать, ворожба, колдовство и так далее, вот в некоторый период очень жестко запрещалось. Ну, а мы помним также, что в начале истории христианства, к сожалению, были такие наветы на христиан, говорили о том, что они приносят жертву младенцев на основании, опять-таки, да, таинства причастия, и также вечери любви тоже. Вот люди разносили всякие грязные слухи, что это такая любовь физическая, да. Вот. И представлялись христиане такими некоторыми чудовищами. Во многом этому способствовали иудеи, которые и начали гонение христиан, но вот потом это гонение перекинулось и на римскую власть, на Римскую империю. Да, друзья, и великий император Константин, он легализует. И после этого христианство стало доминирующей, то есть главной религией, неофициально, то есть юридически через порядка еще два века прошло, когда христианство стало государственной религией, так можно сказать. Вот. Не юридически, друзья, но тем не менее, поскольку император благоволил, то многие люди стали принимать христианство. И если раньше христианство первые там, 2,5 века, это была такая гонимая религия, и в церкви, конечно, был высокий нравственный ценз. То есть люди, которые были в церкви, они могли в любой момент подвергнуться гонению и пыткам, заключению и даже смерти. И поэтому в церкви лишние люди не задерживались, случайные люди. В церкви
Это воистину церковь мучеников и исповедников. А когда государственная власть стала благоволить к христианской вере, то в церковь пошли люди разных нравственных устоев, и порой даже ради продвижения в карьере, можем так сказать. И отсюда у нас возникает как раз-таки в этот период монашеское движение, как стремление восстановить нравственные устои церковной жизни, да, вот поскольку такое получилось достаточно резкое изменение состояния церкви. Так вот, друзья, и вот за это распространение христианства, да, как раз-таки великий император Константин вот именуется равноапостольным, хотя исторически изначально этот термин приурочен к тому, что он был захоронен в храме 12 апостолов, и отсюда вот историческое название. Но этот термин стал термином, обозначающим тех людей, которые послужили распространению христианства, обращению людей, народов ко Христу. И в истории целый ряд святых носит такое наименование. В русской истории это, конечно же, два представителя правящего класса, как бы мы сейчас могли сказать, там, княжеского рода, да, Рюриков. Это Ольга, равноапостольная великая княгиня, и великий князь Владимир. Но у нас есть также еще друзья и Кирилл и Мефодий, тоже именуются равноапостольными, и они тоже много сделали для распространения христианства на нашей земле, хотя на нашей земле они и не были. Вот. Но они создали и кириллицу, письменность, и благодаря их, в общем-то, русские, Русь имела возможность получать веру, получить веру уже в таком, по сути, на родном языке. И были сделаны переводы богослужебных текстов, священного писания, там основной корпус святоотеческий уже как бы переводился. И когда Русь крестилась, то мы уже с вами, ну, наши предки, да, вот обладали знанием о вере вот на родном языке. И это было очень важно. Поэтому тоже Кирилл и Мефодий именуются равноапостольными, но они просвещали не только вот русский народ, но и другие славянские народы. Друзья, давайте прервемся. У нас есть два вопроса. Скажите, пожалуйста, почему отсутствует архив передач предыдущих дней? Часто нет возможности слушать передачи в прямом эфире раньше. Выручал архив. Слушайте, Александр, не знаю, честно говоря, спасибо вам за вопрос. Передам его сотрудникам радио. Даже, ну вот как бы, не обращался, да, к этой проблеме, не видел эту проблему. Ну, наверное, какие-то технические есть вопросы, и, может быть, вопросы в том числе и в работе сайта. Возможно, да, поскольку архив – это наш сайт. Вот. Ну, спасибо вам за сигнал. Попробуем на него, так сказать, отреагировать. И, друзья, у нас также есть вопрос от Михаила из Кронштадта. Давайте зачитаем. Отец Максим, здравствуйте. Исследование текстов Писания говорит, что, возможно, не все послания апостола Павла были написаны им. Но можно ли сказать, что не все Евангелия имеют разных авторов, так как авторы Евангелия в разное время их переписывали друг у друга частично? Об этом можно подумать, прослушав лекции отца Януария Ивлева «Царствие ему небесное». Дорогой Михаил, ну, такое критическое отношение к Священному Писанию – это такая
такое явление, собственно говоря, которое у нас возникает там в XVIII веке, особо развивается в XIX, ну и в XX. И эти тексты Священного Писания начинают изучаться с разных позиций. Есть позиции как раз-таки материалистическо-атеистические, которые не знают Духа Святаго, не знают Бога. Вот. И для них Священное Писание – это ну, какие-то тексты. Вот есть одни тексты, есть другие тексты исторические, вот пробуют изучить. Ну и, конечно же, если тексты какие-то, скажем, некоторых философов античности, они носили такой нейтральный характер, и к ним было отношение нейтральное, то, как мы знаем с вами, к христианству отношение не нейтральное. И, в общем-то, или люди исповедуют Христа, или часто люди борются против Христа. Поэтому мы можем увидеть и в научных изысканиях вот, проявление этих разных позиций. Вот. Что говорить о... Вот вы пишете «автор». Но все-таки церковь говорит о том, что автор у Евангелия один – это Бог. А вот писатели разные. Да, вот все-таки такие важные моменты отметим. Вот. Послание апостола Павла, но, знаете, в изучении текстов в таком вот критическом формате, да не только критическом, есть разные теории, разные теории предположения. И, в общем-то, если мы отходим от христианства, а еще раз повторюсь, часто это изучение, ну, как бы оно происходит вне церкви, то, да, мы можем, в общем-то, найти разные изыскания, которые могут высказывать разные позиции по Священному Писанию. И этим не надо смущаться, но это только одно из мнений, одна из интерпретаций. А есть все-таки мнение церкви, которое утверждено и общепринято, и давайте придерживаться церковного мнения, несмотря на какие-то научные изыскания. Вот. То же самое относится и к Евангелию, не только к посланию апостола Павла, дорогие друзья. Вот поэтому вы спокойнее к этому относитесь. Если вы вдруг находите там какие-то ну, смущающие вас факты научные, но это не должно вас смущать. Как бы ни изучалось Священное Писание, для нас, христиан, это прежде всего Слово Божие. Это священный текст, священный в самом высшем смысле. И на страницах Священного Писания мы встречаем Бога. И Священное Писание – это одна из возможностей для богообщения и единения с Богом. И мы, конечно, не должны вот забывать вот это благодатную суть Священного Писания. Благодатную суть. И, конечно, какие-то вот ну, такие детали и частности, в которые порой уходит изучение этих текстов, они не касаются главного. Они не умаляют учение Христа. Да? Несмотря на все, так сказать, какие-то вопросы, которые могут возникать, все это не умаляет учение Христа. Богооткровенное учение. И не должно быть для нас таким камнем преткновения в нашей духовной жизни. Дорогие друзья, не смущайтесь, пожалуйста. Итак, друзья, давайте еще ответим на один вопрос. Но сначала давайте я еще раз сообщу наш телефон. Вернее, не телефон, друзья, все путаюсь. Раньше были звонки, вот, и я вот с тех пор, несколько лет назад это было, вот, не могу, так сказать, забыть об этой практике. А так, друзья, у нас нету теперь телефонных звонков, а у нас есть возможность общаться с вами через ваши сообщения, которые вы можете оставить нам на сайте. Наш сайт grad-petrov.ru. И там надо найти вопросы в прямой эфир, страничку, или в трансляции в ВК-видео, где тоже есть чат, и там тоже можно оставить свои сообщения. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что в эфире радиостанция «Град Петров» и микрофона протоиерей Максим Плетнев. Друзья, мы
в прямом эфире. Пожалуйста, участвуйте. Татьяна пишет тоже нам про архив. Друзья, ну, честно, не знаю, поэтому постараюсь узнать вот, у наших сотрудников, специалистов, что произошло с архивом. Если есть возможность, передам, что вы жаждете, чтобы он был восстановлен, чтобы была такая возможность обращаться к архиву. Дорогие друзья, давайте сейчас остальные вопросы тоже почитаем. Давайте несколько слов все-таки скажем о том, о чем мы говорили до чтения вопросов, о великом князе Владимире и великой княгине Ольге, о просветителях Руси, о, по сути, крестителях. Да, здесь я Ольгу тоже причисляю к тем, кто послужил делу крещения Руси. Конечно же, само событие – это князь Владимир, вот, но Ольга тоже сделала очень многое для изменения ситуации вот на Руси, в христианскую сторону. Итак, друзья, напоминаю, что завтра память великого князя Владимира, равноапостольного, просветителя, по сути, земли русской. И в этот день также празднуется память крещения Руси. Точная дата крещения Руси неизвестна. У нас известен год 988. Точная дата, вот она. Есть разные мнения. И, соответственно, праздник крещения Руси празднуется тоже в разное время. В разные эпохи, в разный день праздновался этот праздник. Вот. Ну, сегодня это 28 июля, день памяти князя Владимира. И, друзья, вот хотел бы подчеркнуть значение этих двух святых для нашей истории. И для нас, и не только как значение, как исторические факты прошлого бытия Руси, России и так далее, а как сегодняшнее значение. Именно их служением, их подвигом, их верой Христовой, мы сегодня с вами в церкви. Мы можем говорить «Русская церковь». Мы с вами можем приходить в храмы, участвовать в богослужении, причащаться святых Христовых тайн и так далее. И в этом смысле это очень близкие к нам святые, потому что моя вера сегодняшнего дня, да, она зависит от них. Она на фундаменте их веры. И когда мы говорим о религиозной жизни того или иного исторического героя, вот, то, конечно же, там есть тайны и есть вопросы исторической науки, которые, друзья, открыты. И таких вопросов очень много. И, конечно же, хорошо, когда история, хорошо бы, если бы она преподавалась бы, знаете, не как решенная, так сказать, задача, да, что вот мы все знаем, все понимаем и так далее, а все-таки что у нас есть? У нас есть те или иные исторические факты, какие-то исторические материалы, источники, как это называется, будь то археология, сейчас даже и изучение ген тоже имеет значение, там лингвистика, вот, и там документы какие-то, письменности, такие памятники исторические, уже письменные и так далее. Вот есть эти факты. А дальше часто все-таки мы встречаем не перечисление тех или иных фактов, а интерпретация этих фактов. И более того, часто даже перечисление исторических фактов, они уже основываются на той или иной интерпретации одного человека или группы людей, занимающихся, да, там, той или иной исторической школой, скажем, которая вот в каком-то одном русле видит исторический процесс. Хорошо бы, если бы к историческим фактам прилагались бы разные теории. То есть мы бы узнали, что есть такая теория, такое мнение о том или ином историческом факте или свидетельство летописи о том или ином историческом событии. Мне кажется, это было бы
более правильно. Правильно, друзья, да, но тем не менее. Итак, еще раз повторюсь, конечно же, есть тайна духовной жизни и обращение ко Христу Ольги, великой княгини и князя Владимира. Это тайна, и мы ее никогда не узнаем, но мы можем эту тайну отметить. И первый такой вот христианский письменный источник, который появился, друзья, это митрополит Илларион, слово, похвальное слово, слово князю Владимиру. И даже в этом источнике митрополит Илларион в этом тексте, он ставит этот вопрос, эту тайну, что произошло с князем Владимиром, почему он обратился ко Христу. И далее мы можем эти рассуждения увидеть и в повести временных лет, и в других летописных источниках, и в рассуждении уже историков, и могут быть разные позиции представлены. Мы, конечно, друзья, но понимаем, что мы не узнаем этой тайны духовной жизни князя Владимира, но мы видим решительную перемену в его поведении, в его личности, и эта перемена, это есть Христос. И мы не знаем, как он обрел Христа, да, вот всех этих деталей душевного бытия, но мы видим, что сначала на страницах летописи он нам предстает как такой языческий князь и человек, который нарушал многие нравственные законы. Это и братоубийца, это и тот, кто, в общем-то, участвовал и даже, ну, как бы, инициировал человеческие жертвоприношения, языческие. Это и, ну, естественно, и поклонялся идолам. И, конечно, отмечается его такая страстная жизнь, да, что у него было много наложниц и так далее, и так далее. Во многом это подчеркивается как бы величие его статуса, да, ну, в исторических текстах. Но тем не менее, вот эта его страстность отмечается. И далее, друзья, мы видим, конечно, после крещения этот человек, который, знаете, пребывает в такой вот благодати. И после крещения наступает такой момент, когда князь Владимир не наказывает преступников. Он боится согрешить пред Богом. Он следует за Христом. И к нему приходят воеводы и священнослужители и начинают его как бы, ну, вразумлять, что меч у твоей, при твоем бедре не случайно есть, что необходимо, и наказание за преступление вот необходимо карать. И далее, друзья, описывается, что поначалу это такое вот, знаете, как есть такой термин неофитство, да, и когда вот неофит обретает веру, он в таком каком-то совершенно особом состоянии духа пребывает. Это мы видим и в князе Владимире. И поначалу кормили всех, вот приглашали по воскресным дням на двор князя, а потом уже подводы ходят по Киеву и ищут нуждающихся, да, вот такое совершенно какое-то удивительное состояние пребывания в благодати описывается, там оставлены нам эти строки в наших летописях. Ну и, конечно, друзья, знаете, что еще отмечу о периоде вот таком историческом, это все-таки противостояние христиан-язычества на Руси. И мы видим это противостояние, начиная со Аскольда и Дира, и есть предание о том, что это были христиане, и не просто предание, да, и даже могилы их раньше там были как бы обозначены в Киеве. И мы можем говорить о том, что этот поход князя Олега и противостояние, да, потому что, в общем-то, это были люди из одного мира, варяжского мира. Это, в общем-то,
близкие даже, так можно сказать, люди, и тем не менее происходит вот это убийство, да, ну, взятие Киева Олегом и убийство христиан. И далее мы видим противостояние христиан во времена Ольги, княгини. И не всегда как раз-таки вот историческая наука рассматривает именно этот вопрос. Противостояние языческой христианской партии, если так можно выразиться, или, скажем, христианской элиты и языческой элиты, да, на Руси. И далее Ольга, которая пытается изменить вообще народную жизнь как таковую, приняв Христа, она тоже отходит от своей прежней жизни такой языческой, где мы, читая повести временных лет, видим ее такой жесткой, даже, я сказал, жестокой, немилосердной, и после крещения она меняется. И она меняет и государственное устройство, пытается изменить и проводит целый ряд реформ, после которого вот эти разрозненные княжества становятся все-таки более похожими на государство, на какое-то единое целое. И, конечно же, ее и проповедь, и водворение христианства. Она строит храмы, она низвергает идолы, ставит кресты и так далее. Но, конечно же, та самая языческая партия сильна, и далее как такой реванш – это правление Святослава, сына княгини Ольги. Есть тоже мнение, что он не был ей сыном. Друзья, да, много мнений есть по разным вопросам, разных у нас, в том числе и в истории Руси, в русской истории. Но, тем не менее, мы видим, это противостояние, да, возникает. Язычник, Святослав, его походы на Константинополь. И когда он погибает на пути в Киев от руки печенегов, тоже есть мнение, что он шел гнать христиан. Как раз-таки ту самую христианскую партию. И далее у нас, в общем-то, Владимир, который пытается реформировать язычество. И такой вот масштабный такой взгляд у него, да, как у строителя государства. И далее его обращение ко Христу, и христианство побеждает. И Русь принимает крещение. Есть, конечно, друзья, порой можно встретить, особенно в нашей современной жизни, высказывания о том, что крестили насильно там и так далее. Но мы с вами знаем, что невозможно насильно привести человека к Богу. Невозможно. Не получается. Поэтому то, что произошло уже более чем 1000 лет назад с нашими прадедами в Киеве и в других русских городах, это, конечно же, чудо. Чудо обретения веры целого народа. Да, это происходило не одномоментно, а поэтапно, но тем не менее это удивительное чудо. И после этого русский народ себя называет крестьянами, что, собственно говоря, значит христиане, это такое самоназвание. Конечно же, основное население долгие столетия было это сельское население, и вот эти основная масса русских людей называли себя христианами. И это, конечно, не случайно, это выбор народа. И мы видим, что русский народ, он, выбрав Христа 1000 лет назад, оставался верен Христу. Мы с вами знаем такие мощные искушения 20 века, когда часть народа, можно даже говорить, большая часть народа, уходит от веры Христовой, но остаются верны. И достаточно большая часть русского народа по-прежнему остается в церкви. И, друзья, мы уже, многие из нас, наблюдали возрождение церковной жизни на Руси. Это празднование тысячелетия Руси и прямо поворотный момент в современной истории России. И возрождение церкви, по сути, второе крещение церкви. Простите, второе крещение Руси, друзья, русского народа.
происходит вот уже на наших глазах. И это тоже совершенно удивительный период был. Он уже, так сказать, окончился. Сейчас другой исторический период церковный, но тем не менее. Такие, друзья, события уже новейшей истории, конечно, еще раз повторюсь, они происходили только благодаря князю Владимиру и княгине Ольге. Вот их вере, их личному, прежде всего, обращению ко Христу, а потом уже там государственные какие-то мотивы, там политические, там еще что-то. А во главе, конечно же, личное обретение веры. Вот эта тайна встречи князя Владимира с Богом, княгини Ольги с Богом, которая произошла в их жизни и оказала влияние на весь русский народ и на нас, сегодняшних представителей этого народа. Слава тебе, Боже наш, слава тебе за таких праведных представителей нашего народа, да, вот за наших святых, удивительных, друзья. Ну, давайте зачитаю все-таки вопросы, друзья. Ольга из Волхова пишет, какую просьбу можно просить в помощь у ближних в храме? Бывает, нуждаюсь в физической помощи, спуститься на улицу, прихожане советуют обратиться к волонтерам. Я не знаю, где их искать. Дорогая Ольга, смотрите, вам надо поискать сайт нашей митрополии. Санкт-Петербургская митрополия. У нас есть сайт, и там надо найти отдел по благотворительности. Вы можете позвонить, там есть телефон нашего отдела, и можно позвонить и, собственно говоря, обратиться за помощью. И у нас в отделе есть действительно и волонтерские движения, есть целое направление вот помощи людям немощным, да, там, инвалидам, есть сестры милосердия. Вот, поэтому обратитесь за помощью, и, надеюсь, вы обретете тех самых добрых людей, добровольцев, волонтеров, которые вам смогут помогать, Ольга. Вот, так сказать, еще раз повторюсь, да, чтобы вы четко понимали. Находим в интернете сайт нашей митрополии Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской митрополии, и там есть епархия, да, там такую кнопочку нажимаем, епархиальные учреждения, и там разные-разные наши епархиальные службы, в том числе и отдел по благотворительности. Там есть его телефон, этого отдела, и звоним по этому телефону в рабочее время только, друзья. Ну, в будние дни, да, и, пожалуйста, вам ответят, и ну, чем смогут, тем помогут. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что в эфире «Пастырский час», у микрофона протоиерей Максим Плетнев. Нас слушают и в радиоэфире, и также в интернет-формате. На сегодня у нас слушателей в данную секунду 97 человек. Друзья, пишите, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии. Мы в прямом эфире у микрофона протоиерей Максим Плетнев. Нам можно писать где? На нашем сайте grad-petrov.ru. И там есть страничка «Вопросы в прямой эфир». И идет трансляция на платформе ВК-видео. Есть у нас канал, друзья. У него 10 тысяч подписчиков. Канал тоже так одноименный. Радио «Град Петров», друзья. Так что звоните, вернее, пишите. Вот. Будем с вами общаться. Итак, Дмитрий спрашивает, батюшка, как человек может порадовать Бога? Ну, конечно же, многим, дорогой Дмитрий. И, наверное, основное такое направление – это победа над грехом наш. Могут порадовать Бога совершенно однозначно. Да, как вот написано в Евангелии, в притче об одной заблудшей овце, да, что вот эту заблудшую овцу, когда найдет ее пастух, то он радуется больше, чем о 99 незаблудших. Да, вот радуется, да, поэтому, конечно же, вот этот момент. Далее мы можем тоже найти прямо такие строки, что Господь ищет, это беседа Господа с самарянкой, ищет поклоняющихся Богу в духе. Вот. Тоже такую возможность, ну, если не порадовать, но прославить Бога, да. И, конечно же, друзья, я думаю, что
любовь к Богу, обращенная к ближним в нашей жизни, ну, где ближний — это каждый человек, который нам встречается на пути. Любовь — это то, что, конечно же, чем можно порадовать Бога, да, вот, это исполнение воли Божией, исполнение воли Божией. И любовь — это есть главный, наверное, такой призыв евангельский к роду человеческому, каждому из нас, друзья, поэтому не будем равнодушны проблемам других людей, а постараемся увидеть их проблемы, увидеть их какие-то трудности, недоумения, сложности в жизни. И в свое время это Антоний Сурожский, рассуждая над одним евангельским текстом, он говорил о том, что призывал: «Станьте глазами Бога», то есть увидьте беду других людей, нужду других людей, и станьте руками, ногами Бога, то есть придите к этим людям и помогите им, явите дела любви, да, проявите вашу любовь. Но, друзья, мы сейчас с вами, так сказать, вспоминали память наших святых замечательных. Такой вообще наш замечательный исторический экскурс у нас с вами был. Вот. Но, к сожалению, ну, или даже не к сожалению, наверное, это обычное состояние церкви, да, потому что церковь, она как тело Христово, всегда ломима, всегда гонима, вот, и сейчас есть, конечно же, у нас проблемы в нашей, такой сказать, народной жизни и в жизни нашего государства и церкви, и миссионерская деятельность, для нее огромное поле. Многие-многие люди, они очень далеки от веры Христовой, от правды, соответственно, от истины, от благочестия, живут в заблуждениях. И вот это, знаете, если мы говорим о крещении Руси, об обращении народа, то, конечно же, после советского лихолетия, несмотря на то, что у нас там в начале 90-х годов крестились люди десятками, да, там могло 30 человек одновременно креститься, приходили в храм, и такое массовое было крещение народа. Но не все люди пришли к церкви, все-таки меньшая часть русского народа сегодня в церкви. И, конечно же, люди живут часто не по-христиански, не соотнося свою жизнь со Христом. И это такая, я бы сказал, основная наша проблема, и, на мой взгляд, основной выход для решения многих проблем нашей сегодняшней жизни – это христианизация. И христианизация – это и на государственном уровне, но и, так сказать, на низовом уровне, да, можно так выразиться. Но и при этом, дорогие братья и сестры, здесь мы с вами можем приложить свои усилия. Как вы спросите, да, но прежде всего личной своей жизнью, духовной. Духовной своей жизнью, потому что, конечно же, любое наше действие. Есть такая расхожая фраза, что религия – это мое личное дело, да, и порой даже, ну, скажем, какие-то известные люди, когда дают интервью, они на вопрос о религии могут сказать: ну, так, это мое личное дело, да, вот как бы отгораживаются. А на мой взгляд, конечно, наша религиозная

брошенный в воду, и вот пошли круги по воде. И чем ближе мы к этому камню, тем больше вот волна идет. Чем дальше, тем меньше. Но тем не менее, вот эта волна идет. И от нас с вами, да, в конечном итоге, зависит жизнь нашего народа. И в том числе и церковная, духовная жизнь. Поэтому, друзья, не уставайте верить и делать какие-то дела, и миссионерские дела. Ну, в частности, знаете, вчера был на концерте миссионерском. У нас время от времени у Казанского собора проходят концерты. Церковные концерты, часто их проводит отдел по молодежи и отдел миссионерский. В этот раз миссионерский отдел проводил, это было вчера. Вот, этот концерт был посвящен как раз таку крещению Руси. Но тоже понятно, что не совсем ну, такая проповедь, но все-таки это проповедь, друзья. Она, скажем, не совсем такая глобальная получается, такое несколько, ну, мягко говоря, региональное, да, явление было. Вот. Но, тем не менее, это проповедь, это миссионерство, да, это какое-то свидетельство о нашей христианской жизни. И там, естественно, были исполнители христиане. И, в общем-то, много народу проходило мимо, и люди останавливались, слушали, я бы даже сказал, слышали. Вот, и такое хорошее дело, и такой пример миссионерства. И оно возможно, возможно говорить о Христе и проповедовать. И более того, это, ну, наша с вами обязанность проповедовать людям веру. Не только жить личной своей религиозной жизнью, но вот стараться все-таки рассказать об этой жизни другим. Тут, конечно, необходима некоторая тонкость и умение, скажем, такой навык для того, чтобы ваш рассказ не стал бы таким надоедливым, раздражающим явлением, наоборот, удаляющих людей от Бога, а не приводящих. Но, тем не менее, это необходимо. Мне кажется, многие христиане современные, они как-то вот, ну, забыли об этом. Они не проповедуют. Они, ну, как-то вот так в тишине своего сердца веруют и к другим людям порой не обращаются. Конечно, это не случайно. А почему? Да потому что бывает порой агрессия от других людей, да, когда вот человек делится своей верой и старается там как-то говорить о вере, ну и так далее. Это понятно. Но в то же время, друзья, вера от слышания. И кто, как не мы, можем свидетельствовать о вере и говорить о вере. Поэтому я вас всех призываю вот обратить внимание и на это ваше духовное делание. Буквально вот у нас есть, да, там борьба со страстями, дела милосердия и проповедь, миссионерство. Это тоже вот надо включить, постараться подумать, а как, где, да, с кем я могу говорить о Христе, да, там, есть ли те люди, которые, может быть, действительно прямо-таки нужна какая-то проповедь. Опять-таки, можно проповедовать и добрыми делами, соответственно, помогать, участвовать в наших разных волонтерских проектах. У нас есть тоже одна такая из проблем, что порой люди в церкви не знают, что происходит там на соседнем приходе. У нас очень много хороших проектов. Есть молодежное движение достаточно большое в епархии. Там, знаете, такая цифра, чуть ли у нас не 200 молодежных клубов при храмах. Когда я узнал эту цифру, я, конечно, очень удивился, но и подумал, может, где-то тут кто-то преувеличивает. Но, в общем-то, потом как бы уже там поинтересовался, посмотрел на ситуацию. Это действительно так. Просто это, ну, такие небольшие организации, скажем, да, такие вот кружки по интересу, можно так назвать. Но, тем не менее, есть молодежь верующая, есть люди, любящие Христа и готовы говорить о Христе. Есть, опять-таки, повторюсь, добрые дела. И у нас уже сегодня вспоминали, есть отдел по благотворительности, там нужна волонтерская помощь. Сестричество, да, вот одно направление. Это помощь больным, сейчас во много раненым,

так далее, в разных учреждениях медицинских есть вот наши сестры милосердия. Это направление работы с бездомными. И у нас есть друзья тоже, я вот прям-таки уверен, что, наверное, там большинство из радиослушателей просто даже не знали этого факта, что у нас есть духовно-просветительский центр, который находится на улице Крупской, да, именно той самой Крупской, дом 5, ну так уж исторически, друзья, что это за здание? Это здание, которое основал и благословил, и осветил Иоанн Кронштадтский. Там был храм, и даже не один храм, а храм двухъярусный, то есть там два этажа. Вот, и далее были разные вот благотворительные такие проекты, так можно сказать, да, там и Дом трудолюбия и так далее. Это здание достаточно долго передавали церкви. Там был суд, я имею в виду, не судились, а здание суда. Там в этом здании находился суд, там районный, да, и на этой территории. Далее военкомат. Вот долгий такой период, но, слава богу, уже это здание теперь в церкви. Там, конечно, необходимы мощные работы, они ведутся. И часть уже помещений и там территории этого храма восстановлены, и в них уже идет работа такая социальная. Восстановлен храм в честь Успения Божией Матери. Вот, и так далее. Но вот там руки наши прямо-таки необходимы. И там у нас основной центр по работе с бездомными. Каждый день туда приходят там около сотни бездомных, и они получают еду, и другие там есть всякие такие инициативы, как помочь вот этим обездоленным людям. Поэтому, друзья, пожалуйста, включайтесь в эту работу. У нас есть работа с детьми, которые остались без попечения. Есть отдельный такой координационный центр, такое направление, которое работает именно с этими людьми, с детками, да, детдома и так далее, с этими учреждениями. Пожалуйста, можно в эту сторону включиться. Далее, у нас достаточно мощная работа, ну, так она называется в церкви, антиабортная работа. Мы знаем, что есть в нашей народной жизни такой грех, как аборты, и аборты входят в ОМС, обязательное медицинское страхование, и церковь, да, помимо того, что, конечно, церковь против абортов, но там чуть не основная наша инициатива – вывести из ОМС, чтобы ну, тут не только государство, ОМС – это фонд, да, вот этого медицинского страхования, он составляется из наших с вами налогов, и аборты делаются вот за счет этих денег. И получается, что христиане отдают налоги на, в том числе, аборты. Вот, как там, маленькую копеечку, но тем не менее. И мы, конечно, этому противодействуем, в том числе и ведется мощное, друзья, антиабортное действие. Это и такая профилактика абортов, то есть разговор с теми людьми, которые, ну, с теми женщинами, которые, так сказать, стремятся в эту сторону, да, или там по тем или иным причинам принимают для себя такое решение. И это дальше уже забота о тех, кто сохраняет чадо, внимая, да, словам церкви, сохраняя чадо, но тем не менее есть какие-то там бытовые нужды и так далее. Ну и просвещение, что такое аборт, какие последствия абортов потом в жизни женщины, как они сказываются и так далее. Все это тоже очень важно. Такая деятельность. Друзья, далее работа с инвалидами. Тут у нас два направления. И такое общее направление работы вот с такими немощными людьми. А далее отдельно выделена эта работа с глухонемыми и слепыми. Это храм при университете имени Герцена, естественно, храм в честь святой Татьяны Мученицы. Там, друзья, вот такой центр этой работы отец Дмитрий ведет. Вот, тоже очень интересная работа, в нее можно включиться и стать там, даже получить вот возможность обучиться на сурдопереводчика и так далее. Это направление, друзья. Что еще? Далее у нас с вами, конечно, та работа, которой мы занимаемся, это трезвенническая работа.
Это помощь людям, которые уже впали в зависимость, и, соответственно, пропаганда трезвого образа жизни. Тут тоже есть где поработать и где приложить усилия. Как все это попробовать реализовать? Находите телефон нашего отдела по благотворительности, а он есть на сайте, есть даже сайт нашего отдела, есть сайт нашей метрополии, там и телефон есть. Звоните секретарю, раба Божия Александра, она вам поможет, покажет, где можно применить вот вашу веру, да, и ваши силы, друзья. Дорогие братья и сестры, мы уже прощаемся, наша передача подошла к концу. Всех с праздником памяти князя Владимира и с Днем Крещения Руси. Храни вас Господь.

0: «Тропарь», «Богородица, Дева, радуйся», «Киевского распева» в гармонизации Бориса Литковского прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: «27 июля исполняется 185 лет со дня смерти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Я раньше начал, кончу ранее, мой ум немного совершит. В душе моей, как в океане, надежд разбитых груз лежит. Кто может океан угрюмый твои изведать тайны? Кто толпе моей расскажет думы? Я или Бог, или никто? Дума. Печально я гляжу на наше поколенье. Его грядущее иль пусто, иль темно. Меж тем под бременем познания и сомнения в бездействии состарится оно. Богаты мы едва из колыбели ошибками отцов и поздним их умом, и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы, перед опасностью позорно малодушны, и перед властью презренные рабы. Так тощий плод до времени созрелый, ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, висит между цветов пришлец осиротелый, и час их красоты, его паденье час. Мы иссушили ум наукою бесплодной, тая завистливо от ближних и друзей, надежды лучшие и голос благородный, неверием осмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслажденья, но юных сил мы тем не сберегли. Из каждой радости, боясь пресыщения, мы лучший сок навеки извлекли. Мечты поэзии, создание искусства восторгом сладостным наш ум не шевелят. Мы жадно бережем в груди остаток чувства, зарытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам роскошные забавы, их добросовестный ребяческий разврат. И к гробу мы спешим, без счастья и без славы, глядя насмешливо назад. Толпой угрюмую и скоро позабытой над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. И прах наш с строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом. Никто моим словам не внемлет, я один. День гаснет, красными рисуясь полосами, на запад уклонились тучи, и камин трещит передо мной. Я полон весь мечтами о будущем, и дни мои толпой однообразную проходят предо мной. И тщетно я ищу смущенными очами, меж них хоть день один, отмеченный судьбой. Первое января. Как часто пеструю толпою окружен, когда передо мной, как будто бы сквозь сон, при шуме музыки и пляски, при диком шепоте затверженных речей, мелькают образы бездушных людей, приличием стянутые маски. Когда касаются холодных рук моих с небрежной смелостью красавиц городских давно бестрепетные руки, наружно погружаясь в их блеск и суету, ласкаю я в душе старинную мечту погибших лет святые звуки. И если как-нибудь на миг удастся мне забыться, памятью к недавней старине лечу я вольной-вольной птицей. И вижу я себя ребенком, и кругом родные все места,
высокий барский дом и сад с разрушенной теплицей, зеленой сетью трав подернут спящий пруд, а за прудом село дымится, и встают вдали туманы над полями. В аллею темную вхожу я, сквозь кусты глядит вечерний луч, и желтые листы шумят под робкими шагами. Странная тоска теснит уж грудь мою, я думаю об ней, я плачу и люблю, люблю мечты моей создания, с глазами полными лазурного огня, с улыбкой розовой, как молодого дня, за рощей первое сияние. Так царство дивного всесильный господин я долгие часы просиживал один, и память их жива поныне. Под бурей тягостных сомнений и страстей, как свежий островок безвредно средь морей, цветет на влажной их пустыне. Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, и шум толпы людской спугнет мечту мою на праздник незваную гостью. О, как мне хочется смутить веселость их и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью. Ветка Палестины. Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была? У вод ли чистых Иордана востока луч тебя ласкал? Ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал? Молитву ль тихую читали, иль пели песни старины, когда листы твои сплетали Салимы бедные сыны? И пальма-то жива ль поныне? Все так же ль манит в летний зной она прохожего в пустыне широколиственной главой? Или в разлуке безотрадной она увяла, как и ты, и дольний прах ложится жадно на пожелтевшие листы? Поведай набожной рукою, кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою? Хранишь ты след горючих слез? Иль Божий рати лучший воин, он был с безоблачным челом, как ты всегда небес достоин перед людьми и божеством? Заботой тайною хранима, перед иконой золотой стоишь ты, ветвь Иерусалима, святыни верный часовой. Прозрачный сумрак, луч лампады, и вот и крест, символ святой. Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой. Молитва. В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется. И так легко, легко. Из Гёте. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты.

0: Нельзя сказать, что поход Константина и его появление в Северной Италии летом 312 года было для Максенция неожиданным. Неизбежность войны в пределах римского мира сознавалась, пожалуй, всеми. Об этом говорили, к войне готовились. Готовился и Максенций, создавая огромную армию, и именно для нее-то и потребовались те действительно огромные средства, которые Август решился получить путем массовых конфискаций. Ну, а это, в свою очередь, потребовало установления в Италии режима жестокого террора. Вот террор окончательно и рассорил Максенция с римлянами. Средства для создания огромной армии были собраны, но положение внутри Италии оставалось столь взрывоопасным, что ограничивало и весьма сильно стратегию. Значительная и, пожалуй, даже большая часть армии Максенция, она ведь так и осталась в самом Риме и его окрестностях, потому что только присутствие этой армии не позволяло вспыхнуть восстанию. И можно быть уверенным, что именно данное обстоятельство оно и определило столь странную дислокацию сил Максенция. Многочисленные его легионы ожидали противника в Лациуме, и лишь треть из них, или, может быть, чуть больше, возглавляемая префектом преторианцев Рурицием Помпеяном, выдвинулась далеко вперед, в Цизальпийскую Галлию. Было ли в планах Помпеяна перекрыть альпийских перевалов, неизвестно. Но, во всяком случае, это было первое, что следовало бы сделать, особенно если учесть, что имелся союз Константина и Лициния. И, следовательно, нужно было ожидать вторжения не только армии из Галлии, но и из Панонии и Иллирики. Надо сказать, что ситуация вообще-то была довольно запутанная. Ну, прежде всего, более крупным полководцем, чем Константин, на то время все же считался Лициний. Лициний, на счету которого было куда больше побед, и имелся богатый опыт в управлении войсками. Он считался грозным противником, особенно если помнить о его суровой непреклонности, о его упорстве, о его бесстрашии, а также об авторитете, который он имел в легионах, как полководец, вышедший из простых воинов. Вот этого апологета воинской простоты бывало боялись до ужаса, но ведь в то же время и уважали. Императоры и большие полководцы в то время уже перестали лично участвовать в бою и руководили движениями войск со стороны, с безопасного расстояния. А Лициний же, не забывая свое солдатское прошлое и следуя примерам военных вождей еще республиканского Рима, сам возглавлял атаки, показывая пример завидного мужества и выдающихся качеств профессионального бойца. Учитывая, что на Дунайской границе в 312 году было затишье, учитывая союз Лициния с Константином и, наконец, учитывая, что на Рейнской границе было все еще неспокойно и, значит, значительная часть гальских легионов остается на фронте от Батавии до Неметисии, следовало делать вывод о том, что основной-то удар будет нанесен именно легионами Лициния. То есть основные военные действия пройдут не в Транспадане, это западная часть Цизальпийской Галлии, а в Венеции, то есть восточной части Цизальпийской Галлии. Кроме того, собственно территориальных споров у Максенция и Константина, между прочим, не было. Ну, во всяком случае, Максенций никаких деклараций по этому поводу не делал. А вот что касается владений Лициния, здесь Максенций был неосторожен, открыто заявляя свои права на Иллирику. А Иллирика — это сразу две провинции — Панония и Далмация. переход которых к Максенцию автоматически передает в его же власть и западнее расположенные приграничные провинции Норика и Раэтия. То есть Максенций собирался забрать у Лициния половину его владений, и понятно, что при неизбежном на следующем этапе союза Максенция и Максимина Дазы у Лициния не осталось бы при одновременной войне на два фронта никаких шансов выжить. Итак, Константин не должен был решиться взять на себя основное бремя военных действий, не располагая хотя бы равными с Максенцием силами. А таковых сил Константину взять было неоткуда. Лициний же такими силами располагал и имел все основания для начала наступления, в том числе и личную неприязнь к Максенцию. Вместе с тем, как ни стремительно готовился к войне Константин, как ни пытался он сохранить эту подготовку в тайне, сделать-то это не удалось в тайне. Да, впрочем, и невозможно сконцентрировать 4-5 легионов у северо-западного подножия Альп незаметно. Соответственно, Максенций должен был готовиться к вторжению с двух направлений. Очевидно, Константин также представлял себе военную кампанию 312 года как совместное с Лицинием вторжение. О войне на Рейне, где себя так удачно проявил Константин, и эти 5 лет были его пока единственным самостоятельным полководческим опытом, вот об этой войне на Рейне известно, к сожалению, немного. Но полководческий почерк просматривается довольно ясно. Константин предпочитает действовать предельно быстро и решительно, но и предельно же осторожно, заботясь о безопасности своих тылов и флангов, никогда не растягивая коммуникации, не удаляясь от укреплений, складов, резервов. Он предваряет свои действия тщательным сбором и анализом информации, заранее выстраивает план боевых мероприятий и старается последовательно его реализовывать. Война с варварами, она ведь полна неожиданностей. И, как следствие, она предполагает со стороны римлян ответные импровизации. Но вот таковой тяги к экспромтам, всегда сопровождаемых риском, у Константина не наблюдается, и его очень трудно назвать азартным полководцем, скорее он рассудочен. Собственно, военные действия не являются для Константина самодостаточными. Он всегда готов к переговорам, компромиссам. Дипломатом, ну, во всяком случае, с варварами, дипломатом он показал себя весьма искусным. Кого-то перетягивал на свою сторону, делая хотя бы временным, но союзником, а кого-то стравливал друг с другом. И что существенно, всегда Константин добивался количественного и качественного превосходства на направлении главного удара. И вот в связи с этим трудно согласиться с тем, что уступая, да еще как сильно уступая, вдвое, даже более чем вдвое армии Максенция, Константин рискнул бы в одиночестве вступить в Италию. Скорее всего, Лициний должен был взять на себя легионы Помпеяна, в то время как Константин имел 2 варианта в своих действиях. Первый, после того, как он перейдет Альпы. Удар в тыл легионам Помпеяна, что привело бы к их окружению и капитуляции, с последующим дальнейшим совместным наступлением на Рим. А второй – это прорыв, самостоятельный прорыв через Лигурию, Эмилиану, Этрурию, это ныне Тоскана, прямо к Риму. Тогда, когда Лициний будет заниматься войной с Помпеяном. Вот этот второй вариант – прорыв на Рим, этот второй вариант весьма возможен, если Константина уверили бы в том, что как только его армия выйдет к стенам Рима, в самом городе вспыхнет вооруженное восстание. Вот только в этом случае можно было бы не опасаться собравшихся там 10 легионов Максенции. Следует помнить, что Константину важно было либо опередить Лициния со вступлением в Рим, либо, что, естественно, предпочтительнее, вообще не допускать Лициния до Рима. Ведь именно к Константину, а не к известному своими гонениями на христиан, а равно и известному своими гонениями на изнеженных аристократов, бездельников, интеллектуалов и опасно размножившихся чиновников Лицинию, обратились римляне с просьбой о помощи и защите. К Константину обратились. И Константин должен был сам, без Лициния, освободить Рим от жестокого тирана. И это стало бы его подлинной легитимацией как правителя, так же и Италии. Реализация такого плана, конечно, не лишена риска, но огромные политические дивиденды этот риск оправдывают. Лициний, однако, в Венецию со своей армией так и не вступил, нарушив предположение Максенция и поставив Константина в столь сложное, ну что там говорить сложное, даже отчаянное положение, что в последний момент Константин, перейдя через Альпы, предложил провести переговоры с целью примирения. Но Максенций на это не пошел. Официально потому, что не желал идти на примирение с убийцей своего отца. Но вопросы чести для таких людей, как Максенций, они немногого стоят. И такой ответ Максенция, горделивый ответ, оскорбительный ответ, говорит о том, что свое положение он считал преимущественным, тогда как положение своего соперника он считал практически безнадежным. Однако, почему Лициний не ввел свои войска в Италию? Не захотел таскать каштаны из огня для Константина, понимая, что ни Рима, ни Равенны ему Лицинию не видать? Но при всем множестве далеко не симпатичных черт в своем характере, Лициний, как настоящий римлянин, оставался верен заключенным союзам и вообще-то не нарушал данного им однажды слова. А кроме того, Лициний не мог не понимать, что если с кем-то из коллег тетрархов и можно иметь дело, то только с Константином. И гибель Константина, она просто отсрочивала гибель Лициния. Так что никак Лициний не мог желать гибели Константина. И, следовательно, не мог без очень веских оснований и в самый последний момент уклониться от военных действий. А причину этого уклонения следует искать в Максимине Даза.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Август Востока Максимин Даза, эстет, мистик, любитель роскоши и изысканных развлечений. Он обладал всеми свойствами капризного дилетанта, огромным самомнением, самоуверенностью и совершенной непредсказуемостью. Он имел договор с Лицинием. Договор о четком разделении сфер влияния, который заключен был менее года тому назад. Но одновременно же даже заключил тайные договоры с Максенцием. И, видимо, сочтя подходящей для увеличения своих владений складывающуюся ситуацию, Даза решил действовать. И по его приказанию восточные легионы выдвинулись к Гелеспонту и Босфору. И такая угроза была слишком явной, чтобы ее Лициний оставил бы без ответа. Ни один римский полководец не начал бы войну к западу от Иллирики, имея вражескую армию на своей юго-восточной границе. Конечно, Лициний понимал, что он ставил своего союзника в крайне тяжелое положение. И, очевидно, он был уверен, что Константин не начнет войну самостоятельно. Во всяком случае, у Константина, как казалось Лицинию, было время, чтобы остановить наступление и вернуться в Галлию, заблокировав за собой горные перевалы. За давностью лет очень трудно восстановить последовательность событий, но, помня о попытке мирных переговоров, инициативы которых принадлежала Константину. Вот помня о них, можем сказать, что гальские легионы уже прошли Монженеврский перевал и начали спускаться в долины Транспаданы, когда, наконец, пришло известие о проблемах Лициния. Осуществить технически возвратное движение через Альпы, но это было крайне проблематично. И, к тому же, это наносило ущерб авторитету Константина. И думается, что в этой ситуации Константин более беспокоился не о своем авторитете в Галлии, а о своем авторитете в Риме, потому что отступление могло иметь для него самые негативные последствия. Итак, в чем можно быть уверенным? Первое. Константин собирался воевать с армией Максенция, опираясь на своего союзника Лициния, однако уже после перехода Альп получил известие о проблемах Лициния на востоке. И армия Константина оказалась в исключительно сложном, практически безнадежном, на первый взгляд, положении. Мы можем только догадываться, какие чувства испытывал Константин в этот момент. Но важно то, что он не дал отчаянию и панике собою овладеть. Ему нужно было время, чтобы привести в порядок измученные горным походом легионы. И он предлагает своему противнику начать переговоры. Вряд ли он надеялся, что эти переговоры состоятся. Но короткое время для того, чтобы, ну, хотя бы оглядеться, привыкнуть к этой сложной ситуации, найти выход из этого положения. Вот это короткое время он должен был получить, и он его получил. И вот для чего нужны были эти переговоры. Второе. Максенций проявил свойственную ему самоуверенность и неспособность к перспективному анализу. Он, естественно, от переговоров отказался. Ну, еще бы. Его противник попал в безвыходное положение, и теперь его легко уничтожить. Известные нам в истории римские полководцы в этой ситуации немедля бросили бы все свои легионы на блокаду противника и последовательное его уничтожение. Но Максенций, однако, лишь немногими частями укрепляет Рурицио Помпеяна, оставаясь сам с основной армией в Риме. Почему? Объяснений может быть два. Первое. Максенций был уверен, что войску Помпеяна на севере Италии достаточно для разгрома скромной по численности армии Константина. А второе – это положение в Риме. Оно оставалось взрывоопасным, и от мятежа римлян удерживало только присутствие здесь огромной императорской армии. Конечно, Максенцию стоило бы рискнуть и, оставив Рим на произвол судьбы, спешно идти всеми легионами в Транспадану. Ему следовало бы дать четкие указания Помпеяну не опасаться наступления из Иллирики, а концентрировать легионы в Турине, а не размазывать их по всей Ломбардии. Максенций не стал рисковать. И Максенций не стал мешать своему главному полководцу советами. И это стало его главной роковой ошибкой. Теперь третье. Константин принял за короткое время непростое для себя решение – провести кампанию военную одному. Это кажется безумием, но, тем не менее, основания для оптимизма имелись. Прежде всего, главная армия Максенция не двинулась с места. И, следовательно, огромные силы, которые Максенцию удалось собрать, были разобщены. Кроме того, это означает, что в Риме население ждет Константина и готово при его приближении поднять восстание. Далее, легионы Помпеяна в Северной Италии. Они были рассредоточены широкой дугой: Турин, Милан, Брешия, Верона, то есть также, в свою очередь, рассредоточены. Причем Помпеян все еще ожидал наступления Лициния и не собирался менять диспозицию. И таким образом Константин получал шанс разбить легионы противника по частям, когда в каждом случае боевого столкновения не противник, а именно Константин будет иметь хоть и не явно выраженное, но все же численное превосходство. Вот залог победы здесь – это быстрота и точность ударов, и каждый удар должен быть для противника смертельным. Осталось прояснить вопрос, а какими же все-таки средствами располагал Константин? Цифры приводятся весьма различные. Лактанций говорит о 25 тысячах воинов. Иоанн Занурас – о 100 тысячах. Но считается, что Лактанций субъективен. А потому привычно в секулярном мире ему не доверять. Ну, в самом деле, наличие жесткой тенденциозности у Лактанция присутствует. И любит и ненавидит Лактанций в своих сочинениях откровенно, страстно и без полутонов. Но если его иногда, а, впрочем, довольно часто, заносит, сильно и заметно заносит в характеристиках, он все же не замечен ни в подтасовках фактов, ни в манипуляциях с цифрами и датами. Ну и потом, не стоит забывать, что Лактанций был непосредственным свидетелем событий, причем человеком, уже умудренным жизненным опытом и беспредельно мужественным. Ведь он, знаменитый ритор из Африки, блистательный оратор, литератор, поэт, известный изяществом слога, безупречностью стиля, он принял христианство на 53-м году жизни, в самый разгар гонений, в 303-м году. Это поступок. Он единственный из известных нам источников знал лично и Диоклетиана, и Галерия, и Лициния, и Максенция, и тем более Константина, сыновей которого он, между прочим, и обучал в конце своей длинной жизни. Когда Лактанций умер в Трире, а это был 325 год, Луций Аврелий Виктор только-только появился на свет, и это еще не безусловный факт, то, что, возможно, Аврелий Виктор родился в 330 году. И о многом, о чем лучше Аврелию Виктору пришлось писать, он знал либо из документов, а относительная объективность документов общеизвестна, либо из вторых-третьих рук. Он широко пользовался сочинениями Иосифа Флавия, Кассиодиона, того же Лактанция. В нем заметна тяга к объективности и рациональной взвешенности. Почему он увеличил армию Константина в 2 раза, указав цифру 50 тысяч? Очевидно, что, исходя из собственного опыта администратора, Константин для Луция Аврелия Виктора человек разумный и не склонный к риску. А значит, Константин, в понимании Луция Аврелия Виктора, не мог предпринять такую авантюру с малым числом войска начать войну против Максенция. Но при этом для Аврелия Виктора в неведении остается специфика быстро меняющейся летом 312 года ситуации. Он, Аврелий Виктор, понимает и представляет события как личное противостояние Константина и Максенция. В отличие от Лактанция, который, вступив в седьмой десяток своей жизни, находился в самом эпицентре событий, Аврелий Виктор представлял события абстрактно и умозрительно. И уж тем более это относится к Иоанну Занорасу, византийскому богослову, историографу, жившему на рубеже XI-XII веков, секретарю Алексея Комнина и автору 18 книг, известных как «Экстракты истории», где была сделана очень смелая попытка сведения известных исторических сюжетов в единую драматургию от сотворения мира до 1118 года, то есть до смерти императора Алексея I, после чего, кстати, и сам Иоанн ушел в монастырь святого Гликерия, где остаток жизни провел в молитвах и литературных трудах. Иоанн отнюдь не автоматически вновь увеличил вдвое, на этот раз и без того вдвое увеличенную цифру, предложенную Аврелием Виктором. Иоанну отнюдь не интересно было драматическое противостояние Константина и Максенция. Ему не важен был полководческий аспект, ему не важна была стратегия. Ему важно было показать массовую поддержку населения будущему равноапостольному императору. Однако именно его, Иоанна, 100-тысячная армия Константина полюбилась и была принята на вооружение новой европейской историей, поскольку это давало возможность Гиббону, Буркхарту, Кристу, Бейкеру, Керенскому, многим иным представить Константина, разрушающего своей огромной ордой, в основном состоящей из варваров, из галлов, франков, бруктеров, сугамбров и прочих германцев, разрушающего последние остатки античного Рима. Позиция более чем понятная для секулярного мировоззрения, возросшего на атеистической почве возрождения и просвещения, ненавидящего средневековье, и, следовательно, христианство, ненавидящее как обморок человечества и идеализирующего античность именно языческую. По сути дела, придумывающего тот образ античности, который ничего не имеет общего с подлинной историей. Но тут важен контраст между светлой гуманистичностью античности и мрачным, темным, мракобесным, полыхающим инквизиционными кострами средневековьем, хотя костры инквизиции полыхали массово именно в эпоху Возрождения и в начале нового времени. А логика такова. Средневековье уничтожило гуманизм, погубив античность. Средневековье же – это эпоха христианского мировоззрения. Отсюда тот, кто погубил античность, и прежде всего тот, кто нанес античности главный и смертельный удар, есть один из злейших врагов нового европейского человека. Этот злодей и есть самый главный и не имеющий в истории прощения варвар. А таковым человеком является именно Константин Великий. И как удачно можно сослаться, вот тут иллюзия любезной в секулярной науке объективности, можно сослаться на церковного же историка, на монаха Иоанна из Византии и вывести столь почитаемого всеми христианами равноапостольного императора коварным и безжалостным предшественником Атиллы, Ганзериха, Алариха и прочих разрушителей. Пожалуй, современная историческая наука ничуть не менее тенденциозна, чем Лактанций. Пожалуй, прав все же именно Лактанций. И если он и преуменьшил численность войск Константина, то вряд ли намного. Совокупность сопроводительных факторов. Война на Рейне, предполагаемое участие в боях легионов Лициния, затеянные Константином мирные переговоры, гордый отказ от этих переговоров Максенция и прочее. Вот все эти сопроводительные факты заставляют согласиться с тем, что на момент спуска с Альпийских гор Константин вряд ли располагал армией более 30 тысяч человек. Ну и кроме того, будем помнить, армия Константина двигалась одной дорогой и шла через один единственный перевал – Монженеврский. И впоследствии Константин не расчленял свои силы, а предпочитал действовать компактной, но пластичной и мобильной массой. А все это было бы невозможно при армии в 100 тысяч человек и даже в 60 тысяч человек. Если бы у него было действительно 60 или 100 тысяч человек, Константин мог бы позволить себе наступление без оглядки на Лициния, без потребовавшейся паузы с переговорами. Он мог бы позволить себе наступление сразу в нескольких пунктах, подавляя противника, и стратегически это было бы правильно, поскольку использовался бы фактор внезапности. Но ведь тогда и проходить армия Константина должна была через несколько дорог и несколько перевалов, чего не было, и что невозможно было бы организовать без очень длительной подготовки, а главное, невозможно было бы синхронизировать при тогдашних средствах связи. А что же касается качественного состава армии Константина, то здесь все единодушны в том, что подготовка его воинов была безупречна, равно как и верность главнокомандующему. Единодушны все и в том, что в этой армии были не только легионеры, но и так называемые варварские отряды. Но было бы крайней нелепостью видеть в этих варварских отрядах орды правобережных германцев. Это все-таки были отряды тех варваров, которые перешли в римское подданство, которые защищали, между прочим, римскую границу, и именно они составляли гарнизоны порубежных крепостей, которые в большей или меньшей степени уже романизировались, и которые, и вот это весьма существенно, в большей части приняли христианство. Они были отличными воинами и использовались Константином главным образом в коннице, нанося сокрушительные фланговые удары. Но неправильно было бы считать, что если армия Константина хоть и была численностью меньше войск Максенция, но состояла из, так сказать, элитных частей, в то время как противник, то есть армия Максенция, хотя она и была стотысячной, но качественно это были плохие войска. Нет, армия Максенция была великолепна, великолепна. Значительная ее часть состояла из ветеранов, имевших за плечами не менее 10 лет, проведенных в войнах. А сколько эти ветераны знали на своем веку сражений? Десятки, многие десятки. Отменно организованная эта армия была, надо сказать, предана своему вождю ничуть не в меньшей степени, чем армия Константина была предана самому Константину. И в 312 году слишком часто были случаи, когда воины Максенция предпочитали смерть сдачу в плен. И, надо сказать, не было ни одного случая предательства.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

Первое сражение произошло у Сегузия. Это была сравнительно легкая победа Константина. Нападение произошло неожиданно, и противник значительно меньшей по численности, нежели атакующий, не успел даже развернуть строй. А вот куда тяжелее далась победа под Турином. Тогда это был город Августа. Армию Константина здесь ожидали на идеально выбранной, возвышенной позиции, дополнительно еще укрепленной, и сравнительно узкий фронт не позволял армиям маневрировать. Прорыв сомкнутого фронта каждой стороне мог стоить слишком дорого. Константин же, помня о неизбежности новых сражений и ограниченности своих резервов, он берег людей. Ну и потом, в случае поражения, отступать-то ему было некуда. А сражение шло вяло. Вначале шло вяло. Противники в основном обстреливали друг друга из луков и пращ, и, наконец, Кассий Лонгин, командующий войсками максенцев в Транспадане, счел пассивность Константина за трусость, решил, что наступил поворотный момент в сражении, и принял решение нанести таранный удар по фронту Константина клебанариями. А клебанарии — это тяжелая конница, в которой и всадники, и кони были покрыты доспехами. Этот род войск появился совсем недавно. Его переняли у персов. Маневренность таких конных соединений была невелика, но вот лобовой удар был подобен тарану. Тарану, который пробивал любые стены и ворота. И вот когда эта тяжелая конница сомкнутыми клиньями устремилась на армию Константина, то тогда, казалось, исход сражения предрешен. Однако именно в этом сражении под стенами Турина обнаружилась предусмотрительность Константина. И то,

атаковали их со всех сторон, каждого по отдельности. И вот точно так же легионеры Константина разомкнули строй. И клебанарии оказались внутри фронта, после чего были атакованы, и весьма искусно. Константин обнаружил, надо сказать, редкую изобретательность. Против клебанариев использовались тяжелые металлические шары на длинных цепях, которые сбивали с ног лошадей, использовались огромные, обитые металлом на длинных рукоятках подобие палец, которыми сбивали всадников, использовались длинные бревна с шипами и без на цепях тоже, которые ломали ноги коням. Использовались и простые факелы, потому что кони на близком расстоянии огонь боятся. Кони вставали на дыбы и сбрасывали всадников, и те становились беспомощными. Клебанарии были уничтожены. Их разгром поразил противников Константина, потому что клебанарии считались непобедимы. И пехота Кассия Лонгина бежала. И вот тут настала очередь теперь уже варварской конницы Константина, которая разила беглецов, усугубляя панику в их рядах, и напрасно они пытались найти себе защиту за стенами Турина. Ворота были заперты. Население города воспользовалось тем, что почти вся армия вышла, остались только сторожи на башнях. Так вот, этих сторожей немногих перебили, и жители захватили крепостные стены. И оказавшиеся между крепостным рвом и легионами Константина, войска Лонгина попытались честно оказать сопротивление, никто не сдался, и они почти все были перебиты. Вот обратим внимание, солдаты, легионеры, оставались до последнего вздоха верны присяге Максенцию, а вот жители Турина ожидали Константина именно как освободителя от тирана. И ведь подобное произойдет еще не раз, и не два, и не десять раз, а много-много раз произойдет в 312 году. Опережая известие о разгроме Лонгина, Константин без промедления выступил к Медиолану. Вот та стремительность, с которой он рассекал пространство и брал крепости и города, она заставляет вспомнить Суворова или Наполеона. Крепости, которые упорствовали в обороне и на которые требовалось много времени, Константин просто оставлял без внимания, здраво понимая, что их гарнизоны не покинут укреплений и что главное – это все-таки уничтожить основные силы противника, полевую армию. А теперь это была армия префекта Рурицио Помпеяна, находившаяся в восточной части Цизальпийской Галлии под стенами Вероны. И именно туда со скоростью до того характерной лишь легионам Юлия Цезаря, то есть совершая до 40-50 километров за марш, поистине суворовские переходы, и устремилась гальская армия, пересекая Ломбардию от Милана к Вероне. И, кстати, вот по тому же пути пройдет и Суворов, и тоже летом. Но только в 1799 году и не с запада на восток, а с востока на запад. Константин рассматривал сражение под Вероной справедливо, как генеральное. Во-первых, противник, хоть и не намного, но все-таки превосходил гальскую армию по численности. Во-вторых, в распоряжении Помпеяна были лучшие войска, в том числе и значительная часть прославленной преторианской гвардии. А в-третьих, сам Руриций Помпеян относился к выдающимся военачальникам, и слава его была заслуженной. Константин был уверен, что если удастся одолеть армию Помпеяна, то все города и крепости Лигурии, Венеции, Эмилианы, а, возможно, Этрурии и Умбрии, откроют перед ним ворота, и их гарнизоны перейдут на его сторону. Веронское сражение — одно из самых кровопролитных и ожесточенных в истории человечества. И, несомненно, одно из самых значительных по своему историческому значению и по своим последствиям. Константин несколько раз атаковал армию Помпеяна
в течение дня безуспешно. В свою очередь,

0: Ведь Помпеян контратаковал гальскую армию и с тем же результатом. Но каждый раз преторианский префект чувствовал, что победа близко, и что войска Константина хоть немного, но поддаются натискам, что они немного, но все-таки отступают. И действительно, легионы Константина к концу дня весьма сильно отступили от первоначальной позиции. Помпеян всей массой лучших своих сил предпринял последнюю решительную атаку, и в ней он значительно продвинулся вперед и неосторожно ослабил фланги, а вместе с тем и оторвался от прочного тыла, который представляли укрепления Вероны. А отступление же гальской армии было не более чем тактическим приемом. В азарте наступления Помпеян не заметил, как в надвигающемся вечернем полумраке часть пехоты Константина и его варварская конница обошли Помпеяна с флангов, и не только с флангов, но и зашли ему в тыл. А когда же заметил, было уже поздно. И в этот момент, а солнце уже заходило за горизонт, Константин ввел в бой приберегаемые именно на этот случай резервы. Вообще его хладнокровие и хватка оказались поразительными, подобными той, что проявлены были Юлием Цезарем при Алезии. Сражение не остановлено было ночью. Оно продолжалось с исключительным ожесточением при свете горящего лагеря Цезальпийской армии, и лишь очень немногим удалось вырваться из окружения. Почти вся армия Цезальпийской, в том числе преторианцы, во главе с Рурицием Помпеяном, погибла. После этого перед Константином открыли свои ворота Верона, Аквилея, Модена и иные города. И путь на Рим был открыт. И туда, на юг, не останавливаясь, не встречая до самого Лациума никакого препятствия, устремились гальские легионы. Веронское сражение заслуживает того, чтобы войти в аналы военного искусства, и одного этого сражения достаточно, чтобы ввести Константина Великого в самый элитарный круг величайших из полководцев римского мира, а значит и всей человеческой истории. Но прославление в этом качестве, как, впрочем, и в любом ином, того, кто опустил занавес языческой античности и легализировал христианство для историка нового времени, с его обязательной влюбленностью в цивилизационный прогресс, мыслимый в своем развитии исключительно в противоположном христианству направлении, в принципе невозможно. Для новоевропейского историка Константин – это христианский фараон, таинственный и потому зловещий, коварный и, конечно, лишенный искренности. Как его прославлять? А для христианина – имя Константина, конечно, прежде всего связано с Медиоланским эдиктом и с Первым Вселенским собором, и с торжеством веры, и с началом эпохи христианства. И в контексте этого слава военачальника представляется излишней, и возможно, что это и так. Но, думается, не следует забывать, что путь к февралю 313 года в Медиолане, и к июню 325 года в Никее. Он лежал через Альпийские горы, он лежал через Монженеврский перевал, через Сыгузий, через Турин, через молниеносный марш-бросок через всю Ломбардию, через Верону и, наконец, через Красные скалы и Мельвийский мост. И без них ничего бы не было, точнее, было бы, но было бы позднее, в ином поколении, с умножением гонений и с увеличением потоков крови. Страшно представить себе судьбу христиан, оставленных на произвол таких тиранов, как Максен Целициний и Максимин Даза, но Господь избрал Константина своим орудием. И Константин оказался достоин возложенной на него великой миссии.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 21 час 40 минут.
3: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
4: Включаю радио «Град Петров».

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный становлению христианства на Руси. Крещение Руси не было мгновенным обращением к свету христианства целого народа. Крещению Руси предшествовала длительная, больше чем вековая подготовка, создавшая в Киеве прочные начатки христианской культуры. Ему предшествовала и напряженная борьба. Крещение Руси было результатом личного зрелого решения киевского князя Владимира, решения свободного и тщательно им взвешенного. В мотивах этого решения национально-политические соображения встретились с переживаниями духовного порядка и подчинились им. Князь Владимир стал киевским князем в 17-летнем возрасте. Восстановив после смерти своих братьев единство власти на Руси, Владимир не пошел по стопам своего отца Святослава, прямодушного, сурового воина, не знавшего иной жизни, кроме походной, и не терпевшего иного общества, кроме дружинников. Владимир не чувствовал себя ни вождем воинственных варягов, ни завоевателем чужих стран. Для Владимира столицей его страны был Киев, и только Киев. Его народом были племена, разбросанные вокруг Киева и Новгорода, уже тяготившие к этим княжествам и объединенные с ними общей историей. Призванием Владимира было не захватывать чужие земли, а укреплять свои. Наша летопись подчеркивает, что Владимир выделялся из ряда других князей своими широкими реформаторскими планами в области построения русской государственности. «Ибе, Владимир, думая с дружиной о строе земленем и уставе земленем», говорится в летописи. Инстинктом основателя великого государства Владимир безошибочно чувствовал, что историю творят личности, а не массы. Он сознавал, что всестороннее развитие личности наступает только при условии укрепления в ней духовного начала. Последнее же возможно только при наличии веры в сверхличные ценности.
1: Поэтому, придя к власти, Владимир посвятил много сил обновлению распространенного тогда на Руси, но уже терявшего свое значение, языческого культа. При этом к язычеству князь подходил не как политик, а как человек, готовый по своей духовной природе посвятить свою жизнь служению ценностям, достойным, по его мнению, этого служения. И начал, говорит летопись, княжить Владимир в Киеве один. И поставил он кумиры на холме, Перуна деревянного, с серебряной головой и золотыми усами, и Дождь Бога, и Стри Бога, Симмарльгла и Мокеш, и приводил к ним Владимир своих сыновей и дочерей для поклонения идолам. И осквернял он землю языческими требами, и осквернилась кровью земля русская и холм тот. Как нередка была у славян практика человеческих жертвоприношений, но с целью укрепления веры в языческих богов правительство Владимира сочло нужным привлечь толпу и к этой жестокости. В жертву была намечена христианская семья, состоявшая из отца по имени Федора и сына Иоанна. Они оба были убиты и сожжены.
0: Но Владимир вскоре убедился, что примитивная и безнравственная языческая вера не давала ему ответа на мучащие его вопросы о смысле жизни как таковой. Поняв это, он решил стать христианином. С христианством князь Владимир был знаком давно. Многие его родственники были христианами. О крещении в Константинополе его бабки Ольги знал весь Киев. По преданию, мать Владимира, Малуша, была также христианкой и, возможно, оказывала влияние на его взгляды. Связи Владимира со скандинавскими родственниками и через них с другими европейскими дворами постоянно указывали князю на превосходство христианской культуры перед варварской, на неполноценность языческой Руси по сравнению с другими европейскими странами. Потому князь Владимир не только принял христианство сам, но и поставил перед собой цель крестить всю Русь. Он чувствовал себя обязанным поднять свой народ до уровня других цивилизованных народов, предоставить ему те же возможности духовного и культурного развития, которые уже получили другие христианские страны. Однако было бы грубой ошибкой рассматривать крещение Руси Владимиром как действие политического расчета или хотя бы как поступок, продиктованный по преимуществу разумом.
1: Русский церковный историк, преосвященный Филарет Гумилев, так реконструирует внутреннюю логику духовного кризиса Владимира и причин его обращения. Ужасное братоубийство, победы, купленные кровью чужих и своих, грубое страстолюбие не могли не тяготить совести даже язычника. Владимир думал облегчить душу тем, что ставил новые кумиры на берегах Днепра и Волхова, украшал их серебром и золотом, закалывал тучные жертвы перед ними. Мало того, он пролил даже кровь двух христиан на жертвеннике идольском. Но все это, как чувствовал он, не доставляло покоя душе, душа искала света и мира. И вот этот свет и мир Владимир нашел для себя в уже известном ему ранее христианстве греческого образа. Владимира привело к христианству духовное озарение. Как это произошло, мы не знаем. В самой глубине духа это останется навсегда тайной его личного обращения, тайной, подобной чудесной тайне превращения гонителя христиан Савла в апостола языков Павла. У русских писателей XI века, близких по времени и крещению Руси, мы находим драгоценный и подлинный исторический материал, описывающий происшедший с Владимиром духовный переворот. Выступая со словом у гроба князя Владимира в присутствии его сына Ярослава и супруги последнего Ирины, современник усопшего, митрополит Иларион, так риторически обращается к Владимиру.
0: «Как ты уверовал? Как воспламенился любовью Христовую? Как вселился в тебе разум, высший разум земных мудрецов, чтобы возлюбить невидимое и стремиться к небесному? Как взыскал ты Христа, как предался Ему? Скажи нам, рабам твоим, скажи нам, учитель наш, откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа, кто дал тебе испить от сладкой чаши памятования о будущей жизни, кто дал тебе вкусить и видеть, яко благ Господь? Не видел ты Христа и не ходил по нем, как же ты стал учеником Его? Другие, видев Его, не веровали, а ты, не видев, уверовал. Не видел ты апостола, который бы, придя на землю твою, своей нищетой и наготою, гладом и жаждой преклонил твое сердце к смирению? Не видел, как изгоняли бесов именем Христовым, возвращали здравие больным, как прилагался огонь и холод, воскресали мертвые? Не видев всего этого, как же ты уверовал? Дивное чудо! Другие цари и властители, видя, как все сие совершалось святыми мужами, не веровали, но еще самих их предавали страданиям и мучениям. Но ты, о блаженный, без всего этого притек ко Христу. Руководствуясь только своим добрым смыслом и острым умом, ты постигнул, что един есть Бог, Творец невидимого и видимого, небесного и земного, и что послал Он в мир для спасения своего возлюбленного Сына. И с сими помыслами вступил ты в святую купель. Таким образом, что другим казалось безумием, то было для тебя силою Божией.

0: своем слове митрополит Иларион не огрубляет никакими второстепенными утилитарными политическими мотивами обращение князя Владимира. «Пришло на него, — говорит Иларион, — посещение Вышнего. Презрело на него всемилостивное око благого Бога, и воссиял в сердце его разум. Он уразумел суету идольского заблуждения и взыскал единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое. А особенно он всегда слышал о православной, христолюбивой и сильной верою земле греческой, как чтут там единого Бога в Троице и поклоняются ему, как творятся там силы, чудеса и знамения, как церкви там полны людей, как в селениях и городах благоверных все прилежат к молитве, все предстоят Богу. Слышав все это, возгорелся он духом и возжелал сердцем быть христианином и обратить всю землю в христианство».
1: О тех же глубоких мотивах обращения Владимира свидетельствует и другой писатель конца XI века, мних Иаков. Владимир слышал о бабке своей Ольге, как она съездила в Царьград и приняла там святое крещение. И вот под влиянием этого факта, разгоравшись Святым Духом сердце Владимира, хотя святого крещения, видя же Бог хотение сердца его, провидя доброту его, и презри с небесе, милостью своею и щедротами, и просвети сердце князю русской земли Владимиру прияти святое крещение. Третий русский писатель второй половины XI века Нестор еще более одухотворяет мотивы крещения князя Владимира. В воссказании о святых страстотерпцах Борисе и Глебе преподобный Нестор объясняет обращение князя Владимира мистическими причинами. По его словам, сам Господь Бог сотворил из Владимира христианина. К этому мнению приходят и многие другие историки, описывающие жизнь князя Владимира после принятия им крещения. Совершившийся с ним религиозный переворот был настолько велик и настолько необычен, что может быть объяснен только чудом.
0: Бывший в молодости развратным и жестоким, Владимир стал милостив и целомудрен. Он постился до изнеможения и проводил ночи в молитве и духовном чтении. Он посещал больницы и темницы, подавая милостыню и утешая страждущих. Вот что пишет о совершившемся с князем Владимиром духовном преображении современный нам православный богослов, сербский епископ Николай Охридский. Говорят, ни одного чуда не совершилось на раке святого Владимира. Но разве этот избранный муж не совершил самое большое чудо над самим собой при жизни своей? Все чудеса, которые совершают святые люди с помощью веры, как, например, исцеление от болезней, освобождение от страстей, перерождение порочных, возвращение разума сумасшедшим, воскрешение мертвых, все эти чудеса совершил святой Владимир над собою. Да и сам переворот, который произошел в душе Владимира при его жизни, является таким великим чудом, что его можно приписать не столько усилию человека, сколько силе в милости Божией. Может быть, кто-либо из желающих постичь пути промысла Божия в недоумении спросит, почему Бог избрал крестителем и возродителем русского народа такого именно человека, который в первой половине своей жизни превзошел во зле, вероятно, всех своих языческих предков и современников.
1: Но разве тот, который Савла Гонителя обратил в апостола Христовой веры, не знал, что делает, когда такого язычника, как Владимир, избрал для самой великой миссии среди такого великого народа? Воистину трудно различить все нити и тончайшие ткани божественного промысла. Но в данном случае эта нить довольно ясно различается. Именно раскаявшегося грешника надо было поставить во главе всех колен русских. На пороге Новой Руси надо было поставить освященного язычника, чтобы он стоял подобно медному змию и своим примером предупреждал, ободрял, лечил споткнувшихся сынов русских во все грядущие времена. Из всех чудес, которые совершает в мире вера Христова, самым полезным чудом является превращение грешника в праведника. Отмеченный этим чудом стоит святой Владимир на вратах христианской Руси и как бы громко вещает каждому русскому: «Я был ночью, но превратился в день. Чем был ты и во что ты ныне превратился?»

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Прослушайте былинное описание возвращения князя Владимира с похода.

0: Ай, дед, ой, лада, ой, ладушка, лада, над светлым Днепром Славутичем в своем стольном Киеве-граде шумно и весело пирует князь Владимир Красное Солнышко. Пирует с ним князья, дружина богатырская, старцы городские, отроки княжи, гости и купцы заморские, певцы, гусляры и весь народ от мала до велика. Князь Владимир с знатными и богатыми в своих палатах и хоромах княжеских, где стоят столы дубовые, стланы, скатерти шелковые и расставлены яства сахарные, напитки медвяные и вина греческие, а народ во дворе и по всем площадям и улицам, переулкам и закоулкам.
1: Сытно, хмельно, шумно и весело пирует князь и весь стольный Киев. Где еще сидят и бражничают? Где уже в полсыта, наевшись и в полхмельна напившись, сидят и хвастают, похваляются, кто золотой казной, кто молодецкой удалью, клича выкликая поединщика супротивника на кулачный бой? Где играют на гуслях, самогудах, поют песни и запевки плясовые и хороводные? Где дерутся из-за награбленной добычи? Далеко слышны песни, звон, крики, гомон и хохот разгулявшегося Киева.
0: А как не гулять пировать Владимиру? Вернулся он после удачного похода на Ятвягов. Сами боги благоприятствовали походу. Много неприятеля убито-перерезано, много захвачено в полон рабства, много добра награблено. И теперь еще, милостивые боги, затих стребог ветер, молчит грозный Перун, гром-молния, а ласковый Хорс, дождь-бог, льет свои яркие и горячие лучи, согревая землю. Но не ровен час, боги могут разгневаться, зашумит, засвистит стребог ветер, принесется на грозных тучах Перун-громовик со своими громовыми стрелами, спрячется бог Ярила, яркое солнышко, и тогда начнутся, не окончатся буйные бури, проливные дожди, ливни с градом, грозы молнии и громы, тогда конец пиру гульбищу, и, что еще хуже, порча и гибель урожая. Проса, лен, греча, все собьется, примнется, загниет и погибнет. Богов надо умилостивить, надо принести жертву богам. В одном, в другом, в третьем конце пировавшего и веселившегося Киева зародилась эта мысль одновременно и пошла гулять по всему стольному городу. Кто со хмеля спьяна крикнул, а кто с дуру глупости подхватил, заволновался народ, зашумел, грозно стал требовать жертву богам, жертву Перуну-громовнику. А волхвы-жрецы ходили еще больше, будоражили толпу, только масло в огонь подливали.

0: валом валил народ на холм у берега Днепра, где стоял среди высоких, могучих, кряжистых дубов на зеленой лужайке истукан Перун. Весь он был деревянный, голова серебряная, а усы стрелы золотые. Страшный своей величиной, корявостью и жуткой непонятностью вселял он страх в суеверных язычников. А пока народ волновался, жрецы и старцы городские решили, что на этот раз жертва должна быть велика. Мало будет Перуну быка тучного или коня быстрого. Надо обогреть Перуну в жертвенник человеческой кровью. Но кого же убить? Не своего же язычника. Этого лучше избегнуть, и ни раба или прислужника его. Это невыгодно. А вот там, на самой окраине, около своей церкви, мимо которой пройти-то язычникам противно, не сплюнув, живут христиане. Решили для виду бросить жребий. На кого из юношей или девушек падет он, того и принести в жертву. А сами так ловко устроили, что жребий пал на юношу-христианина именем Иоанна. «Боги наши хотят себе в жертву твоего сына. Отдай его нам!» Яростно требовали посланные, окружив дом христианина Федора, отца юноши. «Спокойно и тихо», — ответил Федор. «Ваши боги не боги, а дерево. Сегодня оно есть, а завтра сгниет. Зачем дереву жертва? Оно не ест, не пьет и не говорит. Бог один, истинный Бог, сотворивший небо и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека. А ваши боги что сделали? Ничего. Вы же сами своими руками сделали их. Не отдам вам своего сына». Вернулись посланные и сообщили народу, ждавшему жертву, ответ христианину.
1: Загудела рассвирепевшая толпа, с криком бросилась на жилище Федора, топорами подрубила стены и факелами подожгла. Через несколько минут весь дом пылал, как костер, торжествующие крики толпы, шум и треск пожара и громкие заклинания жреца, все смешалось. Федор и сын его, мальчик Иоанн, погибли мученической смертью за свою веру. И когда не видно стало дома, а пламя начало уменьшаться, толпа затихла. Старик-жрец отошел, бормоча что-то про себя. Кто-то в толпе негромко спросил, какому же Богу они кланяются, что смерти не боятся. Никогда не проходит даром смерть мучеников, принесла богатый урожай и смерть Федора и Иоанна. Узнав о ней, смутился князь Владимир и стал все больше думать о том, как узнать истинного Бога. Через несколько лет он принял христианскую веру, а за ним в 988 году крестился и весь Киев.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Вы слушаете «Голос православия». В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания. Слушайте наши передачи каждое воскресенье с 22 часов 30 минут до 23 часов по московскому времени. Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Новодевичьем монастыре. В Казанский собор передали икону святых юристов. Об этих и других событиях более подробно. В неделю 8 по Пятидесятнице, в день памяти святых отцов шести вселенских соборов, 26 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Казанском храме Новодевичьего монастыря. Его высокопреосвященство сослужили старший священник Иерей Дионисий Харин, духовенство обители и другие священнослужители. За богослужением молились настоятельница игуменья София Силина с сестрами. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены протоиерей Владимир Лущик правом ношения креста с украшениями и Иерей Дионисий Харин правом ношения палицы. Обители подарена икона преподобных Сергия и Германа Валаамских. Новодевичий монастырь был основан в 1848 году у Московской заставы, где обители были пожалованы обширные угодья. Через год в присутствии императора Николая I был заложен Воскресенский собор. К 1917 году в обители было 400 насельниц, действовали 8 храмов. В советское время их закрыли, многие сестры были арестованы. Возрождение монастыря началось в 1996 году. При Новодевичьем монастыре действует богадельня, детский приют, медицинский центр по диагностике женской онкологии «Белая роза» и швейные мастерские. 25 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Парголово. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, благочинный Выборгского округа протоиерей Роман Ковальский, настоятель Иерей Илья Нефедов с клиром и другие священнослужители. За усердные труды во славу Святой Церкви настоятель Иерей Илья Нефедов, а также Иерей Илья Гришечкин и Сергий Савельев были награждены правом ношения палицы. Храму подарена икона святителя Иоанна Шанхайского. Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву и подарил ему иверскую икону Божией Матери. Владыке Вениамину преподнесена икона святителя Николая. Верующим раздали иконки особо чтимых святых. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Парголово был заложен в апреле 2012 года. Через год в храме была совершена первая божественная литургия. 25 июля президент фонда иконы новомучеников-юристов петроградских Артем Баконин и настоятель храма Рождества Христова на Песках протоиерей Андрей Щербан передали в Казанский кафедральный собор образ архимандрита Сергия Шейна, Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Святыню встретили председатель Приходского совета протоиерей Александр Пашков и протоиерей Константин Головацкий. Артем Баконин рассказал об истории создания иконы, отметив, что ее списки теперь есть не только в России, но и за границей, в Сербии и Белоруссии. Икона была размещена в пределе Рождества Пресвятой Богородицы. Члены правления Общества православных приходов Петрограда и губернии, архимандрит Сергий, а также миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны в 1922 году вместе с митрополитом Петроградским и Гдовским Вениамином по делу о сопротивлении и изъятию церковных ценностей. Все они были причислены к лику святых в 1992 году. 24 июля в Андреевский собор из Богоявленского Елоховского кафедрального собора города Москвы по благословению святейшего патриарха Кирилла при содействии фонда апостола Андрея Первозванного прибыли ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного и старинная икона святого с частицей креста, на котором он был распят. Принесение святынь было приурочено к празднованию Дня военно-морского флота и 330-летию Российского флота. Святыни встречали настоятель Иерей Артемий Наумов, клир собора и духовенство епархии. Молебен с акафистом совершил протоиерей Андрей Диаконов в сослужении духовенства. Директор фонда апостола Андрея Первозванного Владимир Бушуев отметил, что принесение мощей в Санкт-Петербург стало традицией и совершается уже в четвертый раз. Директор фонда также напомнил, что собор создан в память Петра Великого, который хотел, чтобы в новой столице был храм для кавалеров ордена ордена Андрея Первозванного. В этом году по инициативе настоятеля были открыты мемориальные доски. На одной перечислены имена кавалеров Петровского времени, среди них генерал-адмирал Федор Головин, бюст которого установлен во дворе собора, а на второй запечатлены имена кавалеров нашего времени. 26 июля божественную литургию в Андреевском соборе совершил епископ кронштадтский Вениамин. В тот же день в 17 часов состоялся последний молебен и проводы ковчега с десницей апостола Андрея в Москву. 24 июля в Доме кино состоялась премьера документального фильма «Мой князь Владимирский». Режиссер Инга Соловьева и оператор-постановщик Александр Соловьев обратились к зрителям по видеосвязи. Создатели фильма отметили, что получили огромное удовольствие от общения с героями, рассказывающими свои истории, и пожелали, чтобы фильм стал знаковым для собора и тех, кто многие годы связывает с этим храмом свою жизнь, судьбу и душу, а также для тех, кто только начинает идти по этому пути. Нам хотелось показать особенную судьбу князь Владимирского собора. У многих петербуржцев жизнь так или иначе связана с этим храмом. Кто-то здесь крестился, кто-то венчался, многие приходили сюда молиться. В блокаду князь Владимирский собор защищал наш город. Мы хотели, чтобы народность, дух соборности были показаны в фильме, рассказал настоятель иерей Илья Макаров. Сценарист Дарья Падрина отметила, что перед создателями стояла задача зафиксировать современный этап в истории собора, а также активную жизнь прихода, рассказать о благотворительных и социальных проектах. В фильме особое внимание уделено проекту «Детский дом по пятницам». Добровольцы из числа прихожан и священник каждую пятницу посещают детские дома. Дети выбирают крестных из числа прихожан. Приходя к детям, мы стараемся дарить им любовь. Там, где люди любят друг друга, Господь пребывает, сказал отец Виктор. В фильме также рассказывается о совместной миссии с гуманитарным добровольческим корпусом. Волонтеры с настоятелем доставляли новогодние подарки детям Мариуполя и церковную утварь для храма в Бердянске. Прихожане собора, заслуженная артистка России Анастасия Мельникова и писатель Евгений Водолазкин поделились мыслями о том, почему они выбрали именно этот храм. Участники молодежного клуба рассказали о разработке мерча, шоперов, футболок и кепок с символами храма и элементами его убранства. В фильме также показаны реставрационные работы, которые ведутся в храме с 2023 года под надзором Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 152-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 12 главы.
1: Братья, как тело одно, но имеет многие члены, так и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело. Так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены.
0: Послушайте 76-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 18 и 19 глав.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 70 раз». И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 7 ж до 70 раз». Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую сторону. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, где повествуется о том, как Господь вышел из Галилеи и, находясь в Иудее, точнее, по пути в Иудею, с ним произошло некое событие, а именно, к нему привели детей, ученики возбраняли, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Почему ученики препятствовали? Ведь кажется, вы знаете, когда смотришь на икону, Господь благословляет детей. Они такие милые, такие хорошие. И кажется, как-то ученики могли не пускать детей подойти к Спасителю. На самом деле, когда мы размышляем об этой проповеди, ведь это не только благословение Господа, чтобы дети приходили к Нему. но и это и для взрослых некое упоминание. Таковых есть Царство Небесное. Это не значит, что спасутся только дети. Это значит, что мы должны стать как дети. Но что это значит, как стать как дети? Для меня было немножко откровением, когда я про это узнал. Но сейчас я понимаю, что исторический контекст очень важен для понимания Священного Писания. Так вот, что для меня было откровением, это то, когда я узнал, как относились к детям в Палестине того времени. Мы должны понимать, что медицина в те времена была не на высшем уровне. Иногда она соседствовала и не имела границ между действительно медициной, когда пытались лечить какой-то хирургией или травами, и где-то даже знахарством, колдовством. Многие медицинские приемы действительно были весьма-весьма спорны. Большого развития в древности медицина достигла в Египте, но в Палестине она никогда не была на высоте. Соответственно, детская смертность по многим причинам была очень высокой. Женщина того времени, как правило, рожала много детей в течение своей жизни. И в лучшем случае только половина из них доживала до взрослого возраста. В лучшем случае половина. А то и того меньше. Поэтому отношение к детям было не столь уж милым, как мы сейчас в наши дни привыкли, что рождается ребенок, это событие для всей семьи, все с ним нянчатся, заботятся о нем как могут. Отношение к ребенку было более простым, более даже таким потребительским. То есть к детям отношение было, ну, почти что как к домашним животным. Вот они тут бегают вокруг, вот мешаются, вот шлепки им дают. Иногда, конечно, их пытаются воспитывать, приучать к труду, но отношение к ним как к не совсем людям было на самом деле. В этом патриархальном укладе, который, кстати, был и на Руси, и у нас, если вспомнить, когда семья садилась за стол, то самый лучший кусок пищи был для мужчины, главы, хозяина, потому что от него зависела жизнь всей остальной семьи. Он работал, он зарабатывал деньги, хлеб насущный, он защищал семью от врагов. Вторая часть пищи по качеству доставалась, понятное дело, матери. Ну, а детям уже то, что осталось, буквально. Причем, чем младше был ребенок, тем худше ему доставался кусок. Это немножко не соответствует тому, к чему мы сейчас привыкли, когда ребенку самое лучшее достается. И вот когда ребенок достигал 14-летнего возраста, его вели в синагогу, на него одевали специальные одежды, и он в центре синагоги читал отрывок из Торы. И вот это было событие. Наконец-таки этот ребенок стал, ну, почти что взрослым. Он прочитал публично вслух отрывок из Священного Писания. И отношение после 14 лет к нему менялось. До сих пор у иудеев этот обычай сохранился. С этого момента его уже начинали считать человеком. А до того вот это было что-то, нечто среднее между домашним животным и вот человеком. Что-то такое маленькое, бегающее под ногами и так далее. Поэтому, когда Господь входил в то или иное селение, дети, которые гурьбой бегали, за которыми никто не следил толком, они могли кинуться к Иисусу, одеты они были не так уж мило, как на иконе. Одевали их, как правило, не в лучшие одежды, если, конечно, они не были царскими отпрысками, а в то, что оставалось, какие-то обноски, в тряпки и так далее. Они часто были грязные, неумытые. И вот эти дети кидались к Иисусу по разным причинам. Кто-то из них слышал о нем как о чудотворце, кто-то, может быть, знал его как милого, доброго дяденьку. И вот они кидались к нему с любовью, а ученики мешали им, потому что для них, в их восприятии, дети было что-то такое надоедливое. Но Господь сказал,

0: Нам стоит быть смиренными. Нам стоит со смирением принимать порой даже те моменты, когда нам кажется, что он нас не пускает к Господу. Ибо Господь видит это. И в один прекрасный момент Он скажет таким людям: «Пустите их ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: Песнопение «Вечерний, свете тихий» композитора Петра Гребенщикова прозвучало в исполнении хора Павловского собора города Гатчины.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 28 июля, 15 июля по старому стилю, в Русской Православной Церкви с особой торжественностью празднуется память крестителя Руси, святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Также сегодня празднуется память мучеников начала IV века, Иулиты, ее сына-младенца Кирика и Авудима. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик диакон Петр Троицкий, погибший в 1938 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие святого равноапостольного князя Владимира. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Красным солнышком называют в России святого равноапостольного князя Владимира за то, что согрел ее новым светом христианской веры. Господь, промышляя о русской земле, ради мудрости и отваги князя избрал Владимира ее великим просветителем, явив в нем самом чудо благодатного перерождения. Половину жизни князь потратил на стяжание власти, богатства и удовлетворение неповерных страстей. Внук святой равноапостольной княгини Ольги, сын язычников великого князя Святослава и ключницы Малуши, он вырос в вере своего отца, с детства привыкая к битвам и пирам. Вскоре Господь привел к святому Владимиру одного греческого философа, который стал первоучителем князя. Благодать Божия коснулась Владимира, и он усомнился в своей жизни. Однако решил испытать разные религии. Во многих странах по совету бояр побывали его гонцы. Вернувшись домой, с восторгом они могли рассказать только о православной греческой службе, сердцем познав, что обитающая там красота божественна. «Воссияй разум в сердце, святая Владимира!» Князь решил принять святое крещение и привести к нему народы, сделать Русь такой же,

0: великой и просвещенной, как Византия. Для этого он задумал породниться с самыми богатыми и могущественными в то время византийскими императорами, взяв в жены царицу Анну. Понимая, что по доброй воле греки не отдадут невесту воинственному русскому князю, Владимир поступил как язычник. Отправился с дружиной к греческому городу Корсуне, ныне Херсон, чтобы угрозой войны принудить к согласию на этот брак. Город был взят, и святой Владимир послал в Константинополь требование выдать царицу в случае отказа суля разорения. И греки в сокрушении и скорби упросили Анну согласиться. Пока невеста и епископы плыли на корабле из Константинополя в Корсунь, Господь послал святому Владимиру болезнь глаз. В глубине души князь был все-таки язычник, и нужно было совершиться чуду, чтобы он избавился от последних сомнений. Анна, узнав о болезни, сразу поняла ее духовный смысл и предрекла исцеление в момент крещения. Таинство было назначено в церкви святого Василия, который стал небесным покровителем святого Владимира, нареченного его именем во святом крещении. Князь мгновенно прозрел, лишь только мылся в купели. С молодой женой князь вернулся в Киев. Анна прибыла в сопровождении священников и привезла с собой крест, иконы и много других православных святынь. Немедля святой Владимир приказал свергнуть всех идолов на капищах. Одних изрубили, других сожгли, а Перуна привязали к хвосту коня и волокли до самого Днепра для поругания беса, а потом сбросили в воду. На следующий день святой Владимир повелел всем горожанам явиться на берег. Люди, зная, что князь дурного не пожелает, от мала до велика собрались у реки. Здесь их ждал святой Владимир с греческими священниками. Крещаемые все вместе вошли в воду, иереи совершили над ними таинство во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святой Владимир вознес Богу благодарственную молитву. После этого вся Русь стала очищаться от капищ, и на их местах ставились церкви. В Киеве же, на Перуновом холме, князь заложил церковь во имя святого Василия. Первым митрополитом киевским стал святой Михаил, главный учитель и помощник святого Владимира в деле просвещения Руси, наставник в вере 12 его сыновей, среди которых были и первые русские святые страстотерпцы Борис и Глеб. Не счесть благодеяний святого князя России, каждым своим начинанием он закладывал крепкую основу будущей святой Руси. Святой равноапостольный князь Владимир мирно почил 28 июля 1015 года и погребен в Десятинной церкви в Киеве. В 1635 году его мощи были обретены нетленными. Честная глава святого Владимира мирно покоилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Малые частицы святых мощей в разных местах. Во второй половине XIX века в Киеве был построен храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, являющийся в настоящее время кафедральным собором. В 1888 году на берегу Днепра, неподалеку от места крещения русского народа, был установлен памятник святому равноапостольному князю Владимиру, один из многих монументов, посвященных просветителю русского народа.
1: В завершение церковного календаря прозвучит житие святых мучеников Кирика и Иулиты. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
0: Святые мученики жили в Малой Азии в городе Иконии. Святая Иулитта происходила из знатного рода и была христианкой. Рано овдовев, она воспитывала своего 3-летнего сына Кирика. Во время гонения, воздвигнутого на христиан императором Диоклетианом, святая Иулитта с сыном и 2 верными рабынями ушла из города, оставив свой дом, имущество и рабов. Под видом нищей она сначала скрывалась в Селевкии, а затем в Тарсе. Там около 305 года она была узнана, задержана и представлена на суд правителя Александра. Укрепленная Господом, святая бесстрашно отвечала на вопросы судьи и твердо исповедовала свою веру во Христа. Правитель приказал бить святую палками. Во время пыток святая Иулитта повторяла: «Я христианка и не принесу жертвы бесам». Младенец Кирик плакал, глядя на мучения своей матери, и рвался к ней. Правитель Александр пробовал ласкать его, но мальчик вырывался и кричал: «Пустите меня к матери, я христианин!» Правитель швырнул ребенка с высоты помоста на каменные ступени. Мальчик покатился вниз, ударяясь об острые углы, и умер. Мать, увидев своего истерзанного сына, все же нашла в себе силы, возблагодарила Бога за то, что он удостоил младенца мученического венца. После многих жестоких пыток святую Иулитту усекли мечом. Мощи святых Кирика и Иулитты были обретены в царствовании святого равноапостольного царя Константина. В честь святых мучеников близ Константинополя был устроен монастырь, а недалеко от Иерусалима воздвигнут храм. По народному верованию святым Кирику и Иулитте молятся о семейном счастье и выздоровлении больных детей.

0: Стихира русским святым напева Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам, целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл
1: 29 июля, 16 моих. Июля.
0: Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во ад живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да водасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 0 часов 5 минут для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук. Решение, принятое великим князем Владимиром, имело основополагающее значение для русского государства на всех этапах его существования вплоть до новейшего времени. 28 июля Православная Церковь чтит память крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира. В 0 часов 30 минут в рубрике «Православные святые» вы услышите передачу историка Нины Жерве о святом крестителе Руси. В 9 часов 30 минут в нашем эфире передача радиостанции «Голос православия». В 10 часов начнется трансляция Божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. А затем в 11:30 прозвучит слово о родине к тысячелетию князя Владимира Бориса Константиновича Зайцева, читает народный артист России Георгий Корольчук. В 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте в нашем эфире слово о законе и благодати митрополита Илариона, читает протоиерей Константин Смирнов. В 14:15 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите слово на день крещения Руси архиепископа Иоанна Шаховского. В 14:35 в рубрике Татьяны Трефиловой «Невидимый Петербург» для вас прозвучит передача о Свято-Владимирской церковно-учительной школе. В 16:40 страница книги «Повести временных лет» о святом князе Владимире для вас читает заслуженная артистка России Нина Васильева.
2: Программа «Пасторский час» – это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20 часов 30 минут.
1: Бюллер-Бю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллер-Бю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллер-Бю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10. Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт». Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

«Верх всех человеческих бедствий – голод», говорит святитель Василий Великий. «Всякой смерти мучительнее такой конец. В других опасностях или острие меча наносит скорую смерть, или стремительность огня мгновенно угашает жизнь, или звери, растерзав зубами главные в жизненном устройстве члены, не дают мучиться продолжительную болью, но голод – есть медленное зло, продолжительное мучение, кроющееся и таящееся внутри смерть, каждую минуту угрожающее и все еще замедляющее. Ибо истощает естественную влагу, охлаждает теплоту, сжимает телесный объем, мало-помалу иссушает силы. Плоть, как паутина, прилегает к костям, кожа теряет цвет, потому что с искудением крови пропадает румяность, белизна, потому что поверхность тела чернеет от истощания. Тело синеет, потому что вследствие страдания слившаяся бледность и чернота производят жалкий вид. Колено на себе не держат, но невольно сгибаются, голос делается тонок и слаб, глаза изнемогают в своих впадинах, напрасно вложенные туда, как иссохшие ядра в ореховую скорлупу. Желудок пуст, впал, не имеет ни вида, ни объема, ни естественной упругости во внутренностях, прилег к хребтовым костям. Каких же достоин наказаний тот, кто проходит мимо человека с таким изможденным телом? Что еще можно прибавить к такой жестокости? Не стоит ли он того, чтобы причислить его к лютым зверям, признать злодеем и человекоубийцею? Кто имеет возможность уврачевать зло, но добровольно и по любостяжательности откладывает это, того по справедливости можно осудить наравне с убийцами. Учение голода нередко вынуждало многих приступать к пределу естества. Делало, что человек касался плоти ему единоплеменных, и что мать своего сына, которого произвела на свет из утробы, опять без милосердия принимала в утробу. Иудейская история, написанная трудолюбивым Иосифом, представляет нам такие плачевные события, когда ужасные страдания постигли и иерусалимлян, понесших справедливые наказания за нечестие свое перед Господом. «Наступает ночь», — говорит святой Златоуст, — «а нищий ходит по всем переулкам, недоумевая и не зная, как провести ночь». И может ли он спать, когда чрево его прогоняет сон, терзаясь мучительным голодом? Когда наступает холод и идет дождь? Ты, вымывшись в бане, облекаешься в мягкие одежды, возвращаешься с радостью, весельем, поспешая к приготовленному, роскошному ужину, а он непрестанно томим и холодом, и голодом, ходит по всем площадям, с поникшей головой протягивая руки, и даже от страха не смея напомнить сытому и покоящемуся о необходимой пище, а часто и отходит, осыпаемый укоризнами. Посему, когда ты возвратишься домой, когда возляжешь на ложе, когда в доме твоем будет устроено блистательное освещение и приготовлена роскошная трапеза, вспомни об этом бедном и несчастном, который, подобно псам, ходит по переулкам во мраке и грязи и возвращается оттуда часто не домой, ни к жене, ни на ложе, а на кучу сена, подобно псам, лающим во всю ночь. Ты, если увидишь одну малую каплю, упавшую с кровли, то поднимаешь весь дом, гоняешь слуг, приводишь все в движение, а он, лежа в рубище на сене и в грязи, переносит страшный холод. Какой зверь не будет поражен этим обстоятельством? Кто так жесток и бесчеловечен, что и при этом не преклонится на милость? Как мы, скажи мне, идем ко сну и на покой, и не боимся, чтобы этот самый нищий не явился нам во сне, нечистый, грязный, одетый в рубище, и не стал горевать, плакать и обвинять нас в жестокости? А многие, часто слыхал я, говорят, что они после того, как днем отказались помочь бедным, ночью видели себя связанными веревками и влекомыми рукой нищих, битыми, терпящими множество неприятностей. Но это ведь сон, привидение, временное наказание. А мы не боимся, скажи мне, как бы нам этого нищего, который горюет и вопит, не увидеть на лоне Авраамовом, как некогда богач тот Лазаря?
То, что следует за сим, оставлю вашей совести. То есть те жестокие и нестерпимые наказания, как богач просил воды, как не получил ни капли, как горел его язык, как он и после усиленной просьбы не получил никакой милости и как мучился бесконечно. Но не дай Бог нам узнать это на опыте, а лучше, услышав угрозу на словах, избегнуть ее на деле и, сделавшись достойным любви Авраама, прийти в одно с ним место по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа.

Бог подаст, говорит лишь скупой. Многие, говорит святитель Тихон Задонский, имеют обычай говорить просящему «Бог даст». Это, по-видимому, кажется верно, потому что Бог все дает и дает даром. Но как возьмешь, христиане, в рассуждение слово это, то увидишь, что оно тоже значит, что и вышеупомянутое слово «что мне до его нужды», ибо отсылаешь просящего к Богу не ради того, чтобы Бог ему подал, но ради того, что сам не хочешь подать, а потому от себя отсылаешь, а не к Богу посылаешь. А хотя и подлинно отсылаешь к Богу, то и тогда неправильно делаешь, ибо Бог его посылает к тебе, и тебе велит ему подать, просящему у тебя дай. А ты обратно его отсылаешь к Богу, Бог даст. И так заповедь Божью приступаешь. Бог благо свои подал тебе, чтобы ты и сам нужды свои удовлетворял и требующим уделял во славу Его. Но ты сам, только довольствуясь, требующих отсылаешь, Бог даст. Итак, Богу, благих дателю, неблагодарным себя показываешь. Бог ни в чем не имеет нужды, говорит преподобный Исаак Сирин, но увеселяется, когда видит, что человек упокоевает образ его и чтит оный ради него. Когда попросит кто у тебя того, что имеешь ты, не говори в сердце своем, оставлю это душе моей, чтобы упокоиться в этом. Бог из другого места подаст ему потребное для него. Такие слова приличны людям неправедным и не знающим Бога. Человек справедливый и добрый не даст чести своей иному и не попустит, чтобы время благодати проходило без дела. Человек нищий и нуждающийся снабдевается от Бога, потому что Господь никого не оставляет, но ты отослал от себя благодать Его. Посему, когда имеешь, что дать и даешь, веселись и говори: «Слава тебе, Боже, что сподобил меня найти, кого упокоить». Если же нечего тебе дать, паче радуйся и благодари Бога, говори: «Благодарю тебя, Боже мой, что дал мне благодать эту и честь обнищать ради имени Твоего. И сподобил меня вкусить скорби, положенные на пути заповеди Твоих, в недуге и нищете, как вкушали святые Твои, шествовавшие путем сим».

Бог подает нам богатство для раздачи бедным. «У тебя все не свое», — говорит святой Златоуст. «И богатство, и дар слова, и самая душа, ибо и она от Господа. Посему, когда потребует нужда, отдай и душу свою. Если же любишь ее и не хочешь отдать, когда тебе повелевается, то ты уже неверный домостроитель. Все мы получили от Христа, от Него имеем и самое бытие, и жизнь, и дыхание, и свет, и воздух, и землю. Если мы сами не свои, то как прочее наше. Ибо мы в двух отношениях принадлежим Богу, и по сотворению, и по вере. Так Давид говорит: «Состав мой от тебя произошел». Также Павел: «Мы им живем и движемся и существуем». И, рассуждая о вере, говорит: «Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». Все Божие. Посему, когда Он требует и хочет взять обратно, то не будем противоречить, подобно неблагодарным рабам, и присваивать себе принадлежащее Господу. Бог для того вверил богатство, чтобы ты давал пищу бедным алчущим. Как ты поручаешь распоряжать имением подобному себе рабу, так и Богу угодно, чтобы ты его сокровище употреблял должным образом. Не думай, чтобы то, что по человеколюбию Божию велено тебе раздавать, как бы твою собственность, было в действительности твое. Тебе все это Бог дал взаимообразно, для того, чтобы ты мог употреблять с пользой. Итак, не почитай своим, когда даешь ему из того, что ему же принадлежит. Ты, когда кому-нибудь даешь взаимообразно денег с тем, чтобы он воспользовался ими для приобретения какой-либо выгоды, никогда не скажешь, что эти деньги были его. Так Бог дал тебе богатство с тем, чтобы ты им купил небо. За все превышающее необходимую потребность мы должны отдать отчет и ответ, как ненадлежащим образом употребившие то, что нам даровано от Господа. Ибо не на наше только наслаждение мы должны употреблять то, что Он даровал нам, но и на то, чтобы облегчать нужды ближних. Как казнохранитель, если, получив царские деньги, вместо того, чтобы раздать, кому приказано, истратит он и на собственную прихоть, подвергается за это наказанию погибели. Так точно и богач есть приемщик денег.

будет осужден как похититель. Не уделять от своего имущества есть хищение, говорит святой Златоуст. Может быть, слова мои кажутся вам удивительными, не удивляйтесь. Я представлю вам из Божественного Писания свидетельство, говорящее, что не только отнимать чужое, но и не уделять своего другим означает хищение и любостяжание и грабительство. Какое же это свидетельство? Обличая иудеев, Бог через пророка говорит: «Земля принесла плоды свои, а вы не внесли десятин, но похищенное у бедных осталось в домах ваших. Так как вы, говорит, не дали обыкновенных приношений, то похитили собственность бедного». А говорит он это, показывая богатым, что они владеют собственностью бедных, хотя бы получили отцовское наследство, хотя бы сами приобрели богатство, откуда бы то ни было. И еще в другом месте говорит: «Живота нищего не лиши». А лишающие отнимают чужое, потому что отнятием называется то, когда мы берем и удерживаем у себя чужое. Итак, мы научаемся из этого, что когда мы не подаем милостыни, то будем наказаны наравне с похитителями.

0: презирающий родных, будет осужден как неверный. Святой Златоуст пишет: «Если кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры, говорит апостол Павел. Это говорит Исаия, глава пророков. От единокровного твоего не укрывайся. Ибо каким образом может быть милостивым к посторонним тот, кто презирает людей одного с собою рода и свойственников своих? Разве не называют все тщеславием то, когда кто, благодетельствуя чужим, презирает и не щадит своих? Или если, наставляя посторонних, он оставляет в заблуждении своих? И неверного такой, говорит апостол, горший есть. Почему? Потому что сей неверный, если презирает чужих, то, по крайней мере, не презирает близких себе». Сказанное апостолом имеет такой смысл: кто не родит о своих, тот нарушает и закон Божий, и закон природы. Если же не пекущийся о присных отказался от веры и стал хуже неверного, то куда должен быть отнесен и где займет место тот, кто обижает присных своих? Но каким образом он отказался от веры? Бога, говорит, исповедуют, а дел его отвергаются. Между тем, что заповедует Бог, в которого веруют? Не презирать тех, которые связаны с нами племенным родством. Каким же образом может веровать отрицающий это? Подумаем, сколько нас таких, которые, сберегая деньги, презирают ближних. Бог для того и учредил родственные связи, чтобы мы имели больше случаев благотворить друг другу. Поэтому, если ты не делаешь того, что делает неверный, то уже ли ты не отказался от веры? Ибо не в том состоит вера, чтобы веровать только исповеданием, но нужно еще являть праведные дела.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
2: Читательский клуб
0: Не сострадающий бедным сам испытает бедствие. Как тот, говорит святой Златоуст, кто не отвращается от чужих несчастий, никогда не испытывает страданий на самом деле, научившись сострадать другим, так и тот, кто не хочет переносить скорби сострадания, испытывает

все это на себе. Как в теле. Если рука не будет сострадать загнившей ноге, очищать ее рану, прилагать лекарства, омывать гной, то сама испытает то же бедствие. Если не хочешь послужить другому члену, будучи свободна от страдания, то сама на себе испытаешь это страдание. Ибо зло, распространившись, достигнет и до нее, и ей должно будет заботиться уже не о служении другому члену, но о собственном исцелении и спасении. Так точно и здесь. Кто не хочет сострадать другим, тот пострадает сам. Кто затыкает, говорит Писание, ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Если мы не хотим знать Христа, когда Он алчит, то не узнает и Он нас, когда мы будем нуждаться в Его милости. И справедливо. Ибо кто презирает несчастного и не подает своего, тот не должен надеяться получить что-либо из того, что не его. Кто пренебрегает больным, говорит преподобный Исаак Сирин, тот не узрит света. Кто отвращает лицо свое от скорбящего, для того омрачится день его. И кто пренебрегает глазом страждущего, у того сыны его в слепоте ощупью будут искать дома своего.

За обиды нищих заступается сам Господь. Святой Златоуст пишет: «Пророк говорит, ради страдания нищих и воздыхания убогих ныне восстану, говорит Господь, и явлюсь спасением, откроюсь в нем». Посмотри, какова сила смиренно-мудрия нищих. Сила нищих, а под нищим я разумею сокрушенных сердцем, есть заступление Божие за их страдания. Пророк не говорит здесь о жизни их, о добродетелях, но страдания их, говорит, преклоняют Бога и побуждают к наказанию и отмщению. Вот что значит мужественно переносить обиды. Вот как Бог печется о несправедливо обижаемых. Несчастье и страдания служат для них величайшую защитой. Велика сила воздыхания. Оно призывает высшую помощь. Страшитесь вы, обижающие бедных. Вы имеете власть, богатство, деньги, благосклонность судей. А они имеют оружие, которое сильнее всего. Воздыхание, слезы и терпение обид, чем и привлекают себе помощь небесную. Это оружие разрушало домы, ниспровергало основания, уничтожало города, потопляло целые народы. Я разумею воздыхание несправедливо обижаемых. Сам Бог презирает на их благодушие, когда они, испытывая страдания, не произносят ни одного худого слова, но только воздыхают и оплакивают собственные бедствия. Что значит «явлюсь спасением», «откроюсь в нем»? Смело, открыто и явно говорит: «Буду защищать их так, чтобы узнали все». Ибо ничто не прогневляет так Бога, как грабительство, насилие и лихоимство.

0: Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу по страницам книги «Елей премудрых дев». Читал Георгий Корольчук. Продолжение следует.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире очередная передача из цикла «Церковный календарь». У микрофона Нина Жерве. Сегодня наша православная церковь отмечает День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Уже в середине XI века первый русский митрополит Иларион в своем знаменитом слове о законе и благодати прославлял великого кагана земли нашей Владимира и его великое деяние – принятие русской великой землей, знаемый и слышимый во всех концах мира христианства. Этот подвиг великого киевского князя Иларион смело приравнивает к подвигам апостолов и сопоставляет Владимира с Константином Великим, утвердившим христианство в качестве государственной религии Римской империи. Сопоставление Владимира с Константином Великим давало и повесть временных лет, главный источник нашей исторической информации о Древней Руси. Это свидетельство было помещено уже под 1015 годом в некрологе по хвале великому киевскому князю. Сей есть новый Константин Великого Рима, который крестился сам и людей своих крестил, так и этот совершил подобно ему. По-видимому, в XII веке была создана память и похвала князю русскому Владимиру, как крестился Владимир и детей своих крестил, и всю землю русскую от конца и до конца, и как крестилась бабка Владимира Ольга прежде Владимира, написано Иаковом Мнихом. Основой памяти и похвалы, вероятно, служил древнейший летописный рассказ о крещении Владимира, возможно, сказание о первоначальном распространении христианства на Руси, а также слово о законе и благодати митрополита Илариона. Иаков Мних подчеркивает, что христианская вера принята Владимиром по его собственному волеизволению и прославляет подвиг князя, который бысть апостол во всех князьях, всю землю русскую привет к Богу святым крещением. Вероятно, препятствием к провозглашению Владимира святым, равноапостольным князем, служило не только нежелание Константинополя, но и отсутствие всенародного почитания гробницы князя в Киеве, поскольку никаких чудес у его мощей зафиксировано не было. В связи с этим примечательна реплика Иакова Мниха, написавшего память и похвалу князю русскому Владимиру. «Не дивимся, взлюбленные, аще чудес не творит по смерти, мнози бы, бо святые и праведные, не створишь и чудес, но святи суть». Из нравственных христианских качеств характера Владимира Иаков Мних на первый план выдвигает нищелюбие, милосердие, подчеркивая его необычайную щедрость. Характерно, что именно щедрость и ласковость Владимира отмечают русские былины. Одним из важнейших подвигов князя Иаков Мних называет ревностное неспровержение языческих кумиров и строительство Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве, в которой и был погребен благочестивый князь. Память и похвала Иакова Мниха включает в свой состав также и похвалу княгини Ольги. Однако произведение Иакова лишено четко продуманного плана. По-видимому, память и похвала писались поспешно и по заказу. Возможно, именно для того, чтобы подготовить канонизацию крестителя Руси. Историк Русской Церкви Голубинский указывает, что канонизация Владимира была осуществлена только в середине XIII века, после одержанной Александром Невским исторической победы над шведскими феодалами, которая произошла в день памяти святых Кирика и Улиты и кончины Владимира, то есть 15 или 28 июля 1240 года. В связи с официальной канонизацией создается краткое проложное житие Владимира. В XV столетии, когда в общественном сознании Москвы уже возобладала идея киевского наследства, идея преемственности власти великих князей Владимирских от киевских, создается пространное проложное житие равноапостольного князя, дающее лишь основные вехи его биографии. Если летописный образ князя Владимира строится на контрасте князя-язычника и князя-христианина, то в житии отрицательные с точки зрения христианской морали факты биографии в жизни князя попросту замалчиваются. А именно, ничего не говорится о женитьбе Владимира на полоцкой княжне Рогниде и убийство ее отца и братьев, убийство брата Ярополка, женолюбие князя, описанное в летописи, его попытка создать в Киеве пантеон языческих богов во главе с Перуном. Опускаются в житии сведения о военных походах Владимира. Корсунская легенда, ее основные перипетии в житии не излагаются, а только констатируется взятие Владимиром этого греческого города на южном берегу Крыма. Весьма значительному сокращению подвергнуто сказание об испытании веры Владимиром, столь подробно изложенное в летописи. Желание Владимира принять христианство в пространном житии трактуется как результат сошествия на князя благодати Святого Духа. Основное место в житии занимает описание крещения самого князя и киевлян. Память об этом живет до сегодняшнего дня в названии центральной улицы Киева – Крещатик. В этих эпизодах составители жития используют другие сочинения, известные ему. В житии Владимира греческая царевна отвечает князю-язычнику почти такими же словами, какими Ольга-язычница отвечала греческому царю-христианину. Царевна-христианка не может стать женой князя-язычника. Этот отказ от брака побуждает Владимира креститься. Более того, Владимир внезапно заболевает, слепнет. Чудо исцеления при крещении – прозрение князя. Строится по аналогии с чудом превращения Савла, гонителя христиан, в Павла, ревностного апостола христианства. В отличие от летописи, житие Владимира называет местом крещения киевлян не Днепр, а его приток – реку Почайну. В русских былинах она известна под именем Пучай – реки. Житие также указывает, что на месте крещения была поставлена церковь Петра, тем самым подчеркивается твердое основание, на котором на Руси утвердилась вера Христова. Как и в памяти и похвале Иакова Мниха, в житии Владимира особо отмечается нищелюбие, христианская благотворительность князя, являющая собой характерную особенность русской княжеской святости. Едва ли вообще, конечно, найдется в русской истории имя более значимое, чем имя киевского князя Владимира Святославича или Владимира Святого, или же Владимира Красносолнышко. Вот сколько имен имеет он в истории. Уже древнерусские книжники называют его равноапостольным, ибо подвиг князя Владимира вполне соизмерим с апостольским подвигом. Великая страна Русь его стараниями освящена была светом христианской веры. О месте и времени рождения Владимира известия не совсем точными. Некоторые относят время его рождения к 960-му, некоторые к 962-му году. Владимир был сыном киевского князя Святослава Игоревича и Малуши, ключницы матери Святослава, княгини Ольги. Летописи рассказывают, что, разгневавшись на свою рабу, Ольга сослала ее в отдаленное селение. Здесь и родился будущий великий святой. Затем Владимира отобрали у матери, воспитывался он в Киеве при дворе своей бабки, княгини Ольги. Но еще долгое время презрительное прозвище «Рабичич», то есть «сын рабыни», преследовало его. Летом 969 года, незадолго до окончательного отъезда на Дунай, князь Святослав разделил русскую землю между сыновьями. Старшему Ярополку достался Киев, Олегу – древлянская земля. В это время в Киев прибыли новгородцы, просившие себе князя. И Святослав отправил в Новгород Владимира, дав ему в сопровождение дядьку Добрыню, брата его матери. Так Владимир еще ребенком сделался новгородским князем. В 972 году Святослав погиб. Его сыновья стали княжить в своих землях совершенно самостоятельно, но уже через несколько лет между Ярополком и Олегом началась война за власть в Киеве. В результате этой войны Олег погиб. Напуганный этими событиями, Владимир вместе с Добрыней бежал из Новгорода за море, очевидно, к варягам в скандинавские земли или Прибалтику. Спустя некоторое время во главе наемного варяжского войска он возвратился в Новгород, в то время уже захваченный наместниками Ярополка. Так началась война между Владимиром и его братом. В этой войне сопутствовал успех Владимиру. Летом 978 года он осадил Киев. Ярополк бежал. В окружении Ярополка нашелся предатель, который способствовал победе Владимира и смерти Ярополка. Владимир, став киевским князем, в 980 году был убежденным язычником и ярым противником христианства. Он устроил на холме возле своего дворца большой языческий пантеон, поставил изваяния языческих богов Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Семаргла, Мокоши. И изваяние Перуна, ставшего по воле Владимира главным божеством Руси, устанавливается во всех древнерусских городах. Иногда историки называют эти события языческой реформой Владимира и подчеркивают, что этой реформой Владимир хотел утвердить свою власть, уподобив ее власти единого главного божества Перуна. Но уже в это время Владимир совершает успешные походы на запад и восток против поляков, ятвягов, волжских болгар, хазар, подчиняет власти Киева ряд восточнославянских племен, присоединяет к Руси волынские земли, и это способствует укреплению единства русских земель. Однако сохранение языческой веры и власти Перуна на самом деле не могло укрепить международного авторитета и престижа Руси. Это Владимир стал понимать уже в первое десятилетие своего княжения. И летопись, и житие святого Владимира содержат рассказ о крещении киевского князя, а предварительно о выборе веры. В летописи этот рассказ особенно подробен. В нем говорится, что сперва князь принял послов от волжских болгар, мусульман, латинин и хазарских евреев, предлагавших ему принять их закон. Но потом в Киев явился греческий философ, убеждавший Владимира в преимуществах православного вероучения. И Владимир избрал добрых и смысленных мужей, отправив их в разные страны, чтобы те на деле сравнили, как поклоняются Богу разные народы. Вернувшись в Киев, мужи рассказали о красоте византийского богослужения, сопроводив этот рассказ знаменитой фразой: «Не знали, на небе или на земле были мы, ибо нет на земле красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех странах». Посоветовавшись с боярами и старцами градскими, представителями городского самоуправления, Владимир соглашается с тем, что византийская вера лучше всех остальных. Ко времени княжения Владимира Русь уже давно и хорошо знала христианство. Христианами были ближайшие соседи и родичи восточных славян – поляки, чехи, болгары. Главное же заключалось в том, что русские, как и другие славянские народы, еще задолго до Владимира получили возможность знакомиться со Словом Божьим на своем родном языке. Славянское богослужение, священные богослужебные книги были переведены на славянский язык святыми Кириллом и Мефодием, первоучителями славян, проповедовавшими христианскую веру в Болгарии и Моравии. Через них должно было христианство проникать и на Русь, особенно с того момента, когда Святослав, отец Владимира, совершил два дунайских похода и мог на месте соприкоснуться с новой славянской практикой богослужения в болгарских землях. О самом крещении князя Владимира, главном событии его жизни, мы знаем явно недостаточно, тем более что показания источников об этом весьма противоречивы. Летописи рассказывают о крещении Владимира под 988 годом и связывают его со взятием русскими войсками Корсуни, Херсонеса. Владимир осаждал город в течение долгого времени, рассказывает летописец, но никак не мог взять его, пока один из защитников города, некий Анастас, впоследствии сподвижник Владимира и настоятель Киевской Десятинной Церкви, не пришел ему на помощь и не подал совет перекопать трубы, по которым в осажденный город поступала вода. Получив это известие, князь дает обет креститься в том случае, если город будет взят. Херсонес действительно пал, но Владимир не спешил с крещениями. Он отправил послов в Константинополь к византийским императорам Василию Константину с требованием выполнить данное еще раньше обещание. Когда русское войско помогало императорам подавить военный мятеж, возникший в Византии, император Василий подписал договор с русским князем Владимиром о том, что за эту помощь сестра Василия, принцесса Анна, станет женой русского князя Владимира. Не торопясь выполнять свое обещание, византийские императоры выжидали, пока ситуация не приняла угрожающий характер. Взятие русскими войсками Корсуня угрожало Византии потерей очень важного наблюдательного пункта, и только тогда императоры согласились направить в Корсунь принцессу Анну, но с непременным условием предварительного принятия князем христианства. Так рассказывает летописи. Но у нас существуют и другие источники, в числе которых уже названная мною память и похвала князю Владимиру, составленная Яковом Мнихом, фактически древнейшее житие князя Владимира, свидетельства византийских авторов и других иностранцев, которые связывают события крещения Владимира не с Корсунем, а с Киевом, и считают, что принятие христианства князем осуществлялось раньше, до того, как он прибыл в Корсунь. Тем не менее, брак с греческой принцессой Анной был совершен в Корсуне в 988 году. Крещение дружины, сопровождавшей Владимира в этом походе, тоже осуществлялось в 988 году. И из Корсуни Владимир вывез многие святыни, церковные сосуды, иконы, мощи святого Климента Римского и ученика его Фива. Взяты были античные изваяния, которые тоже украсили впоследствии Киев и его первые храмы. Вероятно, именно Корсунь сыграла выдающуюся роль в христианизации Руси. И из Корсуни взят был первый епископ, крестивший северные русские земли, епископ Иоаким. Он известен именно под этим прозвищем – Иоаким Корсунянин. Крещение Руси начинается с 988 года. Летопись рассказывает о свержении Владимиром языческих кумиров, поставленных им же самим за несколько лет до этого. Крещение проводилось в водах реки Почайны, притока Днепра. Совершали таинство священники, приехавшие на Русь царевны Анны и Корсунские, то есть привезенные князем Владимиром из Корсуня. На месте прежнего языческого святилища была поставлена церковь святого Василия, небесного покровителя князя. Именно с этим именем принял крещение Владимир. Позднее греческие мастера строят в Киеве церковь Пресвятой Богородицы, получившую название Десятинной, так как главный храм Киевской Руси был построен на княжескую десятину, и со строительством этой церкви связана важнейшая церковно-административная реформа князя Владимира от установления церковной десятины. Акт крещения был единовременным, он совершался массовым порядком. Люди крестились в открытых теплых водоемах чистых, и после обряда крещения на них надевались нательные кресты. Но понятно, что сразу отказаться от веры предков для многих было очень тяжело. И неоднократно археологи, производя раскопки древнего Киева и других южных областей Руси, находят особые амулеты, обереги, на одной стороне которых изображалось какое-то языческое какой-то языческий знак, а на другой стороне христианский крест. Такого рода знаки свидетельствовали об определенном двоеверии, существовавшем на Руси в первые десятилетия распространения христианства. И вообще процесс христианизации осуществлялся не так быстро, как иногда пишут в книгах. Первоначально новая вера утверждается в Поднепровье, в первую очередь в городской среде, среди высшей знати, близко к князю, среди дружинников и среди жителей городов. В некоторых местах возникают откровенные столкновения населения с священниками, осуществлявшими крещение. Именно такой рассказ помещен в летописи в связи с крещением Новгорода и новгородцев. Что касается самого князя Владимира, а именно о нем мы в первую очередь говорим сегодня, то принятие христианства, как сообщают источники, и его житие совершенно изменило князя. Нет сомнения, что он искренне и всей душой принял новую веру. В летописи и в житии отмечаются исключительное милосердие и нищелюбие князя. Услышав слова Писания «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», Владимир начинает творить множество добрых дел. Он повелел всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать все, что ему потребно – еду, питье, деньги. Более того, узнав, что больные и немощные не могут добраться до его двора, князь повелел развозить для них по городу пропитание. И повелел снарядить телеги, положив на них хлебы, мясо, рыбы, овощи различные, мед в бочках, а в других квас развозить по городу, спрашивая, где больной или нищий, не могущий ходить, и раздавать все, что им нужно, рассказывает летописец. В историческую память народа киевский князь вошел не только как святой Владимир, но и как Владимир Красносолнышко, легендарный князь русских былин, которому несли службу все русские былинные богатыри. Любовь народа снискали не только его христианские добродетели, но и неустанная забота об обороне русской земли. Именно на долю князя Владимира выпала тяжелая задача борьбы с печенегами, главными врагами Руси в конце X – начале XI веков. Владимир сумел организовать надежную защиту южных рубежей русской земли, построив своего рода засечную черту по южным границам своего государства. Несколько линий городов-крепостей по рекам Десна, Остер, Трубеж, Сула, Стугна. Крепости соединялись с земляным валом. Самый знаменитый из поставленных Владимиром крепостей был Белгород на реке Ирпень в глубине Стугнинской линии обороны. Владимир заселил крепости на южном побережье лучшими людьми из других областей страны, из земель новгородских, славян Кривичей, Чуди, Вятичей. Оборона Руси стала государственным делом. Кроме всего прочего, эта мера нанесла серьезный удар по прежнему племенному строю русского государства. Во всех важнейших центрах Руси были посажены на княжение сыновья Владимира. В Новгороде княжил старший, в Полоцке, в Турове, на Припяти и в Ростове другие сыновья. Всего у Владимира, как сообщает летопись, было 12 сыновей. Войны с печенегами шли с переменным успехом, почти непрерывно в течение всего княжения Владимира. Не раз Владимир терпел неудачи. Однажды он лишь чудом не попал в плен, укрывшись под мостом у города Василева. Печенеги тогда ушли прочь, не обнаружив князя и не причинив значительного ущерба русским городам. Здесь это чудесное избавление случилось в самый праздник Преображения Господня, 6 августа 996 года. Владимир дал тогда обет построить в Василеве Спасо-Преображенскую церковь, и обет этот выполнил. В повести временных лет записано несколько народных преданий о печенежских войнах, в которых тоже рассказывается о храбрости и мудрости князя и его воинов. В последние годы жизни Владимир испытывал немало беспокойства из-за своих сыновей. Вскоре после женитьбы на Болеславне Святополк устроил заговор против приемного отца. По свидетельству иностранных источников, организатором заговора был польский князь Болеслав, а также епископ Рейнберн, духовник жены Святослава. Заговор был раскрыт. Святополк и жена его, и Рейнберн арестованы. Польский епископ умер в заточении, а Святополк и его супруга пребывали под стражей до самой смерти Владимира. В 1014 году поднял мятеж еще один сын Владимира, Ярослав Новгородский, будущий Ярослав Мудрый. Он отказался платить в Киев ежегодную дань. Это вызвало жестокий гнев Владимира, и он объявил о походе на Новгород. Однако Господь не допустил войны между сыном и отцом. В то время Владимир был уже стар, к старости приспели и болезни, и они-то не позволили Владимиру выступить в поход. Думая о том, кому передать престол, Владимир призвал в Киев своего любимого сына Бориса. В это время на русскую землю вновь напали печенеги. Владимир находился в глубокой печали от того, что не мог сам выйти против них, и передал своих воинов в руки Борису. Борис отправился против печенегов, но не нашел их. Кочевники, услышав о приближении войска, ушли обратно в степи. Однако об этих событиях Владимир уже не узнал. 15 июля 1015 года он скончался в селе Берестово, близ Киева. Власть в Киеве в отсутствие Бориса захватил Святополк, освободившийся из-под стражи. Он попытался сохранить в тайне смерть отца. И дальше страшные события, о которых мы с вами уже говорили в связи с памятью двух первых русских святых Бориса и Глеба. Русские люди начали чтить память своего крестителя уже в XI веке. Однако по не вполне понятным причинам официальная канонизация, как уже говорила я в начале сегодняшней передачи, произошла только спустя два столетия. Автор «Жития» князя Владимира говорил об этом следующими словами. «Не удивимся, возлюбленные, что чудес не творит по смерти. Многие, ведь святые праведники, не сотворили чудес, но святыми являются». И мощи святого Владимира, как и мощи блаженной княгини Ольги, разделили трагическую участь Киевской десятинной церкви, разрушенной татарами в 1240 году. На многие столетия гробница святого князя оказалась погребенной под развалинами храма. И лишь в XVII веке киевский митрополит Петр Могила, казалось бы, обнаружил драгоценную святыню, два саркофага, в одном из которых, по его предположению, находились мощи святого Владимира. В воспоминании будущим родом святитель извлек из гроба голову и кисть правой руки. Впоследствии голова была положена в главный храм Киевской Печерской лавры во имя Успения Пресвятой Богородицы кисть в Киевский Софийский собор. Часть святых мощей оказалась в Москве, в Успенском соборе. Но современные исследователи не всегда принимают эти известия о судьбе мощей святого Владимира. Церковь празднует память святого равноапостольного князя Владимира в день его кончины, 15 или по новому стилю 28 июля. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирова.

0: В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира Богородичин из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Херсонесе совершили литургию в руинах древнего храма. Патриарх Кирилл осветил столичный храм пророка Даниила. Об этих и других событиях более подробно. 26 июля патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма пророка Даниила на Кантемировской города Москвы и божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает патриаршая пресс-служба. За литургией предстоятели сослужили митрополит Каширский Феогност, епископ Раменский Алексей, протопресвитер Владимир Диваков и духовенство Русской Православной Церкви. По окончании литургии настоятель храма иерей Иоанн Попадинец приветствовал предстоятеля Русской Церкви и преподнес ему икону пророка Даниила. Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. В дар храму святейший патриарх передал икону святителя Луки Крымского воина Ясенецкого. Затем состоялось вручение церковных наград. Приход пророка Даниила на Кантемировской был образован осенью 2003 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Настоятелем был назначен иерей Даниил Сысоев. В ноябре того же года приход получил государственную регистрацию. В 2005 году по просьбе патриарха Алексея приходу был выделен земельный участок. Летом 2006 года на выделенном участке был сооружен небольшой временный деревянный храм в честь апостола Фомы. Закуплена утварь и иконы. 11 ноября 2006 года благочинный Даниловского округа протоиерей Геннадий Бороздин совершил чин малого освящения временного храма. С этого момента началась литургическая жизнь прихода. После убийства иерея Даниила Сысоева, исполняющим обязанности настоятеля, был назначен штатный клирик прихода иерей Иоанн Попадинец. В 2011 году он был утвержден в должности настоятеля храма. В 2013 состоялись публичные слушания о строительстве основного храма. Строительные работы начались в августе 2016 года и велись силами прихода до 2023. Первый настоятель прихода иерей Даниил Сысоев вел активную миссионерскую и просветительскую деятельность, которая продолжается и по сей день. Школа православного миссионера приобрела статус викариатской миссионерской школы. Приход является центром южного викариатства по приему людей, отпавших от православия. Еженедельно в храме проводится первичный прием людей, желающих вернуться в лоно православной церкви. В престольный праздник храма Влахернской иконы Божией Матери 20 июля на месте древнего Влахернского храма в Херсонесе была совершена литургия под открытым небом. Богослужение возглавил благочинный Херсонесского Свято-Владимирского монастыря архимандрит Силуан Пасенко, сообщает сайт Крымской митрополии. По многолетней традиции община заботится об исторических храмах Херсонеса Таврического. Одной из таких святынь являются руины церкви Влахернской иконы Божией Матери, место, где с древних времен совершалась литургия. По преданию, здесь были погребены святитель Мартин Исповедник, Папа Римский, защитник православной веры VII века, а также херсонесские священномученики Евгений, Агафадор и Елпидий. Сегодня храм представляет собой фрагменты каменных стен и алтаря. Полуразрушенная Влахернская церковь, а также более 50 гробниц были обнаружены в 1902 году во время раскопок, которые проводил основатель и первый директор Херсонесского музея Карл Костюшко Валюжинич. Среди захоронений имелись те, которые были сделаны по языческому обряду в I-II веках нашей эры, а также захоронения христиан, относящиеся к IV-VIII векам. Позднее, в 1953 году, внутри каменной ограды были открыты христианские погребения, часовня, большой крестообразный храм и помещения, которые могли использоваться как жилые и хозяйственные. Храм имеет крестообразную форму, в центре расположен алтарь. Рядом покоились останки сосланного в Херсонес в 655 году папы Мартина I. Именно здесь он встретил мученическую смерть и был похоронен. Останки святого были вывезены в Рим в VII веке, где хранятся в церкви святого Мартина на холмах. В 1902 году храм Влахернской Богоматери на загородном некрополе Херсонеса посетил император Николай II. 23 июля состоялось освящение первого храма Русской Православной Церкви в Танзании. Патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин совершил чин малого освящения и божественную литургию в новоосвященном храме. Ему сослужили иерей Георгий Максимов и местное духовенство. В пресс-службе африканского экзархата отметили, что строительство церкви близится к завершению, далее планируются отделочные работы и благоустройство. Храм освящен в честь святителя Николая Чудотворца. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Алеманда» из сюиты «Ре-мажор» Иоганна Себастьяна Баха. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях виолончелист Владимир Иванович Каденко, преподаватель музыкальной школы для взрослых. Я правильно называю
1: ваше учебное заведение? Музыкальная школа имени Римского-Корсакова Николая Андреевича для взрослых на Думской находится она.
0: Вот я бы хотела очень задать какие-то вопросы о школе вашей, но не только о школе, а еще и о том, что вы лично там делаете, и об историческом исполнительстве, и о том, каково заниматься со взрослыми. Вот с чего мы начнем? Ну, наверное, со школы, да?
1: Да, я когда закончил Московскую консерваторию, потом аспирантуру, приехал в Питер, поступил в СПбГУ, факультет Смольный, Институт свободных искусств и наук. Отучился там 6 лет, бакалавриат и магистратуру. Mm-hmm. И после этого каким-то чудным образом получилось, что меня познакомили с директором, с завучем. Там работала мама моей сокурсницы, она меня туда привела на экскурсию. И, в общем, подружились мы с ними, познакомились, как раз был юбилей школы в Капелле. И, собственно, с следующего сентября года я уже преподавал. Mm-hmm. Там, по-моему, в 2009 было году. Или даже нет, в 2011, наверное. Uh-huh. Ну, сначала там дали мне, кого можно было дать, совершенно не умеющих играть с нуля, 4 человек.
0: Это были взрослые или подростки?
1: Ну, как, они студенты, для меня они как дети, но они студенты именно университета. Uh-huh. То есть таких, uh-huh. самый лучший контингент.
0: Да?
1: Потому что, да, у них все еще гибкое, пластичное, как бы они уже вроде как бы не дети, но еще не такие, видимо, уже взрослые совсем. И начал с ними заниматься. Ну, я до этого так периодически занимался с кем-то когда-то, и в Москве, и в Питере. А тут занимаюсь и смотрю, как моя система работает. То, чему меня учили, то, чему я учу, то, что я исповедую в музыке. И люди, которые совершенно никогда смычок в руках не держали, которые вдруг начинают играть. Причем уже с первых уроков это проявляется уже активно, и потом уже через полгода они уже играют на экзамене программу, и после этого так уже сложилось, что после первого экзамена уже можно их считать виолончелистами. Уровень сильно вверх идет после первого уже испытания какого-то, или mm-hmm. технического зачета, или, допустим, экзамена в конце полугодия. И потом, ну, уже много лет работаю там, и, конечно, очень много разных встречал людей, и малышей, и подростков, и взрослых, и студентов, и вообще взрослых людей, и таких моих сверстников, можно даже сказать. И с каждым очень интересно выстраиваются отношения, они очень все меняются. И каждый приходит со своими какими-то побуждениями в школу, какая-то своя мотивация. Ну, кто-то вообще просто там, кроме апокалиптики, ничего не слышал никогда в жизни. И виолончель, uh-huh. виолончель с этим ассоциирует. А кто-то реально любит виолончель. Ну, как правило, ну, люди об этом ничего не знают о виолончели, кроме там имени, фамилии Ростропович там, или еще там что-то такое. Вот, как правило, ничего не понимают, что за инструмент. А, ну, правда, есть контингент такой, который когда-то учились или даже школу закончили. А есть такие, которые еще не закончили или бросили когда-то и очень скорбели об этом. И они, конечно, у них немножко другой уже, так сказать, подход и формат. Они немножко больше понимают, что это такое музыка и виолончель. И с ними тоже очень интересно заниматься. Но в любом случае все абсолютно меняются. И ты это видишь, как на твоих глазах растут новые личности совершенно. И вообще не похожи на то, и представления не похожи на то, что они слышали. И занимаются по-другому, и слушают по-другому. У нас великолепный директор Татьяна Борисовна Орлова. И у нас великолепный завуч Сергей Брониславович Привалов. Он музыковед, теоретик, и он книги пишет, учебники пишет специально теоретические, музыковедческие. Занимается нашей школой. Школа досталась вот уже в наше время буквально руины здания на Думской. Mm-hmm. Они с любовью восстановили каждый класс. Там просто можно как в музей ходить. Каждый класс – это какая-то особая атмосфера, особый какой-то ансамбль. Где-то там гобелены висят, где-то картины висят, где-то еще что-то. В общем, это что-то невероятное. Всех в разных цветах, как будто бы ходишь по дворцу какому-то. Ну, это действительно музыкальный дворец, я его называю нашей консерваторией. И действительно там просто даже какие-то великие люди, вот или музыковеды, которые приезжали в гости к нам, вот, и они говорили, приступая порог, попадаем совершенно в другой мир. Ну и, конечно, неискушенные люди, которые ничего не знают о музыке, тоже они приходят. Для них это все заново открывается жизнь, заново открывается знание. Они, конечно же, просвещаются очень сильно, потому что у нас очень сильные преподаватели по музыкальной литературе и по сольфеджио. У каждого свой какой-то авторский курс, свои какие-то разработки интересные.
0: А как можно к вам поступить? Ну, вот я, например, захочу, потому что я из тех самых, кто не доучился и скорбел.
1: Ну, это очень просто на самом деле. И просто, и непросто. Не просто, потому что там огромнейший конкурс. Все про нее прознали, про эту школу. И она единственная в России вообще. Первоначально была открыта в 2018 году, еще давно.
0: Угу.
1: Вот. И она блокаду пережила. То есть там работала, не закрывалась. И такой огромная преемственность у нее. И ну, такое заведение... все равно мощное получилось, какие-то корни такие уже сильные. И оно такое единственное, неповторимое осталось. Там, конечно, много разных всяких школ есть, частных и всего прочего, но такого централизованного хорошего обучения, которое тебе не просто корочку дает, а ты можешь поступить в училище, потом в консерваторию и вообще сложиться как музыкант, как личность, такого нет нигде. И из этого огромнейший конкурс, а у преподавателей не так много и возможностей, потому что классов какое-то ограниченное количество, хотя у нас много преподавателей и учеников, но тем не менее. Вот по виолончели, например, два преподавателя. И каждый год преподаватель может взять на 2-3 человека, а там очередь, извините, 50 человек стоит, и всех нужно прослушать и понять, кого ты возьмешь. И все хорошие, и всех жалко, и хочется всем помочь как-то, и уже думаешь, там, кого-то на следующий год, кого-то там еще как-то в запас, кого-то там еще как на платное, кого-то там еще как-то. То есть это все проблемы решаются, то есть даже если человек не поступил, все равно очень многие проблемы уже решить, главное, что он хочет этого. Вот, но вот официально, к сожалению, немного из всех поступающих, так сказать, отбирают. Ну, так везде, наверное, на всех учебных заведениях свой конкурс есть.
0: Конечно.
1: Вот, но...
0: как пройти конкурс? Что нужно сделать? Сдать экзамен?
1: Да, условия очень простые.
0: Собеседование?
1: Да, это как собеседование, как экзамен вступительный. Очень простой, потому что он рассчитан на людей, которые никогда с музыкой не сталкивались.
0: Угу.
1: Там нужно, ну, грубо говоря...
0: Постучать?
1: Постучать, про то,
0: песенку
1: прохлопать,
0: пропеть.
1: Песенку пропеть, да.
0: Правда, ну, как для детей,
1: правда,
0: да? Когда?
1: Написана надпись на входе, просьба не петь Катюшу, потому что все ее поют, как она 50 раз за день слушаешь Катюшу тоже. Вот, ну, это так, конечно, все поют, что поют, что поется, Катюша, так Катюшу, всех рады слушать, да. Но иногда очень интересно, каждый приносит что-то свое интересное, даже иногда слушаешь какие-то песни, которые ты вообще не слышал никогда раньше, там на разных языках люди приходят, поют, в общем, это очень интересно. Я всегда очень с большим, как сказать, удовольствием сижу на этих экзаменах вступительных, очень много народу видишь и знакомишься со всеми все равно, так или иначе, пускай бегло первоначале, но все равно. Вот. И все решаемо. Единственное, что, конечно, там есть ограничения по возрасту, то есть бюджет до 25 лет, хоть это и школа для взрослых считается. Вот. Ну, мы ее отстояли, у нас хотели здание забрать, все педагоги выходили на Невский проспект, так сказать, в пикет остановились, и там многие люди помогли, нам в том числе Гергиев, там, ну, в общем, и школу мы отстояли.
0: То есть до 25 лет. А есть еще, вы говорите, какое-то платное отделение.
1: Да.
0: А туда какие возрастные
1: границы? Да, да, да. И из-за того, что мы школу отстояли, получилось, что она стала совсем для взрослых. Но все равно могут учиться и малыши. Все равно. Там просто поменялась система. Не система 7 классов или 8, как раньше была в советской школе, а там покурсовая система. 4 курса плюс 5 курсов. То есть все равно возможность для всех есть учиться. А взрослые уже после 25 лет, они только на платное. Идут, так что...
0: Ну, тут, а там нет ограничений.
1: Да, но конкурс тоже есть. Все равно там, конечно, более щадящие условия по конкурсу, но все равно он есть. Поэтому ограничений
0: нет. А когда
1: нет.
0: Проходит этот конкурс? Вот, ну, там, набор учеников?
1: Это проходит всегда, каждый год, 1, 2, 3 июня, всегда. Но есть доп. Набор для взрослых. Это 1 сентября или 1, 2, и там уже как решать.
0: Надо на сайте школы, вероятно, посмотреть.
1: Да, на сайте школы, сайт очень хороший, школе его как раз отведет наш зав. Сергей Владиславович. И там все выложено. Так. И история школы подробнейшая, совершенно интереснейшая. И как проходит там экзамен, и что какие-то требования, какие рекомендуемые. Вот. И много подробностей о том, как работает школа, какое расписание там и так далее.

0: говорю, да, мы пойдем туда. Вы нам, пожалуйста, сначала вот это дайте. И это было поразительно, потому что мне кажется, что... Ну, вот эти люди прекрасные, ну, может, они всю жизнь работали, не знаю, водителем троллейбуса, да, или кассиром, и у них не было сил и времени. А теперь вот у него есть пенсия, это, ну, какая есть, но все равно с голоду не помрешь. И человек может, наконец, начать рисовать, например.
1: И могут открыться феноменальные возможности.
0: И это главное, что это счастье. И точно так же, я думаю, что, может быть, ну, когда там внуки уже подросли и на работу каждый день ходить не надо, может быть, это самое время. Время прийти, конечно, и заиграть на виолончели, ну,
1: виолончели вообще
0: или на аккордеоне.
1: Не вопрос. Аккордеон в соседнем классе, если что. Так. Что придумать можно много.
0: То есть можно землю попашет, попишет стихи, и на том и на сём. Хорошо. Значит, вот есть такая удивительная возможность, такое счастье для людей, которые хотят свою жизнь сделать более осмысленной и прекрасной. Друзья, у нас в эфире сегодня Владимир Иванович Каденко, преподаватель виолончели в музыкальной школе имени Николая Андреевича Римского-Корсакова на Думской, это школа для взрослых. И вот я хочу следующий вопрос задать. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем виолончельном классе, вообще о том, как вам живется, и о том, какие у вас творческие, не знаю, там, идеи возникли.
1: У нас, знаете, школе. У нас очень дружный класс. Все совершенно разные, разносторонние личности, феноменальные какие-то возможности у всех. И все друг друга очень любят, ценят. И как я предан своему делу из этого класса, практически там не вылажу весь свой рабочий день с 10 утра до 10 вечера. Потому что там и платные, и бюджеты, и, в общем, все как бы так вместе, и много всего. И, естественно, студент это тоже ценит. Очень ценят и всегда идут навстречу, и всегда что-то придумывают интересное, какие-то интересные ансамбли, какие-то интересные ноты находят. Ну, естественно, они как бы от меня отталкиваются, заряжаются, вот то, что я куда их направляю. Но, тем не менее, это очень хороший такой тандем получается. И очень интересно. Вот одна девушка у нас сейчас уже закончила, Вика Завадская, например, написала знаменитый ноктюрн Чайковского, написала для двух виолончелей, расписала. Mm-hmm. Причем она там использовала из оркестровки Чайковского именно, ну, такие авторские версии, там, и партии фагота, еще что-то, которое очень хорошо вписывается в виолончель. Это безумно красиво, когда две виолончели играют ноктюрн Чайковского, ну, естественно, с аккомпанементом. Угу. И какие-то вот каждый раз какие-то такие новые, какие-то идеи интересные очень. Я это все освещаю на семинарах для педагогов, как бы в рамках курса повышения квалификации. Есть такое у нас тоже уникальное место, это Семимости. Это вот зал такой концертный, и там проходят и семинары, и конкурсы мы тоже организовали как раз для всех видов абсолютно и любителей, и профессионалов, и все инструменты, и все категории даже на барочных инструментах. Mm-hmm. Вот, и у нас там духовые конкурсы, и струнные, и фортепиано, и там много еще другого. Орфовый конкурс потрясающий тоже.
0: Ничего себе.
1: Там приходят, там у нас из консерватории сидят жюри.
0: А где, опять же, можно узнать вот об этих... концертах и конкурсах в Семимости.
1: Это Галина Андреевна Быстрова занимается. Она у нас заводила фортепианного отдела в школе. Она очень такой музыкант, просто великий. И с большими такими культурными традициями, из семьи музыкантов. И вот музыкальная юность называется. Вот наше все это вот все вместе как бы. И это при поддержке семьи Курнавиных. Это как раз там преподаватели, кто вот занимался фортепиано со многими. И вот она организовывает концерты, посвященные этому, она архивы издает, так сказать, все поднимает, учеников собирает, кто вот к этому имел отношение. И вот тоже концерты и конкурсы, которые там проходят, и в том числе и в этом Семимосте. Вот это прям около храма Никольский собор. Угу, и вот прям угу. В этом же комплексе, вот во дворике буквально. Там и такое вот место нам дали, цокольный этаж, и в общем там
0: здорово.
1: Мы развернулись, там вот все как-то рады.
0: Ну, на сайте школы тоже есть какая-то...
1: На сайте школы про это нету, это как бы немножко отдельная организация. Но, тем не менее, это очень легко найти, если что, при желании. Можно mm-hmm. и ко мне обратиться, и там исполнительный директор тоже. И можно вот Галине Андреевне непосредственно, которая все это курирует, mm-hmm. всем этим занимается. Mm-hmm. Это очень интересно, и тоже это сильно развивает... потенциал творческий, таланты притягивает, и кто там вот участвует в этих конкурсах, и, так сказать, от мала до велика. Угу, все растут, угу. И все меняются тоже каждые полгода или год. У нас конкурсы полгода происходят, как раз мы с экзаменами совмещаем, что как раз человек готовит программу, вот она у него готова есть.
0: Он может ее

0: показать на конкурсе.
1: Да, да.
0: Прекрасно.
1: Там
0: прекрасно.
1: У нас барочные исполнители тоже выступали, играли бибера на скрипке, там много еще интересного было. А гитарный конкурс у нас еще там тоже проходит, поэзия гитары называется. Вот, так что вот очень здорово. А по поводу нашего класса, ну, у нас очень интересно, как раз формат школы очень демократичный такой. С одной стороны, есть программа такая четкая, а с другой стороны, есть свобода творчества. Поэтому вот у нас некоторые ученики на барочной виолончели учатся играть у меня. Вот мальчик один, который вообще такой Миша Сироткин, он врач, вообще учится на врача, он мало того, что обычно виолончели осваивает, очень стремительно, очень эрудированный, очень знающий человек, так он освоил барочную виолончель, тоже очень быстрых темпах, уже Баха играет там вовсю, и на барочной виолончели. И еще умудрился за этот год контрабас барочный освоить. Так что мы с ним уже, я уже даже свой ансамбль стал приглашать, мы с ним уже много чего исполнили, в том числе на «Щедрой среде» в награде Петрове здесь.
0: Про ансамбль тоже вот расскажите, пожалуйста, подробнее.
1: Ансамбль «Возрождение», ансамбль старинной музыки «Возрождение» называется. Ну, на самом деле мы играем все, у нас разные программы. Есть фортепиано программа, вот испанская, как мы привозили сюда. А есть старинная музыка от самых, так сказать, начала, ну, где-то так конец Ренессанса, начало. Сначала барокко мы. Вот барокко наш самый любимый, как бы, эпоха. И там очень много музыкально чего сконцентрировалось и заложено. Заложилось. И весь романтизм, я считаю, он построен на барокко, на всех этих механизмах барочных. Абсолютно в романтике можно найти любую музыку, любое то, что идет из истоков барочной музыки. И если хочешь понять, как играть романтизм, надо слушать барокко. Хотя нас всегда учили, как принцип такой, делай, как я, преподаватель. Вот он там сыграл, и ты повторил, как бы. А что там, почему, знает преподаватель, не знает, догадывайся сам. На самом деле музыка имеет абсолютно понятное совершенно свое устройство. Есть такой у теоретиков предмет анализ музыкальных форм музыкантов. Ну, и можно абсолютно в простом формате и этот анализ форм музыкальных изложить ученику. Вот ты проходишь с ним произведение, маленькое какое-нибудь, среднее или сложное какое-то, или старинное, или современное. Все имеет свое какое-то устройство и какие-то истоки на чем-то базируются. Либо это полифонический жанр, либо это чакона какая-то, либо там бас ведет, либо там еще что-то. Все откуда-то тянется. Все истоки. И поэтому ученикам это объяснять одно удовольствие, а им интереснее играть музыку. То есть не просто ты принцип такой там научил, делай, как я. Я сыграл, ты повторил. А именно, чтобы он понимал, что он делает.
0: А скажите мне, пожалуйста, ведь вот музыкальная литература, ну, там, сольфеджио, теория,
1: да.
0: Все это есть у вас в школе, да?
1: Есть, ну, как вот...
0: Не
1: ну,
0: только занятия на инструменте,
1: да,
0: но
1: конечно,
0: и вот эти
1: да.
0: всеобщие...
1: Музыкальная литература есть, вот у каждого авторский курс, и сольфеджио тоже есть, это теория музыки. И, конечно, они уже, когда занимаются там, там начинается все спокойно, первый курс вообще, ну, такой, ну, почти легкий такой, потом, потом сложнее начинается. Но они приходят очень подкованные, подготовленные, то есть им уже легче по специальности работать, и на специальности я тоже этому уделяю внимание, я тоже... У меня такое получается занимательное сольфеджио на уроках виолончели. Потому что виолончель тоже имеет 4 струны, она настроена по квинтам. И может этого плясать. Можно слушать, петь, сопоставлять, смотреть, сравнивать, там, и строить интервалы, какие-то интервалы, это расстояние между двумя звуками. И они тоже уже, я с таким расчетом занимаюсь, чтобы им было на сольфеджио тоже интересно. То, что, чтобы не было такого предвзятого отношения к сольфеджио, что это что-то такое страшное, теоретическое. Вот они должны понимать, как это практически происходит. И, конечно же, важны концерты. То есть, если просто ученик приходит... Есть и такие, которые просто нужно прийти, поиграть, вот, время провести с преподавателем в классе, побыть в этой атмосфере, и все, ему этого достаточно. А есть такие, которые вот на концертах играют и реально растут, и меняются очень сильно. И, опять-таки, у каждого исполнителя свои какие-то амплитуды вот этого вот развития, своя динамика какая-то. И бывает, что что-то такое приостанавливается немножко, такое, ну, не то, что застопоривается, но как бы нужно что-то требует проработки какой-то детали или возврата. А бывает, что прям как на дрожжах растет ученик, ты не можешь ему не давать хороших произведений, уже таких сильных, серьезных, и он на них начинает расти. И, конечно, такая вот взаимообмен происходит, очень полезный для меня и для учеников. Я постоянно учусь, для меня это просто как поэзия. Я прихожу на каждый урок, уже только ученика встречаю, уже начинаю с ним работать. Он еще не успел порог переступить, уже пошла работа. И это такое творчество. Если раньше я как бы немножко с опаской думал, а как оно получится, а что там, а что будет, и я увидел, что как это работает, как реально моя школа работает на людях, которые совершенно не искушены, дилетанты. А сейчас это просто творчество, ты просто с человеком работаешь, как в паре, как танцуешь с ним все время. И это каждый раз... Это невозможно записать везде. Методология, она рождается прямо на уроке. Ты каждый раз придумываешь для него личные упражнения. Я, конечно, их там фиксирую, по возможности эти упражнения записываю, потом набираю специально, чтобы это потом уже был какой-то сборник облечь. Потому что это был такой Ефим Михайлович Гендлин, потрясающий виолончелист. Он прошел две войны, легендарная личность была. И у него вот, были такие ученики Валя Берлинский, вот последний ученик Саша Алистратов был. И очень много таких людей достойных воспитал. И вот у него было правило такое. Когда берешь какое-то произведение учить, сначала поиграй упражнение к этому произведению. Он сам создавал. Он очень хорошо методику знал и на скрипке.
0: То есть он выбирал какие-то трудности и вот на них писал эти упражнения.
1: Для них писал упражнения, как бы, ну, как я представляю. Я, к сожалению, этих упражнений не видел, только слышал только по слуху о них, о том, что они были. То есть мне люди рассказывали, ученики его. А два упражнения сохранились для гаммы. Тоже как бы снял их сухо и записал. Но я, правда, продвинул их дальше, я их придумал играть по секвенции. То есть не просто эти упражнения внутри одной гаммы, а внутри этой же гаммы можно их играть от каждой следующей ноты. Это очень интересное творчество. И у меня каждый раз вот этот вот как бы свод этих упражнений, он все время накапливается, расширяется, и умножается и учит. Это очень интересно. И у меня получается, может быть, какое-то маленькое произведение, там, вот, допустим, приходит ученик учиться, там два притопа, два прихлопа, какой-нибудь котик на три четверти, или там какой-нибудь там совершенно там аллегретто Моцарт, или что-нибудь простейшее. И у меня там по несколько страниц, иногда даже 5-6 страниц упражнений, которые ученик должен пройти, прежде чем он сыграет этого котика.
0: Ну вот. И но хорошо, зато он так сыграет, что это
1: да.
0: будет
1: и он понимает смысл упражнений, и они больше дают эти упражнения, чем просто он как бы подряд сыграть этого котика, там, или что-то там еще.
0: Красота.
1: Вот, так что вот в плане творчества меня очень ученики поддержали, я их очень всех люблю, хотя они все разных специальностей, и кто-то и по музыке идет, кто-то поступил уже куда-то в училище там или в консерваторию. Вот. Ну, они мне помогают очень. Мне сразу идеи приходят. Я придумал, например, турнир по гаммам и этюдам.
0: То есть, ну, турнир.
1: Турнир, прям. Да. Вот. И мы так сделали забаву ради. Ну как, я же сижу все время на конкурсах. Ну, я подумал, я же имею право судить, почему я не могу здесь сделать такой в игрушечной форме свой турнир. Вот. И они все приходят перед тем, как сдавать экзамен по гаммам и этюдам, техзачет, они приходят на турнир, и всю программу играют, и все друг друга слушают.
0: А что победителю?
1: Сертификаты выдаю со своей подписью, с печатью, вот, так сказать, я как солист барочной капеллы «Золотой век» и как художественный руководитель своего ансамбля «Возрождение», и как, так сказать, уже многолетний такой заслуженный судейство у меня в жюри, и председатель жюри много раз был.
0: То есть вы даете им такой документ,
1: даю документ,
0: победителю турнира.
1: Что они, да, сыграли, выступили на турнире с такой-то программой. Вот, и какое-то присуждаю там место. Вот, ну, у нас так все лояльно, там даже если ученик там как-то тянется и готов и четвертое место дать, если что. Вот. Ну, на самом деле, как-то все хорошо тянутся. Это настолько для всех благотворно действует, что прям они все расцветают. Они на этом турнире с горящими глазами и до него, и после. Потом идут на этот экзамен, он для них как уже что-то такое уже сложившееся уже там играют.
0: А скажите мне, пожалуйста, вот сколько лет вашему самому юному ученику? И самому старшему, ну вот за жизнь вашу, какие бывали истории?
1: Бывали, ну как, вот у меня сейчас мальчик один, просто, ну как называют, чуть ли не юное дарование, он такой Марк Николаев, он очень любит виолончель, у него как-то спросила наша заведующая Надежда Георгиевна Васильева, зав. Струнного отдела, он говорит, Марк, говорит, а тебе нравится играть на концертах? Ну, так она немножко так это сам задорно спросила так, а он так говорит, да, нравится, вот, так искренне. Я прямо узнал себя в нем, чуть не всплакнул. Вот. И вот он ко мне попал в 5 лет. Вот сейчас ему 9 лет.
0: Он восьмушечке играл сначала.
1: Да, да, да. Сейчас ему 9 лет, он играет сложнейшие программы. Он уже там через класс аж прям идет. Очень сильно растет. У него мамочка очень хорошая, Виктория Викторовна, наверное, занимается постоянно. Виолончель купили хорошую. Ну, вот все, что я говорил, сделали, все сделали. И постоянно на конкурсах играет. То есть он все время на коне. Вот он у меня учился с 5 лет, с подготовишки. Еще ему привели его ко мне. Мы начали заниматься, и все, пошло, поехало нормально. И для меня всегда этот момент самый сложный начать с человеком. Это самое сложное. Потом, когда уже находим... Дети, кстати, очень сильно подсказывают, как Татьяна Владимировна Черниговская говорит, что дети, они как инопланетяне. Ну, так и есть. Вот. Ну, они сами подсказывают тебе, как с ними общаться. И какие-то наводящие дают какие-то вот тебе темы, с которыми можно за что-то зацепиться и сложить с ними какой-то диалог. И это порой очень интересно, занимательно. Ну, в общем, у нас такой контингент, что, в принципе, никто никогда уходить не хочет, если только не какие-то обстоятельства какие-то совсем жизненные, там, серьезные какие-то у людей. А так, в принципе, все друг друга любят и готовы продолжать. У нас очень многие в школе готовы уже закончили, готовы еще учиться, там уже и на других предметах, и просто на виолончель ходит по несколько лет. Один парень у меня на контрабасе учился тоже, еще 2 года отходил у меня после того, как закончил. Некоторые от других преподавателей, это не заканчивают у другого преподавателя, потом спрашивают разрешение у него, у меня, и идут ко мне еще несколько лет стажируются. Но это хорошая практика очень, и это очень здорово. Потом всякие мастер-классы делаем. У нас есть еще с Кузьмиловской школы, эти появились новые, такие вообще не очень хорошие. Они меня приглашали там тоже с мастер-классами заниматься в летнюю школу. Вот. И постоянно на конкурсах встречаемся, общаемся. В общем, такой идет очень хороший культурный обмен, который на всех хорошо действует. И на концерты ко мне ходят тоже, на наш ансамбль, вот, старинную музыку слушать. Люди просвещаются, сейчас уже очень все какие-то просвещенные становятся. Вот понимают все в курсе дела, как эта музыка исполняется на аутентичных инструментах. И...
0: Мне кажется, пора поиграть что-то.
1: Да,
0: к вопросу виолончель об принес, аутентичных, да, инструментах.
1: Я сегодня опять с барочной виолончелью. Каждый раз думаю, какую виолончель брать, и все равно прихожу к выводу, что барочная. Сейчас я вам сыграю такой уникальный композитор, но это мой любимый тоже время. Вот для меня такая отправная точка 1610 год, когда вот служба Богородицы Монтеверди, Клаудио Монтеверди создал, и у него в оркестре были все семейства инструментов, которые на тот момент были и ренессансные, и барочные. И вот там целая плеяда было каких-то вот его современников. Ну, правда, Доминика Галли, он в 1649 году только родился, он немножко, так сказать, позже сместился по времени. Единственное, что сохранилось, его сонаты сольные. А мне передал их Марко Росси, когда приезжал уже ныне покойный, к сожалению, итальянский клавесинист, очень интересный. Мы с ним в малом зале филармонии играли, с барочной капеллы «Золотой век». Был концерт очень хороший. И, собственно, вот у Доминика Галли, в основном знают Доминика Габриэли, Ричеркар известный вот сейчас уже, а Доминика Галли хуже знают, он знает только, что он жил в Модене. Он потрясающий делал, он мастер был виолончели, скрипок, это потрясающая школа, это если вот откроете интернет и посмотрите, это просто безумно красивые какие-то модели инструментов, украшенные богато, в общем, нет слов, он был виолончелист, его современники там Витали, был Коломби, еще тоже виолончелисты вот такую же музыку писали. Вот я вам сейчас сыграю, как вот он видел виолончель, одну часть из сонаты до минор, посвященную герцогу.

0: Очень красиво.
1: Ну, такая басовая музыка интересная. Музыка вся от баса идет. Фундамент внизу. Ну, это она такая написана в форме речеркара. В поиск формы, поиск каких-то состояний, решений, гармонии, каких-то вот танцевальных фигур, символических каких-то. Вот там очень много всего в этой музыке. Она в себе таит. Угу. Очень рельефная. Вот ее нельзя играть просто одинаково как-то вот. Она вся о чем-то таком, в ней заложены смыслы, и о многом таком говорит. Поэтому, конечно же, мы играем на аутентичных инструментах. Каждая струна как свой голос отдельный, они друг с другом конкурируют, регистры всякие показываются, выводятся, тональности. Так что так вот в модене музыка звучала. Может, я тогда еще одно произведение сыграю сразу, такое еще немножко позже. Это Бернардо Паскуини. У него интересные есть уникальные тоже сонаты. Писаны сонаты для баса контино. Когда приезжал мой учитель Брюно Коксе, он удивился, говорит, а где же соло? Почему только для баса? Вот. Ну, может быть, предполагалось, что и солист, ну, тогда люди были осведомленные, может быть, что они должны придумать мелодию на это. Угу. Но на самом деле, когда играешь, я не вижу чего-то такого, чего бы не хватало бы здесь. Да, она очень сама за себя говорит. И вот этот Бернардо Паскуини, он тоже был членом Римской Аркадской Академии, как и Алессандро Скарлатти, как и Арканджело Карелли, как и Бенедетто Марчелло, как и очень многие другие мужи, и политические, и музыкальные, и культурные деятели того времени. Они там все общались, у них были такие вот красивые вечера музыкальные постоянно. И вот среди, так сказать, живописи и всего прочего, красоты дворцов. И вот такая музыка играла. Сейчас попробую сыграть тоже одну часть из реминорной сонаты Паскуини.

0: много музыки вот такой, которую мы привыкли слушать, ну, какой-то верхний голос, да? А вот когда начинаешь слушать бас, то понимаешь, что самое интересное там происходит.
1: Да,
0: ну, то есть, может, не самое интересное,
1: они
0: еще
1: это слышали очень хорошо. Это целый жанр, это вот граунд был жанр, такой чакона, которая вот неизменно идет бас, в басу мелодия, тема, а на фоне нее разворачивается там целая огромная конструкция наверху голосов. Пасакали, потом вот этот жанр романеско, в котором написано вот «Зелёные рукава» и много всего. Есть такие более старинных жанров. Некоторые вот фолия знаменитые, например, то, что вот на тему фолии сначала было много анонимов, это вот у Жорди Завали очень много этой музыки записано, великолепно совершенно. И потом уже маститый композитор, уже каждый считал своим долгом написать на тему фолии. И Арканджело Корелли знаменитый написал фолию для скрипки, бас-кантина, очень много вариаций, 32, по-моему. И Морен Морен вообще для одной гаммы написал 60, по-моему, там вариаций, или сколько там, боюсь соврать сейчас. И Джиминиани Франческо написал тоже для такого большого состава, вот как Брандербургский концерт играть Баху, вот такой состав, вот барочный оркестр тоже написал фолию свою. И еще Каретта, по-моему, у него что-то было. Вот. Ну, в общем, много композиторов. Ну, и даже Сергей Васильевич Рахманинов тоже написал на тему фолии, тоже свою фолию, получается, написал уже в 20 веке. Ну, так да. Что... Конечно, музыка от баса идет, композиторы это все понимали. А вот сама эта фолия, собственно, была привезена конкистадорами от индейцев, нам передана. Ну, как и, кстати, вот как сарабанда, который в прошлую передачу играл, тоже вот жанр это тоже. Так что вот такие вот взаимовлияния происходили из Нового Света тоже. И Испания, Италия, там все это было. Поэтому они, конечно, понимали, о чем они писали. И Диего Ортис, который в прошлый раз исполнял тоже. Вот и такая целая у них такая глыба. Пласт такой культуры, вот именно из земли, из недр идущий вот басовый голос, именно как он формировался, как вариация на тему басового голоса. Вот, так что в этом плане, конечно, нету равных.
0: За что вы любите виолончель?
1: Ой, виолончель это уже, как сказать, не второй я, а первый, ну, наверное, уже это я сам есть виолончель. Уже мне, я с 6 лет играю на виолончели. И полюбил ее с первых звуков. Мне вот учительница сыграла, мы с мамочкой пришли показываться в школу. На фортепиано хотел поступать. Услышали звуки фортепиано, так, оказывается, учительница играла, которая виолончелистка. И она мне, конечно, поиграла на виолончели, и, конечно, сразу влюбился, что-то необыкновенное. Это что-то близкое в душе, очень такое вот, очень близкое. И вот когда у меня появился инструмент в доме, вот как будто все изменилось вокруг дома. У меня, конечно, и фортепиано тоже родители купили, меня очень любили. Но виолончель это что-то особенное совсем было, как будто бы, не знаю, там какую-то богиню принес в дом. Вот. А потом уже стал уже изучать виолончель, играть уже побольше виолончели. Это первая моя была половинка, виолончель маленькая, а потом уже побольше. И за что люблю? Ну, не знаю, за, наверное, за то, что через нее вот что-то настоящее приходит, неприходящее к нам в нашу эпоху, из эпохи в эпоху кочует. Инструменты-то они практически не меняются. И сейчас, конечно, уже так зафиксировались какие-то формы, как мастера работают. Они все похожи, вот, например, на, ну, как скрипка выглядит. А раньше каждый мастер своим долгом имел, чтобы чем-то его инструмент, модель отличалась. Они все очень сильно отличались. И смычки, и...
0: То есть форма была разная?
1: Да, очень разные, самые разные. Могли сделать гитарные формы, например, как Шано сделал во Франции. Или Страдивари тоже делал гитарные формы, скрипку. Они все время искали самую совершенную конструкцию, искали углы какие, или, допустим, виольные конструкции, или гибриды были, как вот гамба могла быть. И, допустим, разные спины могли бы, могла, как у гамбы ровная, или как у контрабаса могла бы такая, как лупа. Ну и от этого розеточки всякие в инструментах могли быть, помимо F-образных таких вот F. Поэтому очень многих контрабасами то же самое происходило. Сейчас уже как зафиксировалась форма, но раньше это сильно видоизменялось, разное было. И, собственно, какие они были 150 лет назад, такие сейчас и есть. И сложно там как-то их, вот вроде бы по семейству мы знаем, вот контрабас больше похож на виольное семейство. Есть виольное семейство, есть скрипичное семейство, два разных семейства. Но у Преториуса в трактате у него оба контрабаса разных форм вместе стоят. Вроде два разных семейства, в одном инструменте они как-то слились. Ну и виолончели, басовые инструменты, это тоже, конечно, большое разнообразие этих инструментов. Видимо, что-то хорошо понимали в басовых инструментах, вот как-то вот от этого исходили, отталкивались. конечно, постепенно поднимались, как в сторону скрипки, там, высоких звуков. Но у меня, кстати, многие ученики, они, вот, кто, кому-то нравится, допустим, скрипка, а кто-то именно только виолончель любит. Вот, говорит, я, именно, мне именно вот такие низкие частоты нравятся, а верхние мне не нравятся. Вот, ну, как бы...
0: Но виолончель, мне кажется, вот она такое удивительное место занимает, что на ней можно и как на скрипочке сыграть.
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: Какие-нибудь эти вариации на Моисея, да, там да. Прям вот иногда виолончель как скрипка, а иногда она в такую прям глубину уходит, контрабасовую.
1: Я ее за это да? тоже очень люблю, что я тоже скрипичный репертуар играю, так сказать, насколько позволяет возможности, и это очень красиво, и где вместо скрипки заменяю, все говорят, вот здорово у нее и каркас есть такой, какие-то краеугольные, какие-то вот басовые ноты, да, и в том числе и мелодия наверху звучит, там заливается, вот, и барочная виолончель обычная тоже, вот, так что это все очень красиво. Если хотите, могу исполнить еще Дюпора.
0: У нас осталось уже, к сожалению, совсем 2 минуты. Поэтому, во-первых, договориться о следующей встрече и продолжить, ну, прям вот, не знаю, какой-то наш курс такого знакомства.
1: Антология виолончели.
0: И я вот сейчас задала бы вот еще, ну, на сегодняшний день завершающий вопрос. Что у вас будет в ближайшее время у вашего ансамбля? Куда можно прийти?
1: Смотрите, как интересно. У нас всегда традиция 23 июля. Играть во дворике Каневской Божьей Матери. Вот на Каневском подворье нас это приглашает настоятель отец Давид. И там все могут прийти совершенно бесплатно. Там, во-первых, угощают всех. Это престольный праздник после службы и молебна. И мы играем там.
0: Каневское подворье – это на
1: Загородный проспект. Я не помню точный дом.
0: Ну, это легко.
1: 11 или... Да, ну, да. Надо проверили, 7. В общем, метро Владимирская. Там между 5 углами метро и Владимирская площадь. Загородный проспект по правой стороне. Ну, такой раньше маленький домик. Вообще его можно было пройти мимо, не заметить, что там храм. А сейчас уже там сделали наверху уже маковку. Там, ну, в общем, хороший храм. Я проработал много лет регентом в нем. Это было такое же удивительное время. С 2005 года, когда я приехал в Санкт-Петербург. Вот я много лет проработал. С Димой Фунтесовым, тоже легендарная личность, регент был. Вот. А второй концерт сразу же за ним, 25 июля вечером, кто сможет, захочет, это музей Римского-Корсакова.
0: Андреевич, тоже
1: наше любимое место, да, недалеко, даже за городом, называется «Жемчужина барокко», и там будет много всякой интересной музыки. Вот, может быть, что-то сыграю из того, что сегодня играл. Вот, ну, там будет сопрано наша Анна Щербакова, Александра Веткина на клавесине будет играть, я на виолончели, Владимир Каденко, и на барочной. Вот, и еще остальное будет сюрпризом.
0: Ну что же, спасибо. Тогда мы надеемся на встречу с вами и 23-го в Каневском подворье, и 25-го в музее Римского-Корсакова.
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: Друзья, у нас сегодня был в гостях замечательный музыкант, виолончелист, педагог Владимир Иванович Каденко. Всем хорошего вечера.
1: Спасибо огромное.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 2 Людвига ван Бетховена. Дирижер Ханс Шмидт.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
1: Александр Крупинин.
0: Итак, сегодняшняя программа у нас будет опять в новом формате, что означает, что начнем мы ее с вопроса викторины, и затем уже поговорим о герое нашей календарной рубрики, вот, потому что вот сместились у нас акценты, поэтому немножко...
1: Ну, уже все привыкли, уже даже это...
0: Радиослушатели,
1: знают,
0: да,
1: как,
0: настраивают.
1: Так,
0: да. Да. Ну и затем программа будет «Поговорим о театре». Вот, я не знаю, насколько это постоянно или временно, у нас так две программы существуют, но пока что это так, вот на этот сезон это так. И в программу «Поговорим о театре» ко мне придут сегодня режиссеры и актриса театра «Балтийский дом», чтобы поговорить о премьерах, театральных премьерах прошедшего сезона, да, накануне уже, можно сказать, нового. Но, не знаю, вот в нашей сегодняшней программе «За двумя зайцами» будет ли у нас помимо викторины и календарной рубрики еще какая-нибудь рубрика? Это зависит от Саши.
1: Ну, посмотрим. Но я не знаю, но фигура, о которой мы хотим поговорить, настолько грандиозная.
0: Что, возможно, ни одну передачу даже.
1: Нет, ну, может быть, я стараюсь, надеюсь, что уместимся. Хотя, кто знает. Вот. Но думаю, что вряд ли еще удастся нам о чем-то другом поговорить.
0: Ладно. Хорошо.
1: Ну, посмотрим, как пойдет.
0: Ну, вот у меня вторую программу подряд «Кулинарное слово». Мы будем его угадывать
1: вот
0: сегодня.
1: Это у нас считается одной кулинарная рубрика.
0: Начнем тогда эту рубрику. Но напомни, пожалуйста, условия викторины.
1: Ну, условия очень простые. Как только будете знать правильный ответ на вопрос, звоните по телефону 328-29-32, представляйтесь по имени-отчеству и говорите правильный ответ. Если этот ответ будет действительно правильный, то в течение наступающей недели можно будет приехать на радио «Град Петров» и получить в подарок любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. Итак, мы сегодня угадываем нечто съедобное. Слово означает «нечто съедобное». Это слово пришло к нам из иностранного языка. Не буду сейчас говорить какие-то дополнительные подсказки, языки не будем называть, но скажу, что... Это само блюдо, это даже не блюдо, но нечто съедобное, да, поменяло свое назначение. То есть сначала вообще, и даже вкус, сначала это была в средние века, когда зародилась, появилась это была такая суровая пища для моряков и военных. Специально ее запекали, причем не один раз, а два раза, чтобы удалить влагу. И получался такой, ну, сухарь, очень сухой продукт. Он мог годами храниться в трюмах кораблей, не портиться. Это было очень важно. Вот. И вот так это какой-то момент, продолжительное время существовало. Затем в XIX веке произошла метаморфоза, и вот такой жесткий, можно сказать, морской паёк стал лакомством. И сейчас у нас ассоциируется именно, ну, с лакомством, да, я бы так сказала. Говоря об этимологии, я не случайно сказала, что запекали два раза, вот дважды печёный переводится, ну, то есть лежит в основе этимологии этого слова. Саша, в прошлый раз ты назвал правильный ответ. Пожалуйста,
1: молчи.
0: Осторожнее, да, но предполагай про себя. Ты просто говори, угадал ты или нет.
1: Нет, пока ничего, что-то мне в голову не приходит.
0: Очень простое, там всего три ингредиента. То есть это
1: сладкое?
0: Еще... Ну, лакомство, да,
1: сладкое,
0: очевидно.
1: Сладкое.
0: Да, да. Сладкое, может быть, относительно нейтральным, но вообще-то сладкое, да, там сахар добавляется туда, один из ингредиентов.
1: Это десерт,
0: ну,
1: скажем так. Да?
0: Может быть, самостоятельным, кстати, а может входить, может быть, основой.
1: У нас уже есть звонок. Слушай,
2: я думаю, галеты.
1: Галеты.
0: Нет, не галеты. Но галеты, это вы скорее думаете про еду Марс, да, вот то, что на суднах употребляли, да, моряков, но сейчас это уже не пища моряков, и поменялся рецепт.
1: Не такое сухое, да.
0: Оно не сухое, да. Оно не такое сухое. Просто вот изначально, да, этим называли что-то там дважды запеченное, такой сухарь, а потом кондитеры рецепт переделали, и это стало совсем не сухим. И сейчас это мы воспринимаем как некое лакомство, но это может быть основой для лакомства. можно употребляется в двух значениях это слово и само. То есть есть такое лакомство, а есть
1: другое лакомство, основой которого служит эта вещь.
0: Да, да, да.
1: А этимология дважды запеченный.
0: Дважды запеченный, да. Я сказала, что три ингредиента всего лишь. Один – это сахар.
1: Второй – мука. Третий – вода.
0: Ну, почти так. Ну, нет. Но вода-то, ну, я думаю...
1: Не считается за ингредиент.
0: Не считается за ингредиент. Поэтому уже почти вот ты вот все назвал. Только осталось назвать слово. Не называй его, пожалуйста, Саша, предупреждаю. Да.
1: Не, ну я просто думаю, это значит, должно быть слово из нескольких слогов состоящее. Потому что нет, дважды запечённое...
0: Ну, мы так не воспринимаем. Оно же иностранное, оно вошло к нам. Это достаточно короткое слово уже. Ну да, если так вот вдуматься, да, мы вот поймем, когда язык я назову, мы поймем, что оно из двух частей состоит. Но просто уже мы так не воспринимаем. Да, интересно, конечно. Что же это такое? Ну, нет, ну, на самом деле, три основных ингредиента сейчас уже и там дополнительные тоже туда используют, естественно. Ну, просто трех достаточно, чтобы получилось. Вот. И, кстати, и всякие интересные исторические факты об этом существуют, что вот даже в какой-то момент врачи считали это очень полезным. Ну, вот я не знаю, на каком основании даже рекомендовали, особенно там аристократам, употреблять это обязательно с какими-то там напитками. Ну, действительно, вот считали полезным как бы лекарством. Еще это было, кстати, еще до того, как вот на современные рецепты, рецепт изменился на современный, то есть это, я сказала, в 19 веке произошло, а врачи апеллировали к этому в 18 веке.
1: Когда вообще был сухарем.
0: Когда сухарем, да, и употребляли там, советовали употреблять в прикуску с вином, например.
1: Слушаем вас.
2: Можно ответить? По-моему, речь идет, скорее всего, я помню итальянское печенье, бискотти. То есть, возможно, это бисквит?
0: Да, совершенно верно.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, хорошо.
0: Совершенно верно, да, действительно, бискотти. Да, бисквит.
1: Никогда бы не подумал.
0: Вот, так что морской сухарь, можно сказать, стал таким вот пышным чем-то, да, взбиваем мы вот эти вот белки, да, что, Саша, как кулинар ты.
1: Я, кстати, не кондитер.
0: Не кондитер? Не кондитер? Не делаешь такое?
1: Нет, нет.
0: Вот, но, тем не менее, мы прекрасно знаем, что это.
1: Яйца, наверное. Яйца, сода там, да, добавляется, без чтобы поднималось это. Сода,
0: ну,
1: сода,
0: сейчас
1: сода,
0: уже,
1: сода,
0: да,
1: сода,
0: наверное,
1: сода,
0: да. Взбивать еще надо очень умеющие.
1: Яйца, мука и...
0: Да-да-да, но иногда сливочное масло там. Изначально не добавляли сливочное масло,
1: сливочное
0: потом...
1: Сливочное масло, наверное, в бисквит-то не надо. Ну, вот я думаю, что не надо.
0: В разновидностях еще употреблять, да? Но изначально нет этого, конечно. Вот, так что действительно бисквит удивительную пережил метаморфозу. А мы тогда, раз угадали ответ на вопрос, двигаемся дальше по нашей программе и переходим к календарной рубрике.

0: 6 июля 1962 года, день памяти Уильяма Фолкнера. О нем мы однажды говорили на нашей программе, это было очень давно, но это гигантская величина, да, и я думаю, что... И очень интересная личность, поэтому и бесконечно хочется возвращаться к его портрету и не только даже о жизни его поговорить, а вообще об особенностях творчества и о том мире, который он создает, потому что это просто волшебник какой-то, который в этом мире и жил, наверное, да. И еще, мне кажется, человек, вот... говоря о котором, очень важно, что он читал, например, да, как на него повлияли другие авторы тоже, в том числе, вот, которые способствовали созданию этого необычного, удивительного мира. Уильям Фолкнер. Ну, родился он, чуть-чуть напомню его биографию, 25 сентября 1890 седьмого года, это в штате Миссисипи, да, это городок такой Нью-Олбани был, и затем уже через пару лет буквально, это 902 год, семья переезжает в Оксфорд, и вот этот город, он становится таким на всю жизнь, наверное, да, для Фолкнера.
1: Это не тот Оксфорд, который, как, чтобы наши слушатели не подумали, который в Англии, да, где университет Оксфордский.
0: Нет, это конечно.
1: Это маленький городок в штате Миссисипи, да?
0: Да, он всю жизнь проживает в штате Миссисипи.
1: Заштатный городок.
0: Да. Что важно в его детстве, вообще говоря, о его биографии, важно его прошлое, потому что прошлое его семьи, да, вот эти корни, они как бы с самого начала, вот с его детства ему, как это сказать-то, ну, он понимал, да, что вот эти корни, они даже важнее, чем настоящее. Важно помнить, что дед его и прадед были героями гражданской войны, вот, и...
1: Причём воевали на стороне южан.
0: Да, прадед был самым главным для него человеком, полковник Уильям Кларк Фолкнер. Просто, ну, действительно, он очень ценил и даже вспоминал, вот его есть воспоминания, он говорил о том, что мне казалось, что этот прадед, он до сих пор в нашем доме, настолько вот эта фигура для него была важна. Он был легендой и семьи, и вообще юга, да, потому что он командовал полком, он построил железную дорогу, он в то время очень был популярный роман, он написал роман «Белая роза Мемфиса», и он погиб на дуэли.
1: Прадед.
0: Да, да, угу. Да. Полковник вот этот вот. Так что на улице города прямо его политический партнер застрелил его. Вот тоже такая была громкая очень история. И вот на этих рассказах маленький Уильям Фолкнер рос. То есть вот этот образ великого прадеда как тень над ним висел. И, конечно, в семье тоже ожидали, что и Уильям станет выдающимся человеком. Но сама вот атмосфера в семье маленького Уильяма, она была чуть-чуть еще, помимо вот этих рассказов про прадеда, отличалась тем, что вот, отец его, Мюррей Фолкнер, был такой прагматичный, достаточно приземленный человек. Он работал управляющим на железной дороге, завхозом в университете, вот, и тоже оказал на него такое вот, противоположное, да, влияние. Мама очень важна. Мод Батлер была такой... очень образованная, она очень хорошо рисовала, то есть прививала и к живописи любовь Уильяму, и к чтению, конечно. И вот она его познакомила с авторами, которые тоже на всю жизнь прочно войдут в его творчество, в его образ мысли. Это Диккенс, ну, классическая литература, братья Гримм, да, ну, потом он уже будет сам читать, и другие авторы станут для него важны. Вот. И еще очень важный человек в детстве Уильяма – это няня его была. Да? Мы знаем про няню, он посвятил ей роман, один из своих романов потом, вот, которая няня такая, ну, как бы мы сказали, афроамериканка, да, была, она до самой старости прожила в семье Фолкнеров и рассказывала всякие и сказки, и предания о временах гражданской войны. То есть это вот тоже очень важно. И что касается начальных лет его обучения в школе, он был таким, как бы мы сказали, классическим аутсайдером, да, то есть не проявлял интереса к учебе, но при этом он учился на отлично, вот, очень мало общался со сверстниками. Потом, кстати, вот эта замкнутость, она, мне кажется, в его характер прочно вливается, он такой и в обществе был замкнутый человек, и в школе еще он тоже сидел на задней парте и читал книги, которые он из дома приносил, вот, но в итоге так и не окончил среднюю школу, в последних классах он бросил ее и просто вот как бы вливается в ту среду, в которой он жил, он ходит с охотничьим ружьем по местности и слушает рассказы разных людей, там, да, вот он так наполняется вот этим вот миром юга, который он будет описывать, когда он вырастет. Ну, а, собственно, когда он уже становится писателем, да, проявляет какой-то интерес к литературе, что он за основу берет, да, почему вот эти, во-первых, он впитывал вот эти вот миры, да, рассказы о гражданской войне, но впитывал под определенным углом, потому что мы знаем, что у Фолкнера особое в его творчестве отношение ко времени, потому что, ну вот, как будто бы этого времени не существует. Все прошлое, настоящее, будущее, оно и, с одной стороны, может сливаться, а с другой стороны, неожиданным образом перемешиваться. Да? Вот что это за философия такая, Саша?
1: Я думаю, что это влияние на Фолкнера. Тогда был очень моден философ Анри Бергсон.
0: Да, абсолютно, да? Абсолютно, да.
1: И вот его отношение к тому, что сознание, оно не представляет собой просто некую, как бы, ну, как бы вот один за другим идущие, как бы, события. Uh-huh. А все, что есть, это все как бы вот вместе, оно перемешивается, и все, в общем-то, в сознании человека, у каждого человека оно совершенно разное. И вот когда герой его романа «Шум и ярость», Квентин, он последний день своей жизни, он же начинает с того, что он у будильника ломает стрелки.
0: Да, это тоже характерная такая вот прям черта, mm-hmm. символическая. Это правда. Да, то есть Бергсон, вообще он открыл то, что вот это вот сознание человеческое, оно непрерывно, да, что мы не какие-то поступательно там вот настоящее там прошлое, настоящее будущее, а вот все это непрерывно, и поэтому и за счет этого это никогда никакой момент не повторяется. И вот это вот преобразил в своем творчестве Фолкнер. Но вот еще на него очень большое влияние оказал Достоевский. Он очень много читал романов, то есть, ну, всего Достоевского практически он прочитал. И поэтому такая вот общая философия ему близка тоже была. Мы чувствуем.
1: Он же был очень религиозный человек, Фолкнер.
0: Да, да, да, да.
1: И как бы вот его многие романы, они прямо проникнуты такой вот религиозной символикой.
0: Да. При этом еще это человек, который, ну, я не знаю, как его охарактеризовать, вот, наверное, такой выдумщик, можно ли сказать, что, то есть, вот он, с одной стороны, создает там вот эту свою художественную реальность, а с другой стороны, он ее и вплетает и в свою жизнь. Да, например, еще когда он жил, ну, в любом случае, когда он молод был и еще не писал романы, да, он такой вот создавал образ аристократа. Ну, и потом это тоже, мне кажется, за ним закрепилось, да, вот все время он носил такие изысканные какие-то костюмы, ходил с такой тростью, да, еще демонстративно так хромал, и местные жители, а местные жители кто были? Это торговцы, это были такие простые люди, фермеры, торговцы, вот они его называли графом Фолкнером.
1: На самом-то деле ведь как бы вот то, что он пишет, да, о тех семьях, которые он пишет, описывает в своих романах, да, у него же как бы он берет как бы выдуманный такой округ Йекнепатофа,
0: да,
1: да?
0: Да, да, да.
1: И там вот события происходят. У него часто одни и те же люди, они действуют в разных романах, то есть несколько семей. И
0: это
1: аристократ, это аристократ. То есть это аристократия юга, это плантаторы бывшие, да, то есть это рабовладельцы, это аристократия, вот именно и совершенно у них совершенно другой как бы взгляд на жизнь. Он сравнивает, допустим, северян, да, которые приходят туда, в Южные Штаты, да, в результате победы в гражданской войне, которые там со своим духом наживы, мелочности, дельцы, там какие-то бизнесмены, и вот эти аристократы, для которых деньги – это вообще не главное, для которых важна вот честь, достоинство, там, вот такие вот какие-то аристократические понятия, которые сталкиваются вот в этом мире с капитализмом, скажем так. И в результате, конечно, все это погибает, деградирует, постепенно уничтожается. И вот все его романы, они об этом, по сути дела,
0: Да. Ну, и очень важно, что при этом и он сам, вот как вот этот вот образ аристократа, он сам получается часть своих этих книг. Да. И то, вот интересно очень, как он переосмыслял пространство и время в своих книгах. Например, вот когда он писал, мы уже сказали про время, да, что там всё так у него нелинейно очень. Вот роман «Притча» у него был, да, и известно, что сюжет его в какой-то момент стал очень сложным, просто настолько сложным,

0: Так вот, да, он и сам говорил, что времени не существует, есть только сейчас, и прошлое не мертво, оно даже и не прошло,
1: Не прошло.
0: да. Вот. И поэтому не знаю, как в твоем восприятии, Саша, но я думаю, что все-таки неподготовленному человеку, наверное, как тебе кажется, вот если рекомендовать,
1: Ну, дело в том,
0: сложно
1: что
0: читать без
1: человек
0: опыта.
1: как бы привык, неподготовленный, скажем так, человек, он привык воспринимать как бы события, идущие друг за другом в результате некой причинно-следственной связи одних событий в
0: Да, да,
1: результате
0: да.
1: других. И он, когда открывает книгу, он ждет, что ему вот там все это будет представлено. А там вдруг оказывается, что он даже не может в некоторых случаях понять, там, допустим, в романе «Сарторис», да, у него там Боярд Сарторис, несколько героев на протяжении огромного времени, там один во времена гражданской войны, другой там, в 20 веке, носят одинаковое имя. И там, что делает Боярд Сарторис, в общем-то, человек просто так перестает понимать, это тот или Боярд Сарторис, или этот Боярд Сарторис. Ну, как бы смысл в том, что на самом-то деле это все равно, что тот Боярд Сатурин, что этот Боярд Сатурин. Но человек это хочет как бы прочитать некую историю, да, сюжет, в котором там все развивается
0: Ну
1: линейно, там
0: да,
1: все.
0: причинно-следственная
1: Конечно,
0: связь.
1: в этом смысле неподготовленному человеку это читать трудно, и, может быть, и не нужно. Но это литература для людей, которые ищут некого. Ну, вот большего чего-то, чем просто получить удовольствие от интересного рассказа,
0: Да, то есть
1: понимаешь?
0: здесь еще такая ассоциативная какая-то
1: Да,
0: связь, да?
1: если ты это читаешь, то ты как бы в этот мир входишь. Он же как вот он пишет Фолкнер? Он тебе не пишет. Вот он как бы, понимаешь, он не думает о тебе, как о читателе, что вот надо тебе объяснить, кто этот, кто тот, там, какие у них. Он это совершенно никакого внимания не обращает. Он пишет. Он-то сам-то знает, что это вот про того, это про этого, это про того. И он, исходя из этого, пишет. А тебе это, в общем-то, изначально-то неизвестно, да? То есть какой-то вдруг человек появляется в его книге, да? Кто это, откуда он там, что это такое? Еще какой-то появляется. Они там вступают в какие-то отношения. И, в общем-то, никто им не объясняет, кто это такие, что это такое, да? Человеку, конечно, это непонятно, но если тебе удастся в этот мир как бы вот войти, то есть как бы вот проникнуть в него, вот, я не знаю, войти в какое-то состояние медитации такой специфической, и вот туда входишь ты, когда ты читаешь эту книгу, тебе уже не выйти оттуда, ты уже то, что тебя окружает, тебе уже просто становится неинтересно, да, то
0: Да.
1: есть ты уже в том мире
0: И
1: живешь.
0: уже понимаешь его каким-то
1: И
0: внутренним, да,
1: понимаешь, и даже
0: зрением.
1: если ты не понимаешь, то, в общем-то, тебе это и не важно. И если Фолкнер это написал так, то действительно, значит, это не важно. А
0: Да.
1: важно совершенно другое. Вот то, что ты понял, то и важно.
0: Да,
1: Одна
0: и...
1: женщина, говорит, Фолкнеру сказала, что вот я, говорит, тоже про роман «Шум и ярость», я, говорит, прочитала ваш роман 4 раза, ничего не поняла. Что делать?
0: Ну, как же она читала, да?
1: Он говорит, прочитайте 5-й.
0: Да, ну видишь, получается, раз смогла прочитать 4 раза, это
1: Ну,
0: же
1: ничего не
0: как,
1: поняла.
0: да?
1: Хотя нет, ну нельзя там ничего не понять, там все-таки что-то можно понять. Ну, не все, конечно. Но все никогда не поймешь. Даже прочитаешь 5 раз, все равно ничего, все не поймешь.
0: Да.
1: У меня до сих пор остались, как я читал этот роман, не знаю, сколько раз в своей жизни, но все равно у меня остались какие-то там загадки, которые так у меня и остались.
0: И вот интересно, как он еще стилистически преподносит этот мир. И он, например, мне кажется, вот здесь вот можно же, наверное, говорить о связях каких-то между ним и Джойсом, да, ну, в плане схожести, особенно
1: Художественного
0: построения
1: метода, да.
0: художественного метода и построения даже предложений. Вот у него есть, например, у Фолкнера повесть «Медведь», так там вот одно предложение на 3 страницы, например, да, то есть оно не прерывается, 3 страницы. Это все одно, вот
1: Кстати,
0: похоже на
1: да,
0: него.
1: кстати говоря, был в Европе, Фолкнер ездил, как считалось тогда обязательным для аристократов Юга побывать в Европе. У него были рекомендательные письма ко всем выдающимся деятелям европейской культуры, в частности, к Джойсу. И он пришел где-то в ресторане, увидел в окно ресторана, как сидит Джойс.
0: Да.
1: И так и не решился к нему подойти. Ну, кто такой? Джойс — это фигура, а я

0: деревенский парень, там, типа, мне это не...
1: Ну, вот
0: Так и
1: две
0: встретился с ним,
1: величины, у которых
0: А
1: очень
0: могли
1: много
0: бы,
1: общего.
0: о чем-то поговорить, конечно, если бы встретились.
1: Но вот мы так рассуждаем о методе, да, и о стиле произведений Фолкнера, еще пока не услышали ничего.
0: Нет, я еще одну вещь хочу сказать,
1: скажи.
0: Что я тут недавно читал, что вот современная в Америке Фолкнер, в общем-то, совершенно не популярен и не моден сейчас. Причина этого, во-первых, в том, что он пишет все-таки на языке Южных Штатов, да, то есть специфический язык Южных Штатов, жаргон, как бы, он пишет на нем. И для северянина, а кто читает такую литературу сейчас в Америке? Там же не читают в штате Миссисипи это. Читают интеллектуалы там Новой Англии, читают интеллектуалы в Нью-Йорке живущие, да, то есть такие как бы. И для них очень тяжело воспринимается именно язык Фолкнера, который совершенно очень сильно отличается от того языка, на котором разговаривают современные американцы в Северных Штатах. И, во-вторых, вот эта расовая проблема имеет очень большое значение, потому что одна из главных тем Фолкнера – это взаимоотношения белых и черных, да, расовая проблема в сегрегированном обществе, поиски собственной идентичности человеком.
1: Да.
0: Вот роман, например, «Свет в августе», одна из его главных тем – это поиск идентичности человека. Мы еще, я хочу прочитать отрывок из этого романа, может быть, и не успеем уже сегодня.
1: Прочитать?
0: Да. Но вот там главный герой, Джо Крисмас, он как бы пятилетним ребенком его подбрасывают, вообще его подбрасывают, даже не пятилетним, подбрасывают его в приют, и он не знает своих родителей. И у него почему-то возникает чувство, что у него есть там негритянская кровь. Ну вот с точки зрения вот человека, допустим, меня, да, или тебя, ну вот так было бы. Ну и есть негритянская кровь, да и какая разница, в общем-то. Он выглядит абсолютно как белый. Ну есть. А для него это вот проблема какая-то от поиска собственной идентичности, да. Он постоянно об этом говорит, все люди об этом знают, а уже начинают к нему относиться по-другому, да, как относиться к нему как к чернокожему, да, хотя он белый, и он не может найти собственной идентичности. И в этом как бы вот его... И вот эта вот проблематика, знаешь, для современного американского интеллектуала отношения белых и черных? Значит, черные рабы, белые рабовладельцы, белые обижают черных, эксплуатируют их, черные хорошие, белые плохие. По сути дела. Теперь у нас равенство, все одинаковы, все хорошо. А Фолкнер понимает, что это все может быть так, действительно, что эксплуатируют, что рабы, все. Но на самом деле это не все, вся эта проблема не сводится вот чисто к таким вот односторонним оценкам. Там вот эти плохие, эти хорошие, эти там рабы, эти рабовладельцы. Давайте будем все равны. На самом деле есть проблемы, которые сидят не в социальных вопросах, а в духовных вопросах, понимаешь? И вот это для современного левого интеллектуала в Америке это как бы ну, вот такой какой-то вот он мешает его такой простой, ясной картине мира. Вот эта вот тема этого. Хотя, конечно, не был Фолкнер расистом там или что-то такое. Нельзя его в этом никак упрекнуть. Наоборот, он с большим симпатией относился к черным.
1: Конечно, но мы не случайно уделили столько времени его детству,
0: но
1: да,
0: все
1: и
0: равно,
1: няне.
0: Вот. Но все равно вот это вот, вот то, что он это все усложняет, понимаешь, это вот все. А вот в российском читательском мире Фолкнер это, ну, я, наверное, одна из самых популярных фигур. Сейчас не знаю, правда, но вот в наше время 80-е, например, годы, 70-е, 80-е, Фолкнер это был вообще как бы главный писатель для нас. Во-первых, потому что перевод. То есть там потому что южный стиль, да, южная речь, а для американцев... Какая нам перевела Райт Ковалёва, Рита Райт Ковалёва, понимаешь, она перевела так, что вообще это читается великолепно, да, то есть блестящий перевод. И что это южный, там северный, мы этого никак понять не можем, и для нас это идет хорошо. расовая проблема, она тоже для нас...
1: Но она другая, да, у нас...
0: Не... Она у нас не так, как бы... Да. То есть, она уже сейчас и в Америке по-другому, и в те времена по-другому была, а сейчас она тоже... Но независимо от этого, все равно как бы вот, проблематика вот, места человека в обществе, поиска его идентичности той же самой, понимаешь, это тоже для любой эпохи, для любого человека, это все равно очень важно, да. Может быть, это не касается расового проблемы, а касается там проблемы какой-то другой. Но все равно человек должен понять, кто он такой, для чего он пришел в этот мир, да. На примере вот этого мы видим, что и мы, должны, мы тоже оказываемся в такой же ситуации, когда мы должны определиться, кто мы вообще, кто мы в этом мире, да.
1: Абсолютно. Ну вот, хотелось бы, чтобы ты все-таки прочитал кусочек, или ты
0: я
1: думаешь...
0: Я просто боюсь, что у меня там он довольно длинный, а если его прочитать не целиком, то будет непонятен конец. То есть не будет непонятно, к чему все это,
1: да, понимаешь? Да, ну тогда...
0: То есть я могу какой-то фрагмент, ну просто я могу фрагмент прочитать, как бы вот, чтобы, если кто-то не читал Фолкнера, чтобы он представлял себе, как он пишет, вот, ну в этом смысле.
1: Да,
0: ну,
1: но
0: давай,
1: нет,
0: ну давай, ну давай.
1: Ну, осталось, да, у нас 10 минут.
0: 10 минут, попробуем.
1: Давай попробуем.
0: Это из романа «Свет в августе» как раз рассказывается, это воспоминание героя, который был 5-летним ребенком в приюте, подброшен в приюте. Вот в этом приюте он жил, и это вот как он возвращается воспоминаниями вот в эти события. Память верит раньше, чем вспоминает знания. Верит дольше, чем помнит. Дольше, чем знание, даже спрашивает. Знает, помнит, верит. Коридор в кирпичном, длинном, островерхом, холодном, гулком здании, покрытом копотью не только своих дымоходов, стоящим на клочке убитой, засыпанной шлаком земли, стиснутым дымными заводскими трущобами, опоясанным трехметровой проволочно-стальной оградой, как каторжная тюрьма или зверинец, где сироты, в одинаковых синих робах, с дискантных детским чириканьем, случайными неровными порывами пролетают воспоминания. Но в знании хранятся постоянно, как унылые стены, унылые окна, по которым сажа из приближавшихся с каждым годом дымоходов сбегала в дождь черными слезами. В тихом пустом коридоре, в тихий послеполуденный час он был как тень. Маленький даже для 5-летнего, серьезный и тихий как тень. Окажись в коридоре свидетель, он не смог бы определить, где и в какой миг исчез мальчик, за какой дверью, в какой комнате. Но в этот час никого больше в коридоре не было, он это знал. Он занимался этим уже почти год с того дня, когда случайно наткнулся на зубную пасту диет сестры. Очутившись в комнате, он подошел босиком, бесшумно, прямо к умывальнику и взял тюбик. Глядя, как розовый, прохладный и гладкий червяк, извиваясь, выползает на его пергаментный палец, он услышал шаги в коридоре, затем голоса за дверью. Возможно, он узнал голос диет сестры. Так или иначе, он не ждал, пройдут они мимо двери или нет. С тюбиком в руке, ступая босыми ногами, бесшумно, как тень, он пересек комнату и шмыгнул за занавеску, который был отгорожен один угол. Там он сел на корточки среди легких туфель и развешанной мягкой женской одежды. Он услышал, как диет-сестра и ее спутник вошли в комнату. До сих пор диет-сестра не значила для него ничего, кроме постоянного приложения к еде, пищи, столовой, церемонии еды за длинными деревянными столами. Фигура, появлявшаяся время от времени в поле зрения, но не задевавшая чувств, разве только как приятное напоминание и сама по себе приятная для глаз. Молодая, пухленькая, гладкая, бело-розовая, вызывавшая мысль о столовой, вызывавшая во рту воспоминания о чем-то липко-сладком, съедобном и тоже розовом, тайном. В тот день, когда он впервые вошел к ней и сразу обнаружил в комнате пасту, еще ничего о пасте не зная, он словно предвидел, что диет-сестра должна обладать чем-то в этом роде, и что он это найдет. Голос ее спутника тоже был ему знаком. Это был молодой врач из окружной больницы, ассистент приходского врача. Личность тоже примелькавшаяся в приюте и тоже еще не враг. За занавеской он был в безопасности. Когда они уйдут, он положит пасту на место и улизнет. И вот он сидел на корточках за занавеской и слышал, не вслушиваясь, возбужденный женский шепот. «Нет, нет, не здесь, не сейчас, нас увидят. Кто-нибудь, не надо, Чарли, прошу тебя». Слов мужчины он вообще не мог разобрать. Голос тоже был приглушен. Он звучал безжалостно, как до сих пор звучали голоса всех остальных мужчин, ибо мальчик был еще слишком мал, чтобы сбежать из мира женщин, на краткий срок, пока не сбежит обратно, чтобы остаться в нем до смертного часа. Он услышал другие знакомые звуки, шарканье ног, поворот ключа в двери. «Нет, Чарли, Чарли, прошу тебя, Чарли!» — шептала женщина. Он услышал другие звуки. Шорохи, шелест, не голоса. Он не слушал, он просто ждал, думал без особого интереса и внимания, и что странно, в такой час ложиться спать. Снова из-за тонкой занавески донесся слабеющий женский шепот: «Я боюсь, скорей, скорей». Он сидел на корточках среди мягких женщин и пахнущих одежд и туфель. Он видел ощупью только смятый некогда круглый тюбик. Не глазами, вкусом созерцал прохладного, невидимого червячка, который выползал ему на палец и механически следовал в рот, сладко и остро расплываясь по языку. Обыкновенно он выдавливал пальцы на один глоток, а потом клал тюбик на место и выходил из комнаты. Даже в 5 лет он знал, что больше нельзя. Возможно, животный инстинкт предупреждал его, что если съесть больше, станет худо. Может быть, человеческий рассудок предупреждал, что если выдавить больше, заметит она. Сегодня он впервые взял больше. Пока он прятался и выжидал, получилось намного больше. На ощупь он видел исхудавший тюбик. Он вспотел. Потом оказалось, что он потеет уже довольно давно, что уже довольно давно он только и делает, что потеет. Теперь он совсем ничего не слышал. Он не услышал бы, наверное, и выстрелов за занавеской. Он словно погрузился в себя, в наблюдение за тем, как потеет, за тем, как расползается во рту еще один червячок пасты, противный желудку. И правда, он не хотел проглатываться. Неподвижный, сосредоточенный мальчик, казалось, склонился над собой, как химик над колбой, и ждал. Долго ждать ему не пришлось. Проглоченная паста восстала внутри, стремясь обратно на воздух, где прохладней. И сладкой она уже не была. В загроможденной, розово-женским пахнущей темноте, за занавеской он сидел с розовой пеной на губах и, прислушиваясь к своим внутренностям, обреченно с удивлением ждал того, что должно было с ним случиться. И случилось. Окончательно сдавшись, он покорно сказал про себя: «Ну все». Когда занавеска отлетела в сторону, он не поднял головы. Когда руки грубо выдернули его из блевотины, он не сопротивлялся. Безвольно, с разинутым ртом, он повис на руках, уставив остекленелый идиотический взгляд не на гладкое, уже не бело-розовое, а окруженное всколокоченными волосами лицо той, чьи гладкие руки когда-то наводили на мысли о лакомстве. «У, гаденыш!» — шипел тонкий злобный голос. «У, гаденыш! Шпионить за мной, негритянский ублюдок!» Ну, там дальше, ладно.
1: Да, сложно выйти из мира теперь Фолкнера. Ну, мне кажется, я не знаю, сможем ли мы в следующий раз еще продолжить разговор или сегодня остановимся, но, конечно, вот этот вот его слово, этот слог, его хочется слушать и читать.
0: Ну, читать-то мы можем сколько угодно.
1: Да. Вообще, к слову, вот осталось у нас еще время немножечко, да, про судьбу Фолкнера. В принципе, он же, ну, да, с одной стороны, он, я сказала, что всю жизнь жил в своем штате, да, но все-таки такая большая вылазка-то у него в Голливуд.
0: Нобелевский лауреат.
1: Во-первых, Нобелевский лауреат, во-первых, да, а во-вторых, работа в Голливуде.
0: Ну, это по молодости он работал в Голливуде, сценарии писал, потому что им нужно было зарабатывать. он говорил, что надо писать эти сценарии, он как раз женился тогда, да? Надо писать эти сценарии, чтобы иметь возможность в свободное время писать то, что хочется.
1: Это правда. Ну, и вообще, сначала довольно парадоксально складывалась его карьера, потому что его, мне кажется, вот уже был какой-то момент, когда и критики его хвалили, но романы его не покупали, то есть ему нужно было зарабатывать на жизнь, да, и вот он в такое вот, собственно, тоже такое рабство, да, голливудское попал, и поехал писать сценарии для кино, и работал с Warner Brothers, да, вспоминали его как такого очень странного работника в истории киноиндустрии, да, он вообще не очень любил современную вот эту вот культуру.
0: Ну, говорят, что обычно сценарист считалось хорошо, если пишет 5 страниц в день, а Фолкнеру удавалось до 35 страниц в день написать. То есть он был очень продуктивен и дисциплинирован, и выдавал всегда вовремя все тексты. И, в общем, его там ценили.
1: Да, и вот ты говоришь, да, что там чувствуется другой стиль его писания, но в плане сценариев, например, вообще он был гениальным диалогистом.
0: И... Ну, диалоги у него гениальные, и в его романах, конечно, да.
1: Да, то есть вот это редкое такое умение. Но там же, вот, работая в Голливуде, он отличался разными странностями, да, известно, как он там не в силах работать в душном офисе, спросил, можно ли я поработаю из дома, поеду домой. Ну, естественно, ему разрешили, не думая, что он уедет в Миссисипи. То есть такой вот он был человек парадоксов. Но да, присудили ему Нобелевскую премию. Это правда в 50-м году, да, из Стокгольма раздался звонок, но вот на этот раз он из дома даже не стал выбираться. Он сказал, я не поеду, я слишком стар, у меня много работы на ферме, ехать слишком далеко, и нет у меня приличного фрака. То есть вот отказался он ехать, но все-таки...
0: Но от премии не отказался.
1: Не-не-не, его уговорили, то есть он изначально не хотел ехать, но это был нонсенс, потому что ну как? То есть даже президенту США Гарри Труману пришлось оказывать дипломатическое давление, да, что объяснял он это вопрос вообще всей страны, и да,
0: Фолкнер все-таки поехал.
1: Сдался, да, нашли фрак. Ему идеальный фрак, сшили. Так что, да. Но даже есть описание его речи. Он вышел на трибуну и, как вспоминают, тихим, едва слышным из-за южного акцента голосом произнес речь. Вот, сказал он слова, которые, в общем-то, важны для его творчества. «Я отказываюсь принять конец человека. Писатель должен писать о вещах, не имеющих срока давности, о любви, чести, жалости, гордости, сострадании и жертвенности. Обязанность писателя — помогать человеку выстоять, напоминая ему об этом».
0: Ну что ж, на этом, наверное, нам имеет смысл закончить с тобой.
1: Да, возможно, мы вернемся к этой фигуре, не знаю.
0: Ну, может быть, не в следующий раз,
1: а как-нибудь другой раз. Не хочется заканчивать этот разговор, да. На время я прощаюсь с радиослушателями, жду моих гостей.
0: А я тоже прощаюсь.
1: А Саша пока, да, до следующего воскресенья прощается.
2: «27 июля исполняется 185 лет со дня смерти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.
3: Антология русской поэзии». Стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова читает Марина Михайлова.
4: Ветка Палестины. Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была. У вод ли чистых Иордана востока луч тебя ласкал, ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал. Молитву ль тихую читали, иль пели песни старины, когда листы твои сплетали, Салима, бедные сыны. И пальма-то жива ль поныне, все так же ль манит в летний зной она прохожего в пустыне широколиственной главой, или в разлуке безотрадной она увяла, как и ты, и дольний прах ложится жадно на пожелтевшие листы. Поведай набожной рукою, кто в этот край тебя занес. Грустил он часто над тобою? Хранишь ты след горючих слез? Иль Божьей рати лучший воин, он был с безоблачным челом, как ты, всегда небес достоин перед людьми и божеством. Заботой тайную хранима, перед иконой золотой стоишь ты, ветвь Иерусалима, святыни верный часовой. Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой. Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганной душистой, румяным вечером или в утро час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Молитва. Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную? Ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную. Не смейся над моей пророческой тоскою. Я знал, удар судьбы меня не обойдет. Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет. Я говорил тебе, ни счастья, ни славы мне в мире не найти. Настанет час кровавый, и я паду. И хитрая вражда с улыбкой очернит мой недоцветший гений, и я погибну без следа моих надежд, моих мучений. Но я без страха жду до временный конец. Давно пора мне мир увидеть новый. Пускай толпа растопчет мой венец, венец певца, венец терновый, пускай. Я им не дорожил. В полдневный жар в долине Дагестана свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точила самая. Лежал один я на песке долины, уступы скал теснились кругом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня, Но спал я мертвым сном, и снился мне, сияющий огнями, вечерний пир в родимой стороне. Меж юных жен, увенчанных цветами, шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не вступая, сидела там задумчиво одна. И в грустный сон душа ее молодая, Бог знает чем, была погружена, и снилась ей долина Дагестана. Знакомый труп лежал в долине той, в его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей.
3: Антология русской поэзии. Стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова читает Марина Михайлова.
4: Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит? Судьбы ли решение? Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет. Вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания. Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером росистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим, одета, как ризой, она. И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход, одна и грустна, на утесе горючем прекрасная пальма растет. Утес. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел.

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучала мазурка до минор Михаила Ивановича Глинки.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Два мира в древнерусской иконописи.

во святом горении России вся тайна древних иконописных красок. Иконописец умеет красками отделить два плана существования — потусторонний и здешний. Эти краски весьма различны. То это пурпур небесной грозы, то это ослепительный солнечный свет или блистание лучезарного светоносного облика. Но как бы ни были многообразны эти краски, кладущие грань между двумя мирами, это всегда небесные краски, в двояком, то есть в простом и вместе символическом значении этого слова. То краски здешнего видимого неба, получившие условное символическое